Поэты ваши полногласно воспевают великие злодеяния Зевса. Нужно ли перечислять распутство так называемой «матери богов» или Зевса, жаждущего крови человеческой? Совершенно другим характером, по словам Феофила, отличается христианское учение. «Мы, — говорит он, — признаем Бога, единого, Создателя, Творца и Устроителя всего мира, который учит нас поступать правдиво, быть благочестивыми, делать добро. В данном им через Моисея законе повелевается чтить единого истинного Бога и отвергать всех других богов, почитать родителей, не прелюбодействовать, не убивать, не красть, не свидетельствовать ложно, не завидовать и не притеснять пришельца. Когда же народ иудейский, которому был дан этот закон, преступил его, то Бог, благий и милосердный, не желая погубить иудеев, послал к ним пророков из братьев их, вразумлять их и напоминать им заповеди закона и обращать их к покаянию, чтобы впредь не грешили. О покаянии и обращении к Богу говорили пророки Исаия, Иеремия и Иезекииль. О справедливости учили Исаия, Иеремия, Осия, Иоиль и Захария, о чистоте говорит Соломон. И еще сильнее евангельский голос, который запрещает даже смотреть на женщину с вожделением, жениться на разведенной или разводиться с женою. Пророки и Евангелие, наконец, учат любить врагов, и тщеславиться добрыми делами, повиноваться начальствам и властям и молиться за них. «Итак, смотри», — заключает отсюда Феофил, «те, которые так учат, могут ли жить распутно и входить в незаконные совокупления, или, что всего безбожнее, есть человеческую плоть, особенно когда непозволительно нам смотреть даже на игры гладиаторов, чтобы нам не быть участниками и свидетелями убийства. Не должно смотреть и на остальные зрелища, чтобы не осквернились наши глаза и уши, принимая участие в произносимых там словах. Да будет далека от христиан мысль о делах такого рода. У них находится целомудрие, выполняется воздержание, соблюдается единобрачие, сохраняется чистота, истребляется неправда, искореняется грех, уважается справедливость, почитается закон, совершается богопочитание. Бог исповедуется, истина господствует, благодать сохраняет, мир ограждает, Слово Божие руководит, мудрость учит, жизнь управляет, Бог царствует. Хочу теперь с помощью Божией подробнее изложить тебе хронологию, чтобы ты узнал, что не ново и не баснословно наше учение, но древнее и достовернее всех ваших поэтов и писателей, писавших о неизвестном. Сколь же более знаем истину, наученную от святых пророков, исполненных Святого Духа Божия. Потому-то все пророки говорили согласно друг с другом и предвозвещали будущие события всего мира. Ибо любящие знание, или лучше, любящие истину, из самого исполнения предвозвещенных и уже совершившихся событий могут убедиться, что вполне истинно и то, что возвещено ими али так до потопа, о том, сколько лет прошло от сотворения мира до нашего времени, и таким образом могут увериться, что лживо говорили ваши писатели и что неистинно сказанное ими. Древность библейского сказания Феофил доказывает древностью автора первых книг Библии Моисея, который жил раньше многих лиц и событий, считавшихся у язычников очень древними. Так выход евреев из Египта под предводительством Моисея, по счислению Феофила, предшествовал на 330 лет переселению Даная в Аргос и на 900 лет или 1000 лет Троянской войне. Затем он указывает, что построение Соломонова храма, состоявшееся спустя 560 лет по выходе евреев из Египта, было на 133 года и 8 месяцев раньше основания Карфагена.
Наконец, один из самых поздних пророков, Захария, писал раньше, чем появилось законодательство Солона. «Итак, — замечает Феофил, — из рассмотрения времен можно видеть древность пророческих писаний и божественность нашего учения, что не новое это учение, и не баснословны и не ложны наши верования, как думают некоторые, но самые древние и истинные. Древнее и истиннее писаний греческих и египетских и всяких других историков. Геродот, Фукидид, Ксенофонт и другие историки начинали писать с царствования Кира и Дария и не имели возможности сказать более достоверное о древних и первоначальных временах. Итак, если хочешь, прилежно читай эти книги мои, чтобы тебе иметь советника и залог истины».

Крайности скудные сведения об Ермии почерпаются только из заглавия его сочинения, из которого видно, что Ермий назывался философом и написал книгу о предмете, хорошо ему известном и некогда близком его сердцу. Труд его носит название «Осмеяние языческих философов». Трезвое отношение Ермия к предмету своего прежнего увлечения язычеством и в особенности слова апостола Павла «Премудрость мира сего есть безумие пред Богом» убедили его, что языческая мудрость философов не только не может идти ни в какое сравнение с мудростью христианскую, полученную от самого Бога, но и не заключает в себе ничего истинного. Поэтому осмеяние философских систем всех направлений занимает весь его небольшой литературный труд, не оставляя места для изложения христианских истин и защиты христиан. Он показывает, что философы, несмотря на их многочисленность и присутствие среди них крупных мыслителей, не выработали истинного представления даже о человеке, и тем более не могли прийти к соглашению относительно основного начала, от которого произошел весь мир. Каждый философ создал свою теорию, не согласную с другими и отрицающую их. Издание сочинения Ермия относится к концу II века по Рождестве Христовом. Ермия философа. Осмеяние языческих философов. Апостол Павел в послании к Коринфянам возвещает: «Премудрость мира сего есть глупость в очах Божиих». И это сказал он не мимо истины, ибо философы, излагая свои учения, не согласны между собою ни в словах, ни в мыслях. Так одни из них душу человеческую признают за огонь, как Демокрит, другие за воздух, как стоики, иные за ум, иные за движение, другие за испарение, другие за силу, истекающую из звезд, другие за число, одаренное силой движения, как Пифагор, и тому подобное. Далее одни говорят, что природа души бессмертна, другие, что она смертна. Третьи, что она существует на короткое время. Одни низводят ее в состояние животных, другие разлагают в атомы. Одни утверждают, что она переходит в тела трижды, другие назначают ей такое странствование в продолжении 3000 лет. Как назвать эти мнения? Не глупостью ли? Или безумием, или нелепостью, или всем этим вместе. То я бессмертен и радуюсь, то я смертен и плачу. То разлагают меня на атомы, я становлюсь водою, становлюсь воздухом, становлюсь огнем. То я не воздух и не огонь, но меня делают зверем, или превращают в рыбу, и я делаюсь братом дельфинов. Смотря на себя, я прихожу в ужас из своего тела, не знаю, как и назвать его, человеком ли, или собакой, или волком, или быком, или птицей, или змеем, или драконом, или химерою. Те любители мудрости превращают меня во всякого рода животных, в земных, водяных, летающих, многовидных, диких, или домашних, немых, или издающих звуки, бессловесных или разумных. Я плаваю, летаю, парю в воздухе, присмыкаюсь, бегаю, сижу. Является, наконец, Эмпедокл и делает из меня растение. Еще большее разногласие и взаимоотрицание находит Ермий в философских понятиях о мире и Боге. Он указывает, что Анаксагор за начало всех вещей считает ум, Парменид — единое, вечное, беспредельное, неподвижное и совершенно равное себе. Анаксимен — воздух. Эмпедокл — ненависть и любовь. Фалес — воду. Анаксимандр — вечное движение.
Архилай, теплоту и холод. Платон в начале всех вещей ставит Бога, материю и идею. Аристотель — два начала, одно деятельное, а другое страдательное. Ферикид Зевса, Хфонию и Хроноса, понимаемых в смысле эфира, земли и времени. Левкип — атомы, Демокрит — сущее и несущее, полноту и пустоту. Клеанф — Бога и материю. Корниат и Клитомах учат, что природа вещей непостижима. Пифагор говорит, что начало всех вещей есть единица, а из ее разнообразных форм и чисел происходят стихии. Эпикур указывает на недостаточность пифагоровского измерения единицею, так как кроме этого мира есть множество других беспредельных миров. Излагая разнообразнейшие философские взгляды, Ермий картинно изображает, как он, усвоив каждое новое учение, увлекался им и признавал его истинность, но потом, после знакомства с другими учениями, отвергал прежние и отдавал предпочтение новейшему из них, пока, наконец, от разнообразия полученных идей и впечатлений у него не закружилась голова. Кроме того, он отмечает смешные стороны в жизни философов. Например, что Эмпедокл бросился в вулкан Этну, Клеанф нашел смерть на дне колодезя, а пифагорейцы отличались важностью и молчаливостью. Учение свое передавали как таинство, и главным доказательством его истинности выставляли то, что это сам Пифагор сказал. В заключение Ермий говорит: «Все это я высказал с той целью, чтобы видно было, как философы противоречат друг другу в мнениях, как исследования их теряются в бесконечности, ни на чем не останавливаясь, и как недостижима и бесполезна цель их усилий, неоправдываемая ни очевидностью, ни здравым разумом».

Квинт Септимий Флоренс Тертулиан. Родился приблизительно в 150-160 году в африканском городе Карфагене от языческих родителей. Хорошие материальные средства его отца, бывшего центурионом-сотником проконсульского войска, дали Тертулиану возможность изучить все, что считалось необходимым знать тогдашнему образованному человеку: историю, мифологию, красноречие, философию, физику и другие науки. Он знал даже по-гречески и мог не только читать, но и легко писать на этом языке. А так как в Карфагене, как и в Риме, в его время самую модную и необходимую науку, которая давала доступ ко всем государственным должностям, считалась юриспруденция, то Тертулиан и в этом отношении не отстал от века, сделав ее своей специальностью. Во всех его литературных произведениях сразу чувствуется блестящий оратор и хороший знаток римского права. Когда кипучая кровь и молодые силы потребовали исхода и удовлетворения, Тертулиан, подобно большинству молодых людей своего круга, предался удовольствиям разгульной жизни. Карфаген был именно таким городом, где увлечься подобной жизнью было всего легче. Цирк, театр и другие чувственные удовольствия завладели вниманием Тертулиана, но ненадолго. Вся эта пустая жизнь с ее мимолетными удовольствиями оказалась мелкою и ничтожную для его мощного духа, одаренного гораздо лучшими потребностями, чем желание чувственных наслаждений. Но где же было искать удовлетворение той духовной жажды, которая неизбежно явилась после того, как он покончил со своей разгульной жизнью? Очевидно, не в язычестве, которое было несостоятельно во всех отношениях. Не разрывая своих связей с язычеством фактически, он мысленно уже был далеко от него. И как человек, привыкший жить полной жизнью, тяготился сознанием пустоты, явившейся после убеждения в несостоятельности язычества. В это самое время христианство, к которому он относился прежде с беспричинной ненавистью, обратило на себя его внимание. Стойкость христиан в несчастьях, их добродетельная жизнь, как явления слишком светлые и выдающиеся среди тогдашней распущенной жизни, поразили его и навели на мысль, что такое учение, которое может до неузнаваемости изменить нравы людей и заставлять их бестрепетно идти на мучение и самую смерть, может дать успокоение и его метущемуся духу. Епископ Карфагенский Агриппин крещением довершил дело обращения Тертулиана, когда последнему было 30 или немного более лет от роду. Новой религии Тертулиан предался искренно и всецело, посвятивший на служение ей все свое время и все свои силы. В сравнительно короткий период времени, 5-6 лет, он написал немало сочинений против язычников, иудеев, еретиков, которые доставили ему славу выдающегося церковного писателя. За такую ревность к интересам христианства и за строгую, почти подвижническую жизнь Тертулиан был назначен пресвитером в свой отечественный город Карфаген. Но слава его как защитника и служителя церкви омрачилась переходом его в монтанизм. Тертулиану могло нравиться, что монтанисты поносили брак как жалкую уступку человеческой слабости, а второй брак считали даже своего рода прелюбодеянием и запрещали его. Учение их о том, что блуд и прелюбодеяние не могут быть отпущены на земле, стремление их к мученичеству, отказ принимать в свое общество падших во время гонений – взгляд на них как на непростительных грешников, которым навсегда заграждены врата церкви, согласовывались с собственными воззрениями Тертулиана. Мистические бредни монтанистов о видениях в состоянии экстаза также нравились Тертулиану,
уже по природе своей склонному к мистицизму. Все это заставило Тертуллиана поспешить переходом в монтанизм. В монтанистический период своей жизни Тертуллиан является искренним врагом православия. Но и монтанизму он не остался верен до конца, так как он не оправдал его надежд. Он должен был с горечью убедиться, что все это было только напускное, только наружное, и в среде монтанистов часто можно было встретить корыстолюбие, честолюбие, разврат и другие пороки, которые, по идее, не должны были существовать в этом обществе духовных людей, как любили себя называть монтанисты. Это побудило Тертуллиана отступить от монтанизма. Он собрал вокруг себя партию единомышленников, которая с именем тертуллианистов существовала до V века и была уничтожена усилиями блаженного Августина. Тертуллиан дожил до глубокой старости и умер в 30-х годах 3-го столетия.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезное чтение» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: фрагмент 70-го псалма «Да исполнится уста моя», мелодия 14 века Андрея Протопсалта, прозвучал в исполнении Павла Аксентьевича.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника.

Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Константин Пархоменко. В эфире передача из цикла «Беседа со священником». Мы с вами говорим о разных темах. Я буду делиться какими-то своими приходскими мыслями и записками, рассказывать, может быть, что-то из исследований Священного Писания. Мы будем с вами обсуждать какие-то интересные новости, но не новости, конечно, сиюминутные, а новости, которые имеют неприходящее для нас важное значение. Сегодня мы поговорим с вами о неизвестных высказываниях Иисуса Христа. У меня для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Начну с хорошей. Они есть, они науке известны, и я вас с ними познакомлю. А теперь для кого-то плохая новость. Эти неизвестные высказывания Иисуса Христа не имеют никакого отношения к Дэну Брауну с его «Кодом да Винчи», нашумевшей книге, к так называемому «Евангелию от Иуды», в котором якобы рассказывается какая-то правда о подлинной жизни Христа, о его беседах с Иудой, с другими апостолами. Также вот эти неизвестные изречения, неизвестные высказывания Иисуса Христа не имеют отношения к кумранским рукописям, которые, как некоторые говорят, Ватикан прячет в своих темных подвалах, и к прочей околонаучной чуши. Не верьте газетам и популярным журналам, не верьте даже документальным фильмам, которые якобы раскрывают для нас тщательно скрываемые, я говорю, как обычно высказываются журналисты, тщательно скрываемые церковью на протяжении тысячелетий тайны. Все это страшилки для неграмотных обывателей. Мир ученых людей прекрасно знает о всех обнаруженных в песках и пещерах Востока рукописях, о всех документах. И нет в научном мире ничего такого, что могло бы как-то поколебать или даже качнуть христианское учение. Те высказывания, которые порой приписывают Иисусу, на самом деле историческая фальсификация или тексты еретиков, как, например, уже упомянутое мною гностическое Евангелие от Иуды. Но не будем об этом всем говорить, это скучно и глупо, не хочется тратить время. Поговорим о тех высказываниях Христа, которые наука может признать подлинными. Как я сказал в начале, они есть. Но сначала несколько уточнений. Как вы знаете, первые тексты христиан, вошедшие в Новый Завет, были написаны через десятилетия после воскресения Христова. А до этого на протяжении 20-30 лет все учение Христа сохранялось в устной форме. У иудеев существовала особая традиция запоминания и устного рассказа, как когда-то в Греции сказители декламировали эпосы, как на Руси гусляры пересказывали былины, так в Иудее особые люди запоминали и рассказывали большие фрагменты учения Иисуса Христа. Об этом можно прочитать в соответствующей литературе по библеистике, поэтому я подробно говорить об этом не буду. Так что все хранилось в устной памяти и ничего не терялось. Необходимость записать устные рассказы появилась после того, как христианская проповедь начала распространяться за пределы Иудеи к иным народам. И тогда, когда стали дряхлеть и умирать первые очевидцы происшедшего, которые могли бы подтвердить подлинность того, что доносят сказители. Теперь еще одно уточнение, важное нам, перед тем, как мы перейдем непосредственно к нашей сегодняшней теме. Слова Иисуса Христа для первых христиан представляли большую ценность. Такую ценность,

то боялись изменить даже одно слово, передавая тот или иной рассказ или эпизод Христа. Поэтому, например, мы имеем в каждом Евангелии свой рассказ о воскресении Христовом. У каждого евангелиста свой рассказ, потому что он основывается на своей традиции. В ученом мире так и говорят: традиция Матфея, традиция Иоанна. Как оно было на самом деле? То есть кто первый прибежал к гробу, из которого восстал Христос? Кто первый что увидел, услышал, где стоял? Кто ему об этом рассказал? Установить невозможно. Это как если бы несколько человек стали рассказывать о потрясшем их событии, которому они оказались очевидцами. Один будет настаивать, что в этот момент он стоял здесь, другой, что нет, это он стоял здесь. Специалисты, восстанавливающие ход события по свидетельству очевидцев, подтвердят, что это невероятно трудно. Каждый твердит свое, и не потому, что обманывает, а потому, что ему так кажется. Он и сам уже верит, что все происходило именно так. Если не было видеозаписи, то по рассказам людей очень трудно восстановить точный ход события. Поэтому в отношении рассказа о воскресении Христовом решили поступить так. Приняли разные версии. И у каждого евангелиста рассказ немного отличается от рассказа другого евангелиста. Это, кстати, сильное подтверждение подлинности текста. Если бы евангелисты старались создать придуманную историю, они бы позаботились, чтобы таких нестыковок не было. Итак, все, что попало в Евангелие, можно назвать тщательно собранным и неискаженным подлинным материалом, подлинными высказываниями Иисуса Христа. Еще одно уточнение, важное для нас перед тем, как мы перейдем к нашей теме. Одну и ту же мысль Христос в разные времена высказывал по-разному. Это нормально, ведь аудитория слушателей менялась, и Спаситель мог повторять что-то, что он уже говорил. В Евангелиях мы имеем много таких примеров, хотя бы молитва «Отче наш». В Евангелии от Матфея и Луки она передана немного по-разному. Что делали евангелисты? Они тщательным образом собрали материал о Иисусе и создали Евангелие, письменный труд о служении и проповеди Иисуса Христа. Все эти моменты нам необходимо учитывать, прежде чем мы попытаемся отыскать слова Иисуса, не попавшие в Евангелие. Теоретически могли остаться неучтенные, то есть не внесенные в Евангелие высказывания Иисуса. Могли, но это редчайшие случаи. Редчайшие, потому что при создании Евангелий их авторы тщательным образом собирали все известное. Сначала писал Марк, потом Матфей и примерно в это же время Лука, затем Иоанн. Они знали Евангелия друг друга, сверялись. Тут есть разные оговорки, но я не хочу касаться этой темы. Черпали материал они из устных преданий. Кстати, в том же первом веке, кроме евангелистов, писали и ранние отцы церкви. Они постоянно ссылаются на слова Иисуса, но выписывают их не из Евангелий, которые, если и существовали, кроме Евангелия от Иоанна, написанного на самом рубеже 1-2 столетий, то едва ли были им известны. Святые отцы цитируют Иисуса по тем же устным преданиям. Ученым доставляет большое удовольствие читать такое сочинение, например, дидахи, находить изречение Христа и узнавать, ага, вот эту фразу использовал Матфей, а вот это как раз встречаем у Луки. Итак, дорогие, почти все, что принадлежало к подлинным рассказам об Иисусе и к его подлинным высказываниям, было уловлено и попало в Новый Завет. И все же сохранились крупицы, зерна высказываний, которые, вероятнее всего, могли принадлежать Иисусу, но не попали в Священное Писание, не попали туда, но были сохранены для нас в документах 1-2 столетий. Сегодня я вас с ними познакомлю. Называются эти высказывания Христа, не вошедшие в канонические тексты, аграфы, то есть незаписанные. Когда я учился в духовной семинарии, еще господствовало мнение Иоахима Иеремеса, тщательным образом изучившего дошедшие до нас аграфы. Исследовав более 200 приписываемых Иисусу высказываний, которые мы не находим в Новом Завете, Иеремеас пришел к выводу, что с уверенностью можно говорить о 18 подлинных аграфах. В середине 60-х годов Иоахим Иеремеас
опубликовал ряд исследований на эту тему, и они для ученых всего мира были, ну, скажем так, основополагающими в отношении этого вопроса. Однако в последнее время, последние 20 лет, мнение Иеремиаса было пересмотрено другим выдающимся ученым – Готфридом Хофиусом. Он опубликовал свой труд, посвященный изучению аграфов, в 1991 году. Хофиус много лет и много сил потратил на изучение темы аграф. Повторяю, что аграфы – это не записанные, не вошедшие в Евангелие изречения Иисуса Христа. И вот он, потратив много лет и сил на изучение этой темы, пришел к выводу еще более ригористичным. Только про 9 аграф мы можем с большой вероятностью говорить, что они принадлежат Иисусу. Таким образом, мы видим, что список Иеремиаса был сокращен вдвое. Итак, представьте себе, да, что из всего вот того, что приписывают Иисусу Христу, ученые говорят, что только 9, в общем-то, вот этих приписываемых Иисусу высказываний, не вошедших в Евангелие, можно назвать подлинными, потому что они и по стилистике, и по структуре, и по характеру, и по многим другим для ученых, филологов и специалистов других областей, они вот такими кажутся. Итак, вот эти 9 аграф. Мы о них сегодня с вами и поговорим. Приведу их и немного прокомментирую. Первая аграфа. Первая, то есть первая из нашей серии рассказов о незаписанных, не вошедших в Евангелие истории о Иисусе Христе. В 1905 году был обнаружен один поврежденный лист пергаментной книги 1 или 2 века. Микроскопическим почерком там был описан спор Иисуса с фарисейским старейшином по имени Леви. Этот фарисей осуждает Иисуса за то, что тот, вместе с учениками, приходя в Иерусалимский храм, не омывает ног. Иисус отвечает Леви резко: «Что ж с вами? Вот вы здесь, в храме, но разве вы чисты? Горе вам, слепцам, ничего не видящим! Вы омылись в стоячей воде, где день и ночь валяются собаки и свиньи. Там вы омылись и очистили кожу свою, как блудницы и флейтистки умощаются, омываются, чистятся и украшают себя, чтобы возбуждать в мужчинах желание. Но внутри они полны скорпионов и всяческого зла. Но я и мои ученики, о ком говорите вы, что мы не омываемся, омылись в воде живой и чистой, текущей от Отца Небесного». Эти слова Иисуса по форме, стилистике, многим другим приметам похожи на его подлинные слова из Евангелий. Они говорят об очень важном, о той категоричной позиции, которую Христос занимал по отношению к чистоте и нечистоте. Если евреи делали акцент на внешнюю чистоту, а некоторые христиане и сейчас ищут, что чисто, а что нечисто, то Христос говорит, что чистота – это нравственная категория. Нечистота – это грех. Грех не уврачевывается омовением тела или каким-то иным обрядовым действием, а только покаянием.

Мы продолжаем разговор об аграфах, изречениях Иисуса Христа, не попавшим в Новый Завет. Второе из таких уникальных выражений. Святой Иустин Философ в начале II века пишет: «Поэтому-то наш Господь Иисус Христос и сказал: «В чем я найду вас, в том и буду судить». Нам знакомы эти слова по распространенному варианту: «В чем застану, в том и сужу». Так вот, слов этих нет в Евангелии, но они встречаются в христианской литературе первохристианского времени. В сирийской рукописи читаем: «Иисус сказал: «В чем найдут вас, в том и возьмут». Скорее всего, это подлинные слова Христовы. Они о том, что всю свою жизнь нужно стараться проводить нравственно, бодро и по-христиански. И дело даже не в внезапном втором пришествии. Катастрофы, несчастные случаи, террористические акты ежедневно, словно рыболовным неводом, захватывают нас с вами и переносят из этого мира в иной мир. А там встреча лицом к лицу с Господом. И исправить, переиграть что-то будет невозможно. А вот третья аграфа. Цитата из Евангелия от Фомы. «Царство небесное подобно мудрому рыбаку, забросившему сеть в море. Он вытащил ее из моря, полную мелкой рыбы, и среди нее нашел одну рыбу крупную и ценную. Тогда рыбак выбросил всю мелкую рыбу обратно в море и без сожалений предпочел ей крупную». Для тех, кто знаком с евангельскими притчами, здесь слышна тема абсолютной ценности Царства Небесного. Притча о жемчужине, ради которой купец продает все имение, притча о сокровище, зарытом в поле. Вы узнаете евангельские мотивы. Царство Небесное дороже всего. Нужно быть внимательным, чтобы не прозевать это и не предпочесть мелкое великому. А вот четвертое из аграф, то есть незаписанных выражений Иисуса Христа, не попавших в Евангелие. «Проси о великом, Бог даст тебе и малое». Эта аграфа зафиксирована в самом начале III века у святого Климента Александрийского. Впоследствии ее повторяли в III веке Ориген, в IV веке Всевий Кесарийский и другие отцы. Несомненно, что эти слова Христа перекликаются с известным: «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». О чем эта аграфа? О том, что нужно искать главного – спасение, жизни с Богом, правды и истины. А житейские вопросы Бог устроит. Когда вам будет грустно от того, что в жизни все не очень удачно складывается, напоминайте себе эти слова. Еще раз повторю их: «Проси о великом, Бог даст тебе и малое». А вот еще одно, причем одно из самых известных высказываний, приписываемых Иисусу. «Будьте искусными менялами». «Искусными» или «опытными» можно перевести. «Будьте искусными» или «опытными менялами». Эта фраза встречается у многих авторов 2-3 столетий. Все приписывают ее Христу. Скорее всего, она действительно ему принадлежит. А означает эта фраза следующее: «В нашем мире много неподлинного, мнимого. Так вот, христианин должен распознавать, что есть подлинное и важное. Что есть то, ради чего нужно жить?» В этих словах используется образ тогдашней жизни. Каждый иудей знал, что перед Иерусалимским храмом за столами сидят профессиональные менялы денег. Они меняли монеты с изображением Цезаря, то есть римского императора, на священную храмовую монету, которая имела хождение именно внутри Иерусалимского храма, на которую можно было купить жертвенных животных, оплатить какие-то требы. Столы именно этих миновщиков Христос как-то раз и опрокинул. Помните Евангелие? «И вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков». Миновщики или менялы были мастерами своего дела. Они безошибочно могли отличить поддельную монету от настоящей. Христос говорит, что христиане должны быть такими же искусными менялами в отношении того, что мы видим в мире. А вот еще одна, шестая аграфа. Все знают такую историю, записанную в Евангелии. Я прочитаю Евангелие, это Евангелие от Луки, 6 глава. «В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
«Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» И Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?» И сказал им: «Сын человеческий есть господин и субботы». Это Евангелие от Луки, 6 глава. Так вот, в древнем кодексе Евангелия мы встречаем продолжение, которого нет в других рукописях. «В тот же день увидел он, то есть Иисус, человека, работающего в субботу. Тогда он сказал ему: „Человек, если знаешь, что делаешь, ты благословен, но если не знаешь, ты проклят, как нарушитель закона“». Смысл этого высказывания Христа в том, что если человек не соблюдает прежние предписания, потому что он перерос их как христианин, то Божье благословение будет на этом человеке. А если человек просто религиозный анархист или грешник, который не соблюдает предписаний полени, да будет он проклят. Не надо пугаться слова «проклят». Это совсем не то, что вкладывают в это понятие обыватели. Проклят — это отлучен от общения церковного. В Ветхом Завете проклятие отлучало человека от народа Божьего, от Израиля. Еще раз прочитаю, да? Когда Христос увидел человека, работающего в субботу, он сказал ему: «Человек, если знаешь, что делаешь, ты благословен. Если не знаешь, ты проклят, как нарушитель закона». Следующая аграфа, 7. «Кто близ меня, близ огня. Кто далеко от меня, далеко от царства». Эту аграфу встречаем в апокрифическом Евангелии от Фомы, у Арикена, у Дидима Слепца, у других отцов. Обратим внимание на замечательную максиму: «Кто близ меня, близ огня». Сразу вспоминаются слова Иисуса: «Огонь пришел и низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. О каком огне идет речь? Речь идет об очистительном огне, переплавляющем вселенную для новой блаженной жизни, для Царства Божьего. Помните отрывок из второго послания апостола Петра: «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот это аграф, еще раз прочитаю ее. «Кто близ меня, близ огня. Кто далеко от меня, далеко от царства». Быть с Иисусом значит быть уже причастным новому миру, преображенному мирозданию. Переплавка вот для нового бытия уже началась. Как страшно, но более чем страшно, прекрасно. Вот еще, дорогие, аграфа, приведенная святым блаженным Иеронимом, который жил в 4 столетии, причем в Вифлееме, в пещере, примыкающей к той самой пещере, в которой родился Христос. Иероним собирал сведения, которые могут нам позволить больше узнать о Христе. В частности, он был знаком с интересным документом – Евангелием от евреев. Сегодня до нас дошли только маленькие фрагменты этой апокрифической книги. И вот там содержатся слова, которые Иероним приписывает к подлинным словам Иисуса: «И радуйтесь лишь тогда, когда смотрите на брата вашего с любовью». В особом комментарии эти слова не нуждаются, а нуждаются, дорогие, лишь в том, чтобы мы их запомнили крепко-накрепко. «И радуйтесь лишь тогда, когда смотрите на брата вашего с любовью». И, наконец, последний аграф, последнее не попавшее в Евангелие выражение Иисуса Христа, которое ученые считают подлинными. В одном из папирусов, найденном в египетском местечке Оксиринх, есть такие слова Христа: «Кто ныне далеко, завтра будет близко». Это очень важные слова. Они показывают, что даже те, кто сегодня враждует против нас, кто не понимает смысла христианства, тот скоро может изменить свое мнение. Даже самый злой грешник и борец против религии может прийти к вере, если мы своей любовью, терпением, доброжелательностью не помешаем ему это сделать. Всякий раз, когда столкнетесь с человеческим заблуждением, а то и злобой в адрес церкви, напоминайте себе: «Кто ныне далеко, завтра будет близко». Вот такие неизвестные высказывания Иисуса. Для тех, кто ждал разоблачительной сенсации, это разочарование.
Действительно, все они, согласитесь, в русле евангельского благовестия. Христос нам виден через призму этих слов именно таким, каким мы его представляли, читая Новый Завет, воспитываясь в православной церкви, слушая проповеди наших пастырей. Оказалось, все не так интересно, как кто-то ожидал. Но, тем не менее, именно эти цитаты являются, по мнению современных ученых, подлинными, а остальные — это лишь фантазии и еретические измышления. Предлагаю вновь и вновь углубляться в познание Нового Завета, этого экстракта мудрости, в который, как заботливые пчелы, евангелисты собрали практически все, что можно было узнать о Иисусе. Углубляться в познание того, что бережно хранит и возвещает Церковь. А суесловным и скандальным статьям и якобы разоблачительным фильмам не верить. У микрофона был протоиерей Константин Пархоменко. До встречи.

0: Вы слушали концерт композитора Александра Никольского «Господь просвещение мое» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Москва. Отцу гораздо лучше и не тошнится, и голова не болит, не кружится, только иногда мушки в глазах мешают, и спит лучше. А в тот день, как в бане ездили, он после обеда задремал за столом еще и спал без просупу до утра. Эта живая вода так помогла, кровь разогнала. Клин вечером приехал, узнал, что и поел хорошо, и теперь крепко почивает, не велел и будить, а только живчика в руке пощупал, как кровь уже жилку постукивает. Велел только успокоительную микстуру давать, как раньше. Утром отец стал здоровый. Хотел даже соловьев купать, но мы ему не дали, а то опять голова закружится. Он на нас посерчал: много вас докторов, закиснешь с вами. И все-таки покорился. А через день слышим, вдруг из сеней кричит: «Оседлать Кавказку! На стройке ехать». А тут как раз Клин и не дозволил, а то и лечить не станет. Отец даже обиделся на него: «И воздухом подышать не позволите, да я закисну, я привык при делах, куча у меня делов». А Клин говорит: «Немножко спокою, а дела не уйдут. Можете поезжать на коляске, прогуляйте на один, на другой часик, только нельзя трясти, ваши мозги не вошли в спокойствие от сотрясения». Снял с головы обвязку, совсем зажило. Если еще 2 недельки не будет кружиться в голове, можно и дела. А гости опять стали донимать, с выздоровлением поздравлять. Отец уж сердиться стал: «У меня от их трескотни опять голова закружится». И велел собираться всем на Воробьевку, воздухом подышать, чайку попить у Крынкина. От него с высоты всю Москву видать. «Угощу вас клубникой паровой, крынкинской, а оттуда и в Нескучный заедем, давно не был. Покажу вам одно местечко, любимое мое, а потом у чайниц чайку попьем и закусим. Гулять так гулять». Послали к Егорову взять по записке, чего для гуляния полагается: сырку, колбасы с языком, балычку, икорки, свежих огурчиков, мармеладцу, лимончика. Сварили 2 десятка яиц вкрутую, да у чайниц возьмем печеных. Хорошо на воздухе печеное яичко съесть, буренькое совсем. С папашенькой на гулянье такая радость, в кои-то веки с ним, а то он все по делам, по рощам, а тут все вместе, на 2 пролетках, и Горкин с нами. Отец без него теперь не может, все одевается по-майски. Я в русской парусиновой рубашке, в елочках-петушках, беру с собой кнутик со свисточком, всю дорогу буду свистеть, пока не надоем. У Крынкина встречают нас парадно. Сам Крынкин и все половые молодчики. Он ведет нас на чистую половину, на Голдарейку, у самого обрыва на высоте, откуда вся та Москва, как на ладоньке. Огромный Крынкин стал еще громчее, чем в прошедшем году, когда мы с Горкиным ездили за березками под Троицу и заезжали сюда на Москву смотреть. «Господи, осветили, Сергей Иванович, а уж мы-то как горевали, узнавши-то, да как же так, да с кем же нам жить-то будет, ежели такой человек и до смерти разбившись», — кричит Крынкин, сплескивая, как в ужасе, руками огромными, как оглобли. «Да ведь нонича-то правильные-то люди, днем с огнем не найти». Уж так возрадовались, Василий Васильевич на медне завернул, кричит: «Выправился наш Сергей Иванович, со студеной окачки восстановился. Мы с ним сейчас махоньку мушку и раздавили, за Сергея Ивановича быть здоровым. Да как же не выпить-то? Да к чему ж тогда вся эта канитель, мура, суета-то вся эта самая, ежели такой человек? И да разди, когда может Крынкин забыть, как вы его из низкого праха подняли, укрепили. Весь мой крынкинский рай заново перетряхнул на ваш кредитец. Могу теперь и самого хозяина матушки Москвы нашей, его высокопревосходительство генерал и губернатора князя Владимира Андреевича Долгорукова принять. Я им так и доложился, ваше сиятельство, ежели бы да не Сергей Иванович. Дай да что тут толковать, и извольте на Москву матушку полюбоваться». Мы смотрим на Москву и в распахнутые окна Голдарейки, и через разноцветные стекла, голубые, пунцовые, золотые. Золотая Москва, всех лучше, Москва в туманце, и в нем золотые искры крестов и куполов. Отец смотрит на родную свою Москву, долго смотрит. Широкие окна веют душистой свежестью, Москвой рекой, раздольем дали. Говорят, сиренью это, свербикой горьковатой, чем-то еще привольным. С меня воздух особый здесь, крынкинский, гремит Крынкин. А вот, пожалуйте, в июне месяце, ну, живой-то живой клубникой, со всех полей огородов тянет, с Поддевичьего, и все ко мне, а с Москвы-реки раками живыми, а из кухни вареными-то с, понятно, рябчиками, цыплятками паровыми, ушкой стерляжьей, с растягайчиками, с... А чем почивать приказать изволитесь? Как так, ничем не обижайтесь? А так скажите, Степан Васильев Крынкин, птичьего молока 7 минут. Для Сергея Ивановича с-под земли достану, со дна океан моря вытянусь. Он так гремит не хуже Кашина. И большой такой же, но веселый. Он рад, что хоть крынкинской паровой клубники удостоит опробовать. И вот несут на серебряном подносе. На кленовых листьях груду веток спелой, крупнеющей клубники. Ну, красота! Сами их сиятельства князь Владимир Андреевич Долгоруков изволили хвалить, и шоколадными конфектами собственноручно угощались, совсегда изволит ездить с конфектами. «А что ты, Крынкин, с жилеткой своей и рубахой не расстаешься?» — говорит отец. «Пора бы и сюртук завести, капиталистом становишься». «Сергей Иванович, да разве мне сюртучок прибавить чести? Хошь и в сертучке, ну кто я? Все воробьевский мужик-с. Вот господин Лентовский, природный барин, а не в поддевочке щеголяет, а все видать, что барин. Папа и врагу же знают, на медне Иван Егорович Заберин были, вот-то счастливили. Изволите знать, вот как он в книжечку-то имеете про матушку Москву-то нашу? И я почитываю маненько, вот поглядели на меня и говорят, ты, Крынкин, слонофил». Самый сказать корень врезали. «Да, — говорю, — достохвальный наш Иван Егорыч, по вашему примеру, так слонофилом и останусь по гроб жизни». Потрепали по плечу. «А что ты, братец, в глаза пылишь, — смеясь, — говорит отец, — изнаночку-то покажи-ка». «Сергей Иванович, — кричит, сплескивая руками Крынкин, — ну, кажи-ка это словечко ваше, как на вырез, как в рамочку-то и просится, так и поставлю в рамочку и на стенку-с». «И что же еще случилось?» Отец смотрит на Москву. Долго-долго. И будто говорит сам с собой. «А там Донской монастырь. Розовый. А вон Казанская наша, а то Данилов, Симонов, Сухарева башня». Подходит Горкин и начинает оба показывать друг дружке. «А Крынкин гудит над нами. Я сую между ними голову и смотрю на Москву и слушаю. А Кремль-то наш, ах, хорош, — говорит отец, — Успенский, Архангельский. А где же Чудов? Что-то не различу. Панкратыч, Чудов-то разберешь? А как же, очень свободно отличаю. Розовеет-то вот к Ивану Великому-то гладкий синий. Что за что-то не различу? Я раньше видал отчетливо. Мелькается чуть или глаза ослабли. А вот, Сергей Иванович, на Петров день пожаловать извольтесь, так все увидите. Муха на Успенский села, и ту разберетесь, — смеется Крынкин, — в такую далющую муху увидать. Но он, оказывается, и взаправду это. Говорит, что один дошлый человек, газетчик, присоветовал ему поставить на галдарейке трубу, в какую на звезды глядят, считают. Сразу я смеканул, в самую-то он ведь точку попал. По всей-то Москве слава загремит, у Крынкина на Воробьевке труба. В Остроломы вот на звезды смотрят и поварят Крынкину еще пуще. В Остроломы, сказывают, на месяцы даже видят, как извозчики по мостовым катают. Выкрикивает он, хитро сощурив глаза. Да как же с Успенском-то муху не разобрат? Да не то что муха, а блоху на лысине у чудовского монаха различу. Поехал на Кузнецкий к самому Швабе. Бывают они у Крынкина пиво трехгорное уважают. Потолковали то-се. «Будет тебе труба», — говорят. «С кого полторы, а с Крынкина за 500». «Понятно, и Крынкин им уважение на пивке. Вот с Насамой на Петру в день освящения трубы будет. И в ведомостях раззвонят. У меня все налажено. Хорошо бы преосвященного-то, стечение-то какое будет». Горкин говорит, что же, как же так, преосвященного и в трактир, это же не показано. «А как так не показано?» — вскрикивает Крынкин. Дребезгом даже задрожало в стеклах. «На святыне-то смотреть не показано? Да как же так не показано? На звезды-то Господни смотрят в трубу. Все от Господа, все науки для вразумления. Имназии освещают, коровник, закутку свиньям поставлю, осветят. А как же трубу мне осветят, ежели сквозь ее всю святыню увидят? Все кумполочки, крестики, памятник вон чугун великому поэту Пушкину будут освещать 8 числа июня. И обязательно преосвященный будет. Чугун осветят, а будет. И сам Швабин мне говорил, можно. В Остроломы чего-то на медне освещали, а громадную трубу на крышу ставили от него. С молитвой крапилом окропляли, и преосвященный был». Все говорят, что, пожалуй, и на Голдорейке можно трубу осветить, даже и с Преосвященным. И Горкин тоже. А отец все на Москву любуется. И вижу я, губы у него шепчут, шепчут, и будто он припоминает что-то, задумался. И вдруг вычитывать стал стишки, любимые мои стишки. Я их из хрестоматии вычитывал, а он без книжки. И все, сколько написано, длинные-длинные стишки, так все и вычитал, не запнулся даже. Город чудный, город древний, ты вместил в свои концы и посады, и деревни, и палаты, и дворцы. Я шепотком повторял за ним, а все-таки сбился. На твоих церквах старинных вырастают дерева, глаз не схватит улиц длинных. Это матушка Москва. Ведь это что ж такое? Ну, как в театрах? Ну, прямо всплескивает руками Крынкин. Сергей Иванович, Господи! А он и не слышит. Вычитывает все лучше и громче. В первый раз я слышал, как он говорит стишки. Он любил насвистывать, напевать песенки, напевал молитвы даже, заставлял меня читать ему басни и стишки, но сам никогда не сказывал. А теперь на Воробьевке, на высоте, над раскинувшейся в тумане красавицей Москвой нашей, вдруг начал сказывать. И как же хорошо сказывал, с такой лаской и радостью, что в груди у меня забилось, и в глазах стало горячо. Кто силач возьмет в охапку холм Кремля-богатыря? Кто собьет золотую шапку у Ивана-звонаря? Кто царь-колокол подымет? Кто царь-пушку повернет? Шляпу кто, гордец, не снимет у святых в Кремле ворот? И все-то стишки до самого последнего словечка. Град срединный, град сердешный, коренной России град. Он прикрыл рукой глаза и стоял так раздумчиво. И все притихли, и у меня слезы. Слезы. Чего-то слезы. И вдруг Крынкин: «Господи, Сергей Иванович, вот уважили! Это-то что ж такое?» — загремел он, за голову схватился. «В другой раз так меня уважили, за сердце прихватили. Да ведь это-то прямо вот куда дошло, вот, ну, вся-то тут Россия наша. Да нет, никак не могу, Василия, пару шампанского волоки, золотая головка от Клико, самый первейший актер императорского малого театра. а забыл Василия, да и икры парнойной первейшей сади, разернистой белужьи, возля сельдей громовских в укутке. Господи Боже мой, да другой раз так в самую не есть точку, на медне были сами Михал Провыч Садовский, у Крынкина, вот на ентом самом месте золотое стекло, самый первейший актер малых императорских театров, и стали тоже на этом самом месте вычитывать про матушку Москву, но за сердце зацепили, зацепили, всю душу вынули, а теперь, Сергей Иванович, ну, ей-ей, верьте Крынкину, не угодите самому Михал Провычу, но только они про другую Москву вычитывали, как ее это вертится на языке-то. Ну, да как его анях, братцы, да как же я был, ну вот забыл, забыл, головку-то запрокинули, глаза на небо и кулаком себя в грудь. Эх, братцы, эх, ну чисто насквозь пронзили». Тут Сонечка, которая много книг читала и много стишков знала, покраснела вся и говорит, будто она боится. Это они Пушкина читали про Москву. Отец сказал: «Ну-ну, Софочка, скажи еще про Москву из Пушкина». Она заробела, вспыхнула и все-таки немножко вычитала, чуть слышно. Но вот уж близко, перед ними... Уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен! И вдруг сбилась, вся так и вспыхнула, отец ей рукой: «Еще, еще!» Она поправила гребенку, дужку на головке и вспомнила: когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг, открылся предо мною вдруг, как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Вот! Вдруг присел и, как из пушки, выпалил прямо мне в ухо весь красный Крынкин. Ну, в самую ту есть точку, барышня, угадали. Самое вот это, ах, братцы, сердце до чего мог пронять, уж его обнимали, величали. Народу набилось, воробьевские-то наши, забор у меня свалили, было дело. Я им говорю: уважили, Михал Провыч, всю Москву нашу светили. А они мне: это не я, это вот тот самый, барышни-то сказали, Пушкин. Я им: Михал Провыч, от Господа у вас великий талант, все светили. Эх, говорю, бросил бы всю эту воробьевскую канитель муру, и вахтеры бы к вам пришел на театры. А они мне: да ты и так актер, и по плечу мне. Говорю: Михал Провыч, от Господа у вас могучий талант, каждое у вас словечко как на вырез, ну прямо в рамочку и на стенку. А они мне: а зачем, Крынкин, на стенку? Пущай будет в самом благонадежном месте, и вот в это вот место пальцем меня, где вот сердце у каждого стучит. Ну что ни слово, в самый-то раз алмаз. Сергей Иванович, ну хошь один бокальчик, ну нет, ну уважьте. Ну для ради нашей матушки Москвы, сколько вы ее украшали, сколько вашей на ней заботы, работы было. Мостики строили, бани строили, лиминации строили, коронации строили, храм вам спасителя, батюшка ваш и дедушка, строили балаганы под девичьим, ледяные горы в зоологическом, ледяной дом ваш всю-то Москву удивил. И вот прославили нам Москву у Крынкина, с высоты ей пропели славу. Да ведь что это такое, а? Кто царь колокол подымет? Кто царь пушку перевернет? Да никто. Отец никогда вина не пил, только великие праздники, бывало, ради гостей, пригубит и кемчика модерцы, а шампанского никогда, голова от него болела. Стали мы Крынкину говорить, что доктор не дозволяет, никак нельзя. Отец зельтерской выпил только для просвежения, жарко очень. А мы почокали с Крынкиным, и Горкин согласился, сказал, «Ну, по такому случаю, за матушку Москву нашу и за здоровье». Папашеньки. Долго стояли мы у окон галдарейки и любовались Москвой. Светилась она в туманце, широкая, покойная, чуть вдруг всплеснет сверканье. Так бы и смотрел, не нагляделся бы. Когда усаживались в пролетки и ехать в нескучный сад, Крынкин стоял на крылечке низенького своего трактира. Высокий, широкий, громкий, махал руками и командовал. «Василия, вязочку положь кучеру в ноги! Москворецкие живые раки от Крынкина на память! А этот кузовок, сударыня, в ручки примитесь! Крынкинская клубника ранжарейная! Сергей Иванович, притомились маленько, здоровиться пошли вам, Господь, так уважили не сказать! А про Петровде не забудьтесь! В трубу мою все крестики, кумполочки, все колокола и башни, и палаты, и дворцы!» У всех нас так и гудело в ушах от крика. В нескучный мы не заезжали, что-то устал отец, стал дремать. Сказал только в другой раз, в голове шумит от крика. Да как они шуметь? Сколько всего видали, сколько всего слыхали. А у Крынкина не человеческий голос, а просто живая труба. А галдарейка у него гулкая, дощатая, сухая, дребезжучая. Горкин говорил, и у меня в голове шумит все гу-гу-гу-гу-гу-гу, и здорово-то сморит. И мне что-то задремалось, шампанского ли шипучего, или пролеткой укачало. Остался в дремотной памяти милый голос. Это матушка Москва.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 14 часов.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте. В июне исполнилось 10 лет, как отошла ко Господу Лидия Ивановна Соколова. 15 лет она была секретарем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и оказала большое влияние на ее работу совместно с председателем комиссии протоиереем Владимиром Сорокиным. Критическое осмысление этого наследия нам еще предстоит, а сегодня предлагаю послушать доклад Лидии Соколовой о некоторых примерах советских государственных репрессий в отношении семей русских военных. Она начала изучать дело Преображенского полка, одно из многочисленных групповых дел 30-31 годов против русских военных в связи с подготовкой биографии жития священника этого полка. Однако выяснила, что священник снял сан и потом еще женился на женщине вдвое моложе себя. Однако это групповое дело, одно из многих репрессивных дел против русских офицеров, впечатлило исследовательницу не менее, чем дела против духовенства, материалы которых она брала для составления житий.
1: Полк элитный. Офицеры этого полка, они все были знакомы. Это были офицеры, которые прошли войну. Они все участвовали в Первой мировой войне. Многие были заслуженными, имели ранения. И когда наступила революция, то они не рассыпались, а наоборот стали собираться вместе, встречались. И вообще все они были прихожанами Спаса Преображенского собора. Ну и, конечно, жизнь Преображенского собора и самих преображенцев связаны с генералом Кутепом. Это был последний командир Преображенского полка. Александр Павлович Кутепов родился в Петербурге, дворянин, кавалер георгиевских орденов. Он участвовал в русско-японской войне, был трижды ранен. В Первой мировой войне, естественно, тоже он принимал участие. А после революции сразу же его указом Преображенский полк он распускает. Он считал для себя невозможным служить советской власти, служить Преображенскому полку при советской власти. Но идея монархии, идея восстановления Преображенского полка, конечно, присутствовала. Кутепов с частью офицеров уезжает на юг. И там сражается в Добровольческой белой армии, в армии Деникина, в Врангеля. Врангель присвоит ему чин генерала. Значит, он сражается на юге России. И когда белая армия на юге потерпела поражение, то Кутепов с другими офицерами бежал в Крым, оттуда в Югославию, и оказался, это было 20-22 год, а в 24 году он оказался в Париже. Его вызвал туда великий князь Николай Николаевич. И после смерти Врангеля он возглавляет в Париже РОВС. Это была очень сильная организация. То есть все белые офицеры белой армии сплотились в одну единую организацию. И штаб этой организации находился в Париже, в двухэтажном особняке на втором этаже. Этот особняк принадлежал Третьякову. Это потомок того самого Третьякова, галерею которого мы все знаем в Москве. И в 30-е годы ЧК решила арестовать Третьякова и начать против него уголовное дело. Ну, вышла такая вот незадача. Выяснилось, что он сотрудник спецслужб и работает в финансовой и советской разведке. То есть в штабе Кутепова была установлена прослушивающаяся аппаратура, и, конечно, все было известно. И 24 апреля 1930 года среди белых дня, посредине улицы в Париже, Кутепов исчез. Вот такой сильный человек, генерал, человек, который прошел войну, вдруг исчезает в Париже посреди белого дня. И интересно, кому же удалась такая вообще потрясающая с точки зрения вот чекистской операции? И несколько слов о судьбе этого человека. Эти судьбы нетипичны вообще для чекистов того времени.

0: И это удалось Якову Серебрянскому. Этот человек по характеру был юрист, принадлежал он к СССР. Ему было 17 лет, когда он убил начальника Минской тюрьмы. Ну, как-то вывернулся, дело закончилось ссылкой. В 12 году он служил в армии, а затем пришла революция и наступило его время. Он оказался за границей, затем приехал в Москву и устроился в ВЧК. Когда началась гражданская война, он вновь примкнул к СССР. И вот здесь уже начинается кампания против СССР, и его соратники арестовывают на квартире одного из главарей СССР, и он оказывается в тюрьме. 3 года он сидит в тюрьме, но ГПУ его выпускает с условием, чтобы он не работал ни в каких таких вот государственных и политических органов. Он загрустил, запасковал, и в это время о нем вспомнил еще один его приятель, эсер, человек, который убил немецкого дипломата Бирбаха, когда началась Первая мировая война. Это был Яков Блюнтер. И вот этот Яков Блюнтер устраивает его на работу в спецслужбы. Он уезжает за границу и почти 10 с лишним лет работает в Соединенных Штатах, в Америке, значит, и во Франции. И вот эта операция по похищению Кутепова была самая выгодная, самая лучшая его операция. Он получил орден Красного Знамени, это тогда очень большая награда была в то время. Затем началось следствие по поводу Берия, и его посадили в тюрьму, вынесли смертный приговор. Но в это время его спасают Судоплатов. Павел Судоплатов, известный разведчик, вышла большая книга его воспоминаний, и он говорил, чтобы его взяли в террористическую вот такую организацию, потому что он был большим специалистом среди террористов. И таким образом Серебрянский в годы Великой Отечественной войны 4 года служил в диверсионном отделе, вот по диверсиям занимается диверсиями в советское время. И Судоплатов его обогрел, он получил чин полковника, еще 2 ордена, а затем началось, после смерти Сталина, началось дело против Берии, и вот тогда Берия, когда он сидел в тюрьме, смертный приговор для Серебрянского вновь вступил в силу, и, ну, все-таки не успели его расстрелять, потому что он умер в тюрьме в свое время, в 1953 году, еще до окончания следствия. Такова судьба Серебрянского, который совершил вот такую акцию по поводу исчезновения Кутепова. Теперь 2 версии по поводу смерти Кутепова. Существует 2 версии, одна из них, что он был убит одним из французских коммунистов и замурован где-то в асфальте на его даче. А вторая версия, более такая, вот, которая принята в литературе, это версия о том, что Кутепова закололи уколами, чтобы он не оказывал сопротивления, когда его везли в Москву, и от дозировки, от передозировки он скончался. И вот в то время, когда Кутепов развернул свою деятельность в Белой армии за рубежом, а они, безусловно, готовили диверсии для новой советской власти, это была очень сильная организация, и, безусловно, они работали как профессионалы, и советская власть очень боялась этой организации и направляла туда все свои силы. В это время министром ГПУ у нас был после Дзержинского Нержинский. Он, пожалуй, единственный из тех вот чекистов, был человеком таким образованным, он дворянин, закончил университет. Человек был очень больным, он даже принимал иногда лежа и сидя в кабинете. И у него работала хорошо голова, очень спокойно он придумывал великолепные для чекистов операции. И вот тогда расцвет был для советской разведки. Именно во времена Нежинского была открыта и придумана, был такой отдел дезинформации. То есть, что делали чекисты? Они организовывали якобы контрреволюционную организацию, внедряли туда своих людей, и они через спецорганы связывались с разведчиками за границей, выманивали их сюда, и здесь их арестовывали и расстреливали. И таких операций было множество. И одна из таких операций известная, это вот операция «Пресс». Вот эта операция с Кутьетовым, выходила в операцию «Трест», и была разработана лично самим Нежинским. В то время, когда Кутьетов работал за границей, после того, как чекисты закончили это дело и обезвредили Кутьетова, они обратили все свои взоры на Преображенский полк. Во времена Нежинского по спискам составлялись такие списки специальные. Составлялись они очень просто. Брали справочник и выписывали оттуда генералов, дворян, офицеров, священнослужителей. Все они подлежали различным категориям. Первая категория – расстрел, вторая категория – концлагерь или тюрьма, и третья категория – высылка. И, конечно, в это время, в 30-е годы, перед 30-м годом, велись усиленные наблюдения за верующими и за всеми офицерами, и в том числе и за офицерами Преображенского полка. Кто был, так сказать, вот доносчиком и агентом, я сказать не могу. Но вот в ноябре 1930 года начались аресты Преображенского полка. Кстати, я вам уже говорила, что это не единственное дело, которое было. Был арестован такой полковник Зуев, там один из первых он был арестован. Он полковник Преображенского полка, а работал он в государственном архиве. И туда он собрал очень многих преображенцев. Там нам был и генерал Казакевич, и другие преображенцы. Они там собирались, встречались, общались. И вот на следствии Зуев рассказал очень много следователю о том, как собирались преображенцы. И, кстати, вот он дал, например, такие показания. Зуев рассказал о том, что Кутепов, когда уезжал на Дон, он оставил ему поручение сохранить все реликвии Преображенского полка и, самое главное, сохранить знамя. Мы знаем, что пока есть знамя полка, полк существует. И вот чекисты начинают выпытывать у своих арестованных, где знамя, кто передавал, что происходило с этим знамя. И Зуев дает такие показания, рассказывает о том, что он передал генералу Казакевичу древко и скобу от знамени. Древо хранилось в Преображенском соборе у свечника и не вызывало каких-то подозрений, а скоба хранилась у Зуева и у Казакевича потом, а знамя, как они говорят следователю, они разделили. Какую-то часть взял с собой Кутепов, а остальную часть знамени разделили на кусочки офицеры Преображенского полка, в памяти полке, и каждый набрал кусочек себе. И вот это все следователи выпытывают в ходе следствия. Следствие было довольно долгое по тем временам, оно длилось 5 месяцев. Конечно, читая эти протоколы, казалось бы, у них нет ничего особенного. Они все рассказывали, отвечали, видимо, на вопросы следователя, как он пришел в Преображенский полк, какова была его жизненная судьба. И вот складывается общая такая картина, представление о тех людях, которые были арестованы. Расстрелян был и генерал Казакевич. Его арестовали несколько позже, в январе 1931 года, вместе с женой. Но он давал такие довольно сдержанные показания, а жена показала, что к нему из-за границы приезжал два раза агент Кутепова, ну и это, конечно, было важно для чекистов. Кстати, жену потом лишили права проживания в семи городах, то есть его сослали, а генерала Казакевича расстреляли. Три человека были сосланы в концлагерь, среди них Серова, педагог. Она работала педагогом в 55-й советской школе. Юлия Михеевна Серова была арестована в январе 1931 года. Какое отношение, казалось бы, она имела к Преображенскому собору и полку? Но чекисты, которые знали все, им было известно, что она имеет друзей детства за границей. Она написала туда письмо, они приглашали ее приехать. Она тогда еще в 20-е годы можно было довольно легко уехать за границу, она едет туда. А перед этим она зашла в гости к своим друзьям, которые жили в Русском музее. И там встретила Зинаиду Павловну, урожденную Кутепову. Это была родная сестра Кутепова. Она попросила ее передать привет брату и рассказать, как она живет и работает здесь, в стране. И Юлия ей отправилась в Париж, там ее встретил родной брат, которого она очень давно не видела, тоже полковник Преображенского полка, он был знаком с Кутеповым, и на квартиру брата она встретилась с Кутеповым, выполнила, в общем-то, такое поручение. Действительно ли больше не было ничего, или были еще какие-то связи у них, это из дела не видно. Но факт тот, что Юлия Михеевна Серова получила вот за эту поездку 5 лет концлагеря. Когда говорят, что вот все пострадали за веру, это, конечно, большое заблуждение. Как можно выделить вот политические дела от церковных? Ну, здесь очень простой такой подход, потому что страдали все. И убивали и дворян, и крестьян, и кулаков, и не только православные. Но вот в отличие от них всех, христиане – это мученики, и они получают награду за свои мучения, и вот их дела заканчиваются тем, что смертью смерть поправка. Вот, они действительно их арестовывают, расстреливают, убивают за Христа. И говорить об этом можно только на основании полностью изученного дела. И вот очень ярким примером такой вот жизни является жизнь преподобной мученицы Августы. Родилась в Петербурге 2 июня 1871 года. В дворянской потомственной семье. Они имели в Петербурге, отец ее, кстати, был потом военный инженер, человек очень заслуженный, ордена, участвовал в русско-турецкой войне. И они имели здесь имение. Николай Васильевич Познаков женился на дочери отставного штабс-капитана. И здесь они в Петербурге, в Новоладожском уезде, купили имение. И вот там и прошла, в общем, часть жизни будущей преподобной мученицы Августы. Она была крещена тоже с именем матери Лидия. Лидия Васильевна Казнакова была самой младшей в семье, и ей было 10 лет, когда умер отец. Поэтому мать предпринимает все попытки, чтобы дать ей образование. Она все-таки устраивает ее в Смольный институт, собирает деньги, у нее еще были возможности как-то заплатить за обучение, и 2 года она учится в Смольном институте. А потом имение пошло за долги, было продано. А братья, жизнь их совершенно не сложилась. У нее было вот у Лидии Васильевны было 4 брата. 24-летний Алексей умер от запоя. Борис, правда, закончил царскосельский лицей и работал в Министерстве иностранных дел позже. Он умер. Алексей был сотник казачьего полка. Приехал, узнал, кого положение в имении, застрелился. Еще один брат тоже сбился и погиб. Поэтому к концу жизни Лидия Васильевна осталась практически даже без родственников. Один брат, правда, женился, но у него рано умерла жена, Василий Геннадьевич Познаков, сохранилось его дело. И у него были 3 дочери, и все 3 были больные. Одна была глухая, другая глухонемая, и 3-я была больная. Бабушка пыталась их устроить там в различные институты, они не могли учиться в силу своей болезни. У них не было денег, они постоянно мучились без денег. И бабушка постоянно писала всякие прошения в дворянское собрание, чтобы им оказали помощь. И именно тогда она пишет в дворянское собрание, этот фонд сохранился, она пишет прошение, чтобы помогли Лидии Васильевне закончить Смольный институт. И ее взяли на бесплатное обучение и содержание. В 1881 году Лидия заканчивает Смольный институт, состоялся 55-й выпуск Смольного института. Она уезжает с матерью в Тверскую губернию к деду, где прожила 2 года, а затем возвращается в Петербург. И здесь, в столице, живет в меблированных комнатах. Она встречает офицера молодого, красивого, который заканчивает инженерную академию, Всеволода Александровича Защука. Через 2 года состоялось их венчание. Лидия Васильевна, натура такая тонкая, она писала стихи всю жизнь, посвящала стихи и своему избраннику. И 2 года была счастливая семейная жизнь. Причем Защуки, ну вот если вы откроете справочник «Весь Петербург» и посмотрите на эту фамилию, вы увидите, что генерал Защук живет на Дворцовой площади, дом 4. Это дом, как мы знаем, главного штаба. То есть это дядя. Всеволода Александровича, его отец тоже был генералом, и два его дяди, то есть три Зощука, все три были генералами. А его отец был генералом и служил потом, в конце своей жизни, служил в Крыму. И там командовал полком, который охранял в Ливадии царскую семью, когда туда приезжал государь. И поэтому жил при дворе и каждый день встречался с государем. И Всеволод пошел по стопам отца, был профессиональным военным. Значит, два года они прожили счастливой семейной жизнью. Вообще они прожили 10 с лишним лет в супружестве Зощуки и расстались. Дело о разводе длилось долго. Развода, собственно, не было тогда. Был просто вопрос о праве на жительство. И 6 лет самым подробным образом рассматривалось это дело в канцелярии его императорского величества. И ей разрешили отдельное право на жительство, она получила такой паспорт. Она берет к себе мать, живет на Маховой улице 36, где находилось общество востоковедения, там сотрудничает, работает переводчицей. И когда ее мать скончалась, она переехала на Невский проспект, и революция застала ее сотрудницей Государственной Думы. Она работала служащей в Государственной Думе в Таврическом дворце. И после революции она навсегда уехала из нашего города. Вот так она писала своему мужу после революции уже в Крым. «Средства у меня отняла революция, и я этому рада, так как иначе не узнала бы близости к Богу». Лидия Васильевна уезжает в Оптину, работает там счетоводом по выдаче хлеба. Монастырь, он, естественно, закрыт. Монахи разъехались по близлежащим селам и в основном поселились в Козельске. Но поскольку Оптина была связана с деятелями науки, культуры, искусства, и прежде всего с именами Гоголя и Достоевского, и, конечно, Толстого, то было принято решение там сделать музей. И вот первым директором музея был иеромонах Никон Беляев, имя которого, думаю, все знают. В 19 году он был арестован, и на его место была назначена Лидия Васильевна Зощук. Она становится директором Оптинского музея. Вокруг нее формируется такой кружок интеллигенции и, кстати, люди, которые приехали из петербургского круга знакомства. Позже ее обвиняют в том, что она не давала церковной ценности, во времена изъятия церковных ценностей, не вела их, что вокруг нее были монахи. Она вместо того, чтобы разгонять их, она их устраивала на работу под видом там сторожей, различных рабочих в музее, около 50 человек. Она пишет в это время мужу, что ее арестовывали 18 раз и выпускали. В 1927 году было очень такое серьезное дело, и вот эти протоколы, там есть даже кусочки этих протоколов, они сохранились. Ну, в то время еще можно было разговаривать, видимо, со следователями. И вот она умела дать такой умный отпор следователю, что она всегда опиралась на советские документы. То есть ее спрашивали о чем-то, а она говорила, что это постановление такое-то милиции, или постановление там культуры, Министерства культуры такое-то, и даже указывала следователю, генералу вот этих вот положений всяких. Ну и вот я просто выписала интересный момент, мне очень понравился, когда ее следователь спросил, а чем вот вы объясните ваши грубые высказывания против советской власти? И она сказала следователю, эти сведения я отвергаю и хотела бы за плату посмотреть на этих людей. Вот так она могла еще разговаривать со следователем. И поэтому в 27 году ее освободили и сослали. Она уехала, жила в Козельске в это время, потом она уехала в Белев. Была выслана и в Белеве при Казанской церкви, а там в то время в Казанской церкви крещалось около 100 человек. Праздники. И там архимандритом Георгием был создан женский монастырь. В 32 году Лидия Васильевна Зощук принимает монашество с именем Августа. Ее посвящает сам игумене, затем она становится схи-игуменей. 37 года в декабре она была арестована вместе со своими монахинями и настоятелем Оптиной пустыни и другими монахами и мирянами. И сохранились протоколы ее допроса, когда она говорит последние слова следователю. А ей тогда было уже 67 лет. И она говорит следователю о том, что я показания давать вот по поводу монастыря, моих монахинь, я отказываюсь отвечать на это. И следователь вынужден был сделать такую запись, после которой она списалась. Все они были расстреляны 8 января, ночь на 8 января, вот рождественские праздники. Она была расстреляна вместе со всеми остальными, кто там был в заключении вместе с ней, на 162-м километре Симферопольского шоссе под Тулой. Перед кончиной их привезли в Тулу, в тюрьме, то есть они задержались. И потом, как находили исследователи, там сохранились рвы, где производили расстрел, там находили вещи расстрелянных. Несколько слов вот об истории этого поиска. Августа была прославлена в 2000 году от тульской епархии, причем только на основании вот этих вот последних протоколов допросов. Потому что дело настолько было ясно, и ее мученическое кончение настолько было явное, что на основании этих документов она была прославлена. Но поскольку она имела отношение к Оптиной пустыне, то исследователь Оптиной пустыни, монах, начал этим делом заниматься. Он нашел все ее тюремные дела и все, что было связано с Оптиной пустыней. И где, в общем, было известно, что это схема игумения Лидия Васильевна Защук. И он несколько раз меня просил и так обращался, чтобы, ну, как бы, нет ее жития, ничего о ней не знаю, вот напишите что-нибудь о ней. Ну, как-то я так не очень на это дело сначала отозвалась, но потом, поскольку она тоже Лидия, и два раза мне было сказано на эту тему, я вот так решила, что, ну, посмотрим, может, что-нибудь получится. И спрашиваю его, а какая у нее была девичья фамилия, где ее искать, какие документы, откуда, что взять? Он говорит, я не знаю, мы вообще не знаем ни людей, ни фамилии, ни где она родилась, вообще ничего. Только в анкете ее арестованного 37 года было написано, что она одинокая и что она родилась в Петербурге. Поэтому он мне сказал, что она вот ваша, вы ее ищите. Я пошла в публичную библиотеку, и мы почти сразу нашли, что она выпускница Смольного института. И что она вышла замуж и была защита. И фамилия ее Казнакова. И я пошла в архив и подняла дело, оказывается, дела Смолянок хорошо сохранились. Сохранилось ее дело вот, студентки Смольного института. Там я узнала вот, про ее семью, про девичью фамилию, а фонд дворянского собрания вообще хранит и дело ее отца, и дело ее брата. И в Москве исследователь помогает мне найти ее дело о разводе. Здесь тоже у нас в архиве. То есть это дело почти 100 страниц. 6 лет шел развод, где, в общем-то, вся жизнь и Защука, и Лидии Васильевны, все описано. Издательство «Мантели» мне дает телефон какой-то женщине по фамилии Защук. Оказывается, что она родственница, живет у нас в Петербурге, а она мне дает телефон внучки Защука, которая живет в Москве, и вот после этого эта внучка, Всеволода Александровича Защука, передает нам сюда фотографии, начиная от младенчества и дальше. И она сохранила даже дневник своего деда, где описаны совершенно потрясающие, очень интересные материалы. И 9 января 1905 года, когда он стоял в карауле, и как они ходили на обед к государю после 9 января 1905 года, а полковые праздники торжественно праздновали в царском селе. Ну, в общем, это, конечно, это подарок.
1: Вы слушали программу памяти Лидии Ивановны Соколовой. Прозвучал ее доклад, посвященный некоторым примерам государственных репрессий в отношении семей русских военных. Лидия Ивановна Соколова отошла ко Господу в июне 2016 года. В этом году исполняется 10 лет со дня ее кончины. 15 лет она была секретарем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и оказала большое влияние на ее работу – совместно с председателем комиссии протоиереем Владимиром Сорокиным. В докладе прозвучали размышления о том, почему из миллионов пострадавших от государственного террора церковь выделяет, как мучеников, только отдельных лиц и делает это по формальным критериям. Однако и при формальном подходе все равно остается множество трудноразрешимых вопросов в деле исследования эпохи новомучеников. Жизнь и служение таких людей, как Лидия Ивановна Соколова, заставляет нас сегодня задуматься, о том, смогли ли мы достойно прославить новомучеников XX века. И невольно в голову приходит мысль о мистическом смысле тех страданий, которые переживает наша Родина сегодня, и что это в каком-то смысле следствие нашего недостаточного внимания и даже интереса к святости, явленной нам в прошлом веке. Передачу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
2: Mm-hmm.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 3 ре-мажор Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.

0: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайлом.
1: Если для Оригена есть вот это вечное Евангелие и Евангелие, записанное на бумаге, то Евсевий расширяет вот это записанное на бумаге Евангелие, вообще говоря, на всю историю человечества. Собственно, вот эти вот два труда, евангельское доказательство и евангельское приготовление. Ну, приготовление, ладно, а что такое евангельское доказательство? Ведь в этом евангельском... Ну, это звучит по-русски странно. То есть, по сути своей, это не евангельское доказательство, а демонстрация того, что Евангелие повсюду. Вот так, наверное, было бы корректнее сказать. То есть, показывание Евангелия в любой точке исторического процесса. Что значит показать Евангелие? Если мы открываем Евангелие писанное, вот у нас есть священная история. Исторические события, ну, в разных Евангелиях, где от Давида ведется родословная Христа, где от Благовещения, где от рождения, так или иначе, от конкретной точки А до конкретной точки Б. Есть некий исторический промежуток, географическая локация, языковая, культурная и так далее. Конкретные рамки, в которых разворачиваются описываемые события. И мы их читаем и, собственно, и говорим, что есть вообще история человечества, а есть священная история, ограниченная вот этими рамками. Так вот, для Евсевия важно показать, что эти рамки, они существуют только внутри бумажного писанного текста. То есть это условность того, что апостолы, евангелисты записали текст на таком-то количестве бумаги, таким-то количеством чернил. Если бы Евангелие писал Святой Дух, ну, собственно, он фактически его и пишет, то и пишет его в масштабах всей истории, и никаких границ этих нету. То есть, на самом деле, вся человеческая история, она и есть священная история. То есть, не священной истории нет вовсе. Вся история священна от начала до конца. И задача только в том, чтобы увидеть ее, то есть показать, что вот эта наша обычная человеческая история, это не просто человеческая история, не просто набор событий, а это и есть священная история. То есть, вот то вечное Евангелие, которое существует на небесах, оно повсюду себя проявляет в этих исторических событиях. В значительной степени это та логика, которая в иудейской среде осмысливала саму историю Ветхого Завета. Вся ветхозаветная история тоже священная история. Это история того, как Бог открывается еврейскому народу. И отношение еврейского народа с другими народами – это все равно часть истории еврейского народа, в которой все равно открывается Бог так или иначе. Но снова, уже гораздо шире, да, то есть ветхозаветная история, она гораздо шире, чем новозаветная. И Евсевий здесь доводит вот это расширение, доводит просто до максимальных пределов и говорит, что вообще нет никакой истории, которая бы не была священной.
2: Получается, он обнаруживает участие Божие или промысел Божий вообще во всякий момент истории.
1: По крайней мере, он ставит такую задачу, скажем так.
2: То есть не обнаруживает, а стремится обнаружить.
1: Стремится обнаружить. Потому что понятно, что опять он как конечный человек, конечный и по количеству букв, и по количеству знаний, всяко он не будет рассматривать историю южноамериканских индейцев, к примеру. Ладно, про Южную Америку он точно не знает, а про Индию он знает. Но про какие-нибудь представления о том, что происходит в Индии или в Персии или еще где-то, кое-где чего-то касается, ну, по крайней мере, то, что касается Индии, проповедь апостола Фомы, допустим, она действительно... Кстати, само предание о том, что апостол Фома отправился в Индию, как раз мы находим у Евсевия в первую очередь. Но все же это некие такие дополнения, которые, понятно, для него... Ну, невозможно охватить все. Понятно, что он охватывает то, что получается. И в этом смысле, с одной стороны, да, вот он... имеет вот эту задачу показать, как это происходит. А с другой стороны, выступая как историк, он эту задачу реализует методически. То есть он выбирает определенную линию, выбирает определенную последовательность событий, и как вот трамвай вот становится на рельсы, и вот по заданному пути движется. Он не ответвляется куда-то направо и налево, чтобы ухватить все. В этом смысле вот у него такой мудрый баланс между вот этой универсализмом вот этого оригеновского понимания истории и историчностью именно как следованию исторической науки. Хотя исторической науки еще практически нет, он, собственно, ее создает. И есть еще третий момент. Сама история как таковая, сама последовательность событий, она не есть для Евсевия ну, как бы некий набор случайных событий, то есть что-то происходит, что-то просто произошло, а мы дальше думаем, что Бог хотел нам этим сказать. То есть для него есть внутренняя логика исторических событий. То есть вот он говорит, например, что ветхозаветные иудеи после эпохи патриархов дальше идет вот процесс такого морального деградирования, как мы сейчас сказали. Они все дальше и дальше уходят от Бога. И вот эта апостасия длится, длится, длится, усиливается, когда она доходит до некой предельной точки, происходит воплощение Христа. Дальше Христос воплотился, дал людям Евангелие, дал, собственно, сформировалась христианская церковь, идет в следующий этап. Этап от уже воплощения Христа до эпохи Константина. Опять есть некий вектор, который задан, да, переход, с его точки зрения, переход от политеистической к монотеистической религии. И вот в соответствии с этим вектором опять исторические события движутся, движутся, движутся. Каждое из этих событий, оно имеет некое промыслительное значение, но все это уложено в некую единую цель, в некое единое направление. И вот когда Евсевий становится свидетелем того, что произошло все, что произошло, римское государство стало христианским, столица переехала, да, в новый город, можно сказать, разорваны связи с прежней историей, что дальше? Какова следующая цель? Есть следующая цель или нет? И Евсевий не, в его вот историографическая вот эта концепция, она не говорит о том, что есть следующая цель, к которой мы движемся дальше. Получается, что это вот некий такой, ну, если не эсхатологический, то предэсхатологический момент, в котором должно что-то измениться, что-то должно произойти. Это одна сторона дела, такая вот богословская. А с практической стороны дела Евсевий что делает? Он, когда пишет церковную историю, когда он пишет похвальную речь Константину, он для чего это делает? Похвальную речь, ладно, допустим, пишет для самого Константина, а та же церковная история, как он сам говорит, что это некое назидание для детей Константина о том, как дальше управлять государством после его смерти. То есть он, в общем-то, предполагает, что Константин, как любой человек, рано или поздно умрет, после него придут его преемники. Что будет дальше? Чисто такой прагматический вопрос, как сохранить то, что достигнуто. И мы, собственно, знаем, что после Константина реально происходит не то, что упадок, да, но некий небольшой такой откат назад, который, в конце концов, завершается уже эпоха Юлиана, и после уже Юлиана начинается вот какая-то вторая христианизация, можно сказать, империи в каком-то смысле. Поэтому Константин с его вот этими, как всякий человек, который совершает какие-то вот резкие рывки вперед, как любой маятник, он чуть-чуть потом откатывается назад. Вот даже тот же самый перенос столицы из Рима в Константинополь. Из чисто исторических таких прецедентов их не так много, чтобы вот столицу государства кто-то взял и волевым решением сказал, все, теперь столица не здесь, а там. И причем вот это там новое, это в случае Византии, это маленькая деревня. Поэтому что это означает? Что это за такие символические события, как вот этот символизм переноса центра империи, как его интерпретировать, что это такое? Снова в руках Константина это вот некий такой значительный жест, не только символический, можно сказать, мифологический, который прямо переосмысливает миф о центре империи, о столице империи, об императорском дворце, об образе жизни вокруг императора. Все оно, ну не все меняется, многое остается прежним, но все-таки сам перенос, в конце концов, через море, просто перепрыгнуть с одного берега на другой. И представляете, вот если так вот попытаться представить, да, вот что значит перевести столицу? Это построить множество новых зданий, перевести людей, перевести вещи, перевести, скажем так, инфраструктуру, перевести документы, писцы, книги учета всего на свете и так далее. То есть это же ведь огромнейшая работа, чтобы просто столицу перевести из одного города. И не просто вот там из Москвы в Петербург, да, ну, 600 километров все-таки по суше. Трудно, ну, а тут прям по морю перевести, это же тоже совсем непросто. Где все логистические даже пути поставки всего на свете, от продовольствия до стройматериалов, они совсем другие. То есть все другое. И эта задача решается, решается очень эффективно, неплохо. То есть при жизни Константина это уже не просто ставка императора, как таких было много по всей территории империи, были небольшие места, резиденции, куда император мог приехать, там был небольшой дворец, все, что необходимо для его жизни. Так же, как у нас Петергоф, Гатчина, Царское село. То есть императорские резиденции вокруг Питера много, но все-таки столица она одна. И в этом смысле от новой столицы можно сказать, что это просто как небольшая резиденция, которая разрастается. Так ведь нет, настоящая столица, полноценная. Вот, и все это происходит с огромной скоростью. Это тоже, в общем-то, нечто удивительное. То, что для окружающих людей тоже вызывает те, кто это видит, те, кто могут наблюдать. Они тоже понимают, что здесь происходит что-то экстраординарное. И вот обратно возвращаясь теперь к вопросу про Евсевия, который как же вот, если бы он этого ничего не видел, если бы он сидел у себя в Палестине и слышал это только через рассказы очевидцев, вряд ли бы он, в конце концов, все-таки Палестина, да, это периферия империи. Это и не Малая Азия, это и не Греция, не Италия. Это далеко. И сидя в Палестине, вряд ли бы он мог в полной мере понять вот масштабы происходящего. Наверняка он ездил в центр, скажем так, империи, в какие-то крупные города, где видел, что происходит. Поэтому, конечно, говорить о том, что он тут всего лишь четырежды встречался с Константином, а остальное время был кабинетным ученым, наверное, это неверно. Другое дело, что и придворным историком он не был тоже. Прошу прощения, опять ушел назад от его концепции, от историка...
2: Стрясовской, скорее, да?
1: Я бы сказал, историка герменевтической, потому что его преемственность Оригену... Ведь Ориген, вот сколько мы говорили, еще раз повторю, Ориген, чем бы он ни занимался, о чем бы он ни говорил, что бы он ни исследовал, в конце концов, все равно приходит к толкованию Священного Писания. Все в конечном итоге есть истолкование Библии. И то, что когда Евсевий говорит об вот этой глобальной истории, как вот этом развернутом Священном Писании, это означает, что, во-первых, исторические события мы истолковываем теми же способами, которые мы истолковываем Священное Писание, и, во-вторых, между событиями Священного Писания и историческими событиями можно проводить, ну, скажем, параллели. Если быть более точным, то интерпретировать их типологически. То, что еще вот у апостола Павла, сам этот термин «тюпос», то есть есть некое пророчество ветхозаветного характера, которое потом осуществляется в новозаветных событиях. Что-то есть в Ветхом и Новом Завете, но оно уже осуществляется в жизни Римской империи прямо на наших глазах. Сам, кстати, Константин тоже не один раз сравнивает события своей жизни с событиями жизни Моисея, к примеру. Переход через Красное море, вот эта битва на Мулевийском мосту, прямо вот так берет и сравнивает. То есть, что это значит? Значит, что он себя считает, хотя вот это снова вот это истолкование, вот этот сюжет, когда Константин события своей жизни истолковывает через ветхозаветный прообраз, мы это находим у Евсевия. Может быть, Евсевий ему подсказал. Может быть, это просто уже Евсевиева интерпретация, неизвестно. Но то, как Константин осмысливает события своей жизни через Моисея, это вот тот самый принцип истолкования событий, который задан Оригеном и продолжается у самого Евсевия. То есть здесь Евсевий и Константин – это два человека, которые говорят о истории, о священной истории на одном и том же языке. Тут трудно сказать, как оно было на самом деле, но Константин у Евсевия – это тот человек, который проговаривает Евсевиевы богословские и историосовские концепции, что странно. Поэтому, собственно, и говорят, что Евсевий был придворным историком Константина, потому что кажется, из слов самого Евсевия, что они мыслят очень похоже. Еще вот такой тоже пример. Он говорит о Константине как своего рода посреднике между Богом и римским народом. В том смысле, в котором Христос является посредником между Богом Отцом и человечеством. Тут потом, наверное, еще об этом как раз будем говорить, о триадологии Евсевия. Здесь он не в полной мере принимает триадологию Первого Вселенского Собора, но это триадология и не арианская. Это триадология вот такая в духе именно оригеновского субординатизма. И она у него продолжает существовать вот в этом отношении, что сам Христос, он, как он говорит, экзегет, толкователь, тот, который истолковывает волю Отца для людей. То есть между Богом, Отцом и людьми находится Христос, который посредник между ними, не только ходатай, но и истолкователь. Очень редкая характеристика.
2: Смотрите, а получается так, что есть книги Священного Писания, вообще Священное Писание, вечное Священное Писание, небесное, как Слово Божие. Оно состоит из событий, если мы их сравним с какой-то платонической традицией, события как идеи, да, которые уже в таком чувственном виде воплощаются в реальной истории. Можно так эту картинку нарисовать?
1: В общем случае, да, тут с небольшими коррективами.
2: Но да, целом, но нам нужно для того, чтобы нам как бы поддерживать эту линию, да, с тем, что и Ориген, и Евсевий, пусть не всегда осознанно, но воспроизводят какую-то вот такую платоническую мысль, в том числе в своем дискурсе. Вы знаете, вот, исходя из этого, возникает вопрос. Вот, помимо вот этой длящейся эсхатологии, да, когда вот, собственно, на глазах происходит, если не конец света, то завершение истории, можно сказать, было ли у него какое-то представление о конце, который когда-то грядет, да, вот в каком-то дальнем грядущем конце, например, о событиях апокалипсиса, да, о том, что вот пишет Иоанн Богослов, например, которые грядут. Или у него было ощущение, как вот у первых христиан, ощущение того, что происходит прямо вот здесь и сейчас всё?
1: В любом случае, он точно знаком и, в общем-то, следует оригеновской эсхатологии, как мы ее знаем, как он ее знает. И если Ориген не просто стоит на позиции вот такого библейского понимания и учения об апокатастасисе и о вот этих сменяющихся эонах, есть вот такой интересный тоже вот эпизод в похвальном слове Константину. Он говорит вот какую вещь, Евсевий пишет, что Христос сидит на эоне, как на коне, и скачет на нем как-то вот, и скачет на нем. Эон, вот в буквальном смысле, да, то есть вот это вот у Оригена, да, мы знаем о множестве эонов, которые сменяют друг друга, эон эонов, некий макроэон, который их все объединяет. И непонятно, на самом деле, по-моему, если я не ошибаюсь, да, вот у Нины Владимировны Брагинской в свое время была такая вот целая статья на этот счет, как раз вот про этот эон у Евсевия. И получается, какая вот ситуация, да, получается, вот он не объясняет, вот не дает объяснения того, что вообще вот он под этим подразумевает. Что это за эон, на который можно забраться? То есть вот он скачет, скачет, то есть как, вроде как образ коня, образ животного, на которого можно верхом сесть, и который можно погонять. Куда он движется? Откуда куда он движется? Что это такое? То есть, с одной стороны, понятно, скорее всего, это такая, ну, риторическая фигура, в которой, наверное, вот художественная составляющая имеет тоже большую роль. Но, с другой стороны, эон – это вполне себе богословский термин, именно в оригеновской картине мира. На всякий случай напомню, да, что вот Ориген как раз говорит, что те события, в которых вот мы живем, история нашего мира, от сотворения мира до вот, конечного суда, она сама по себе не является чем-то замкнутым и полностью изолированным от чего бы то ни было другого. Вот это все наше время, в котором мы находимся, от начала до конца, это вечность. Но вечность по-гречески эон. Но он говорит, что сам по себе вот этот эон, он далеко не единственный. И может быть следующий эон, может быть еще один эон, еще один эон. И они чередуются

0: ионы, иными словами, да, они один за другим сменяются. И, собственно, вот всем известна, да, вот эта фраза «и ныне и пресно, и во веки веков». По-гречески буквально «эйс тон эона, тон эонон».
1: Ну, это во веки веков, а не там они.
0: Да. Но ведь что значит «век веков», «во веки веков»?
1: То есть ион ионов, как
0: да.
1: Общение какое-то.
0: Ну, может быть, конечно, опять чисто риторическая фраза, как «песнь песней». В том смысле, что это лучшая песня из всех остальных. Ион ионов.
1: Все равно подразумевает, что их много.
0: Да, получается, что их много.
1: Все равно, даже если это риторическое, здесь подразумевает, что он не один.
0: Как вот. И не только, что не один, но есть еще какой-то особый. Среди их множества есть какой-то особый ион. Или вот Господь господствующий тоже. Да? То есть господствующих много, но есть один, который над ними всеми.
1: Но если бы у них было учение, например, о том, что ион — это не только все наше время, всего человечества, например, ион моей жизни, ион твоей жизни, ион, там, не знаю, города, существования империи, тогда бы было бы более понятно.
0: Но вообще говоря, в древнем, вот таком вот, в классическом древнегреческом языке, там, вот на уровне Гомера и Гесиода, как раз вот такое понимание иона было. И ион моей жизни, кстати, да, это такие варианты были. Но здесь то, вот в нашей ситуации, во веки веков, что это может означать? Вот, отдельный вопрос, который... Ну, то есть для Оригена как раз вот эта фраза, она для него имеет четко определенный смысл, что она имеет значение вот этого эона, объемлющего остальные эоны. То есть это не только в нашем эоне, а глобально. А Евсевий, вот что он делает? Он не дает никаких теоретического рассуждения, он это дает поэтически, да, через поэтические образы. Через вот эти эоны, которые вот скачут, куда они скачут, а ведь скакать – это опять движение в пространстве, да, это некая процессуальность. А мы же говорим о вечности, о том, что над временем. То есть вот время – это вот что-то движущееся, а эон – это что-то неподвижное. Опять, то есть уже у Платона оно имеет смысл не личный наш, вот, не наших 100 лет, которые мы живем, да, 70, да, вообще в силах 80 лет, ничего подобного. Эон – это то, что неподвижное, неизменное, стоящее. А тут, с точки зрения нашего времени, это вот некая такая абсолютная статичность, превышающая всю нашу историю, а с точки зрения Бога, это тоже некое движение, некая динамика, в которой что-то происходит. И насколько я вот могу догадываться, не берусь сказать, это не более чем догадка. То есть для Евсевия получается, да, что вот есть вот наша история, история внутри вот этого нашего эона, а есть некая вот эта сверхистория, то есть вот некая процессуальность уже с точки зрения божественного. Но действительно, по Оригену-то, да, это движение в сторону всеобщего апокатастасиса. То есть это некий процесс, только это процесс уже не исторический, а сверхисторический или метаисторический. То есть это вот такое движение, которое уже не во времени, а вот от эона к эону. Если, конечно, может быть, какое-то квантовое движение, можно даже сказать.
1: Вот у Алексея Федоровича Лосева была такая идея, что вечность тоже изменяется и движется.
0: Да.
1: То есть изменения не присущи не только миру становления, да, не миру чувственному, но изменения это некое такое понятие или категория даже, да, которая присуща до творения, сверх творения, чуть ли не в Боге, да, находящиеся и движение, и изменения. Такая вот совершенно контринтуитивная вещь. Нам хочется представить вечность таким спокойствием, статичным образом. Ну, нет, он представлял это так. Ну, очевидно, что у него были источники для вдохновения античные.
0: Да.
1: И вот это тот самый период, который мы разбираем, да, в первую очередь, наверное, для него был интересен. Вот, интересная перекличка, оказывается.
0: Но и одновременно понятно, что это движение не в том смысле, как мы его понимаем. То есть это вот, как у Стефана Герши была такая целая книжка, «Кинесис акинетос» – «недвижное движение». Это, на самом деле, цитата из Прокла. И что такое? Это некая вот характеристика, вообще говоря, умопостигаемого мира. Весь умопостигаемый мир, он находится вот в неподвижном движении. На самом деле, это настолько же противоречиво, мы вот говорили про вечную жизнь. Вот что такое вечная жизнь, если вообще жизнь в нашем понимании – это некое движение, движение с изменением. А если вечность, она не предполагает изменения, как это может быть жизнью? Либо если там есть изменения, то какая-то вечность. Что это такое? Непонятно, а тем не менее на уровне интуиции, ну, очень даже понятно, что вечная жизнь – это что-то такое противоположное вечной смерти, скажем так, или вечной безжизненности. Интуитивно мы это можем прочувствовать, но это никак не укладывается ни в какие, если придет кто-нибудь, дай вот словарное описание, дай определение для словаря, что такое вечная жизнь. Вот что не начнешь писать, ерунда какая-то получится. Что такое вот это движение вечное?

0: реальности. Тоже, скорее всего, какая-то ерунда получится. То есть интуитивно-то можно почувствовать, что в этом есть некая логика. Может быть, именно поэтому Евсевий и не дает какого-то богословского вот дискурса на этот счет, а вот описывает этих в образе коня, в образе наездника, который вот скачет, обгоняет, движется куда-то, потому что по-другому вообще об этом нельзя говорить. Любые другие высказывания, они приведут нас, ну, просто к какой-то либо логическому противоречию, либо какой-то вот, ну, будут говорить вообще не о том. Мы это поймем просто как-то вот чисто по-земному, скажем так, а не в том смысле, в котором он пытается это сказать.
1: Скажите, а вот мы говорили о Юлиане Отступнике, у которого, в принципе, тоже были попытки совмещения вот умопостигаемого, социально-политического, социально-исторического. Есть ли у них какие-то переклички? Знал Юлиан Евсевий, читал или прочее?
0: Тут сложно сказать. Я сейчас другую вещь скажу. Мне кажется, что есть вообще переклички между Евсевием и Константином. И мысль у меня вот какая, что Юлиан и Константин,
1: да-да,
0: они сходятся в том плане, что они рассматривают свою деятельность как некую форму теургии. Угу. То есть, если вот пытаться разобраться, как Юлиан вообще относится к теургии как таковой? А практически никак. Вообще для него вот все эти ямлиховские штуки, это интересно, конечно, но сам он особенно не сочувствует этому. А вот его государственная деятельность, организация империи, указы, вот экономика, военное дело и так далее. Вот все это для него, как, да, вот у Сергея Булгакова, да, вот философия хозяйства такая, в которой все это философия хозяйства, это хозяйство, которое пропитано вот этой софийным началом. То есть у меня вот такое ощущение, что для Юлиана вот это управление империей, это тоже некого рода теургия для императоров.
1: А для Константина?
0: А Константин тут примерно точно так же. Он же говорит, что вы епископы дел внутренних, а я епископ внешних дел церкви.
1: То есть он как бы несет Божью волю или Божий промысел своей фигурой в мир.
0: Получается что-то вот такое, что угу, он осмысливает себя тоже как вот такое орудие промысла. Не просто администратор, да, а угу, тот, через которого, действиями которого происходит вот что-то глобальное. Может быть, собственно, поэтому он ничего не боится, ему ничего не страшно, потому что он считает, что он делает это не от себя, а промысел действует через него.
1: И в завершении нашего разговора мне бы хотелось один такой короткий итоговый вопрос задать и один вопрос, связанный... Уточнить один вопрос мне хотелось бы. Если мы фигуру Евсевия рассматриваем в контексте вот всего нашего цикла разговора о платонизме, о рецепции платонизма среди язычников и христиан, можно ли сказать, что главное, да, и самое важное, что он вносит для нашего разговора, для наших бесед, это вот такая своеобразная, ну, мы назовем ее в кавычках, платоническая историософия. Да? Не платоническая в смысле, как у Платона, да? А в смысле историософия, которая усваивает интуицию вот этого вот умопостигаемого вечного, которая воплощается во временно. Это главное, что он придумал.
0: Ну, тут, как сказать, каждый судит по-своему.
1: Ну, как мы судим сегодня, да.
0: Вот, я бы сказал даже не то, что как мы судим, как... Возвращаясь к тому, что он как вот отец церковной истории, то есть именно исторические вопросы, наверное, действительно для него главные. Вот. Это то, что даже не наш с вами вывод, да, это вывод вот всех людей, которые его читали.
1: Мне кажется, даже это важно и в современной перспективе, потому что мы часто понимаем историю, знаете, что история развивается как прогресс, да, какому-нибудь светлому будущему, не совсем это по-христиански.
0: Или, наоборот, как совокупность случайностей.
1: Да, совокупность случайностей. А здесь все-таки Евсевий предлагает нам посмотреть на нее иначе. Мне кажется, это все-таки важно. Не обязательно соглашаться с ним в его оценках, да, но тем не менее попытаться предположить, что какой-то промысел Божий в истории есть. Может быть, он нам не всегда понятен, мы не всегда его можем ухватить, но, наверное, все-таки он как-то присутствует. И еще один вопрос, который я хотел задать, вопрос скорее части богословский, чем философский. Вы уже упоминали о том, что Евсевий не совсем принял заключение и решение Первого Вселенского Собора. И из ваших слов мне показалось, что он не совсем был, знаете, арианином, как вот иногда ему приписывают. По крайней мере, у меня закралось какое-то сомнение, когда вы это рассказывали. Тем более вы указали на то, что скорее у Евсевия была и триадология оригеновская.
0: Да.
1: Не могли бы вы пояснить немножко вот, буквально?
0: Ну, в общем-то, действительно, суждение об арианстве Евсевия, оно, они, как сказать, такие очень внешние, связаны действительно с тем, что он не в числе остальных отцов Первого Вселенского Собора, не подписал с ними вот тот орос, который был принят. И поэтому, раз, собственно, собор был против Ария, раз он не принял то решение против Ария, соответственно, предполагалось, что раз то не против, тот за. Но логика Евсевия, она, естественно, не в этом. Да? Логика его в том, что его такой вот оригенизм, наверное, бы позже бы сказали, такой вот уже заматеревший оригенизм какой-нибудь, нехорошее слово придумали. Действительно, он не принимает триадологию никейскую, полное равенство отца и сына. То есть для Ария, да, его главное его тезис в том, что сын имеет тварную природу, он самое совершенное творение отца, более совершенное, чем наш мир, но все-таки творение. Для отцов Первого Вселенского Собора отец и сын единосущны, имеют одну и ту же сущность, соответственно, ни о какой тварности речи быть не может. Поэтому они равны, различаются только в том, что отец рождает, а сын рождается. А позиция Евсевия, она и не та, и не эта. То есть это позиция, близкая к Оригену, в том, что вот как, прямо его словами я вот сегодня говорю, что Христос как посредник между миром и Богом Отцом. Бог Отец, он непознаваем для человека, а Христос делает его познаваемым. В Боге Отце, когда вот мы говорили о платонических влияниях, совокупность идей, в смысле Платона, для Евсевия, так же, как для Оригена, нет мира идей самого по себе. То, что мы похоже на идеи Платона, для него это мысли Бога. И все эти мысли содержатся в уме Бога Отца. И они недостижимы для человека, ну вообще, для любой тварной природы, никоим образом, кроме как через Христа. То есть Христос является таким медиатором между Отцом и сотворенным миром.
1: И в то же время он не тварь. Не
0: тварь. Он не тварен, но вот его, как сказать, функция, то есть он по природе такой же, как Бог Отец, но у него другая функция. То есть Бог Отец запределен, Бог Сын сообщается с человеческой природой, воплощается в человеческом теле. В Боге Отце все скрыто, во Христе все явлено. В конце концов, те же слова Евангелия от Иоанна, что Бога никто не видел, Сын Единородный, тот явил. Вот эта цитата для Евсевия, она является в каком-то смысле главной. То есть есть вот это различие между отцом и сыном не по сущности, а по действию, скажем так. То, что каппадокийцы потом скажут, что энергия принадлежит всей сущности, соответственно, нельзя различать энергию отца, сына или Святого Духа. Для Евсевия, скорее всего, так бы не работало. Он, конечно, не говорит в терминах энергии и сущности, но логика примерно такая, что есть Бог-Отец, есть тварный мир, а нетварный сын все-таки выполняет такую промежуточную функцию. И если так вот смотреть, действительно, по тексту Нового Завета, множество цитат, которые приводились и Оригеном, и Евагрием, действительно, они находят серьезную такую текстологическую поддержку, в котором Христос называется ходатаем, например. Да? Он ходатайствует перед Отцом за людей. Вот такого рода обороты, они делают для него неприемлемую никейскую формулу, когда отец и сын, кажется, с его точки зрения, уравниваются слишком сильно.
1: А Дух Святой здесь не имел какой-то вот такой роли?
0: Да, то есть в те времена вопрос о Святом Духе будет на Втором Вселенском Соборе, вот уже к 360-70 годам после Македонии, и благодаря каппадокийцам, вот начнется уже... То есть в те времена считать, что Сын и Святой Дух – это вообще одно и то же, было, ну, не то, что нормально, в этом не видели ничего ложного.
1: У Евсевия были какие-то проблемы в связи с этим непринятием решения Вселенского Собора?
0: Об этом опять хорошо было бы судить, если были бы сторонние источники. Он очень обтекаемо говорит, из того, что он говорит, можно сделать предположение, что конфликты были. И, скорее всего, если говорить о его близости с императором, насколько он был близок с Константином, скорее всего, тут тоже вот некая дистанция по этой причине могла и сохраняться. Но сам он вот эти вещи... Понятно, что если бы он об этом начал писать явно и подробно, скорее всего, что бы он ни написал, ему бы за это попало. То есть если бы он сказал, что все считают меня арианином, а на самом деле я не арианин, а почему тогда не подписал никейский орос? И все считают меня не арианином, а я оригенист. Так ты не исповедуешь никейский орос. Я там не арианин, не оригенист, я православный. Почему не подписал? Ну и так далее. То есть, понимаете, странно, его поведение вот такое, оно кажется, что человек такой вот не то, не сё, пытается усидеть на двух стульях со стороны, так, выглядит так. И Действительно, это ведь эпоха, когда Константин пытается придать церкви некое внутреннее единство. А Евсевий со своими вот этими
1: маневрами,
0: да, вот этот эон бегущий, да, вся вот эта поэтика, оно абсолютно не стыкуется с четкостью догматического мышления, которое прямо на Первом Вселенском соборе было символ веры никейской, вот эти семь членов. Четко сформулировано. Все ясно, верую вот в единого Бога Отца Вседержителя. А ты во что веруешь? А он рассказывает о Христе, который оседлал эон. Ну, куда такого человека можно пускать?
1: Но, с другой стороны, все равно не находили же общий язык с Константином, да?
0: Конечно, да. То есть я просто к тому, что Евсевий, как это свойственно вообще говоря, человеку, который понимает принципы придворной дипломатии, он не будет обнажать вот эти острые углы, из-за которых у него могут возникнуть большие сложности.
1: Но умер он позже Константина, правильно я понимаю, да? И, соответственно, еще какое-то время мог пописать уже без этого императора.
0: Ну, собственно, как мы и представляем последние годы жизни Евсевия, в 337 году Константин Великий умирает, и вот как раз жизнь Константина, последнее произведение, судя по всему, Евсевия, которое он как раз пишет вот в назидание его потомкам, его детям, которые как раз на его глазах восходят на престол, и сам он на 2 года его переживает. То есть в 337 умер Константин, в 339 умирает Евсевий. И, судя по всему, как вот он пишет назидание детям Константина, там не только дети, да, там племянники приходят к управлению государством, скорее всего, он видит, что происходит. Вот, то, что происходит, его радует мало, потому что быстро выясняется, что преемники Константина менее не только заинтересованы в делах гармонии государства и церкви, не то что менее заинтересованы, они хуже в этом разбираются. Хуже понимают, как существует церковь, что ей нужно, каковы те же главные богословские вопросы, какова роль арианства, потому что хоть, да, Евсевия считали арианином, но сам-то он к арианству относился, естественно, вполне отрицательно. И поэтому, судя по всему, последние его годы, это вот 2 года его жизни, это некий такой момент разочарования. Он, ощущение этого разочарования, оно вот в его этой работе «Жизнь Константина», оно чуть-чуть, но мне кажется, что чувствуется. То есть, если так внимательно читать, то тут вот уже ощущается, что оно есть. И, ну, так действительно исторически произошло, что ни преемники Константина, ни последующие, да, практически весь последующий век императоры византийские о Евсевии практически не вспоминали. Да и о Константине, на самом деле, мало вспоминали. И вот то, что мы сейчас говорим о его вот исключительной роли, все это будет осмыслено гораздо позже. То есть сама роль православного, да, христианского императора во главе Священной Римской империи, то, что вот мы сейчас говорим, вот само вот это ощущение особенности этого момента, это уже так скорее моя интерпретация, но мне кажется, что вот последующие лет так 50 после смерти Константина и после смерти Евсевия, это отсутствие, вообще говоря, интереса к этой эпохе, к тому, что тогда происходило. И вот потом уже, спустя 2-3 поколения, происходит вот обратное вот такое возвращение к тому, чтобы понять, как же это произошло, что же это было и как дальше, собственно, отношение императора, уже патриархи появляются, ну, архиепископа Константинопольского или потом уже патриарха, и церкви, как они вообще могут строиться. То есть все это начинает пониматься и осмысливаться в таком глобальном метаисторическом, что ли, ключе, далеко-далеко не сразу.
1: На этом я предлагаю закончить наш сегодняшний разговор. В следующий раз мы поговорим уже о еще одном мыслителе, может быть, даже о двух. В первую очередь о Евагрии Понтийском. И мы хотели бы также поговорить о Дедиме Слепце. Этот разговор будет уже более аскетичным, в том смысле, что он затронет антропологию, наверное, и расширит наше понимание, наше представление того, каким образом оригеновская мысль, оригеновское богословие и оригеновская рецепция платонизма проявляла себя в христианстве. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о Евсевии Кесарийском, о его историосовской концепции, о том, как она вписывалась в историю Римской империи, в то, как она вписывалась в реформы Константина Великого и вообще во всю эту историю с тем, что христианство становится официальным, и христианство обретает какую-то форму государственную, христианство понимает себя исторически, христианство находит себя в истории. И на все это откликалась мысль и творчество Евсевия. У нас в гостях, у нас в студии был Дмитрий Сергеевич Курдебайло, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Дмитрий, спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. Плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломнической службы монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем маленьком концерте мы вновь послушаем записи Сергея Васильевича Рахманинова, на этот раз его исполнение фортепианных пьес Петра Ильича Чайковского. Дошедшие до наших дней записи показывают, насколько близка была Рахманинову музыка его великого предшественника, как проникновенно и тонко он ее интерпретировал. Вот что писала племянница Рахманинова Зоя Прибыткова о его исполнении «Тройки» из цикла «Времена года». «Всякий раз, когда мне приходилось слушать эту вещь в грамзаписи, уже после отъезда Сергея Васильевича из России, я не могла отделаться от мысли, что грустно было Рахманинову на чужбине. В каждой ноте звенела тоска по родной стране, по степям, таким ему близким». Пьеса Петра Ильича Чайковского «На тройке» из цикла «Времена года» звучит в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1920 года.

Пьеса Петра Ильича Чайковского «На тройке» из цикла «Времена года» прозвучала в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1920 года. В нашем маленьком концерте прозвучит еще одно произведение Чайковского, которое по удивительному совпадению стало последним сочинением Рахманинова. И это не оговорка. Всем известно, что знаменитые симфонические танцы, созданные в 1940 году, по праву венчают рахманиновское творчество. Но в действительности последняя творческая работа Рахманинова, датированная 1941 годом, его фортепианная транскрипция всем известной колыбельной песни Чайковского на стихи Аполлона Майкова. «Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани. В няньке я тебе взяла ветер, солнце и орла. Улетел орел домой, солнце скрылось за горой. Ветер после трех ночей мчится к матери своей. Ветра спрашивает мать, где изволил пропадать. Али звезды воевал, али волны все гонял. Не гонял я волн морских, звезд не трогал золотых. Я дитя оберегал, колыбелочку качал». Рахманиновское переложение колыбельной, редкостное по нежности, красоте, простоте и в то же время глубине произведения. И, конечно, обращение к музыке Чайковского и именно к этой его песне в последние годы жизни Рахманинова не могло быть случайным. Рахманинов с его чуткостью не мог не ощущать приближение своего ухода. Поражают строки из его письма 1939 года, в которых он почти цитирует евангельские строки. «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Так говорит Христос апостолу Петру. Рахманинов пишет: «Наступает время, когда ты уже не сам ходишь, а тебя ведут под руки. С одной стороны, как бы почет, а с другой стороны, как бы поддерживают, чтобы ты не рассыпался». Конец цитаты. Можно предположить, что в последние годы Рахманинов не раз обращался к началу своего пути, не раз вспоминал и Чайковского, который так много значил и так много сделал тогда для него. Как в его присутствии совсем еще юный Сережа играл на музыкальных вечерах у своего строгого учителя Николая Сергеевича Зверева, как Чайковский однажды поставил ему на экзамене пятерку с четырьмя плюсами. Как позже внимательно следил за его первыми композиторскими опытами и неустанно подбадривал молодого композитора. Я думаю, что успех Олека зависел не столько от достоинств оперы, сколько от отношения к ней Чайковского, которому она очень понравилась, писал позднее Рахманинов. Между прочим, во время одной из репетиций он сказал мне: «Я только что закончил двухактную оперу «Иоланта», которая недостаточно длинна, чтобы занять целый вечер. Вы не будете возражать, если она будет исполняться с вашей оперой?» Он буквально так и сказал: «Не будете возражать?» Ему было 53 года, он был знаменитый композитор, а я — новичок 20 лет. Чайковский, конечно, присутствовал на премьере «Олека», а по окончании оперы, высунувшись из ложи, аплодировал изо всех сил. По своей доброте он понимал, как это должно было помочь начинающему композитору. Конец цитаты. Глубоко потрясла Рахманинова неожиданная кончина Чайковского, которому молодой музыкант был так многим обязан. Между прочим, именно в это время Чайковский намеревался сам продирижировать новой симфонической поэмой Рахманинова «Утёс». Эта тяжелая утрата побудила Рахманинова создать трио памяти великого художника. Он начал писать его в день кончины Чайковского, а позднее в одном из писем так вспоминал об этой работе: «Все мои помыслы, чувства и силы принадлежали ей, этой песне. Дрожал за каждое предложение, вычеркивал иногда абсолютно все и снова начинал думать и думать». Конец цитаты. Так что обращение на закате жизни к музыке Чайковского, желание не просто исполнить его музыку, но соединиться с ним в творчестве, буквально спеть одну песню, конечно, не случайно. И кроме того, это бесконечно грустная, нежная, колыбельная, на всем знакомые с детства слова Аполлона Майкова не могла не найти отклик в душе Рахманинова.
Он всю жизнь, по собственному признанию, совсем по-детски не любил темных вечеров, пустых комнат, одиночества. И также по-детски знал и верил, что спетая няней или любимой бабушкой колыбельная разгонит все темные страхи. Внешне строгий, замкнутый, неприступный Рахманинов в душе всю жизнь оставался ребенком, нежным и ранимым. Как здесь не вспомнить слова, вырвавшиеся однажды у пианиста Иосифа Гофмана: «Никогда не было на свете души чище и святее, чем у Рахманинова». И только поэтому Рахманинов стал великим музыкантом. А то, что у него были такие превосходные пальцы, явилось чистой случайностью. Конец цитаты. Итак, последнее сочинение Рахманинова. Фортепианная транскрипция колыбельной песни Чайковского, созданная в 1941 году и записанная в 1942 году.

0: Дорогие друзья, в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучали произведения Петра Ильича Чайковского, пьеса «На тройке» из цикла «Времена года» и рахманиновская фортепианная транскрипция «Колыбельной песни» на стихи Аполлона Майкова. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Наша программа отдельности епархиальных отделов, и поэтому у нас сегодня в гостях игумен Силуан Туманов, руководитель, председатель издательского совета, и также игумен Силуан, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово, в Шуваловском парке, храма святителей Луки Воиносенецкого, Крымского, в Озерках. Также скажу вам, что отец Силуан – композитор, автор-составитель учебников по катехизису, литургике и эортологии, это наука о праздниках, автор многочисленных статей и публикаций, автор нотного сборника для хора, содержащего богослужебные тексты, впервые положенные на музыку, на эрзианском и мокшанском мордовских языках. Отец Силуан, добрый день!
2: Здравствуйте.
1: И, насколько я знаю, вы московский человек, вы родились в Мытищах, вы не из Мордовии родом, это не ваши родные языки, но вы оказались способными это сотворить.
2: Это была очень интересная история, и началась она, наверное, лет 20-25 назад, когда, как вы помните, по всей стране был такой религиозный подъем, и в Мордовии стали искать тоже свои религиозные корни. Кто-то стал искать пути возрождения мордовского язычества даже. Но в основном все помнили, что они христиане, и либо укреплялась вот православная церковь, которую тогда возглавил владыка Варсонофий, либо искали связи с финской лютеранской церковью. С лютеранами они как-то так не очень задружились, хотя связи есть, и они до сих пор остались. Но польза от обращения к финским лютеранам была очень сильной, потому что они наладили наше общение с библейским обществом. Были инициированы новые переводы Священного Писания на мордовские языки, и параллельно, чтобы снять упреки в том, что вот никакого национального компонента в мордовском богослужении нет, стали задумываться над тем, какое могло бы быть мордовское богослужение. Тут масса сложностей в переводе, как вы понимаете, потому что сам мордовский язык, он не предназначен для передачи специфически христианской терминологии. И тут было очень много сложностей. Я совершенно не владею ни эрзианским, ни мокшанским языком, ну, знаю буквально несколько слов, но у нас был довольно дружный коллектив. Саранское духовное училище возглавлял тогда протоиерей Александр Пелин, который сейчас является председателем нашего Санкт-Петербургского отдела епархиального управления по связям с обществом. А проректором Саранского духовного училища был тогда иеромонах, а ныне епископ Вениамин, нынешний наместник Александр Невской лавры. То есть и так внезапно получилось, что вот вся верхушка Саранского духовного училища сейчас в Петербурге. И у нас был довольно дружный коллектив, и когда стали переводить тексты богослужения на эрзианский язык, отец Вениамин был, тогда нынешний владыка, он был рецензентом, он смотрел эти тексты, проверял их на соответствие какому-то глубинному ощущению мордовского народа. Там, например, есть очень интересные моменты. Вот «Господи, помилуй, инышкипас ульт сейдеймарица», как-то, если не ошибаюсь, так звучит, а это означает: «О верховный Бог, услыши мое сердце».
1: А это его родной язык, да?
2: Да, для него это родной язык. И вот вы понимаете, внезапно открывались какие-то неожиданные стороны этих текстов, и меня когда попросили написать музыку для того, чтобы это все как-то представить и чтобы это все прошло в жизнь, я стал искать какие-то формы музыкальные для этого, и получилось такое довольно интересное трехголосие с довольно смелыми музыкальными ходами, немного напоминающими народное пение, немного напоминающими грузинское богослужебное пение, вот эти характерные параллельные квинты. Но в целом все было принято очень благополучно, но потом этот проект сам по себе закрылся. Национальное богослужение не получило такого распространения, как хотелось бы. Тому, я думаю, масса разнообразных причин, но вот как есть. А музыка осталась. И, насколько я знаю, что в некоторых храмах до сих пор иногда ее выбирают и поют на те или иные праздники. Мне удалось написать «Ныне отпущающий», «Ектенье», по-моему, «Святитихий», еще какие-то песнопения, несколько песнопений всеночного бдения. Вот на этом пока остановились. Кто знает, может быть, это когда-то будет иметь продолжение.
1: Отец Иван, что же такое издательский совет здесь у нас, в Санкт-Петербургской епархии?
2: Это полная калька названия подобной организации при Московской патриархии. То есть вот есть издательский совет в Москве и есть издательский совет в Санкт-Петербурге. Несмотря на название, мы не издаем книги. И это для многих является неожиданной информацией. Многие присылают нам свои черновики, просят, чтобы мы издали эти книги и так далее. Но у нас нет фонда, у нас нет финансовой поддержки вообще. Вот, поэтому мы занимаемся лишь помощью в издании тех или иных книг и получении соответствующих грифов, разрешающих издание и распространение книг от издательского совета Москвы.
1: А богослужебные книги?
2: Ни в коем случае. Нет, этим занимается богослужебная комиссия в Москве. Она дает на это разрешение. После этого уже книги получается соответствующий гриф, разрешающий их издание, и дальше направляются материалы в то издательство, которое нам нужно для тех или иных целей. Вот в Петербурге у нас сложились очень хорошие отношения с издательским домом «Феникс», с типографией «Феникс», которые уже много лет, 9 лет, помогают нам в реализации самых разных проектов. Вот совсем недавно у нас было предпринято очень интересное издание, посвященное почитанию святого благоверного князя Александра Невского. В подарочном формате были изданы хорошо иллюстрированные книги, сверстанные при поддержке как раз издательского совета Москвы, а напечатаны у нас. В прошлом году мы очень интересный иллюстрированный альбом подготовили и издали, посвященный юбилейной дате со дня основания Санкт-Петербургской епархии. В этом году у нас тоже разные проекты были подготовлены и изданы. Ну и мне, как автору, очень приятно, что удалось издать и два моих проекта. Один — это переиздание четок, то есть таких относительно кратких молитвенных обращений к Богу. И второе — продолжение серии детективных рассказов, которые были начаты несколько лет назад. «Надежда». Я как автор очень рад, что это все сбылось, что это все реализовано.
1: А предыдущая вера?
2: Предыдущая вера.
1: А последующая?
2: Следующая — «Любовь» и «София».
1: Если можно, мы к этому вернемся. А вот позвольте спросить, у вас не так давно была встреча в Смольном с председателем комитета по печати, информации на предмет, как там заявлено, о книгоиздательстве и книгораспространении.
2: С Владимиром Владиславовичем Рябоволом у нас давние и добрые рабочие отношения. Собственно, то, о чем я сейчас говорил, оно и стало возможным именно благодаря поддержке Смольного и благодаря личной позиции председателя комитета печати и информации, его помощников, помощниц. На этих встречах мы, естественно, беседуем о планах рабочих. Они включают в себя издание знаковых для того или иного года альбомов, иллюстрированных фотоальбомов, каких-то книг, посвященных той или иной юбилейной дате. Плюс обязательно на этих встречах мы рассматриваем вариант участия Санкт-Петербургского епархиального управления в тех или иных городских проектах, связанных с книгораспространением. То, что, например, происходит на Дворцовой площади, потом Книжной аллее, да, ну, все мероприятия, которые подходят под эту тематику, так или иначе, мы в них стараемся участвовать. Также это касается размещения тематической наглядной агитации, связанной с этими мероприятиями. Ну, в последнее время это не так актуально, но когда крупные даты происходят, например, мы это тоже обсуждаем, когда какая-то особая память, там, круглая, красивая, князю Владимиру, там, Александру Невскому. То есть соответствующие религиозные тематики баннера мы тоже размещаем при поддержке Комитета печати информации. И это тоже мы все это обсуждаем. Также там мы беседуем о, ну, скажем так, с помощью Комитета по печати мы находим пути к современным петербургским писателям и писательницам. Ищем пути взаимодействия с ними, потому что творческий народ, сложный. Это дом писателей в первую очередь, конечно же, члены Союза писателей Санкт-Петербурга. Чтобы прийти, например, в дом писателей, некрасиво не поставить в известность комитет по печати. Я очень рад, что Смольный всегда идет нам навстречу и старается помочь. При этом есть определенные, как вы понимаете, ограничения, потому что они не имеют права поддерживать религиозную организацию только потому, что она религиозная. Наши проекты должны обязательно иметь какую-то серьезную культурную составляющую, чтобы они были относительно нейтральными. Но при этом мы со своей стороны, естественно, предлагаем только исключительно религиозный вариант.
1: Кто же в издательском совете? Вот вы.
2: У меня есть заместитель Ирия Илья Петров и заместительница Марина Куракина. Мы вместе там работаем. И есть целый ряд нештатных сотрудников, которые помогают нам в мониторинге ситуации с книгораспространением. В обязанности нашего издательского совета входит также отслеживание книгораспространения, а вернее отслеживание исполнения документов, которые принимаются издательским советом Москвы, ограничивающие или, наоборот, разрешающие те или иные издания к распространению. Мы обязаны регулярно смотреть, в каких книжных лавках какие книги находятся. Если там есть литература, которая указана в числе нерекомендованных к распространению, то мы извещаем об этом настоятелей храмов, руководителей там, библиотек или книжных лавок. Но здесь у нас очень хорошие творческие, добрые отношения и, в первую очередь, с епархиальным книжным центром Невский 177, с Евгением Михайловичем Алининым. Есть у нас хорошие отношения и с Новодевичьим монастырем, конечно же, с замечательной книжной лавкой при Феособоре. Можно очень много всего перечислять.
1: И в то же время узок круг этих людей.
2: Да, это узкий круг творческих людей. То есть люди, которым что-то нужно, их всегда чуть меньше, чем люди, которые просто делают то, что надо делать. Естественно, так или иначе, мы будем называть одни и те же имена.
1: А вот семинарское издательство, оно не имеет никакого отношения?
2: Нет, дело в том, что вообще семинария и академия — это абсолютно автономное образование, оно существует по своим правилам, по своим законам, это логично, естественно, у них свои задачи, у них свои и трудности свои, и льготы, свои привилегии, но мы с ними поддерживаем вполне нормальные, рабочие, конструктивные отношения.
1: Я правильно поняла, отец Силуан, то, что непосредственно издаете вы, является вашей книгой продукции, это, по сути дела, подарочное издание.
2: Да, да, да.
1: Исключительно. Конечно. Вы при этом пишете, издаете и богослужебную литературу, и художественную. Ваше личное церковное творчество, оно заключается...
2: Мое личное церковное творчество, оно совершенно не пересекается с моими рабочими обязанностями, так скажем. Работа над богослужебными текстами, она мне близка тоже уже, наверное, 25 лет. Как? Но это тема отдельного разговора, в чем-то печального, в чем-то радостного. Сейчас у нас церковь не ставит перед нами задачи, например, русификации богослужения, делать богослужение как-то более понятным современному прихожанину. Но, в принципе, такие вопросы, такие задачи время от времени появляются снова и снова. Кто знает, может быть, какие-то наши общие наработки людей неравнодушных, людей заинтересованных в этом, они помогут, облегчат труд тех, кто будет после нас.
1: У вас вышел перевод Псалтири, и не так давно уж.
2: Да, я подготовил и за счет благотворителей организовал ряд совершенно частных изданий, которые совершенно не отражают мою официальную деятельность. И это Псалтырь, конечно, это краткий молитвослов для мирян, это ряд учебной литературы по православному богослужению, который оформлен в виде таких книг с полным переводом на, я бы сказал, пересказом богослужения на современный русский язык. Вернее, как я его называю, на церковно-русский язык, потому что современный русский язык может быть очень разным, в нем очень много разных стилей, в нем очень много разных течений, направлений и много до сих пор разных диалектов, на что люди мне постоянно указывают. Но я считаю, что делать все равно что-то надо. Я рад, что то, что я делаю, находит огромный отклик у людей. Огромный отклик. Несмотря на то, что моя псалтырь — это не научный труд, это не какое-то критическое издание, учитывающее разночтение и так далее. Несмотря на то, что это довольно вольный пересказ Септуагинты. Это книга, которой, кстати, у меня на руках уже почти нет.
1: В чем особенность вашего пересказа, перевода? Потому что сейчас ведь многие священники переводят.
2: У каждого свои задачи, у каждого свои цели, у каждого очень хорошо получилось. Я должен сказать, что сейчас много интересных вариантов появляется. Мой вариант интересен тем, что я старался сохранить, во-первых, напевность, певучесть церковнославянского языка, а во-вторых, я понял, что нельзя быть рабом лампы. Нельзя просто пересказать псалтырь слово в слово, перевести его, сделать еще один подстрочник. Это интересно для узкого круга ученых, которые это изучают, но для молящейся души это неинтересно. Молящемуся человеку хочется иметь плавный текст, по которому глаз скользит, но при этом ум понимает, что он читает. Ну, вот я старался сделать именно такой текст. Насколько удачно, это уже не мне судить, но в любом случае он очень востребован. У меня три особенности всех моих переводов. Первое, я совершенно не боюсь вокативов, то есть звательный падеж у меня обязательно присутствует. Господи, Боже, Царю, Царю Небесный. Можно, конечно, сказать «О Царь Небесный», но тут я сразу представляю себя мальчиком на табуретке, читающим стишок. «О Царь Небесный» и так далее. А Царю Небесный мы уже сразу входим в пространство молитвы. То есть первое — это вокативы, второе — архаизмы. Совершенно не надо бояться слов, которые нуждаются в самостоятельном изучении. Ну, я знаю, например, переводчиков, которые последовательно везде переводят «Преснодеву» как «Вечно Деву». Но «Присно» и «Присно» — это немножко не... Это не только вечный, это еще и подлинный, истинный, достоверный. Проще оставить этот термин непереведенным, а значению этого термина посвятить отдельный разговор, отдельную беседу с прихожанами или с читателями. То есть в любом случае тексты требуют дополнительной работы. Другой вопрос, что мы либо работаем над пониманием самого текста, либо над пониманием смыслов текста. Согласитесь, это совершенно разные вещи. И моя задача — сделать текст сам по себе достаточно понятным, чтобы уже перейти к более важному, к пониманию смыслов. И третий момент. Я совершенно не боюсь каких-то устаревших, там, скажем, слов, там «сие», например, «кои», «сие». Я их люблю. Мне говорят, вот твой перевод уже устарел. Современная молодежь так не думает. А что такое современная молодежь? Вот я смотрю на моих молодых прихожан в двух приходах. Они все разные. Их разные книги интересуют. Кого-то не интересуют книги, кто-то исключительно в смартфонах, в соцсетях. Кого-то интересуют книги и совершенно неожиданные книги. Молодежь разная, и хоронить молодежь, говоря, что «ой, да им что не переведи, они уже не понимают, вон они уже Пушкина не понимают». Знаете, Пушкина понимать не так уж и просто, конечно же. Да, но это не значит, что Пушкина надо, да, списывать, да, куда-то. Но это печальная тема насчет отмены Пушкина. Надо работать. В первую очередь, пытаться огранить камень, из которого мы сделаны, и сделать из него драгоценность, какое-то ювелирное изделие. Надо работать над собой, несомненно. И здесь какие-то слова, которые являются принадлежностью высокого стиля русского языка, они помогают, они бодрят. Другое дело, что когда их очень много, то есть, ну, никто не будет варить суп исключительно из лаврового листа, но пару листиков, листик кинуть надо. И вот точно так же в переводе несколько слов бросить надо. Вот таких вот, которые придадут аромат всему переводу, которые сделают красивый текст, еще и наполненным связью с традицией. Просто текст как бухгалтерский отчет, таких переводов много. И можно назвать, например, замечательные переводы отца Феофана Адаменко, расстрелянного в 30-х годах, по сути, исповедника, у которого была очень интересная судьба, очень интересная община, насчитывающая более 1000 человек русскоязычных, которые совершали весь круг суточного богослужения на русском языке. И
1: а где все происходило?
2: Это все происходило, насколько я помню, в Нижегородской губернии. Он был сразу перешел в обновленчество. Как только началось, собственно, обновленческое движение, он к ним примкнул, потому что обновленчество поначалу декларировало свободу богослужения, ну и продолжение решений собора 17-18 годов. Но мало кто знает, вот это любят подчеркивать, что вот обновленцы, да, но никто не любит вспоминать исторический факт, что начиная с 1923 года последовательно, не меньше 3 лет, собирались обновленческие соборы, на которых запрещалось богослужение на русском языке, потому что паства боится, паства пугается таких литургических экспериментов, и поэтому все это надо прекращать. конце концов, отец Василий тогда еще в монашестве, уже Феофан, он переходит из обновленческой церкви в нашу церковь, пишет прошение митрополиту Сергию Строгородскому. Тот удовлетворяет это прошение, и он со всей своей общиной, тысячечеловечной, переходит в лоно нашей церкви и также продолжает совершать богослужение. И уже, собственно, репрессии сталинские его и уже заставили.

0: митрополита Сергия, вы понимаете, в то время это был определенный шаг. Они переходили в не просто в неизвестность, они шли навстречу смерти. Тем не менее, они это сделали. Отсюда видно, что богослужение на русском языке совсем не способствует каким-то антицерковным настроениям, а наоборот.
1: Отец Силуан, хочу спросить про ваш молитвослов. Редко встретишь в наше время молитвослов, где было бы указание на автора.
0: Сам по себе молитвослов, как сборник молитв для мирян, появляется крайне поздно. Мы с вами помним, что грамотность до революции была отнюдь не повсеместной, то есть, соответственно, общенародного распространения никакой вообще молитвослов не мог иметь. А для молитв утренних и вечерних грамотные люди использовали молитвы из монастырского обихода. Соответственно, молитвы полуночницы становились утренними, молитвы по вечере становились вечерними. И, естественно, эти монастырские идеалы, в которых нет, несомненно, ничего плохого, они становились текстом для вычитывания мирян. И когда миряне пытались вникнуть в суть этих текстов, оказывалось, что они проникнуты несколько иным духом, чем у людей, живущих в центре города. В чем идеал монашества? Такого классического монашества, не как у меня, знаете, городского монаха, который живет в гуще событий, а идеал монаха времени составления этих молитв, это, напомню, вторая половина первого тысячелетия бытия церкви, очень давно, и совершенно иных условиях, у них была другая задача — уйти из мира вообще и заниматься самосовершенствованием вдалеке от людей. Сегодня не может человек себе такого позволить. Ну, есть люди, которые могут, скажем, там, уйти на пенсию и заниматься самосовершенствованием. Но относительно молодые люди, живущие в гуще событий, воспитывающие детей, мать семейства, которая должна постирать, приготовить, отгладить мужу брюки, с детей собрать на работу, она с удовольствием хочет, она хочет молиться. Она открывает этот текст, видит чистокол очень красивых слов. А что за ним-то дальше? Я свинья, лежу в колу, я греху служу. Но это все, да, мы не очень хорошие люди, мы, Господи, прости, мы все это понимаем. А дальше-то что? То есть умерение, а какие добродетели могут быть у мирянина? И вот дальше я как священник уже, каждый священник имеет право дать определенное молитвенное правило своей пастве. Да, собственно, и любой мирянин может выбрать себе молитвенные правила, мы это понимаем. Мы помним, например, молитвенные правила оптинских старцев, мы помним молитвенные правила Серафима Саровского и так далее. То есть это не нонсенс, не какая-то новизна невероятная в жизни православия, это естественно совершенно. Какой может человек нести молитвенный труд, такой и несет. А задача священника — предложить то, что полезно человеку. Так вот, что полезно мирянину? Раскрытие своих способностей. Раскрытие своих способностей с пониманием того, что это дар Божий. Что мы не похищаем что-то несвойственное нам, а берем у Бога и должны это приумножить. Ну, мы все помним притчу о талантах и так далее. Следовательно, мирянин, молящийся, должен помнить о заповедях. И тут я с удивлением обнаружил, что ни в одном молитвослове, ни в утреннем, ни в молитвенном правиле нет перечисления заповедей, ни ветхозаветных, ни новозаветных. А ветхозаветные заповеди ни на минуточку никто не отменял. Более того, там такие слова дальше, после доказательства, что помни сам и рассказывай детям своим из рода в род, из поколения в поколение. А мы забыли. Нет, в молитвословах их печатают отдельно, как бы для дополнительного чтения. Но что греха таить? У современного человека нет времени, достаточного для вдумчивого чтения всей книги. Вот батюшка сказал прочитать утренние молитвы. Человек прочитал, 15 минут оттарабанил, и бегом скорее на работу, и там, что еще надо. Но человеку хочется еще и понимания. Нет, кому-то не хочется, и пожалуйста. Это, слушайте, имеет право человек. Люди стараются, работают, трудятся. В конце концов, человек вспомнил про Бога, перекрестился, сказал: «Господи, помилуй», и свалился спать. Уже хорошо. Это уже замечательно, что человек помнит про Бога. А кто-то хочет понимать. И вот я постарался сделать книгу, которая напоминала бы о заповедях, то есть у меня там, соответственно, и новозаветные, и ветхозаветные заповеди, блаженство и доколог, они приведены. Из всех молитв оставлена одна, причем максимально нейтральная по содержанию, не моего сочинения, естественно, это молитвы классические. Естественно, все молитвы написаны на церковно-русском языке, то есть на определенном стиле русского языка. Обязательно они включают в себя чтение отрывочка из Евангелия и послания апостолов. Вот такое молитвенное правило я предлагаю людям. То есть для этого, чтобы это сделать, не требуется никаких разрешений комиссий, постановлений синодов. Ну, это вот молитвенное правило, просто оно, опять же, благодаря неравнодушным людям, нашим петербургским благотворителям, московским благотворителям, удалось это все издать в очень-очень приличном виде, совершенно не стыдно этих книг. Они разлетелись, как

0: горячие пирожки в базарный день. А надо же отметить, что у нас, например, есть опыт переводов Мальтвослова отца Андрея Бартова, например, который тоже четвертое там уже издание пережил и распространялся довольно успешно. Как говорится, рынок насыщен, однако же это вызывает живое любопытство у людей и интерес.
1: Это востребовано.
0: Да, это реально востребовано.
1: И получается, что вы закладывали и такую психологическую задачу оздоровления, внутреннего оздоровления,
0: да,
1: возможности человеку видеть вертикаль, да, собственную, да, выстраивать.
0: Да. Настроить себя по камертону Евангелия, по камертону заповеди. И утром, и вечером. Вот, собственно, задача моего мальтвослова. Но параллельно со всем этим, переводя целый ряд текстов, я понимал, что они рождены в совершенно иной ситуации, в иной культурной плоскости, вообще в другом мире. И сегодня надо говорить с людьми как-то по-другому, но о том же самом. И вот попытка таких разговоров, это вот сборник, который лежит перед вами, это четки, это такие маленькие молитвенные кандаки, что такое древний кандак, это небольшие тропари, заканчивающиеся одним и тем же рефреном, припевом. И вот такие кандаки, они тоже получили довольно большой распространение, интерес у людей. Но они принципиально другой формы. Это уже тексты, составленные сегодня. И люди, которые все-таки больше тяготеют к традиционности, они здесь могут сказать, ну нет, нет, это новодел, нам дайте все-таки творение святых отцов. Но я напоминаю, что святым отцом человек становится не при жизни. Поэтому люди, которые писали молитвы, которые сейчас являются обычными для нас, они при жизни-то были совсем не святыми отцами и, возможно, даже были в сильном конфликте с другими святыми отцами. Мы помним печальную судьбу святого Иоанна Златоуста, например, которого оболгали и сослали собственные же собратья, получив повеление императора. Поэтому тут вопрос этот открытый, вопрос этот довольно сложный, но я считаю, что у человека сегодня должна быть возможность выбора. Человек может либо не молиться вообще, либо молиться своими словами, либо молиться классическим, напомню, этому классическому мольтвослову от силы 200 лет, церковнославянскому, либо молиться переводами на русский язык, которых довольно много, и в том числе вот перевод отца Андрея Бартова, были еще переводы сделаны разными переводчиками современными, петербургскими, или читать вообще современные сочиненные молитвы сейчас. Я думаю, что выбор — это прекрасно.
1: Дорогие радиослушатели, на этих словах сегодня мы завершим нашу передачу, и продолжение вы услышите через неделю. В гостях у нас побывал игумен Силуан Туманов, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово, храма святителей Луки Воиносенецкого, Крымского, в Озерках, председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, композитор, автор-составитель учебников по катехизису, литургике. Благодарю вас за внимание. До свидания. Передачу подготовила Елена Обламская.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. И они поехали дальше, ехали долго-долго. К счастью, трамвайных рельсов больше не попадалось. Дорога шла вдоль озера. Пахло чистой водой и утренней свежестью. К ним снова вернулось спокойствие. Через час Милли почувствовала усталость. Из всех велосипедистов она была самая младшая. Именно поэтому ей не хотелось признаваться, что она устала. Она молчала и ехала дальше. И даже обрадовалась, когда дорога пошла вверх по крутому склону. Все сошли с велосипедов, и она с удовольствием использовала ноги по их прямому назначению. Все-таки крутить педали без передышки было довольно утомительно. Неожиданно крутой склон выровнялся, и они снова сели на велосипеды. Крутя педали, Милли думала обо всех вкусностях, от которых отказалась за завтраком. Ведь она не привыкла завтракать так рано. А вот теперь ей захотелось есть. Она очень проголодалась и устала. По щекам у нее покатились слезы, но она все крутила и крутила педали. Мартин случайно оглянулся и увидел ее заплаканное лицо. Он поднял вверх руку и сказал: «Стоп! Устраиваем привал!» Больше он ничего не успел сказать, но все сразу поняли, что Милли совсем выбилась из сил, потому что она, сойдя с велосипеда, тут же легла на обочине. Она сжалась в комочек и отдыхала, уткнувшись лицом в землю. «Доченька, ты так сильно устала?» — спросила у нее мама. Милли отрицательно покачала головой. «Ну, не так сильно, ну, чуть-чуть». «Да», — прошептала Милли.
1: «Все, на сегодня езда окончена», — объявил папа. «А разве мы не должны были сделать остановку в каком-то городе?» — спросил Мац. «Приедем в тот город завтра», — объяснил папа. «Кто сказал, что мы должны приехать туда непременно сегодня?» «Это-то и есть самое прекрасное в нашей поездке. Хотим — едем, хотим — отдыхаем. Погода как раз для ночевки в лесу. Дети отдыхают, а мы с мамой готовим обед. Только обещайте не выбегать на дорогу. Машины здесь несутся с бешеной скоростью».
0: «Мы пойдем в лес», — сказал Мац. И хотя круглый год они жили в лесу, этот лес был для них совершенно чужой, и они не знали в нем ни одного дерева. Милли была довольна и даже повеселела. «Теперь у меня до утра будут летние каникулы», — сказала она самой себе. «Подумать только, мы будем здесь ночевать», — воскликнула Мона.
2: «Да, под открытым небом», — подхватила бабушка.
0: И больше они об этом не думали, потому что в лесу все оказалось новым и интересным. Воду для готовки они набирали из бегущего рядом ручья, и в нем же мыли посуду. Еще они должны были все прибрать за собой, чтобы никто не заметил, что здесь останавливались на привал. Папа особенно строго следил за этим. Он всегда возмущался, если люди мусорили в лесу. После обеда дети играли в прятки. Развеселившись, они даже забыли, что у них каникулы, и они отправились в путешествие. Но вот мама позвала Мортона и Мину. Они должны были лечь спать раньше других. Вместо того, чтобы раздеться, им на этот раз пришлось одеться, и мама уложила их в спальные мешки, под которые папа подложил еловые лапы. Все стояли вокруг и смотрели, как они лежат в своих спальных мешках. «По-моему, они похожи на двух маленьких детей из сказки, которые заблудились в лесу», — прошептала Мона. «Ночью их найдет ведьма или тролль», — подхватила Милли. «И когда они утром проснутся, то обнаружат, что попали в замок тролля. Или в избушку ведьмы, и она заставит их стряпать еду и мести пол. Но когда мы увидим, что они исчезли, мы пойдем их искать», — сказала Милли. «Обыщем весь лес, и все равно не найдем их», — перебила ее бабушка, которая слышала, о чем шептались Мона и Милли. «И тогда спросим у птиц, куда ведьма утащила Мортена и Мину». «И, наконец, придем к избушке ведьмы», — подхватила Мона. «Спрячемся за угол и подождем, пока ведьма не уйдет в лес собирать свои колдовские растения. А тогда зайдем в избушку, чтобы забрать оттуда Мину и Мортона. Но окажется, что ведьма превратила их в две кухонных доски, чтобы они не сбежали в ее отсутствие», — сказала Милли и спросила, «что мы тогда будем делать, Мона?» «Спрячемся и будем ждать возвращения ведьмы, потому что она превратит Мину и Мортона обратно в людей».
2: «Пожалуй, мне придется притвориться, что я заблудилась, зайти в дом и спросить дорогу к городу», — сказала бабушка. «Я ее заговорю, а вы тем временем заберете Мину и Мортона и убежите в лес, а мне останется только притаиться где-нибудь, так как ведьма скоренько обнаружит, что дети сбежали».
0: «А что, если она тебя тоже заколдует?» — спросила Мона.
2: «Не заколдует», — успокоила ее бабушка. «На что ей такая старуха, как я? И вообще, пусть только попробует. Я сотворю крестное знамение у нее перед носом. Поглядим, как она тогда попляшет. Вы тоже не забывайте перекреститься, если вам станет страшно».
3: «Бабушка, о чем это вы там толкуете?» — спросил удивленный папа.
2: «Мы? Да просто беседуем», — ответила бабушка.
0: Она так смутилась, что чуть не перекрестилась, как собиралась сделать, если ведьма заговорит с ней.
4: «Мы?» Мона тоже смутилась. «Да так, болтали о всякой всячине, ни о чем серьезном».
2: «Болтали о ведьмах, троллях и всяком таком», — объяснила Милли.
3: «Понятно», — сказал папа. «У вас троих такой испуганный вид, что советую вам перед сном сменить тему».
5: «А теперь ваша очередь ложиться спать, Мона и Милли», — прервала их мама. Она проводила девочек к ручью, там они почистили зубы, потом, одевшись потеплее, залезли в спальные мешки и мгновенно заснули. И хотя обе собирались долго не засыпать и следить, чтобы ничего не случилось, первая долгая поездка на велосипеде оказалась не такой легкой, как они думали. Вскоре легли и старшие дети. Бабушка легла вместе с ними. Ей тоже хотелось подольше не засыпать и смотреть на верхушки деревьев и на далекое небо. Бабушка радовалась, что судьба подарила ей эту поездку. В конце концов, она заснула с довольной улыбкой на губах. Папа и мама, перед тем, как лечь, обошли всех своих детей и убедились, что все они мирно спят. Тогда и они
0: забрались в свои спальные мешки рядом со своим выводком, охраняя его от любых напастей. Наконец заснули и они.
2: Если бы не этот комар, Мона ни за что бы не проснулась той ночью. Но комар все время вился возле ее уха и противно пищал. Наконец он сел ей на щеку и приготовился плотно пообедать. Она, не просыпаясь, хлопнула себя по щеке, но комар продолжал пищать. А Мона продолжала хлопать себя по щеке. Наконец, комар вонзил ей в щеку свой хоботок, она проснулась и ударила себя по щеке так, что у нее зазвенело в ушах. Но комар звенел еще пуще, и Мона поняла, что она не убила его. Она села, повертела головой и стала отмахиваться. На некоторое время это помогло. Мона проснулась окончательно. Она оглянулась по сторонам. Было темно, несмотря на светлые летние ночи. Но ведь и время было уже далеко за полночь. Темнели деревья, и было очень тихо. Неожиданно до нее донесся какой-то звенящий звук. И она подумала, что это все тот же надоедливый комар. Однако звон становился все сильнее и сильнее. «Наверное, это троллиный комар, который пьет троллиную кровь. А может быть, это и сам тролль?» — подумала Мона. Она вспомнила, о чем они говорили перед сном с Милли и бабушкой, и ей стало страшно. «Троллей не существует», — сказала она себе. Но в этом звуке, безусловно, было что-то колдовское, и он становился все сильнее и громче. «Как они могут спать при таком шуме? Можно подумать, что у них уши заткнуты ватой!» Мона изо всех сил толкнула бабушку. Бабушка всхрапнула, заворочилась и тем самым разбудила лежавшую рядом с ней Милли. Милли села. Проснулась и бабушка, и тоже попыталась сесть. Но у нее ничего не получилось. Дома она садилась, подтягиваясь за вожжи, которых здесь не было. Мона и Милли помогали ей как могли. Они тянули бабушку за руки и говорили: «Раз, два, три, взяли!» Наконец бабушке удалось сесть. Теперь шум был такой громкий, что они уже не слышали друг друга. «Что это?» — спросила бабушка. «Троллиный комар!» Чуть не плача, сказала Мона.
0: «Что-то на комара не похоже», — сказала бабушка. «Больше похоже на самого тролля, а тут уже не до смеха». Через мгновение прямо на них уставились два больших глаза, и звон превратился в оглушительный грохот. Внезапно все стало тихо, и только два больших глаза продолжали смотреть на папу, маму и детей.
6: «Простите, пожалуйста, мы не знали, что тут кто-то есть», — сказал чей-то голос.
2: «Правда странно, что рядом с городом оказались люди», — бабушка не на шутку рассердилась.
6: «Нечего притворяться! Мало тебе ваших заколдованных Доврских гор или Ютенхеймена для ночных прогулок. Сидел бы там, чем будить добрых людей».
7: «Но ехать туда очень далеко», — сказал голос.
3: «Слышу, ты еще молокосос», — сказала бабушка. «Голос у тебя, как у желторотого юнца. А где твои семимильные сапоги?»
4: «Какие еще сапоги? Я езжу на мопеде, и мой товарищ тоже», — сказал голос. «Мы учимся ездить по пересеченной местности. Кто же знал, что вы тут спите?»
3: «А что такое мопед?» — прошептала бабушка.
4: «Это такой мотоцикл», — объяснил папа. «Все в порядке, ребята. Учитесь где-нибудь в другом месте, а нам надо выспаться, чтобы набраться сил на завтра».
3: «Мы уезжаем», — сказал голос. «Спокойной вам ночи».
5: Мона снова легла. И хотя теперь она знала, что это были просто-напросто два мопеда, она представляла, что все-таки это был троллиный комар. Сейчас его звон слышался где-то вдали, зато он распугал всех обычных комаров в округе, и Мона могла, наконец, спокойно заснуть, и все остальные тоже.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте в понедельник в то же время.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: прозвучал ноктюрн из квартета номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении квартета имени Бородина в составе Ростислав Дубинский, Ярослав Александров, Дмитрий Шабалин, Валентин Берлинский.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Людмила Зотова. Поволжье, Центральная Россия. Старинное село Безводное находится в Нижегородской губернии. В XVI веке сельчане занимались сбором меда диких пчел, рыболовством, возделывали поля, без работы не оставались. И по сей день здесь что ни дом, то памятник. Каменные и деревянные дома, украшенные причудливой резьбой, явное доказательство того, что в прошлом безводненцы жили не бедно. В гостеприимном доме старожилов нам удалось побеседовать с местной жительницей Людмилой Евгеньевной. Невыдуманная, простая история ее семьи позволяет представить реальную жизнь простых крестьян в России века минувшего, представить, как они совершили переход от крестьянства к колхозному строю. Заглянем в ушедшие годы вместе с нашей собеседницей, волжский говорок которой придает особую окраску нашей беседе.
2: Людмила Евгеньевна Сотникова, 1944 года рождения, 13 августа. Житель села Безводного, Урожденко, отсюда.
1: Людмила Евгеньевна, вот вы здесь родились, вы здесь сейчас живете. А знаете вы историю своих предков?
2: Ну, не урожденцы отсюда, из этого места, с этого дома. Раньше был этот дом двухэтажный, деревянный. Вот когда у мамы у моей умерла мать, значит, бабушка, вот тогда мама выходит замуж в 20 с чем-то лет, 21 год родили. У нас 908 года, и вот это 20 лет прибавить, значит, да, наверное, 28 год, потому что с 30 года у меня брат родился. Потом они начали переделывать этот двухэтажный дом в одноэтажный. Вот уж мы тут народились в этом.
1: А зачем они стали переделывать?
2: А что, старенький был? Да, двухэтажный был старенький. Вот у них мамы все говорили. Не переделали, а перекатывали. Перекатывали из бревна эти. Ага. Вот переделали, вот мы, значит, здесь так вот и жили. У мамы были... Она вообще вышла замуж, они были середняки. У них была лошадь, вот у дедушки моего, это значит, была лошадь. Вот он, дедушка мой, он работал на почте, как почту перевозил. И он, вот мамы-то были небольшие, они еще были. Тут старше те были, повзрослее, уже вот братья, наверное, у нее уже уехали. Отсюда один был, жил в Сормове, другой жил где-то в Одессе, или, ну, где-то на Украине там, в общем, уезжал брат. Они высокие, такие стройные были, ага. Еще батюшка когда говорил, когда причащал, блин, говорит, это что за богатырь? Да, писали очень красиво. Мама моя 4 класса, в то время церковно-приходскую школу кончила.
1: Здесь же, в Безводном?
2: Здесь, в Безводном, она очень хорошо написала, грамотно, да, расписывалась. Вот только у ней, наверное, да, сестры у нее по классу кончили по одному, а братья у нее вот кончили очень. Писарями где-то работали. Да, вот эти два брата. И вот отец-то у них, вот мой это дедушка, он вез почту, а весна была, как растаяла с гор все, и вот где Великий Враг, вот это спуск и подъем, вот это был дол. И в этом долу он утонул, повез вот он на лодку.
1: Там вода?
2: Да. Там была вода весной, и он утонул вместе с лошадью. Да, и лошади перерубила эти, и оглобли, что ли, их туда как-то их у лошади назвали, перерубил. И так и завяз, и лошадь хотел спасти, и чтобы лошадь вылезла, и лошадь умирает, и он умирает. Еще мамы-то были не больно большие, вот маленькие, эти младшие были. Вот у нас 8-го года брат-то, я у ней не знаю, с какого года-то даже. Брат еще после ее был. Мне, говорит, мы еще маленькие остались, и была большая семья. Вот у них были свои, ну, гумны они назывались, когда мама-то вот еще жила с отцом, с матерью жила. Ну, как вот Пулятия, я не знаю, они как-то гумно она называла. Ну, свои участки, они их обрабатывали, сами все обрабатывали, не нанимали ни рабов, никого, но не жали, но они жили вот как середняки.
1: Как они вспоминали, хорошо они жили?
2: Да, мама-то всегда говорила, чем как середняки, тем хорошо, вот у нас поля, и все там, и росло на полях было, не только здесь было. А вот этот дом, куда строился брат, попал, видимо, овины были. И вот на овин попал, и когда он строился, фундамент делал в 3 метра глубиной. Да, потому что он, видимо, здесь был, и никак копали-копали, вот он засыпал. У ней братья были у мамы. Не братья, а мамины дядья с Ельни. Малая Ельня тут вот есть. У нее оттуда рожденцы, дядья. И у ней мать своя, она была рожденка с Ельни. А у ней две сестры было. Эти две сестры ходили копать туда, ну, помогать. Две сестры у ней, Павлина и Зинаида. Они вот, сестры не рано умерли, 15, и одна 16 лет. Простудились там, и туберкулез получили, и все, и вот умерли. А эти дядья у ней, они 25 лет служили в царской, у царя. Служили, форма такая
3: солдаты
2: была.
3: Они были?
2: Солдаты, мы были 25 лет служили. Форма такая была вообще. Ну, никакие, я не знаю, они простыми служили, mm-hmm. потому что царская форма-то mm-hmm. была. Да. А ее мама все время гордилась, у нее прям даже эти были у нее в рамках. Да, а вот с отцовой стороны бабушка, она вот жила, вот, значит, в Горьком, была в прислугах. Сначала у одной немки, у богатой. Ну, она мигрирована, она не выходила ни замуж, ничего, и бабушка, значит, как вот родила отца, они разбежались, и в то время она уехала к ним, она больше замуж не выходила. И жила она с Ольгой Николаевной, с этой вот немкой. Она учительница была, ЗАГС ей фамилия была, ага. Она вот в Москве, она до 90 с чем-то лет жила, та Ольга Николаевна. И моя бабушка тоже 90 с чем-то лет, и она умерла.
3: А вот что бабушка вспоминала, как она служила в немке?
2: Вот она служила, она все время служанка, но она ей потом пенсию вот эту сделала, у богатых она прислужничала потом. У нас этой жила немкой, это в Горьком они жили на Славянской, ну как коммуналки-то тогда были. И вот у ней даже печка была, вот печка с плитки, с белой, с этой, да. Она была, у них и золото были, она 7 иностранных языков знала. И вот потом, когда они стали священное писание преподавать, и она не стала. Да, запретили, ушла. Да, запретили, уж она тогда была старенька, так она и жила, у нее вот и коммуналки так и жили. Вот, в общем, бабушка, ну, моя сестра, она еще жила, она покоила эту бабушку, ту мою, ту красивая, здоровая, такая была моднячая в этих сарафанах, я как сейчас помню, пойдем по Горькому, вот сейчас как, ну, она такая моднячая, статная такая была бабушка.
3: То есть вот она просто была прислугой, она и, прислугой такая, была. И так вот модно одевалась.
2: Да, она очень... хорошо одевалась, чистюлька такая была, и так модно одевалась. У нее коса была, ой, ниже, прям чуть не до пят была, такая коса толстая. Ага, я вот еще сестра, я вспомню, она все завитую делала. Да, и вот пойдет, как, ходила она. Мамина и отцов вот так в сторону. Ну, больше и семьи были, конечно, потом уже стали бедно жить.
3: А когда бедно стали жить? После революции или еще
2: да,
3: до?
2: Да, уже, наверное, вот стали вот... Ну, мама-то как, она вышла замуж, то мама тут из середины. А у нее с бедноватой были семьи, то отец. Эта бабушка, его отца моего, она оставила своей матери и уехала в Горький. И вот она прислужничала там, так все время жила. А вот мама-то за отца уже вот тут вышла. Ну, тоже такой был, вот у нее отец был тоже такие. У нее, вот где-то у нее вот Лыского вот... За Лыского куда-то ездили. То даже на пароходах ездили. Плыли несколько. Я помню, сама еще из Горького-то плыли мы по нескольку время, да, на пароходах-то. А пароходы долго плывут, плывут. Но здесь была пристань, да. Здесь
3: у вас в селе была пристань?
2: В селе пристань, вот там под Святым Колодчиком, тут вот, не доходя.
3: Вот смотрите, предки ваши крестьяне, хорошие, трудолюбивые крестьяне. Бабушка служанка была в хорошей семье, судя по всему. И вот пришла революция. Вот как вспоминали ваши родители, предки? Приветствовали они? Вот говорят, что крестьяне рады.
2: Сам-то свой, он был кузнецом. Он кузнецом. Но все время в труде. Так-то не сильно уж вот. У меня еще есть эти большие санки деревянные, они дрова возили из-за Волги, на плечах, на веревке, вот так, как бурлаки, ну, зимой-то возили дрова-то. Если навозим на лето, значит, у нас еще летом тетя маленько посохнут, а так тут братья все, конечно, они постарше были, у меня брат-то был с 30-го года. Ну, сильные были такие, все время занимались вот своим трудом.
3: А вот когда было раскулачивание, зажиточное?
2: Мы не попали.
3: Почему?
2: А вот не знаю, мама-то уже вышла замуж, что она уже не стала раскулачивать. Да, она не стала. Вот. А у ней вот эти подруги, их ссылали. Вот здесь не очень далеко двухэтажный дом есть, он раскулаченный дом.
3: И вот куда их сослали?
2: В Москве вот. Мамина была подруга. Мама говорит, их посадили в 2 часа ночи на лошадь. И в Корыто 8 детей было. И вот из них одна была девочка, она вот с мамой дружила. Они еще были, вот мама-то не замужем были, да. Еще не больше. И их вывезли на Урал. И отец их, хорошо летом вывезли. В землянку отец выкопали, ну, были, конечно, крепкие, отец был. А что было-то? Только вот у них был стан вот такой, и все. И куча детей, и двухэтажный вот этот дом деревянный, вот и все. Вот он еще
3: и
2: до
3: все
2: сих пор. До сих пор, да, и все богатство, не лавки, да и все. И вот их вывезли, и мамин-то еще, вот эта подруга, она приезжала, потом взрослый, замужний, приезжала сюда к маме, я как сейчас помню. И вот еще одна у них, младшая, у них было, не знаю, 8 человек было, детей эти. И отец, куда их вывезли, туда на Урал, выкопали землянку, и жили все, потом уж подросли, и вот уж выползли. Отец и у них жил до 100 лет, почти, не знаю, без 2 годов или без скольки-то, до 100 лет жил. Так умерли они где-то на Урале, мама да, всегда
3: так
2: говорила.
3: Так они вернулись в село.
2: В селе жила есть только одна дочка, она куда их увозили, она была постарше, она и убежала. Убежала, вот она жила тоже до старости, тетя Нюра, да. А вот этот дом сейчас, вот приезжала с Москвы, вот одна из них, не знаю, младшая, кто ли, приезжала и говорит, это же наш дом был раскулаченный, да.
3: А что с домом сделали?
2: А вот туда забрали его, и потом тут они продавали, из рук в руки шли. И вот сейчас моя тут знакомая живет. Так до сих пор живут они в этом доме, вот тут за башней. Старый, так все среди кирпичных домов так стоит старый. Они никак, они тоже купили, они бедные. Бедновато живут. И никак не могут выстроиться. Ну вот еще ты чего сказать. Мама всегда вот и работала она вот на заводе, сетку латунную ткали.
3: А завод здесь был?
2: Здесь был в селе завод. Он до сих пор, вот не больно давно эту стали у нас этот, московский привезли кабельный, а то был сетку ткали, вот как решетки. И была простая металлическая сетка, и была латунная. Так сначала еще эту латунь-то привезут, вот, проволоку-то, они ее тянули в тоненькую. В тоненькую была толстая, надо эти, а да, в тоненькую вытягивали. Там такие были, я не знаю, воробьи они какие-то звали их. Да, вот их перематывали. Потом их когда вытянут из толстой, то вот перематывают, а потом уже в стан, вот маленькими этим клубочками в стан. Вот они занимались этим. Здесь все село вот это. И покупали, и приезжали купцы, и все. Вот еще мама у нас ткала, когда тут же потихоньку ткали, дома были эти вот, да.
3: А нельзя было ткать?
2: Ой, ну чай тут как, потихоньку как. Производство само собой завод-то, а эти дома. Приезжали тоже покупатели эти. Я помню, старенький дедушка из Чувашии приезжал. Ага. Купит сколько-нибудь. Ну, как перепродавали они вроде. Вот на решета. Это решето-то вот. У нас отец вот ходил, он даже по деревьям. И мама говорит, войдут в голод-то. Тоже, когда война была, в голод она ходила. Вот наберет этого, и решето там ткали. Соткут, и потом там решеты делали, и продавали, меняли на хлеб. Кто-то хлеба много было, вот они меняли, пешком ходили. По несколько километров его ставит вот нас, на старших.
3: Мы уже до войны дошли. Хотелось бы тоже, может быть, вспомнить, когда война началась. Вот что вам родители рассказывали? Вы начало этой войны, вы еще не родились.
2: Да.
3: Вот что с ними случилось, когда война? Пришлось ли перестраивать жизнь? Пошел ли папа на фронт?
2: Нет, папа не был на фронте. Папа у нас был, как они называли, бронь, что ли. Он вот был кузнецом. Здесь вот цепи ковали. И брат у меня тоже ковал. Но он после уже войны ковали цепи на корабли. Толстые цепи. Брат вот был молотобойцем. Он так и не женат, и умер в 57 лет. Потихоньку работали вот.
3: Да, ну вот что в войну, что вам рассказывали родители? В войну как изменилась их жизнь?
2: Ну, как голод был, голод. Мама-то вот меня родила в войну, то она, говорит, за липовыми лесками ходила, липовые лески ели, шипы, липовые лески, вот туда в луга у нас есть. Ходили, и вот этот кузов, который у меня был, вот она говорит, носили вот они в этом кузове шипы. Ну, я родилась на 4 килограмма, и брат у меня с 47-го года, вот после войны, я-то в войну, а он вот с 47-го года, по 4 килограмма.
3: Большие дети
2: крупные были. Вот она мама все удивлялась, говорит, надо же, на липовых лесках, говорит, у меня зародилось.
3: А огород был у них в это время?
2: Огород у меня, как до сих пор остался огород. Но уже потом, вот она когда вышла замуж, то там же, наверное, в революцию, то у них отняли эти участки-то. Все участки, у них же были участки, и потом уже в колхоз перешли. Ой, какая у меня старинная была карточка, в ту карточку была, вот только недавно отдала ее. Ой, в колхозной было собрание около церкви нашей. Ой, я не знаю, с 32-го года. В 32-м году, это вот еще до войны, ребятишки собирались. Кони. Здесь вот у нас была кузница, подковывали эти подковы. Вот еще вот эта бытность, мы ходили, бегали, лошадей загоняли, и вот эта кузница, им подковывали подковы.
3: Ну вот когда колхоз образовался, как ваши родители считали, это хорошо было или все-таки?
2: Колхозы, конечно, шли, хоть за палочки работали. Только писали палочки, ведь не то, ни деньги, ничего не давали. Но за палочки где-то давали пшеницы, где-то, ну, в общем, хлеб давали. На мельнице здесь была еще, в селе мельница своя. Или здесь мололи, или вот еще в Карабатово есть соседнюю, там водяная была, видимо, где-то мельница. Или в какую-то деревню, в общем, ездили они на санках, возили зимой. Тележек-то, я не знаю, тележки-то, вот у меня еще есть колесо от тележки, есть сама ось, вон там валяется, сама тележка, вот возили летом-то на этих тележках, все обрабатывали участки. Ну, потом в совхозе-то тут вот давали же участки-то нам под картошку-то. Мама пока жива была, и мне давали еще, а потом уж вот все тут прихватизировали. Приватизировались-то и продали все участки.
3: Это вот. Уже вот в последнее время?
2: В последнее время уже все.
3: Ну вот, а в колхозе, когда в совхозе работали родители, они не говорили, что вот, допустим, до революции было как-то более сытно жить, более удобно?
2: Да.
3: Или наоборот?
2: Нет, до революции это было лучше, мама-то всегда говорила. Да, там было попроще. Там потому что свое хозяйство держали, они могли и продать там, сколько покупатели приезжали. Потому что здесь же было и водой приезжали, и нечем так, или пешком только приходили, эту воду и приезжали. И покупатели, да, и вот эти решеты, вот эти вот, сетку латунную покупали. А потом у нас удочки еще делали, крючки, удочки, цепочки, рыболовные, вот еще делали, да, удочки. Потом петелки, крючочки, это все вот на заводе делали, вот это мелкую-то. Мама-то на дом брала работу, потому что у нас мы еще были маленькие, она в домнице была. А так ту войну, ту саму, то она торговала хлебом. Здесь пекарня была своя, и вот привезут хлеба-то на лошади, и вот и раздавали население, то продавали. Да. Мама говорит, я быстро, говорит, все считала, прям в уме, а тебе туда ни счет, ничего не было, в уме. Да, я бегом, говорит, раздам, говорит, хлеба-то, ну, где-то маленькое. Давали же чуть-чуть себе-то, четвертиночками всякими. Так прожили, да, и все еще здорово вот жили.
3: А вот если еще вспоминать старину, все-таки мы сейчас находимся на Волге. Все, наверное, когда думают о Волге старой поры, сразу вспоминают бурлаков. Были в вашем селе бурлаки, по рассказам?
2: Ну, они только проезжали здесь, мне кажется, своих бурлаков здесь не было все лето. Потому что к нам у нас считалось зажиточное село-то за счет вот этой. Приезжали и купцы, и покупали. Нет, здесь самих бурлаков не было. Я не знаю, может быть, кто-то и нанимались, но не было большинство приходящих. Так-то не было.
3: То есть все свои были работящими, им хватало?
2: Работящие рыбу ловили, конечно. Да, себе-то чай продавали вот так-то.
3: А какая рыба была здесь раньше?
2: Рыбу раньше и стерлить, и хорошая такая рыба. Вот у меня дядя, здесь озёра еще есть. Вот дядя мамин, второй брат, он ловил рыбу, здесь озёра были, карпов ловил. Серебристый карп, помню, туда нам принесет, по рыбинке даст нам. Потому что здесь вот сестра мамина-то жила, и брат еще жили и нам давал. Дети эти были кучи, а все дружно жили, да. Все водились друг за дружку, и как-то вот все, а сейчас ведь одного. Это раньше-то, конечно, было попроще.
3: Вот вы родились в конце войны, послевоенное детство. Помните, вот что интересного было? Чем вы занимались, как дети? Какие у вас игры были, забавы, что вам нравилось?
2: Вот игры-то какие мы вот раньше-то, ну, человек как, бедненько, конечно, одеты были, но все одинаково были. Мы играли в лапту, играли, и качели. Два дерева стоят, нам сделают цепи, качели были вот у нас очень большие. Мы еще маленькие все, кон какой-то вот играли вот на этим, на дороге писали. Асфальта тут уже не было, прямо на дороге. Рисуем палочками. И вот как только весна начинается, мы в этот кон. Ага, и вот цари какие-то еще были, мы тут прыгали. Да, вот.
3: А было время у вас, чтобы играть, или вас привлекали к работе в огороде?
2: Ну, как в огороде-то, конечно, делали, совмещали. Бегали, совмещали, все заставляли, нас воду наносили из-под горы.
3: Да. Дети носили?
2: И дети, а что, я помню, на Кромысле ты что еще, дитё? Ой, на Кромысле ты несёшь еле-еле. Сначала

0: очень вкусный. Ой, какой был вкусный хлеб. Сейчас стоишь в очереди в магазине, давка, взрослые все, а тут маленько стоишь, ну, если останется буханочка нам. Ой, а куда раз не доставалось ничего? Ну, у нас был садик, я уже ходила вот в садик. Да, все-таки это большое дело было, продали этот садик. Спихнули, сейчас все разуродовали. Так садик был, мама отдавала нас хоть бедненько как-то. Все равно, ты брат ходил, я ходила. Брату не нравилось, а мне так нравилось. Меня выпускали в школу. 7 лет я уже пошла, мама все говорила, как я плакала, говорю, начнется трудовая жизнь твоя, уже все в садике.
1: А в селе люди дружные были? Были ли у вас общие праздники?
0: Ну, как-то праздников-то только пару дней были, так-то вот чужие. Ну, дружные так-то, все как-то были, одинаково жили. Не запирались. Да. Вот Пасха начнется, ой, кричать ходили в 12 часов ночи уж, если кто курочек держали, да яичко подадут. Ну, в этих, в лушных перьях все время красили их. Или печененку подадут, как, ох, бежишь, насобираешь. Да. Конечно, уж большими, даже были в школе учились, мы ходили, Христос воскрес, кричали.
1: Да. А вот о православной жизни вашей поговорим.
0: Православие. Ну, мама меня водила в церковь. Здесь церковь-то была разрушена, это же только в 89-м году, наверное, здесь церковь-то открыли. В 90-м году у меня дочка венчалась. А я так осталась невенчана. Такое было время вот это, комсомолец. И на Великом Враге только была вот церковь-то. Ну, мама всех нас крестила, конечно, и внучат у меня все покрещены. Вот одну только в Усинске крестила, а одну вот в нашей уже церкви, вот в этой восстановленной крестили мы. И братья, ну, все у нас крещены, конечно. Мама водила нас в церковь-то. Ну, туда ведь далеко, пешком, тебе все пешком же ходили туда, до Великого Врага. Ну, брали, все равно по праздникам те как-то мы. А тут уж начался то октябрята, то пионеры, то комсомол. А к самой уже вот такой православной я уже пришла. Это мы жили вот в Коме.
1: Если мама вас водила в храм, то есть мама верующая была?
0: Вот у мамы был дедушка, он строитель этой церкви. Он даже похоронен был около церкви, но они тут потом не признали. Я говорила нашему батюшке Льву, я говорю, он же у нас от Комаров. Они строили церковь на яичках, вот он собирал. Ну, многие еще ходили по деревням, хоть собирали яички.
1: Это и... когда было? В конце 19 века? 1800?
0: 1800, а вот какие-нибудь, потому что это же дедушка мой уж. Да. Мама-то родилась в 1908 году, а так она еще не первая. И вот он строил, был строителем церковным, да. Они вот были и богаты вообще по маминой стороне. Были они богаты, тут Комаровы, им фамилия была, они богаты, но не своим трудом, конечно. И вот у них была бабушка, ну, жестокий, вот не дедушка, вот не прадедушка мой, а там кто-то из них. Ну, они тоже все время здесь жили и выросли, у них тоже двухэтажный дом был. А взяли мне в невесту своего сына. Моему дедушке мать, они ее взяли тоже с ельни, привезли оттуда. Приехали, говорит, в царской одежде, все в золоте приехали. И взяли ее, и она вот тут служила у них. И не послушалась. Не послушалась чего-то свекора. А жили, говорит, какое-то подклетье было. Видим, как полуподвал во втором. Ну, а тут дети пошли. Этот свекор так ее избил, не муж уже. А избил так, что она пришла, говорит, к матери, пешком же ходили, пришла к матери, как задрала, говорит, подол. Мать как увидела, выглядела целая из погреба. И она говорит, баба Секлетики, вот. Я вот ее тут чту все время на кладбище, конечно, я ее чту и поминаю все время. Мама как рассказывала вот про нее, тоже были у нее в хорошей семье, и приехали они по слухам, приехали ее сватать-то в золоте, думала, что выйдет в хорошую, а тут только дети, и одна нищета пошла, ну, батрачили. И вот ее избила, мать-то, говорит, только вылазила из погреба. Сразу как увидела, ее опять в погреб упала. И все, слегла, и потом умерла у ней. Это вот моей маме-то она бабушка была, баба Секлетики, она ее звала. А уж мне она прабабушка. Да, вот и у них какая была жизнь. Но не так, вот они жили богато, все равно вот церковным строителем он был. А я уж вот пришла, в какие годы-то, наверное, уже была в 90-е, вот как начало православие это уже тут восстанавливаться-то. Вот я сюда приезжала, вот я и Олю повенчала, и я всегда там в храм ходила, там тоже только еще открывались. У нас был даже какой-то актовый зал сделали, как по церкви. Ну, я тут участвовала, конечно, тоже и в нем. И мы всегда ходили вот. И вот я не знаю, мы чему-то не повенчались.
1: А вот пока вы были пионером, октябрёнком, вы сами отошли от церкви или все-таки внутри-то что-то вы...
0: Внутри-то, конечно, у меня всегда было. Мама-то всегда говорила, мама-то тайком водила вот меня в церковь, но все равно. И крестили, вот и у брата крестили.

0: тоже потихоньку, в церковь-то была, мы потихоньку крестили. А вот почему-то, вот я не знаю, я не повенчалась. У нас старше меня ведь венчались. Платье одно ходило по всему селу, венчальное это платье, да, по всему селу ходило. Я не знаю почему-то, у меня муж вот из Белоруссии, а как встретились, вот он служил в армии, он с детдома, его в Кемерово послали. После 7 классов, как туда же, как распределение было. И вот он там в Кемерово жил, учился, он горно-нефтяную технику было сначала, начал. Говорит, нет, я под землей не буду умирать. И потом перешел, выучился на шофера. Куда выучился на шофера-то, он еще немножко чуть-чуть там поработал, его сразу забрали в армию. Он 3 года служил в армии, в 62-м году, а взяли сюда в Горьковскую область. И он служил вот тут в Богородском, а я на станции работала, я дежурная по станции работала. И он приехал, они грузили в Байконур, а у нас был военный тупик, воинский тупик был. И они гружали вагоны, а он возил командира части. И вот он подошел ко мне, дежурный по станции, у нас там вообще-то не вход запрещен, а в вокзале еще был бачок. А уже поезд уже шел пассажирский, мы закрывали вокзал. В вокзале уже бачка не было, как раньше было, на каждой станции кипяток бесплатный. И у нас был бачок с водой. И он пришел и говорит, дай, девушка, разрешите мне попить. У нас дежурки свой был бачок. Я говорю, ну попейте. Он меня пристал. Вот, девушка, скажите, вы замужем или нет? Замужем вы или нет? Ага. А у нее оставалось минуты командира вести, надо было туда в часть уже. И он говорит, ну, девушка, дайте мне адрес. Я напишу. И вот я ему взяла что-то, написала адрес свой. Я в Богородске жила. Нам там как специалистам давали квартиру, по комнате нам дали. И он сначала приехал, прибежал, в увольнение отпросился, на 3 часа, что ли, приехал быстренько и приносит мне скорее земляника, как лесна была, вот как сейчас помню, земляника появилась, была в пакетике, мне маленький пакетик землянички, ну, то есть стаканчиками продавали, принес этой землянички, я думаю, вот какой парень-то это, а он так-то симпатичный был, все, приносит. Вот девушка прям сразу с пакетиком подбегает и туда к девчонкам всем. И такой хитрый спрашивает, какого я поведения у всех, у работников. Ага, втихаря. Это уже они мне потом только сказали, куда он уехал, какого я поведения. А мы же в форме ходили. Да, и красная фуражка. И все. И больше мы с ним не встречались, и они уехали в Байконур. И он пишет, что тут письмо, вот я на верблюд катался. Я всему взводу сказал, что я на этой девушке, которая бегает на станции в красной фуражке, я на ней женюсь. Сразу решил, любовь с первого взгляда. Ага. А я еще смеялась, все думаю, да ну, тебе какой-то, не знаю, чего.
1: А приду. Сколько вам лет было?
0: Я вышла замуж по 22-му году, 21 по 22-му году, да. А ему было 23, вот, тогда, ну, хитрый. Он в Белоруссии в детдоме, все время он воспитывался там. Умерли родители, ему было 9 лет, его сестра в Красноярске жила, и она сказала тогда, я, говорит, бы с ними не выдержал. Там еще был один брат, вот он в Ставропольском крае, я не знаю, живой уж он сейчас или не живой, или старший брат его был. Он мне сказал, я с детдома все, но я ему туда пытала его, говорю, где у тебя все-таки родные есть. И он мне дал адрес, и я написала сестре вот его письмо, и мы стали переписываться с Марией.
1: А что вы сестре написали, когда узнали адрес сестры?
0: А я сестре написала, говорю, вот Коля так и так. Я говорю, он сказал мне, что вот нет у него никого. А я говорю, ну как, вот, наверное, сестра же. И она мне сразу ответила, посылки нам присылала. Они там поросят держали на все время. Мне и колбасы домашние, и сало всегда присылала. Всегда потом овечек держали, шерсти присылала. Мама вязала мне и носки, и все, да.
1: Как вы поженились?
0: Как? В Байконуре-то он там побыл, написал письмо, вот я сказал всему взводу, что я на этой девушке женюсь. И это вот они летом уехали. И в декабре месяце я как раз была на смене, только на смену-то пришла. И документы лежат, смотрю, воинская часть, у нее запечатаны были эти документы строгой отчетности. И я читаю батюшке воинская часть его, 4238, как сейчас помню. Смотрю документы, двоечу опять. И мне остался этот эшелон опять отгружать. Это вот отгружало, они приехали, отгружали. Я как раз провожала его, отправляла этот поезд. И тут смотрю, состав стоит. И сидел парень, он охранял этот состав-то. И он пришел, говорит, он мне говорит, а Коля Сотников не приехал? Меня сразу как прострелило. Смотрю эти документы. Я говорю, нет, а он сказал нам всему взводу, что он будет на вас жениться. И вот я не знаю, как по закону, по какому-то, буквально, наверное, минут через 15 он приезжает, демобилизованный воин, с чемоданом, все. Мне девчонки говорят, иди подменяйся, и выйдешь в ночь на работу, а сменщик подменит тебя. Ну, Василий Андреевич, он был старенький уже, ну, в возрасте был, но еще работали, не на пенсии были. И он меня сразу подменил, и мы пошли по городу, ему гостиницу надо. И идем в гостиницу-то, а мимо ЗАГСа проходили. Как-то вообще, вот я не знаю, как это глупость, вот сколько лет, и все вспоминаю, и думаю, глупость какая-то. Идем мимо ЗАГСа, он говорит, давай зайдем. Пошли, а там нам сразу предлагают, давайте будете расписываться, все. Мы написали заявление, оттуда 10 дней было. И он пошел в гостиницу. Ну, там мы место заняли, потом мне на работу, где-то в кино мы сходили тут, и на работу уже в 8 часов мне надо было приходить. Он проводил меня на работу и сказал, вот я через 10 дней приезжаю, думай хорошенько, как это на всю жизнь. И то он воспитанный так он был, да. И пошли мы расписываться, с ней денег ничего не было, он демобилизованный воин. У меня кредит какой-то тогда был. И туда не прописывать, комната маленькая, 10 метров нельзя, туда 9 метров надо было, чтобы прописывали. У нас работал замначальника станции, и он мне туда уж позвонил, туда, говорит, как вы думаете, парень сидит дома, ага, пожениться. И расписывать нас не расписывают, потому что нет прописки. Не прописывают, потому что не расписаны. И вот, в общем, он решил этот вопрос, позвонил, решил этот вопрос, у нас день уже регистрация настает. Пошли расписываться, 1,5 рубля мелочи, помню. Ой, какая там свадьба, ничего, я к маме-то куда приехала. Если бы она предложила, сказала бы, давайте свадьбу сделаем, давайте обвенчаемся. А у меня тут не было ничего. Она еще мне сказала, говорит, обвенчаться бы надо, Люсь. А я говорю, мам, так у меня нету платья, а платье-то в поселок ходило. Можно было этому платью, не знаю чего. И так прошло и прошло, и вот надо, затянулось, и все, только отступили, и все. И так у меня венчана осталась.
1: Вы расписались, и с мамой он еще не был знаком. Вы без маминого благословения.
0: Да, ну я до мамы туда раньше сказала. Мама, вот я с парнем познакомилась, он мне предлагает выходить замуж. А вот когда мы расписались, свидетели были, девчонки из общежития. И вот нас за него, да, за меня. Даже шампанского не покупали, и девчонки пошли на работу, расписались, даже шампанского не было. И приезжает потом, через несколько часов у меня приезжает брат. Ой, это уже вот судьба, видимо. 15 рублей денег привозит мне. Угу. И я иду, покупаю бутылку водки, бутылку красного. А соседи собрали закуску. И вот от нас свадьба была такая. И куда пошла вот в магазин и встретила... В общежитии мы вместе с девушкой жили. И говорю, Рима, пойдем ко мне. Мы расписывались сегодня. Говорю, девчонки на работе. Брат приехал, познакомишься. И мне познакомились на моей вот этой. Угу. Ой, ну Рима, конечно, умница. И они вот тут познакомились, и потом только переписывались. Она так не очень красивая была, но душевная, очень хорошая. Написала маме, даже поздравление писала на праздник. И он привозит, мам, вот так и так. Мам, я вот ее не знаю, буду я ее любить или нет. И несколько лет они попереписывались, потом все, мы ее уезжаем в Якутию. И они тут уже связь потеряли между собой. Потом я приезжаю из Якутии и иду в столовую. Поступила опять на станцию работать. И Рима-то там сидит за соседним столиком. Я говорю, Рима, здравствуй, ты не замужем? Она, нет. Я говорю, Вен, ты у нас так и не женатый. И она как вспыхнула вся и убежала. А я говорю, Рим, ты так в общежитии живешь? Да. В общем, ему было 33 года, а я вот помоложе ее на год, вот 32 года. И я потом говорю брату, то я говорю, им ты не замужем. Судьба просто какая. Я говорю, пошли в общежитие-то. И пришли, у нас сразу обомлело. И все. И они потом все встречались сначала, потом им дали комнату. Ну, деток так у них и не было.
1: А вот почему вы отсюда уехали? В Якутск?
0: В Якутию почему? Уезжали, в Коми уезжали. Все на заработки. Вот муж тянул меня. Он сначала, когда мы поженились, он меня все... Мадонна все зовут. Я тебя увезу, только уедем на юг. Уедем на юг, жить там. Только чтобы как-нибудь тебя не отбили там у меня. Ага. И потом познакомился с каким-то парнем и уехали в Якутию. Вот на заработки поехал. Он сначала один уехал, потом я тут через год. Мы 4 года прожили, домик там покупали. Так я похоронил ее там. На коме земле. Прям вот лег спать и не встал. Даже 53 года не было ночи. А я в 50 лет ушла на пенсию. То вот год только прожили. Мы с ним, я на пенсию ушла. Он один работал, и все. Он умер, и пришлось мне сюда уехать, на родину. Да. Так вот живу 20 лет. Пришлось состроиться, и все, вот, до одной. Ой, с мамой, и с маленькими детьми, и с огородом, и так все. И так Господь мне хватал. Я еще успевала и в церковь, и детишек. Ходила, они все, да, мне маленькие прям преклонялись, все ходили в церковь, всегда водила. И уж вот тут вот мы с батюшкой, с Львом как-то поближе стали, и я всегда вот. И сейчас стараюсь все время, как-то мне хочется, или днем, или вечером я в церковь схожу. Служба, если есть, все время стараюсь ходить. На службу надо, потому что никак тут.
1: Ну, это что для вас значит церковь?
0: А церковь для меня теперь для меня все уже это. Я уже все, я и детей приучала, они всегда приезжали, вот у меня каждый год и причащались, сейчас уже стали взрослыми, тоже не стали ходить, приезжают, у которых раз они причастятся, да, так то и неверующие, мы все, я их стараюсь всегда приучить, праздники никогда дела не делать, ни стирать, ни шить, ни в коем случае.
1: А вот что вы считаете самое главное должен делать христианин, верующий человек?
0: Самое главное, верить, вера, должна читать, заниматься, все познавать, Святое Писание. И мама, вы... когда вот у меня умирала перед смертью, всегда только говорила, вот если туда же пусть поведут меня на казнь, но я всегда буду только за Бога, за Господа. Меня Господь хранит, и всегда мне писала, Люся, только не отступай от Бога. И всегда и мама говорила, и я деткам всегда, только с Господом, только с Господом. На посты, до старости, все посты. Я туда еще батюшке там говорила, я говорю, батюшка, на вот посты у меня все, она не надо. После 60 лет людям поста не бывает, потому что люди больные, им поста не бывает. Там батюшка все время там причащала ее всегда, старалась причастить, вот уж и больная была. Сестру покоила 10 лет. Как-то подойдет к церкви, молилась, она дома всегда молилась, она все молитвы знала. Mm-hmm. Мама тоже вот и утренняя, она говорит, я все наизусть знаю. Так, вот она мне наказывала, смотри, верую знай. Потому что мне свекровь туда сказала, когда мы, говорит, поженились еще с отцом, свекровь сказала, ты верую знаешь? Смотри, в первую очередь, когда придем туда, Господь будет спрашивать, верую знаешь или нет. Я вот всегда и сама, и детям только говорю, верую в первую очередь. Батюшка куда заставляет, он причащается, когда верую знаете. Ну, сначала-то я тоже, она длинная, мы же что тут отступники были. И потом я уж вот втянулась, вот читаю, у меня библиотечка небольшая.
1: А читаете что, Святое Писание?
0: Святое Писание. Евангелие каждый день, чтобы по главе хотя бы, на работу беру, по главе Евангелия, чтобы все.
1: Есть у вас любимые места в Евангелии, которые вы очень любите и ждете? Ой, вот сейчас начнется мое опять.
0: У меня, знаете как, я вот еще батюшке даже Валентину говорила, я говорю, батюшка, вот я читаю, и для меня всегда новое открывается. Вот я читаю, вроде помню, все. Ну, как вот, все вот такие моменты знаю. А вот начнешь читать, я как будто опять все вновь. Как будто вновь вот это все. У меня есть старинная, мамина еще книга. Я одну отдала книгу, у меня была «Сеятель». Я батюшке, конечно, она в хороших руках, конечно. У меня есть «Житие Иисуса Христа», «Земная жизнь Иисуса Христа». А мамина жизнь Пресвятой Богородицы в старинном 1800 какого-то года. Я ее, конечно, все время перечитываю так, но вот для меня все время как это новое. Потом как-то вот у нас отступников было много, ушли в эти в секты, йоговы были, у своих хороших знакомых подруг полно было. И они ушли, я батюшке Льву туда сказала, и вот как только что-нибудь затронем, и вот начиналось. Я доказываю одно, они доказывают, батюшка сказал, не надо, это грех. Не надо. Потому что не сумеешь, говорит, истолковать как следует. И не надо. И я больше не стала с ними. Придем, просто поздороваемся, вот так, между прочим, но к Богу мы не подходили. Я уже, как батюшка наказал мне. Потому что было, ну как, еще вера-то не ясная совсем-то. Ну, не на ногах колыхалась вера-то. Я так сама-то верила, а они вот отступили. Я когда Льву говорила батюшке, говорю, батюшка, вот я говорю, не венчалась, так прожили мы жизнь. Он говорит, ну молись теперь, ничего теперь не сделаешь, только молись. Вот начали-то когда? Сама когда пришла к вере-то? То так-то веришь, ну такой ну, будет да. Уже твердый к вере.
1: Воцерковление-то произошло да, поздно.
0: Да, да, да. Да. Да. И вот я мне какие-то вот наши мысли, иногда вот такие бывают. Мало ли чего-то случится, ли разорять опять будут. Я пойду прямо штыком.
1: Разорять церковь, если, да?
0: Да, если вот случай, мало ли что, на защиту пойду прямо. Говорю, пусть я удожу это, что
1: это самое
0: случится.
1: Это самое,
0: самое главное, я ни за что. Мне мама вот как-то этому учила, она говорит, я все время за Господа. Мне и самой в мыслях все время, вот когда как-то пробегает вот такая мысль, и я все время говорю, нет, я за церковь. Я иконы, у меня как получилось, очень я отправляла отсюда контейнер. Мебель какую-то мы брали, я дочке купили квартиру там. И я взяла здесь икону. Люся мне говорит, это нечаянная радость вроде была, икона. И я взяла эти иконы, и книг взяла здесь много. И думаю, я собираю их вот по месяцам. У меня почти все, у меня, наверное, только июля нет. А так у меня вот это житие святых по месяцам. Я бывает, ну, когда вот лентяйка, конечно, ленюсь, вон, читать. Вон, как в посте ответить, надо житие святых читать-то. Да крупные написано. И я отправляю этот контейнер и положила туда. Мне что-то с контейнером как-то не получается. И приехали они, и они что-то пломбируют сами. И открыли двери. Я думаю, нет, я это не положу. Пусть все то пропадает. И я привезла обратно. Икону привезла и книги. Думаю, я сама увезу. Уж тяжело будет, но сама увезу. И вот как она у меня исчезла. Видимо, недостойно просто я была, да. Не то я ее здесь оставила, она здесь, где мальчишки, тут, может, кто-то приходил. Да и... Я говорю, Люся, я забыла, я привозила ее туда или нет. Вот, ну, выкинулась прям, вот икона. Книги все тут, а иконы нет. И вот говорю, ну, видимо, просто у меня так получилось же. Да, недостойно. Владычица ушла.
1: А есть ли у вас какой-то святой любимый, через которого вы вот ощущаете тоже помощь Божию, когда что-то вам нужно в жизни?
0: Святителя я всегда прошу.
1: Святителя?
0: Николай Чудотворца. Я вот как чуть чего, или захвораю, или чего, Пречистую Матерь Божию и Николая Чудотворца.
1: А ваша святая покровительница Людмила?
0: Людмила. Как? Вот у меня есть и жития ее, и есть икона ее.
1: А вы чувствуете близость какую-то с ней?
0: Ну, как же, куда читаешь, я куда призываю, вот, Господи, мне как-то вот все тут, и сон какой-то получится по-другому. А у меня еще есть книга, вот мне батюшка дал второй удел Пресвятой Богородицы. Первый удел у ней в этой, на Афоне, а второй удел у ней здесь, вот в Дивеево. И у меня есть эта книга большая. И мне батюшка еще подарил Саров. Тоже я ее прочитала, но только один раз. Вот ленюсь. Каждый раз думаю, как бы мне запомнить это все. Потому что мало ли я ослепну. У меня мама-то ослепла. И что я только выучила, то знаю. Я утренние вот все знаю молитву, а вечерние никак не приучилась вот наизусть. Вот батюшка Валентин как всегда говорил, кто-то из святых даже ходил, и он всю псалтырь, ну, наизусть ее знал из псалтыри. Но я вот несколько псалмов знаю. 33-й, 50-й, 25-й, 26-й, 131-й. 131-й – это «Помяни, Господи, царя Давида». А вот перед этим, то еще один псалом, я молюсь как вот за детей, вот за благополучие. Как только приступаю молиться утром, я молюсь, эти псалмы читаю. У меня долго получается. Вот за 2 часа я успеваю. Господь дает силу. Просто Господь дает силу. И сколько раз я бы не обращалась со слезами, Господь мне все устроит. Или как-то раз вот даже денег нету. Думаю, Господи, помыслю, как же мне в эту в церковь идти, у меня не на что. И пойду, и всегда вспоминаю, как бедная вдова подала 2 лепты. И думаю, и Господь мне после дает. И как-то устраивает мне Господь, что я все проживу, все хорошо. И вот я верю, у меня вера и надежда. Вот это в первую очередь. Не большая так и церковь я восстанавливала на коме земле. Я помогала, я по предприятиям ходила, выпрашивала денег, или давайте материалами, или деньгами, чем-нибудь помогайте. Куда я поехала эти плиты везти, вот там, на основании там собора. Я поехала за плитами, и потом, когда приехала, батюшке-то он мне говорит, оставайся здесь, все, я тебя не благословляю. И вот я ему туда как-то, конечно, дерзнула. А я уже здесь жила, мне же маму надо было. Я говорю, я уезжаю, батюшка, но я же по таким условиям. И вот он меня так настаивал отец Михаил. И он говорит, я тебя не буду благословлять. Я говорю, ну ладно, я верую. Я верю Господу и Пречистой Божьей Матери. Мне все равно поможет. Ну, вы не поможете, ну, если вы меня не благословляете. Ну, как будет, так и будет. Ага. И мне хотелось меня было отпускать. Я приезжаю через год. Прям чащалась, и батюшке просила прощения, что я дерзнула. Батюшка мне туда, вот и говорит, твои плиты пошли, Людмила, на храм. И я так, вот до сих пор я прихожу и думаю, как моя частичка, хотя бы маленькая, но пусть будет моя частичка.
1: Людмила Евгеньевна, последний вопрос, наверное. Вас будут сейчас слушать верующие люди. Что бы вы им хотели сказать?
0: Верующим, то, чтобы вера была больше, хорошая,
1: твердая. А чем можно веру поддержать?
0: Твердую веру. Я вот, ну вот я привожу примеры. То из Евангелия привожу примеры, то так по своей жизни привожу примеры, как мне Господь помогал. Говорю людям, да, верующим, которые вот...
1: А в себе, как вера? У вас крепнет вера?
0: Вера, чем вот, мне кажется, что чем больше вот я хожу в храм, тем больше я вот читаю. Мне читать, вот это читать, внушать себе, вот это вот, над собой работать. У меня это как-то Господь дает посеяли. Как говорю, Господь, если я достойна, ты мне, Господь, пошлешь, если я достойна.
2: Простая судьба, простые события, прямые рассуждения,
1: Людмилы Евгеньевны Сотниковой, жительницы старинного русского села Безводного Нижегородской губернии, позволили нам заглянуть в русскую глубинку века минувшего. Все дальше отходит от нас это время, все меньше свидетелей, открывающих нам реальную жизнь, непридуманную жизнь, остается рядом с нами. И тем большую ценность представляют собой встречи, подобные этой. Передачу подготовила Людмила Зотова.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил мне Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускори в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенный воздвигл еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, где ти к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, у врачу души моей, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей,
стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя, спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечные, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 92-е зачало послания к римлянам, отрывок из 6 главы.
1: «Братья, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Иисусе Христе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя».
0: Послушайте 26-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 8 главы.
2: В то время, пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если мы с вами откроем Евангелие и полностью прочтем 8 главу Евангелия от Матфея, отрывком из которой Церковь нас сегодня назидает, то увидим, что вся 8 глава описывает чудеса, которые совершил Господь. 7 главой евангелист Матфей заканчивает Нагорную проповедь Спасителя, которая поразила народ. Христос учил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. И вот, спустившись с горы, которая получила название «Гора блаженств», потому что именно на этой горе Господь провозгласил заповеди блаженств и все свое остальное нравственное учение. Гора эта находится в Галилее. Вот те из наших радиослушателей, которым посчастливилось совершить паломничество на Святую Землю, наверняка видели эту гору блаженств и представляют, о чем я говорю. Так вот, спустившись с горы, на которой Христос учил как власть имеющий, Он являет эту власть в великих чудесах. В чудесах над людьми и над природой, которые до Него никто никогда не совершал. Вот я перечислю по порядку чудеса Спасителя, описываемые в 8 главе Евангелия от Матфея. Первое – это исцеление прокаженного, затем исцеление слуги римского сотника, после исцеления тещи апостола Петра, потом усмирение бури на море, и заканчивается 8 глава рассказом об исцелении двух бесноватых. А следующая, 9 глава, начинается чудом исцеления расслабленного. Конечно, такое обилие чудес поражало людей. К тому же, это ведь еще первый год его общественного служения. Христос еще не был так широко известен в Палестине и за ее границами. Слава о нем, как о великом чудотворце, конечно, распространялась быстро, но пока для людей это все было ново, необычно. Ну, хотя чудо не может быть обычным. К нему невозможно, наверное, привыкнуть и воспринимать как нечто естественное и само собой разумеющееся. Жители Галилеи были преисполнены вполне естественной в такой ситуации восторга и преклонения перед Христом, желанием слушать Его слова, видеть Его дела, следовать за Ним повсюду. И вот мы слышали сегодня, как ко Христу обращается не рядовой житель Галилеи, не рыбак, а книжник, то есть знаток Моисеева закона, что нечасто случалось в евангельской истории. Книжники и фарисеи в основном были в оппозиции Христу. Они видели в нем врага, человека, который отнимает у них бразды духовного управления еврейским народом, подрывает их авторитет, проще говоря, завидовали они ему. И вот здесь книжник изъявляет желание следовать за Христом, быть его учеником. «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел», — говорит он. На что Христос ему отвечает: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Что означает этот ответ? Возможно, книжник, этот знаток Священного Писания и толкование к нему, раньше многих других понял, кто перед ним. Возможно, он на основании своих знаний догадался, что этот пока малоизвестный галилейский учитель и чудотворец и есть обетованный пророками и так долго ожидаемый еврейским народом Мессия, царь Израиля. А Мессию иудеи представляли себе в первую очередь именно как могущественного земного царя, ну, наподобие Давида, о чем мы уже не раз говорили. И вот этот смышленный книжник после Нагорной проповеди и целой череды великих чудес, видимо, понял, что, став учеником Христа, он в скором будущем станет одним из подвижников нового, могущественного и блистательного царя Израиля. Исходя из своих представлений, он ошибочно полагал, что путь следования за Христом – это дорога в царский дворец, к богатству, власти и почету. Слова Христа дали ясно понять книжнику, что у него совершенно иные цели в этом мире и иная миссия. У него не то, что дворца нет, а дома нет, главы преклонить негде. А потому с точки зрения достижения земных целей, быть его учеником и последователем – не имеет никакого смысла. Нам неизвестно, как сложилась дальнейшая судьба этого книжника. Евангелие об этом ничего не говорит. Но то, что мы не находим его среди ближайших последователей Христа, наводит на мысль, что он отказался от своего стремления стать учеником Спасителя. Отказался, потому что ответ Христа отрезвил его. Он понял, что, исходя из каких-то меркантильных соображений, следование за Христом ему ничего не даст. В чертоге царский Христос его не приведет, ибо царство его не от мира сего. И вот эта история с неудачной попыткой книжника стать учеником Спасителя есть яркий пример того, чем нельзя руководствоваться, если выбираешь делом своей жизни служение церкви. Многим, наверное, хорошо известны слова святителя Дмитрия Ростовского, который, придя на ростовскую кафедру, печальное положение дел в этой епархии напрямую связал с низким интеллектуальным, но, что еще страшнее, с низким духовным уровнем церковного клира. Он сказал, что многие ищут Иисуса не ради Иисуса, а ради хлеба куса. Это значит, что Богу надо служить только ради Бога. Остальное Господь сам даст и никогда не обидит того, кто искренне и с чистым сердцем служит Ему, но только не об этом надо думать, когда встаешь на стезю церковного служения. Я имею в виду церковное служение в широком смысле, и духовенство, и монахов, и мирян. Апостол Павел говорит, что дух один, но дары различные, и в церкви нет ненужных или неважных служений. Важен труд епископа, важен труд священника, важен труд проповедника и труд того, кто поет, и кто кадило подает, и кто храмы реставрирует, и кто их в чистоте содержит, кто молится в келье, кто за больными ухаживает. Все это разные аспекты одного общего дела — служения церкви, следования за Христом. и каждый человек, который в том или ином качестве, в соответствии со своими силами и призванием, трудится под знаменем креста Господня, должен помнить, что он служит тому царю, царство которого не от мира сего. А поэтому на награду этого мира рассчитывать не стоит. Она, конечно, может быть, но не ради ее, не ради временного мы служим вечному. Бескорыстно служа вечному Богу, мы сами себя делаем достойны единственной и поистине царской награды, вечного небесного сокровища, которое моль не ест и ржавчина не разъедает. Того царства, которое Господь передает любящим Его, и которое уже невозможно потерять или отнять, и на которое Христос

Матфея, ветхозаветного пророка, и преподобного Елисея Сумского Соловецкого, подвязавшегося в Соловецком монастыре в начале XVI века. В этот день вспоминаются два святых Мефодия, константинопольский патриарх и пешноржский игумен. Святитель Мефодий Константинопольский был исповедником, много пострадавшим от иконоборцев. Когда император-иконоборец Феофил потерпел военное поражение от арабов, он решил, что это гнев Божий за то, что он приблизил к себе иконопочитателя Мефодия. Святого предали истязаниям, ему нанесли множество ударов по лицу и раздробили челюсть. После этого святого Мефодия посадили в темницу вместе с двумя разбойниками. Там он находился в течение 7 лет до смерти императора Феофила. Святой Мефодий был избран патриархом Константинопольским и председательствовал на Поместном соборе в 842 году, когда было восстановлено иконопочитание и был утвержден праздник торжества православия. Составленный святым Мефодием чин православия совершается в первую неделю Великого Поста. Так как челюсть исповедника была раздроблена в период гонений на иконопочитание, святой Мефодий вынужден был разрезать концы клобука и подвязывать ими лицо. Из уважения к исповеднику все иноки с того времени стали носить клобук с разрезами. Это правило сохранилось и до сего дня. Второй вспоминаемый сегодня Мефодий, игумен Пешноржский, жил в XIV веке и был учеником преподобного Сергия Радонежского. По благословению преподобного Сергия Мефодий удалился в пустынное место за рекой Ехромой. Вскоре в эту глухую и болотистую местность пришли несколько учеников, желавших подражать его жизни. Преподобный Сергий посетил Мефодия и дал ему совет построить обитель и храм. Преподобный Мефодий сам трудился при построении храма, пеш, то есть будучи пешим, нося деревья через речку, которую с тех пор стали называть Пешноша. Преподобный Мефодий скончался в 1392 году и был погребен в основанной им обители. Также в этот день празднуется память святого благоверного новгородского князя Мстислава Храброго в крещении Георгия. Он отличался необычайной воинской храбростью и особенным рыцарским благородством характера. Всегда вступался за слабого против сильного, невзирая на множество врагов. По отзывам современников, князь Мстислав боялся только Бога. Он отличался нестяжательностью, щедро раздавал милостыню, помогал обителям. Новгородская веча упросила Мстислава пойти на княжение в неспокойный Новгород, чтобы защитить его от осадивших Псков эстонцев. Скончался Мстислав Храбрый в 1180 году и был погребен в Новгородском Софийском соборе. В сонме новомучеников и исповедников российских 27 июня совершается память священномученика иерея Иосифа Сикова, расстрелянного в 1918 году в Пермской губернии, а также священномучеников Николая Виноградова, Александра Парусникова, Павла Иванова и Николая Запольского, расстрелянных на Бутовском полигоне в 1938 году. Священномученик протоиерей Николай Виноградов родился в 1871 году в Московской губернии в семье диакона. Учился в Московской и Вифанской семинариях и был рукоположен в иерее к храму Михаила Архангела в селе Архангельском Московской области. В 29 году его арестовали по обвинению в сокрытии церковных ценностей, не внесенных в опись церковного имущества. На следствии отец Николай доказал, что эти вещи являются его личной собственностью и не могут быть изъяты согласно декрету об изъятии церковного имущества. Второй раз его арестовали в 1933 году и на этот раз приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. В 1938 году состоялся третий арест. Тройка при НКВД по Московской области приговорила протоиерея Николая Виноградова к расстрелу, который был произведен 27 июня 1938 года на полигоне в Бутово под Москвой. Священномученик протоиерей Александр Парусников родился в 1879 году в семье священника. В родном селе Раменском он встретил свою супругу Александру Ивановну. В их семье родилось 10 детей. При советской власти семьи священников были объявлены лишенцами и вынуждены были голодать. Ночью 1938 года отца Александра вызвали в НКВД и сказали: «Уходи из церкви, ведь у тебя 10 детей, а ты никого не жалеешь». Священник отвечал: «Я всех жалею, но я Богу служу». После этого на основании лжесвидетельских показаний было сфабриковано дело, и протоиерея Александра Парусникова приговорили к расстрелу.
Тело его находится среди тысяч иных мучеников на полигоне в Бута.

0: под Москвой. Священномученик Павел Иванов родился в 1875 году в Смоленской губернии в семье священника. По окончании семинарии работал учителем в селе Болшево, а в 1901 году был рукоположен во священника и определен на место скончавшегося отца в село Цуриково, где прослужил 9 лет. С 1910 года до начала революции отец Павел был полковым священником 7-го туркестанского стрелкового полка, который располагался в городах Коканде, Скобелеве, бывшей Фергане и Андижане. С 1918 года отец Павел стал военным священником в Белой армии. Во время Гражданской войны он служил в 108-м госпитале, где лечились раненые солдаты и офицеры армии генерала Деникина. После окончания Гражданской войны отец Павел служил священником на Украине, а затем в Московской области в селе Обухово. В 1938 году его арестовали на основании показаний 5 лжесвидетелей, которые показали, что священник Павел Иванов в доме одного колхозника говорил, что большевики порабощают народ, судят ни за что, сгоняют на строительство канала «Москва-Волга», притесняют религию, разрушают церкви. Отец Павел твердо заявил, что виновным в контрреволюционной деятельности себя не признает. По 58-й статье его приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение на Бутовском полигоне. Священномученик Николай Запольский родился в 1889 году в селе Сивково Московской губернии в семье священника. До 1938 года отец Николай служил диаконом в Преображенской церкви села Большие Вязимы в Звенигородском районе Московской области. Там он был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности путем высказывания контрреволюционной клеветы в отношении советской власти и приговорен к расстрелу. Через год после убийства отца Николая на Бутовском полигоне все работники Звенигородского управления НКВД были арестованы за фальсификацию следственных дел. Однако приговор по делу отца Николая Запольского был признан правильным, как сказано в решении военного трибунала, учитывая социальное лицо осужденного, то есть то, что он служил в храме диаконом. Наш церковный календарь продолжится чтением жития пророка Елисея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой пророк Елисей жил в IX веке до Рождества Христова и был родом из селения Авелмаум близ Иордана. По повелению Господню он был призван к пророческому служению святым пророком Божиим Илией. Когда настало время взятия святого пророка Илии на небо, он сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». Елисей дерзновенно спросил для дела Божия сугубую благодать: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Пророк Илия сказал: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли по дороге и беседовали, явилась огненная колесница и кони, и разлучили их обоих. Елисей воскликнул: отец мой, колесница Израилева и конница его!» Подняв упавшую с неба мелодь, то есть плащ своего учителя, Елисей получил силу и пророческий дар Илии. Пророческое служение он проходил более 65 лет при 6 израильских царях от Ахаза до Иоаса. Святой пророк творил многочисленные чудеса, разделил воды Иордана, ударив по нем плащом пророка Илии, сделал пригодную для питья воду Иерихонского источника, избавил бедную вдову от голодной смерти чудесным умножением масла в сосуде. По его молитве сирийский военачальник Нееман был исцелен от проказы, а слуга пророка Гиезий поражен ею за то, что ослушался пророка и тайно от него взял деньги от Неемана. Елисей предсказал израильскому царю Иоасу победу над врагами силой своей молитвы, совершил много других чудес. Скончался святой пророк Елисей в глубокой старости в Самарии. И по смерти своей он не переставал творить чудеса. Через год после его смерти мертвец, брошенный в пещеру, где лежали его останки, внезапно воскрес. Пророк Елисей, так же, как и его учитель, святой пророк Илия, не оставил после себя книг. Их проповедь была только устной. Иисус, сын Сирахов, написал похвалу обоим великим пророкам. Святой Иоанн Дамаскин написал канон в честь пророка Елисея, а в Константинополе был воздвигнут храм его имени. Юлиан Отступник приказал сжечь мощи пророков Елисея, Авдея и Иоанна Предтечи, но останки святых мощей были сохранены верующими, и часть их перенесена в Александрию.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие святого благоверного князя Мстислава Храброго Новгородского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой благоверный Мстислав в крещении Георгий жил в XII веке. Он был сыном смоленского князя Ростислава. В 1168 году князь Мстислав участвовал в победе южно-русских князей над половцами. Святой князь принимал участие и в других княжеских походах. Он прославился необычайным мужеством, за что и был прозван храбрым. Когда великий князь Владимирский Андрей Юрьевич объявил Ростиславичам войну, святой князь Мстислав сказал ему: «Доселе мы уважали тебя как отца, но когда ты говоришь с нами как со слугами, идем на суд Божий». Надеясь на милость Божию и помощь святых благоверных князей Бориса и Глеба, святой князь с малочисленным войском одержал победу. Святой князь Мстислав не гордился своей победой и примирился с князем Андреем. В 1175 году смоляне пригласили святого князя на княжение в Смоленск. Когда же в Смоленск вернулся из Киева брат святого князя Роман, князь Мстислав уступил ему княжение. Благоверный князь Мстислав отличался нестяжательностью, щедро расточал милостыню, помогал обителям. Когда приходилось освобождать пленных у язычников, он говорил: «Братья, если умрем за христиан, очистимся от грехов». Он не собирал ни золота, ни серебра, но раздавал то дружине своей, то церквам за свою душу. Он не вступал в распри с другими князьями и в период междоусобиц стремился к миру, довольствуясь малым. В 1179 году новгородцы просили святого Мстислава быть их князем. Благоверный князь защищал новгородские земли от эстонцев, которые осаждали Псков. В 1180 году святой князь Мстислав неожиданно заболел и скоропостижно скончался 14 июня по старому стилю. Перед кончиной он велел отнести себя в храм, где причастился святых христовых тайн. Новгородцы горько оплакивали кончину любимого князя. Святой князь Мстислав был погребен в Новгородском Софийском соборе в пределе в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

В исполнении хора Минского духовного училища прозвучал первый антифон божественной литургии «Благослови, душе моя Господа» композитора русского зарубежья Ивана Лямина.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Состоялось завершающий учебный год совместное заседание ученого совета и общего собрания Санкт-Петербургской духовной академии. У могилы преснопамятного иеромонаха Ануфрия Ларина на Большеохтинском кладбище совершена панихида. Выпускники воскресной школы подворья Александра Свирского монастыря посетили Валаам. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 24 июня в духовной школе на Неве под председательством епископа Петерговского Силуана состоялось совместное заседание ученого совета и общего собрания Санкт-Петербургской духовной академии. В начале заседания ректор академии епископ Петерговский Силуан по традиции выступил со словом, в котором поздравил всех с окончанием учебного года. Год был насыщенным, и каждый из нас трудился на своем месте. Кто-то был на виду, занимая высокие должности и получая заслуженное признание. Кто-то оставался в тени, выполняя скромное, но необходимое послушание. Одни подготовили множество публикаций, другие посвятили себя воспитанию студентов или хозяйственным заботам. И хотя внешне наши заслуги и вклад кажутся разными, в жизни церкви и академии всякий труд важен, всякий человек ценен. После вступительного слова владыка ректор огласил статистические сведения за прошедший образовательный период, количество учащихся на всех направлениях, количество диаконских и священнических хиротоний. Его преосвященство сравнил показатели количества учащихся и преподавателей в духовной школе с момента ее возрождения в 1946 году до настоящего времени. Отдельно ректор коснулся темы реставрационных работ. Затем декан богословско-пастырского факультета, проректор по учебной работе протоиерей Владимир Хулаб сделал сообщение о результатах учебной деятельности Академии во втором семестре учебного года. С сообщением о деятельности факультета церковных искусств выступила проректор по культуре Елена Михайловна Гундяева. Особое внимание Елена Михайловна обратила на начавшийся набор на уникальную в Русской Православной Церкви магистерскую программу «Церковно-певческое искусство» и возможность студентов, обучающихся по направлению иконописания, получать в будущем диплом государственного образца. Научно-исследовательскую деятельность Академии в 2025-26 учебном году осветил проректор по научно-богословской работе протоиерей Константин Костромин. Он рассказал о журналах, издаваемых в издательстве Академии, и в завершение события епископ Силуан вручил награды преподавателям Духовной Академии, которые отметили знаменательные даты со дня рождения. 23 июня в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате состоялась научная конференция «Роль и значение трудов Тимофея Васильевича Барсова для науки церковного права». Мероприятие было посвящено 190-летию со дня рождения выдающегося канониста, доктора канонического права, члена комитета по преобразованию судной части духовного ведомства, заслуженного ординарного профессора Санкт-Петербургской духовной академии Тимофея Васильевича Барсова. Организатором выступило Общество изучения церковного права имени Барсова, Барсовское общество Санкт-Петербургской духовной академии. Конференция прошла в рамках программы мероприятий «Года Барсова», открывшегося в Санкт-Петербургской духовной академии 13 мая, работой секции, почти полностью посвященной Тимофею Васильевичу Барсову, в рамках 18-й студенческой научно-богословской конференции. Перед началом конференции в академическом храме апостола евангелиста Иоанна Богослова проректор по научно-богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Константин Костромин совершил литию по Тимофею Васильевичу Барсову и всем в изучении и преподавании канонического права потрудившимся. Далее в профессорской академии начала работу конференция. Материалы представленных на конференции докладов будут опубликованы в ведущих научных журналах Санкт-Петербургской духовной академии. 23 июня в Митрополичьем саду в формате пикника состоялась заключительная в этом учебном году встреча студенческого литературного клуба. На этот раз участники говорили о русской лирике, и каждый из участников обсуждения прочел свои любимые стихотворения. Ведущей клуба выступила матушка Мария Шерехалова. Во время встречи прозвучали стихи Державина, Пушкина, Лермонтова, Блока, Гумилева, Мандельштама, Ахматовой, Ходосевича, Пастернака, Евтушенко, Заболоцкого и некоторых современных поэтов. поэтов. Разговор шел об особенностях русского стихосложения и основных течениях в поэзии XIX-XX веков. После каждого прочтения стихотворения участники коммертировали, чем именно оно им понравилось. В конце встречи матушка Мария пожелала участникам хороших каникул и выразила желание продолжать подобные встречи в следующем учебном году. Церемония прощания выпускников с Кронштадтским морским кадетским военным корпусом состоялась 24 июня в атриуме филиала Центрального парка «Патриот» Министерства обороны Российской Федерации. «Сегодня вы участники знаменательного события», — обратился к выпускникам заместитель председателя епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, начальник отделения по работе с верующими военнослужащими Кронштадтского филиала Центрального парка «Патриот» иеромонах Леонид Маньков. 7 лет обучения в корпусе позади. Отрадно было встречать вас в главном военно-морском соборе страны, посвященном святителю Николаю Чудотворцу, небесному покровителю моряков. Многие из вас принимали участие в богослужениях и церковных таинствах. В этот день совершается празднование в честь иконы Божией Матери «Достойно есть, милующий». Отец Леонид рассказал, что этот иконографический тип символизирует заступничество Богородицы и ее безграничную любовь к людям. Он призвал выпускников обращаться к Божией Матери с молитвой «Достойно есть» и пожелал, чтобы их служба, обучение и вся жизнь проходили под покровом Царицы Небесной. Он окропил выпускников святой водой. Церемония закончилась торжественным прохождением. 25 июня, в день памяти преподобного Ануфрия Великого, у могилы преснопамятного иеромонаха Ануфрия Ларина на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга была совершена панихида. За упокойное богослужение совершил секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев в сослужении иерея Антония Чумакова и иерея Алексея Хилько. Иеромонах Ануфрий, Ларин Александр Вячеславович, родился в 1982 году в Ленинграде в семье служащих. По окончанию духовной семинарии в 2004 году был рукоположен во диакона, в 2005 – во пресвитера. С образованием Тихвинской епархии в 2013 году был назначен секретарем епархиального управления. В 2014 году епископом Тихвинским Иладейно-Польским Стеславом был пострижен в мантию с наречением имени Ануфрий. Отошел ко Господу после тяжелой болезни 16 октября 2021 года на 40-м году жизни. И последнее сообщение. 23 июня выпускники воскресной школы подворья Александра Свирского монастыря совершили паломническую поездку на святой остров Валаам в сопровождении настоятеля подворья иеромонаха Николая Бестужева, педагогов и родителей. Паломники посетили центральную усадьбу монастыря, поднялись на гору Фавор, увидели Знаменскую часовню, часовню в честь блаженной Ксении Петербургской, часовню всех валаамских святых, побывали в Никольском скиту обители. Главным духовным событием стало посещение Спасо-Преображенского собора с его 2 храмами – верхним в честь Преображения Господня и нижним в честь основателя обители, преподобных Сергия и Германа Валаамских. Иеромонах Николай Бестужев совершил молебен перед ракой преподобных Сергия и Германа Валаамских, и каждый из паломников смог вознести свои молитвы к святым угодникам Божиим. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередаче подготовленные по книге Малхаза Дженории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Марина Лобанова. Мой собеседник по телефону из Москвы Наталья Владимировна Инина, христианский психолог и психотерапевт, руководитель направления прикладной психологии Научно-практического института психологии личности при Московской школе христианской психологии, сотрудник факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова.
1: Эпоха репрессий в нашей стране. Что происходит с психикой отдельного человека или, может быть, в каком-то даже массовом смотрении, это возможно определить. Вот вы размышляли на эту тему, может быть, занимались, сталкивались с работами других психотерапевтов, сами работаете с людьми, которые в этой стране родились и живут. Есть ли у вас концепция, вот, связанная с психологией периода репрессии? А потом я спрошу, как это влияет на нас сегодня.
2: Ну, вопрос глобальнейший, потому что он, с одной стороны, корнями уходит в историю нашей страны, нашего народа и отдельных семей, и целого, так сказать, нашего культурного сообщества. И в то же время он абсолютно точно, я вижу это в практике, касается жизни сегодняшнего человека, когда я вот практикую, ко мне обращаются люди с проблемами. Очень нередко, к сожалению, и это вполне закономерно и логично, что мы выходим к некой истории конкретной семьи, в которой либо были репрессированы прабабушки, прадедушки, или бабушки, дедушки оказывались детьми репрессированных родителей. Либо это другая сторона, сторона, страшно говорить, сторона палачей, да, тех, кто были теми, кто репрессировал, да, теми, кто сажал, расстреливал и так далее. Вот был такой у меня случай, меня поразивший. Просто ко мне обратились за помощью родители взрослого, достаточно ребенка, молодого человека, у которого было такое нарушение психологическое, точнее, патология характера была врожденная, так называемая психопатическая патология характера. То есть это очень большая проблема для жизни конкретного человека, потому что ему очень трудно устраивать какие-то связи, он эгоцентричен, он требователен, с ним никто не может ужиться и так далее и тому подобное. Дело не в этом, а в том, что когда я стала копать его историю его семьи, я выяснила, что его прадед как раз был одним из тех, кто расстреливал осужденных. Это были страшные такие массовые расстрелы в определенное время, в 30-е годы. На Лубянке там кровь текла рекой. И, в общем-то, сотнями, а то и тысячами людей расстреливали ночами в этих казематах на Лубянке. Он был одним из этих расстреливающих. Да? И когда об этом рассказывала бабушка вот этого молодого человека, я ужаснулась ее историям, которые в ней живы до сих пор, а ей порядка 70 лет. Можно не сомневаться, что история ее детства, когда папа приходил в невменяемом состоянии, совершенно с безумными глазами, фактически хватающийся все время за ноган, это был страшный отец, да, которого очень боялся эта маленькая девочка. И если в ней это живо до сих пор и так учит ее, то, конечно, это повлияло на ее дочь и на ее внука. В какой-то степени. Я не хочу говорить, что это прямая связь, но то, что это колоссальный компонент, который влияет на всю историю семьи, это безусловно. Так что мы имеем как бы последствия огромные вот этого тяжелого периода. А что, собственно говоря, был за период? Ну вот документы, которые мне довелось посмотреть, они меня очень выбили и затронули, потому что их очень тяжело и страшно читать. Вот эти письма, эти доносы, эта интонация, и эти словосочетания говорят очень о многом, если, так сказать, попытаться представить себе психологию того человека того времени. Такой разлитый ужас, желание быть таким угождающим власти, которая, так сказать, безжалостна и бесчеловечна. Вот это абсолютная слепота, глухота к боли другого человека. Да? Непонимание того, что те, о ком вот написан данный донос, вообще-то живые люди, у них есть дети, родственники. То есть это такой океан психологических, душевных, духовных проблем, который выплескивается на тебя из этих документов, вроде бы таких формальных, простые буквы на пожелтевшем листе, но их невыносимо читать, потому что ты как бы погружаешься в эту эпоху. А эпоха, сказать страшно, это мало сказать, потому что наверняка те, кто хоть как-то занимается этой темой, хоть как-то к ней оборачиваются, наверняка знают эти чудовищные цифры погибших. Достаточно поехать на Бутовский полигон, вот который под Москвой находится, посмотреть на лица расстрелянных людей, послушать тех, кто как бы рассказывает об этом, в частности, это священники, это храм, эти фотографии на входе в храм, таким коридором представлены, ты как бы входишь не в храм, а ты входишь в некий такой коридор, и слева и справа тебя окружают эти лица. Это невероятная сила, тяжелейшее переживание. В общем, лица прекрасные, обреченные, лица девочек, мальчиков, прекрасных молодых женщин, мужчин, пожилых. Это люди, которые были расстреляны, уничтожены за абсолютный пустяк, за какой-то провинности, которые даже провинности невозможно назвать. То есть это миллионы безвинно погибших людей, это миллионы людей, которые погибли на этих стройках, в лагерях, естественно, в этих тюрьмах и так далее и тому подобное. Что, собственно говоря, происходило, я не буду говорить исторически, я не буду говорить как бы культурно, исторически. Вот давайте подумаем, что происходило психологически. Значит, есть такое понятие, как группоцентрическая ориентация личности. То есть, иными словами, это совершенно плановый как бы этап генезии, когда развивается ребенок. Сначала он, так сказать, проходит этап эгоцентрический, то есть он представляет собой некую такую тотальность, я и все остальное, и мир, как бы и я, мы на равных. Да, такое маленькое всемогущество психологическое, в смысле детского самоощущения. Постепенно это сменяется на так называемую группоцентрическую ориентацию. Классификация профессора Братуся Бориса Сергеевича, вот такого христианского психолога номер один, такого замечательного общего психолога, клинического психолога, многие годы заведующего кафедры общей психологии на психологическом факультете в МГУ. И вот дальше этот ребенок эгоцентрический взрослеет, он попадает в социум, он строит отношения, и у него начинается группоцентрический этап развития «мы и они, свои и чужие». Конечно, это про то, что происходит в подростковом возрасте. Это поиск идентичности. Какой я? И для того, чтобы как бы понять себя, в подростковом возрасте нужна обязательно группа. Некое сообщество, по отношению к которому я себя как-то определяю. Потому что там как бы это «я» растворяется. Я уже не маленький, но еще небольшой. Поэтому «я» как бы нет, а есть то самое «мы». Конечно, совершенно очевидно, что идеология, которую транслировала власть, она была сугубо группоцентрической. Свои, чужие. Наши и не наши. Мы и они. Мы, естественно, положительные, достойные и так далее. А они, конечно, ужасные, враждебные, подозрительные, опасные. И их надо уничтожить. Почему люди попадали вот в это немыслимое «мы»? Почему они теряли вот это «я», как сказать, без которого взрослый-то человек, в принципе, не может, в принципе, быть как бы собой, не может стоять на ногах, он не может принимать решения, нести ответственность. Собственно, это была такая идеологическая, пропагандистская работа, специальная, вполне осознанная, потому что, конечно, человек такой не нужен был системе, которая принимает собственные решения. Такой системе тоталитарной нужен был винтик. Нужна была какая-то функция, некий такой член коллектива. Да, это ведь такие словосочетания абсолютно типичные для того времени. Член партии, член коллектива, общественное выше личного и так далее, и так далее. То есть нужно было разбить, уничтожить. Это «я», чтобы человек был, так сказать, беспомощен и управляем. И тогда его психика, она как бы рассыпалась в этой некой личностном плане. И тогда с ней можно было делать все, что угодно. И вот эти чудовищные метаморфозы, которые довольно трудно вообразить, происходящие тогда с огромным количеством людей, которые писали доносы, кляузы на соседей, на родственников, там, на ближних родственников, это можно понять только в одном ключе. Что, во-первых, конечно, это люди, лишенные «я», люди как бы такой вот группоцентрической психологической ориентации, в которой нет «я», есть только «мы», соответственно, они, те, которые вот являются так врагами, очевидно. И за всем за этим лежит чудовищный градус ужаса, потому что все-таки такая античеловечная власть, которая абсолютно не жалела, вообще говоря, людей, такой был, ну, я не могу сказать, там, геноцид, но, в общем, так, в принципе, с точки зрения миллионов погибших можно вполне употребить такое слово. Конечно, делала эту часть истории нашей страны жизнью вне человечества, вне культурных основ и условий. И, конечно, эта власть попирала наработанные веками законы человеческого общежития, человеческих взаимоотношений. Если посмотреть на историю, как строились судебные процессы, они вообще не были судебными процессами. Суд руководствовался сугубо классовым самосознанием. Приговор выносился по принципу «наш, не наш». Но это не юриспруденция. То есть, иными словами, законы были отменены, они работали идеологически, в логике классового какого-то понимания, вот того самого группоцентрического. И тогда получалось, что человек, как личность, как персональность, как индивидуальная некая единица, Он был малюсенькой песчинкой перед грандиозной гигантской машиной. Машиной идеологической, машиной властной, а машиной без закона. Конечно, это порождало немыслимый ужас, который, строго говоря, побуждал человека, в общем, ну как-то выживать. Другой вопрос, что не все теряли личность. Ну, конечно, были такие удивительные люди, которые выстаивали, но они погибали. Надежда Мандельштам писала о том, что если ты дышишь воздухом террора, даже если ты жив, ты все равно умер. Как бы, да, физически ты жив, но в личностном плане ты не можешь это выдерживать. То есть ты умираешь. Так что, в общем, мне представляется, что, конечно, когда мы говорим о таком колоссальном социальном явлении, да, как террор 30-х годов, который накрыл страну собой, то говорить о том, что психика человека развивалась в нормальных условиях, да, как бы в условиях, в которых может в принципе развиваться нормальным образом психика индивидуального человека, об этом говорить было бессмысленно, потому что эта индивидуальность была уничтожена, и личность была уничтожена. И тогда мы имели дело с инстинктами. Получалось, что работает только инстинктивный уровень, то есть уровень выживания. И тогда происходила адаптация под те условия, которые навязывала власть. Они были определенными, да, ты должен был доносить, ты должен был бдительным, ты должен был включиться вот в эту массовую истерию по поиску врагов, и их это хотел выжить. А дальше все это как бы всех упаковывает в вполне себе, так сказать, оправдательные какие-то формы, потому что мы все хотим о себе думать хорошо, что бы мы при этом ни делали. Но когда это происходит иногда, в частном случае, это проблема, с которой надо идти к психологу, когда это происходит в размерах страны, то это, конечно, катастрофа.
1: Нечувствие к чужой боли, да, вот оно появляется,
2: да.
1: Как да. Результат желания выжить. Но да. На самом деле это очень страшно. Понятно, что человек выбирает либо выжить и стать нечувствительным к чужой боли, то есть, может быть, даже стать да. доносителем, либо сохранить да. себе человеческое и умереть. Получается так.
2: Да.
1: Вот это да, очень страшный так. выбор такой. Я-то задала вопрос про психологию эпохи репрессий, а вы сразу немножко да. меня скорректировали и сказали, мы можем говорить о психологии семьи. А если у нас семьи да. в своей истории жили в эпоху репрессий, то это просто мое да. психологическое наследство. Не могли бы вы нам пояснить, как в поколениях транслируется психологическое наследство?
2: Да, большое спасибо, очень ценный и важный вопрос. Я всегда очень люблю начинать с примеров, потому что такая некая иллюстрация, наглядность, она позволяет просто почувствовать как бы вот этот феномен, потом про него проще говорить. Я работала с одной семьей, где было двое детей, ну, достаточно взрослых, и мы как раз работали с ними, потому что у обоих были такие невротические проблемы и такие личностные проблемы, заниженная самооценка, социофобия, у кого-то, так сказать, там из двух, там, панические атаки и так далее, и так далее. И когда, так сказать, работаешь вот с такой, как бы, некоторой запутанной реальностью, то есть актуальной, то всегда пытаешься найти, как бы, корневую систему, которая запускает и порождает вот эти, условно, как бы, сорняки, да, в эмоциональной сфере, в поведенческой какой-то ситуации. И мы там откопали такую бабушку, которая, в общем, очень много тратила сил и времени на их воспитание, этих своих замечательных внуков. Потому что, естественно, понятно, мама с папой работали, и забота о маленьких детях ложится обычно, так сказать, на плечи бабушек. И вот практически самое главное послание, так сказать, от бабушки, это тихо-тихо, никому ничего не говорите. То есть это был такой рефрен воспитания. Когда там, например, ребенок начинал там громко смеяться или громко о чем-то говорить, так сказать, ребенок вообще существо крайне экспрессивное, может быть, эмоциональное, в общем, совершенно не думает о том, как он выглядит. Но при этом бабушка тут же одергивала, закрывала дверь и тихо на пониженных таких тонах пыталась их как-то урезонить. Причем они потом вспоминали, рассказывали о том, что они совершенно не понимали, с чем связана такая их бабушкина странная реакция. Почему тихо? Почему не громко? Почему надо закрывать дверь? А стало все понятно, когда мы узнали, что бабушка была дочерью репрессированных родителей. И папа сначала пропал, потом вышло, что его расстреляли, маму потом посадили, и она, так сказать, воспитывалась вообще там родственников в интернате, как-то болталась между небом и землей, и совершенно ясно, что уровень страха, вот этого ужаса, я бы сказала, перед вообще внешним миром для ребенка, родители которого исчезли, это, ну, как бы, какой должен быть мир? Он должен быть ужасный, опасный, угрожающий, страшный, и с ним желательно лучше дела не иметь. И вот так бабушка прожила вот в этом тихо-тихо, при закрытой двери всю жизнь, как фактически последующую. И она ведь не просто жила в этом страхе сама, она заразила этим страхом своих внуков. Понятно, что это не единственная была проблема, но она была очень существенной. И когда мы действительно, так сказать, говорили об этом времени, пытались как-то отнестись к этому времени, вывести это на уровень сознания, вот эти все подсознательные, рациональные страхи и какие-то хичкоковские кошмары, да, вот за той черной дверью что-то такое страшное, пугающее, я даже не знаю, как оно выглядит. И от того еще более страшно. Когда мы взглянули, увидели, что это просто история, история их бабушки, история страшной, история страны, то мы вышли к тому, чтобы они просто попытались отнестись к этому, ко всему сознательно, проявить какой-то некий внутренний личностный, некий выбор тот самый, о котором вы сказали, да, либо ты это принимаешь как бы оправдываешь, либо ты принимаешь это как трагедию, да, и понимаешь, что не дай бог, конечно, к чему-то такому иметь отношение, но вот что ты будешь делать? Ты будешь писать донос, или ты, так сказать, все-таки лучше выберешь исчезновение, да, из этого мира, нежели участие в этом мире. Ведь было и так, и сяк, да, и в этом плане можно вспомнить про ту самую личность, которая выбирает между добром и злом. Это ее главный критерий, ее главная работа. Об этом говорили философы и Бердяев, и Соловьев, и многие другие. То, что личность вообще в нас, это та часть нашей внутренней структуры, вот психической структуры, которая глобальная структура, которая фактически про нравственность в нас, про выбор между добром и злом. Я выбираю зло, потом начинаю его оправдывать, себя оправдывать. Но, понимаете, не бывает безнаказанных злодеяний. Я видела фотографии тех людей, которые расстреливали вот этих бедных и невинных, как правило, часто людей. Их лица выглядели страшно. Если мы исходим из все-таки, так сказать, какой-то христианской антропологии, то мы понимаем, что человек как бы находится между двумя мирами, да, миром добра и миром зла, миром божественным, миром демоническим. И, строго говоря, может развернуться к небу, может развернуться в эту преисподнюю. Это, строго говоря, его выбор.
1: Советы – плохое слово, я понимаю. Но все-таки какие-то, вот, может быть, признаки, когда человек может сам за собой замечать, может быть, в какой-то момент он где-то наследует какой-то психологической травме или какому-то психологическому вот такому знакомому уже ходу, который он повторяет за родителями, за бабушками, за дедушками, за прадедами своими, неосознанно. Как человек, способен ли он сегодня себя поймать и сказать: «Ой, а я же здесь повторяю вот эту психологическую матрицу. Как бы мне остановиться и развернуться?» Есть ли вот такие признаки или, может быть,
2: критерии,
1: что человеку сделать, чтобы начать это понимать, различать, вдруг не видит?
2: Да, большое спасибо, Марина, очень хороший вопрос, очень такой насущный. Строго говоря, конечно, на него можно вполне внятно ответить. Дело в том, что, и вы очень, кстати, правильно этот вопрос формулируете, как бы на входе, вот как это ухватить на входе, потому что если я уже вошел, я уже этого могу не увидеть. Если мы чувствуем, что мы становимся нетерпимы, нас раздражают другие люди, мы хотим их все время переделать, мы, как в любой ситуации, пытаемся объяснить какие-то проколы этой ситуации, обвиняя других, не пытаясь понять, в чем, так сказать, моя собственная неправота или мой собственный прокол, где я-то здесь действовал, так сказать, не лучшим образом. Да, попытка сразу же перебросить как бы туда вот мостик, да, обвинительный или мостик претензий, туда, на сторону другого человека. Вот это первые звоночки. И вообще говоря, природа фанатизма в том числе. И это всегда про незрелость личности, это всегда про какой-то достаточно большой пласт вытесненных проблем, с которыми я не разбираюсь, то есть я не разбираюсь с собой. Я в личностном плане не расту, не развиваюсь. И мне проще адаптироваться, обвиняя других. Есть такое понятие, как самооценка, или человеку более сложное слово, аутосимпатия, то есть как бы некоторое хорошее к себе отношение. Вот есть, условно говоря, два пути. Когда мы видим в себе нетерпимость к другим людям, да, или огромное количество претензий, да, и как бы попытку объяснить те или иные ситуации через обвинение другого человека. То есть вот такая некая склонность к самооправданию, грубо говоря, некому решению за счет другого той или иной ситуации. Это те самые критерии, которые, вообще говоря, являются такими сильными звоночками тому, чтобы посмотреть внутрь себя. Дело не в том, что мы должны увидеть эти матрицы прошлого. Они в нас и так живут, понимаете? Не только от бабушек и дедушек, не только от прабабушек и прадедушек. Не уход от жизни, да, это не уход от ответственности. это некая здравость внутренняя, понимание того, что я вообще, так сказать, не ходячее совершенство. Я нормальный человек, мне свойственны плюсы и минусы. Вот мои минусы. И я могу их видеть и с ними что-то делать. Тогда мы говорим об исповеди, тогда мы говорим о просьбе помощи, обращенной к Богу, да, в этой борьбе. А когда мы видим картинку, когда человек приходит и говорит, вы знаете, я грешна, я ничего не могу. Вот мои дети, так сказать, болеют, мой муж там отдалился, но я ничего не могу, потому что вот я никакой, не такой. Вот я-то все, что могу, я смиряюсь. Но это не про смирение, это про инфантильность, это самоуничижение, которое паче гордости. То есть это не личностная, не зрелая позиция. Но в этом плане самооправдание в логике, ну, условно говоря, так сказать, в частности, репрессии, хотя там, конечно, совершенно другой, как бы, специфический такой формат самооправдания, да, потому что человек творит злодеяние, и ему при этом надо жить. Значит, он оправдывает это идеологией, борьбой с врагами, свое отвратительное доносительство тем, что мы, так сказать, наращиваем бдительность, и мы, так сказать, это делаем для партии, для чистоты ее рядов и так далее. То есть это, конечно, чистой воды самооправдание. Потому что он же должен как-то, этот человек, ходить по земле, дышать, есть, пить, спать, чтобы совесть его не мучила. И он как бы заглушает эту совесть, голосы его раненой души, которые, в общем, так сказать, трепещут перед вечностью. Он заглушает все это вот этим бормотанием самооправдания, в котором, конечно, какие-то клише, которые предложены тогда были властью идеологии. А сейчас сам человек прекрасно себе находит эти формы самооправдания, когда он идет против внутренней совести, против голоса этой, в общем, голоса Бога внутри нас, да, что это, скляна совесть. Это именно это. Тоже мы в данном случае имеем дело с незрелой личностью, такой инфантильностью, как бы взрослого человека. Это вообще огромная проблема, которая тоже требует какого-то отдельного разговора. Мы живем в мире инфантильных людей, мы живем в мире невзрослых людей. Потому что взрослое поведение – это определенный тип поведения. Это человек, выдерживающий неопределенность, это человек, способный на какой-то свободный и ответственный какой-то поступок, человек, который выбирает все-таки добро, а не зло, и может это аргументировать, и за это заплатить какую-то серьезную цену. Человек, который не плывет по течению, не идет за стадом, когда стадо неправо, да, и в смысле какого-то уничижительного, оскорбительного слова стада, а некого коллектива, сообщества, да, с некого множества людей. И в состоянии выдержать этот натиск, давление вот этой массы, которая говорит, дело не так, а дело сяк. И личность говорит, нет, вы знаете, я выбираю вот делать вот так, потому что я по-другому просто не могу, иначе меня не будет. Вот на это, конечно, люди современные очень мало способны, потому что, естественно, проще быть адаптивным, играть по общим правилам, которые нам задают. Не надо думать, не надо нести ответственность. Мне сказали, я сделал. И сейчас эта проблема по индивидуальности, личностный уровень проблемы. Поэтому люди идут к психологу, собственно, часто приходят с таким запросом. Я потерял себя, и где же мне теперь найти себя? Я плохо себя чувствую, потому что у меня нет. А тогда, если мы вернемся как бы, в эти страшные годы, идеология была сознательно направлена на подавление вот этого личностного начала, инфантилизацию людей и как бы раскручивание и питание тех инстинктивных, примитивных таких потребностей. И поэтому страх, ужас, террор были необходимы, потому что перед лицом террора человек просто теряет всякую способность принимать решения, быть человеком. Во все времена Бог нас призывает быть людьми. И в этом плане, когда уж тем более мы говорим о христианстве, о христианине, да, который, собственно, призван к тому, чтобы дойти до своей личности, чтобы встать перед лицом Бога, это просто жизненно важная задача. Поэтому все, что нам мешает, на этом пути надо видеть, иметь мужество преодолевать. И Господь дает помощь всегда для этого преодоления. Людей посылает, ситуации посылает. Это общая такая метачеловеческая задача вообще быть собой, быть человеком. И она тогда была поругана, но все равно были люди. И вот в одном из документов я прочитала фразу «Меня все равно, я знаю, меня расстреляют, но я не могу молчать». Да, вот человек говорит какие-то вещи, потому что в нем кричит правда. Он должен этой правдой с кем-то поделиться. Он понимает, что он говорит то, за что, вообще говоря, его просто расстреляют без вопросов, без долгих прояснений. И он, тем не менее, это делает. Это, конечно, героическое такое поведение, которое вызывает, конечно, просто восхищение. И ясно совершенно, что таких людей, как правило, немного. Их, в принципе, всегда не очень много. Но они есть, и это некоторый такой камертон.
1: Но все-таки действительно одни люди смогли сопротивляться внутренне и сохраниться как человеческая личность, а другие нет. А вот какие были предпосылки у тех, кто смог противостоять вот этому коллективу и все-таки сохранить человеческое достоинство и поступить по совести? Может быть, тоже из семьи это шло? Почему один смог, другой нет?
2: Предпосылки, да. Конечно. Понимаете, вот тоже начну с примера. Вот такой академик Воробьев, лиматург знаменитый. У него вообще была очень такая тяжелая судьба, непростая. Он пережил войну, будучи маленьким мальчиком. И репрессированы у него были родители, жестко. И отца расстреляли, мать сидела. Он был в интернате в результате. У него я нашла удивительную фразу. «С детством, наполненным любовью, я выдержал всю эту жизнь». Вот у меня было детство, до 7 лет, пишет он. В абсолютной любви, в абсолютном понимании. Мы были абсолютно счастливой семьей. И вот и когда мне было очень плохо, пишет он, я всегда вспоминала эти первые мои годы жизни. И они давали мне силы все это пережить. Можно вспомнить Виктора Франкла, грандиозного совершенно психолога, который прошел 7 концлагерей смерти, будучи венским евреем. И вы понимаете, что это чудо, что он остался жив. Автор такого удивительного и высокого направления психологии, как логотерапия, терапия смыслом. Он писал о том, что только если у тебя есть смысл жизни, будущего, ты это можешь выдержать. То есть тебе нужно все время держать перед взором твоей души вот этот смысл, который светит тебе оттуда, откуда-то с небес, из-за горизонта. У него была очень хорошая семья и очень хорошее детство. У него были очень теплые, дружественные отношения с отцом и с матерью. И это как бы витальное здоровье. Такая базовая витальная сила, которую эти люди обретали благодаря хорошим семейным вот этим отношениям, счастливым родителям, любящим друг друга и детям, растущим в этой родительской любви. Я думаю, что это очень большой ресурс. Ну и, конечно, абсолютно не меньше, а может быть, часто и больше ресурс. Вот тот самый смысл, о котором говорил Виктор Франкл, описывая в своей книге «Сказать жизни да», собственно, описывая свои наблюдения в концлагере, он писал о том, что выдерживали только те, у кого был смысл жизни, у кого была вот эта путеводная звезда, которая им светила из будущего, до которого они должны были добраться. И они вели себя достойнее, и у них были силы, и они как-то могли преодолевать чудовищные испытания, которые легли на плечи вот этим жертвам чудовищным концлагерей немецких, садизма, издевательств, унижения чудовищного, просто истребления человеческого в человеке. Конечно, вот этот смысл, который держит человека, он порой, как писал Франкл, единственное, что у меня было, единственное. Потому что все остальное было поругано и попрано. Но он не покидал меня почти никогда. Поэтому мне кажется, что вот это тоже такой очень важный момент. И я вижу это в опыте практической своей работы. Люди приходят в состояние депрессии и с поникшими плечами и руками, когда у них теряется смысл в жизни. Они не могут выдерживать эту жизнь, потому что нет смысла. И когда происходит вот это обретение смысла, тогда уходит депрессия, даже не надо фармакологически часто лечить. Понятно, что мы сейчас говорим не о клинической депрессии, а такой, скорее, психологической. Но вот такая, конечно, депрессия уходит. И в этом плане человек обретает какие-то силы, энергию, творчество, радость. То есть, иными словами, человек может выживать, он удивительно к выживанию приспособлена система. Но для этого должен быть этот метафизический план.
1: Те документы, которые, в частности, мы в программе читаем, они показывают еще и то, что люди находили смысл как раз в поиске врагов, в постоянном их разоблачении. Да. Даже там вот есть документы, когда люди перед тем, как они полностью теряли смысл, или от страха, что их разоблачат сейчас, а сами до этого кого-то разоблачая, то есть они не могут это противоречие пережить. Там есть такие документы, когда человек перед тем, как покончить с собой, он еще пишет донос на кого-то. То есть как будто люди смысл жизни находят в доносительстве. То есть вот ложный смысл жизни, когда человек находит. С этим как быть?
2: Мне кажется, что здесь немножко такая как бы игра понятий, потому что мне представляется все-таки, ну, в свете того, что вообще Франкл пишет о смысле, а он в этом, в этой теме такой большой специалист. Это все-таки не смысл, а цель, понимаете? Как бы, условно говоря, цель доносительства. Доносительство не может быть смыслом. То, что смысл – это экзистенциальное такое открывание в себе чего-то очень подлинного и очень сущностного. Доносительство не может быть для человека сущностной потребностью. Это цель, групповая идентичность какая-то для того, чтобы как-то себя защитить, да, выстраиваться через доносительство, которое является некой целью или способом, или средством. Такая, понимаете, конечно, подмена абсолютно. Потому что, если говорить о смысле для этих людей, это был смысл выжить.
1: Да, но они же перед самоубийством доносят. Вот в чем проблема-то.
2: Да, совершенно. Я к этому кланю. Понимаете, одно дело выжить, а другое дело жить. То есть, возможно, здесь как раз ситуация, что на сознательном уровне человек играет по правилам, навязанным ему этой идеологии, и как бы согласившись с этой чудовищной игрой, а подсознательно он уже больше не может выживать, он хочет уже прекратить этот ужас и уходит из жизни, потому что смысл выживать закончен, а жить он не может в этом аду.
1: Психологическая характеристика, что такое вот донос? Это какая-то психологическая проблема, так у человека выражается? Или это просто решение каких-то, ну, бывает, конечно, там, за квартиру или еще за что-то, за месть или там страх, но когда просто ты ничего не получишь, ни квартиры, ни отомстить ты никому не хочешь, ни из страха, ты, в общем, особо ничего не боишься. Но почему люди пишут доносы? Ведь и сегодня тоже мы встречаем очень похожие по стилю, по слогу, по психологическим характеристикам тексты.
2: Понимаете, когда мы находимся как бы не в согласии с самим собой, вот, грубо говоря, когда мы не открываем все подлинные смыслы, когда мы не созидаем добро, когда наша личность инфантильна и не развита, мы не можем внутренне себя чувствовать хорошо. Чудес таких не бывает. Понимаете, нельзя творить зло и чувствовать при этом себя счастливым человеком. Можно пытаться выглядеть счастливым человеком, можно пытаться себя убеждать в том, что у тебя все хорошо, но глубинно так не бывает. Природу душевную, психологическую, внутреннюю не перекроишь, не обманешь. Это всегда внутреннее, глубинное какое-то неудовлетворение. Одно дело, когда человек осознает проблему, развивает себя и борется с этим через какое-то саморазвитие и самостановление. А другое дело, когда он компенсирует вот эту свою неудовлетворенность и внутреннюю агрессию, подавленную злость какую-то, обиду на жизнь. Вот я бы сказала ключевое слово – обида на жизнь. За счет того, что ухудшает жизнь других. Раз мне плохо, ну чего им хорошо? Пусть им тоже будет плохо. Все это припудривается какой-то такой идеологической конструкции, в которой я совершаю правильное, полезное дело. Что я, собственно, делаю, если я пишу донос? Я квитаюсь с другим человеком. Я пытаюсь испортить ему жизнь. Я творю зло. Но если я внутри

0: возвеличивают за счет другого человека. Мне кажется, что в огромной степени вот именно это какой-то внутренний, бессознательный, на самом деле, конечно, мотив питает вот такие довольно жуткие вещи. Но для того, чтобы не входить в это, как бы вот в объятие этого зла, нужно все-таки видеть реальность, быть, в общем, развитым и мыслящим человеком, чтобы понять, что все-таки черное — это черное, а белое — это белое. Мы начинаем называть белое черным, черное белым, пытаемся все это как-то оправдать, и путается мир, и путаемся мы. И для того, чтобы этой путаницы все-таки не было, мы должны читать себя и должны понимать, что нам надо как-то оптику внутреннюю и зрение наше душевное, психологическое, как-то долаживать, чтобы мы видели реальность.
1: Есть много достаточно наших современников, которые говорят, что нежелательно для них и для общества в целом узнавать страшные страницы истории. Это психологическая проблема?
0: Да, это чисто психологическая проблема коллективного такого психологического феномена вытеснения. Понимаете, когда это все абсолютно одинаково работает на индивидуальном или коллективном уровне. И ровно этим мы занимаемся в терапии, в консультировании. Если мы вытесняем какие-то ошибки, промахи, проблемы, неудачи, мы их не вытесняем за окно, мы не скидываем их в мусорный бак, мы скидываем их в душу нашу. Как бы нам некуда больше вытеснять. То есть мы вытесняем это в память и закрываем туда дверь. Но скелет в шкафу есть, и он все время будет громыхать и напоминать о себе. А мы будем делать громче музыку или разговоры, чтобы не слышать этого грохота скелета, который в нашем шкафу. Значительно разумнее, здоровее открыть этот шкаф и как бы разобраться с этим скелетом. Психология показывает, что если скелет есть, и мы делаем вид, что его нет, то мы находимся, в общем, в неврозе. То есть мы перестаем видеть реальное положение дел. Начинаем подменять понятия, подменять реальность мнимостью некоторой. И это такое болезненное состояние сознания, психологическое болезненное состояние. И у этого есть свои такие неприятные последствия в виде разлитой тревоги, страха или агрессии подавленной, которые выплескиваются, как мы видим, то там, то сям. То есть это ситуация крайне патологическая, и она требует оздоровления. Оздоровление всегда идет через осознание, выработку некого отношения и, в общем, принятие этой истории, понимание того, что это было. Это было, и что нам сделать, чтобы этого не допустить впредь? Как нам жить, чтобы мы опять не ввалились в какие-то опасные состояния? Человечество показывает это бесконечно, циклично, что, ну, есть некоторые такие возвраты и опасности коллективного, бессознательного. Для того, чтобы понимать, с чем мы имеем дело, мы должны хоть немножко понимать себя. В этом плане индивидуальная психология, ну, не очень сильно отличается от коллективной такой психологии. И там законы одни и те же. Вытеснение всегда болезненный процесс.
1: Вы практикующий психолог, да, и психотерапевт. К вам приходят сегодня наши современники, которые все являются, да, чьими-то потомками. И часто, да, это потомки жертв и потомки палачей, и их психологические, да, травмы связаны с этим. Это разные психологические проблемы у потомков жертв и у потомков палачей. Как вы из вашей практики, как практикующего психолога и психотерапевта, видите?
0: Все-таки как человеку, который пытается, ну, лечить, помогать, очень не хочется говорить в каком-то плане вот слово «палач», потому что, ну, мало людей, которые сознательно идут на злодеяние, на причинение другому боли. В этом плане, конечно, мы говорим о том, что, в общем-то, это все жертвы. Только в одном случае это жертва человека другого какого-то, да, жертва палача конкретного. А палач является жертвой всегда системы, жертвой какой-то идеологии, жертвой много чего, что привело его в это страшное состояние. И поэтому, когда ко мне приходят потомки, то они все страдающие люди. В каком-то плане работа одна и та же. Поэтому здесь один и тот же, как бы, ход. Создавать условия к становлению личности, открывать человеку способность к тому, чтобы он видел реальное положение дел, не боялся в него смотреть и вырабатывал определенное личностное отношение ко всему, что он начинает видеть. Это дает, понимаете, такое внутреннее мужество, свободу и ответственность за собственную жизнь. В каком-то плане мы, конечно, являемся отчасти носителями как бы родовой какой-то истории, но мы не обречены на нее. Но для того, чтобы не быть как раз обреченным на эту историю, нам нужно в нее посмотреть. И сказать, что мой прадед, конечно, несчастный человек, но вообще, так сказать, то, что он делал, это ужасно. Если, например, он был палачом. И я это вижу, и я это не принимаю. И в этом плане мы можем сострадать этому ужасу, в котором там жил палач, так сказать, если он у нас в роду был.

0: но не принимать его поступки сознательно, как бы понять, что это было ужасно. Тогда мы освобождаемся от этого родового, как бы, если можно сказать, проклятия, да, и как бы потому что мы как личность выбираем добро, а не зло, да, мы как личность принимаем это решение. Если мы говорим о психологии потомков жертв, то понятно, что там всегда очень много боли и очень много такого родового страха. И здесь, конечно, тоже нужно укреплять человека в личностном плане, раскрывать его какие-то внутренние очи, да, какой-то реальности. И это тоже укрепит его, и он перестанет быть в этом море тревоги и страха, который был развит в его родовой истории. Поэтому, по большому счету, я бы не стала где-то особенно здесь проводить вот эту межу, вот это вот слева, а то справа. Просто понимаете, мы несем этот груз, но мы не обречены. У нас есть все шансы как-то эту рану исцелить, на себе остановить эту такую дисфункциональность родовую. И это, конечно, наша огромная ответственность. У вас замечательные вопросы, очень четкие, очень точные. Прям я большое удовольствие получила разговор с вами.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучала запись беседы с психологом Натальей Ининой. Запись сделана по телефону. Мы говорили о том, как период террора, репрессий, массовых доносов повлиял на будущее поколение. Чем нам это угрожает сегодня и что мы с этим можем сделать? Психолог говорит о том, что не в человеческой природе быть счастливым через зло. Человеческая природа так устроена Богом, что счастье будет только через добро. Причиняйте добро и будете счастливыми сами, а причиняя зло – сами становимся несчастными. Однако, повторю ту мысль, которая уже прозвучала в передаче, к сожалению, очень сильный стрессовый опыт получил наш народ в эпоху террора, когда выживали наихудшие, а умирали лучшие. Этот опыт тоже становится опытом человеческого выживания, который передается будущим поколениям. Это очень сильное знание, которое в нас заложено, сильный инстинкт. Как его остановить, не может решить каждый сам для себя. Мы должны решать это все вместе.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь поговорим о русской музыке, и на этот раз послушаем не слишком часто исполняемое произведение Александра Константиновича Глазунова, фрагмент его симфонической картины «Кремль». Это произведение было написано в 1890 году, в период расцвета творчества Глазунова, который подарил слушателям большую часть его лучших сочинений. Надо сказать, что в 1890 году композитору исполнилось всего 25 лет, однако его талант и композиторская техника получили признание как публики, так и профессионалов. И это неудивительно, ведь свою первую симфонию композитор написал уже в 16 лет – после всего лишь полутора лет частных занятий композицией. Правда, учитель у него был замечательный – Николай Андреевич Римский-Корсаков. Именно Римский-Корсаков настоял на том, чтобы симфония была представлена широкой публике. И уже через год в Петербургском дворянском собрании первое значительное произведение юного композитора было восторженно принято. Слушатели едва верили своим глазам, когда при вызове автора – на сцену вышел 16-летний подросток в форме реального училища, где тогда учился Глазунов. Надо сказать, что композитор так и не получил систематического музыкального образования. Много лет спустя он стал директором Петербургской консерватории, сам ни года не проучившись в этом заведении. После окончания реального училища Глазунов учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Однако с гораздо большим удовольствием играл в университетском оркестре, где музицировал на виолончели, кларнете, валторне и тромбоне. Вскоре Глазунов вошел в так называемый «Беляевский кружок», созданный меценатом и просвещенным любителем музыки Митрофаном Петровичем Беляевым и ставший своего рода продолжателем традиции знаменитой «Могучей кучки», традиции развития русской музыкальной культуры. В 1887 году безвременно ушел из жизни Александр Порфирьевич Бородин. Композитор оставил незавершенными два своих значимых произведения – Третью симфонию и оперу «Князь Игорь», над которой трудился в течение 20 лет. Незадолго до смерти Бородин проигрывал своим близким фрагменты из этих сочинений. Закончить произведение в память о друге взялся Римский-Корсаков, который привлек для этой работы своего ученика Глазунова, обладающего исключительной музыкальной памятью. Современники утверждали, что Глазунов после одного прослушивания мог записать партитуру целой симфонии. В результате совместных трудов оба произведения были восстановлены и оркестрованы в стиле Бородина. Это был настоящий творческий подвиг и подвиг настоящей дружбы. А для Глазунова эти труды стали своего рода продолжением занятий у Римского-Корсакова. Он увидел, как на практике работает этот выдающийся мастер оркестровки, как воплощаются в партитурах красочные и величественные образы бородинской музыки. Не будет преувеличением сказать, что это погружение в музыкальный мир своих замечательных предшественников Римского-Корсакова и Бородина стало для Глазунова источником многих его произведений, среди которых в первую очередь нужно назвать симфоническую картину «Кремль», созданную вскоре после завершения работ над партитурами Бородина. Даже название трех частей картины сразу адресует нас к музыкально-эпическим образам кучкистов: «Народное празднество», «У монастыря», «Встреча и въезд князя». Эти красочные картины из прошлых веков были для Глазунова обращением к идеалу Древней Руси, недостижимому, но такому притягательному для многих русских художников и мыслителей. В этой музыке, конечно, мы найдем множество отсылок к творчеству предшественников Глазунова, вплоть до замечательного колокольного эпизода, вызывающего в памяти целый ряд подобного рода музыкальных картин русских композиторов. Можно даже сказать, что симфоническая картина «Кремль» — это своего рода обобщение образов и художественных приемов участников «Могучей кучки». Но нельзя не отметить и особенности, присущих именно музыке Глазунова. Прежде всего, непременную ее лирическую составляющую, придающую светлый и гармоничный колорит большинству произведений композитора. И, кроме того, особую глазуновскую манеру оркестровки, Вы услышите, какое важное место в этой партитуре занимают любимые композитором духовые инструменты. А также, как мастерски смешивая тембровые краски, Глазунов создает насыщенное и одновременно мягкое звучание оркестра. И вот уже перед нами удивительный музыкальный пейзаж, заставляющий вспомнить многие знаменитые картины русских художников. «У монастыря» — так называется вторая часть симфонической картины «Кремль» Александра Константиновича Глазунова, которая и прозвучит сегодня в нашем маленьком концерте.

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучала вторая часть «У монастыря» симфонической картины «Кремль» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце, полное любви. Страница книги Малхаза Дженории читает Давид Гергипиани.

Одна верующая вспоминает, когда мы с сестрой пришли к отцу Гавриилу, он сказал: «Я хочу, чтобы вы сначала научились жить». Мы спрашивали друг друга, какой жизни нужно научиться. Вязать умеем, вышивать умеем, шить умеем. Как будто все знаем, что положено знать женщине. Шло время. Часто вспоминали слова отца Гавриила, и это заставляло нас собираться силами. Думали, наверное, Бог испытывает нас, действительно, что толком мы не перенесли, разве что мы лично жирного не вращались над нашими головами. После того, как моя сестра вышла замуж, в семье остались мы с бабушкой. Мои родители рано умерли. Однажды к нам пришел отец Гавриил с одним иноком и с юношей. Мы с бабушкой очень обрадовались их приходу. Отец Гавриил обратился ко мне: «Ну-ка, шевелись, ванну приготовь, я должен искупаться. И накрой на стол, я умираю от голода». Я, разумеется, тут же стала готовить. Быстро накрыла на стол, приготовила ванну. Пока хлопотала, старец подбадривал меня и говорил: «Ну-ка, быстренько, я умираю от голода, ну-ка, быстрее». Когда я все приготовила, он не прикоснулся к еде, а о купании речи быть не могло. Отец Гавриил сказал мне: «Хорошая хозяйка из тебя получится. Себе бы одного хорошего хирурга». Тогда я не поняла его. Все еще стояли дни поста. У меня были большие неприятности. Я находилась на грани отчаяния. Пришла к отцу Гавриилу. Он очень хорошо встретил меня, рассмешил, накормил. Когда я уходила от него, старец улыбнулся, развел в стороны руки, перекрестился и обнял меня со словами: «Несчастная, в море упала, плавать не умеешь. Ну, отец Гавриил на что?» Когда я спускалась по лестнице, он крикнул сверху: «Твое спасение, хирург!» Я опять не понял его. Подумала, что, наверное, мне нужна операция, а он прямо мне об этом не говорит. Однако именно в конце того поста я познакомилась со своим будущим супругом, который по профессии оказался хирургом. День венчания был назначен на 23 ноября. До начала октября отец Гавриил сказал мне: «Ты должна успеть в октябре, пока еще тепло». Нам надо было решить какие-то проблемы, поэтому мы считали ноябрь более подходящим месяцем. Но события удивительно изменились, и наше венчание состоялось 29 октября в храме Святой Цховели. После венчания я пошла к отцу Гавриилу. Как только вошла в келью, он же, прикованный к постели, позвал монахиню и сказал: «Говорил же я, кадила с ладаном всегда найдут свой путь». Я много плакала тогда. Старец благословил меня, потом остался наедине с моим супругом. Он беседовал с ним, потом и его благословил. Это была наша последняя встреча. Отец Гавриил скончался через 4 дня, 2 ноября. Тогда я поняла, почему не состоялось наше венчание 23 ноября. Он же не смог бы нас благословить. Отец Гавриил был истинным сыном православной церкви Грузии. Любил грузинские церковные песнопения, особенно в честь Пресвятой Богородицы и Спасителя. «Достойно есть, святый Божий» и грузинские народные песни, в которых дышало сердце Грузии. Не нравилось старцу, когда грузины в поисках работы или жилья уезжали в другие страны и покидали родину. «Это испытание попущено Богом, а они избегают его», — говорил он и добавлял. «Оставление грузинами родины очень печалит Богородицу. Не оставляйте Грузию, не прогневляйте Матерь Божию. Где родился человек, там и снисходит на него благословение».
Жизнь отца Гавриила была столь добродетельной и богоугодной, что любое сказанное им слово исполнялось. Царец говорил, кто же будет тем счастливцем, который обретет могилу царицы Тамары? Он закрыл глаза и увидел, как остановилась царица Тамара над своей могилой и позвала его. «Я здесь, Гавриил». «Тотчас узнал я это место», — рассказывал он потом. «Я знаю, где могила царицы Тамары. Скоро ее найдут, пока из музея не вынесут анчисхатскую нерукотворную икону Спасителя, пока не явится отскурская икона Божией Матери, как воссияет Грузия». Отец Гавриил особенно любил Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Эта икона в 1912 году была принесена в монастырь Сам-Тавру со святой горы Афон. Отец Гавриил часами стоял перед ней, коленопреклонный, с воздетыми вверх руками. Пел своим прекрасным голосом «Достойно есть» и молился о будущем Грузии. Он всегда говорил, «Благодать никогда не покинет церковь Грузии. Когда же придет Антихрист, в храмах сбросит иконы и свой образ повесит. Только тогда уйдет из таких церквей благодать». Те, кто приезжал к отцу Гавриилу, сначала проходили через узкий темный коридор, а затем попадали в башню, стены которой были увешаны множеством прекрасных икон. Теплые, полные любви слова старца, его благословение заставляли человека чувствовать себя, как в раю. «Да благослови тебя, Пресвятая Богородица!» — с любовью встречал он пришедшего. «Батюшка, как хорошо, что грузинский народ вернулся в лоно церкви!» — сказали однажды отцу Гавриилу. «Внезапная любовь и внезапная ненависть — это крайности. Нежданная любовь похожа на внезапный ужас. Любовь и вера должны исходить из глубины сердца, закалиться в горниле преданности», — говорит старец. «Так как грузинский народ издревле и крепко-накрепко укоренился в православии, то любовь к Богу и ближнему больше всего характеризует его. Божья благодать всегда была и будет над грузинской православной церковью. Цепь святых не прерывалась и не прервется». Отец Гавриил говорил, «Хотел я написать что-либо для грузинского народа, но ничего, кроме грехов, у меня не осталось». А в подобных высказываниях мать говорила, «Не верьте, он о себе не верит, что выдумывает. Но кто поверит?» Чистота отца Гавриила блистала, как драгоценный камень. За особенное смирение и любовь Господь даровал ему свою благодать. «Мой крест — вся Грузия и половина России. Я этот крест вам кровью нес. Если бы хоть немного знали меня, хоть немного поняли, хоть немного послушались». Из любви к людям спустился Шиом Гвимский 12-метровый колодец и там подвязался в течение 15 лет. «Разве это легко было?» — говорил он со слезами на глазах. Из рассказа монахини Параскеви. Отцу Гаврилу каждая пять, каждая горсточка Грузии была дорога до боли. Когда печаль на родной стране переполняла его сердце, он звал келейницу и просил ее спеть колыбельную Явнана. Царь часто повторял: «Горе тому монаху и монахине, кто не болеет болью своего народа». Однажды во дворе монастыря Сам-Тавру кинорежиссер Гюли Чохонелидзе снимал фильм о жизни святого Антимоза Ивериели. Когда он увидел прикованного к постели отца Гавриила, то расстроился и сказал: «Как жаль, такой монах погибает».
После соборования старец почувствовал себя лучше и встал на ноги. Режиссер попросил его: «Ведь, может, вы позволите мне снять крестный ход вокруг церкви?» Отец Гавриил разрешил. Впереди, окропляя святой водой, шел отец Гавриил, за ним с песнопениями, иконами, игуменья и монахини. Кинопленка запечатлела эти редкие кадры. Военные действия, происходившие в Грузии в начале 90-х годов минувшего века, болью отзывались в душе старца. С горькими слезами он молился Богу о прекращении произвола преступных сил в стране и о воцарении мира. Нередко он просил своих посетителей читать ему информационные выдержки из газет. Однажды келейница увидела вырезанную из газеты страницу о жизни святого Иоанна Богослова. Отец Гавриил попросил ее прочитать вслух. В конце статьи говорила, что Грузия – удел Пресвятой Богородицы, она вскоре явит проповедника любви, подобного Иоанна Богослову, и Грузия спасется любовью. В этот момент монахиня посмотрела на отца Гавриила и подумала: «Неужели это ты, кто, подобно Иоанну Богослову, должен проповедовать любовь в Грузии?» Отец Гавриил был духовно очень близок к русской православной церкви и в кругу своих духовных чад рассказывал, что когда в Грузии ему отказывали, он причащался в России. Он с любовью отмечал отзывчивость русской души, твердую и крепкую веру в Бога и непоколебимую любовь ко Христу. Он говорил, что Россию и Грузию спасет единая вера во Христа и обоюдная помощь друг другу в борьбе против сил мракобесия. Грузия должна быть нейтральной страной. Россия еще раз спасет Грузию, говорит старец, беседуя с близкими людьми. Из русского монастыря в Иерусалиме приехали игуменья и две монахини. Помолились у святынь и попросили войти к отцу Гавриилу. «Пусть по одной войдут», — сказал он. Выйдя из его кельи, прослезившиеся монахини говорили: «Такого великого отца мы не видели, и такой большой благодати нигде не ощущали. Засветает благодать Иерусалима. Воистину, это второй Иерусалим». К отцу Гавриилу приезжали из Америки и ученик иеромонах Серафима Роуза, который долго беседовал с ним и, наконец, признался, что ради него он совершил столь долгий путь. После ответа на заранее подготовленные вопросы он был очень удивлен глубиной богословских знаний и мудростью отца Гавриила. В день памяти святого благоверного грузинского царя Давида Строителя отец Гавриил вместе с монахинями молился за литургией в Сионе. Посреди собора на аналое лежала большая икона святого царя. Отец Гавриил подошел к ней. Когда он нагнулся, большой столб света встал над иконой и отцом Гавриил. Затем вновь склонился к...

0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Наша программа отдельности епархиальных отделов, и поэтому у нас сегодня в гостях игумен Силуан Туманов, руководитель, председатель издательского совета, и также игумен Силуан, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово, в Шуваловском парке, храма святителей Луки Воина Синецкого, Крымского, в Озерках. Также скажу вам, что отец Силуан – композитор, автор-составитель учебников по катехизису, литургики и эортологии, это наука о праздниках, автор многочисленных статей и публикаций, автор нотного сборника для хора, содержащего богослужебные тексты, впервые положенные на музыку, на эрзианском и мокшанском мордовских языках. Отец Силуан, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: И, насколько я знаю, вы московский человек, вы родились в Мытищах. Вы не из Мордовии родом, это не ваши родные языки, но вы оказались способными это сотворить.
2: Это была очень интересная история, и началась она, наверное, лет 20-25 назад, когда, как вы помните, по всей стране был такой религиозный подъем, и в Мордовии стали искать тоже свои религиозные корни. Кто-то стал искать пути возрождения мордовского язычества даже. Но в основном все помнили, что они христиане, и либо укреплялась вот православная церковь, которую тогда возглавил владыка Варсонофий, либо искали

0: масса сложностей в переводе, как вы понимаете, потому что сам мордовский язык, он не предназначен для передачи специфически христианской терминологии. И тут было очень много сложностей. Я совершенно не владею ни эрзянским, ни макшанским языком, ну, знаю буквально несколько слов, но у нас был довольно дружный коллектив. Саранское духовное училище возглавлял тогда протоиерей Александр Пелин, который сейчас является председателем нашего Санкт-Петербургского отдела епархиальному управления по связям с обществом. А проректором Саранского духовного училища был тогда иеромонах, а ныне епископ Вениамин, нынешний наместник Александр Невской лавры. То есть так внезапно получилось, что вот вся верхушка Саранского духовного училища сейчас в Петербурге. И у нас был довольно дружный коллектив, и когда стали переводить тексты богослужения на ирландский язык, отец Вениамин был, тогда нынешний владыка, он был рецензентом, он смотрел эти тексты, проверял их на соответствие какому-то глубинному ощущению мордовского народа. Там, например, есть очень интересные моменты. Вот «Господи помилуй, инышкипас ульть сейдей марица», как-то, если не ошибаюсь, так звучит. А это означает «О верховный Бог, услыши мое сердце».
1: А это его родной язык, да?
0: Да, для него это родной язык. И вот вы понимаете, внезапно открывались какие-то неожиданные стороны этих текстов, и меня когда попросили написать музыку для того, чтобы это все как-то представить и чтобы это все пошло в жизнь, я стал искать какие-то формы музыкальные для этого, и получилось такое довольно интересное трехголосие с довольно смелыми музыкальными ходами, немного напоминающими народное пение, немного напоминающими грузинское богослужебное пение, вот эти характерные параллельные квинты. Но в целом все было принято очень благополучно, но потом этот проект сам по себе закрылся. Национальное богослужение не получило такого распространения, как хотелось бы. Тому, я думаю, масса разнообразных причин, но вот как есть. А музыка осталась. И, насколько я знаю, что в некоторых храмах до сих пор иногда ее выбирают и поют на те или иные праздники. Мне удалось написать «Ныне отпущающий», «Ектенье», по-моему, «Свети Тихий», еще какие-то песнопения, несколько песнопений, «Всеночное бдение». Вот на этом пока остановились. Кто знает, может быть, это когда-то будет иметь продолжение.
1: Отец Иван, что же такое издательский совет здесь у нас, в Санкт-Петербургской епархии?
0: Это полная калька названия подобной организации при Московской патриархии. То есть вот есть издательский совет в Москве и есть издательский совет в Санкт-Петербурге. Несмотря на название, мы не издаем книги. И это для многих является неожиданной информацией. Многие присылают нам свои черновики, просят, чтобы мы издали эти книги и так далее. Но у нас нет фонда, у нас нет финансовой поддержки вообще. Вот, поэтому мы занимаемся лишь помощью в издании тех или иных книг и получении соответствующих грифов, разрешающих издание и распространение книг от издательского совета Москвы.
1: А богослужебные книги?
0: Ни в коем случае. Нет, этим занимается богослужебная комиссия в Москве. Она дает на это разрешение. После этого уже книги получается соответствующий гриф, разрешающий их издание. И дальше направляются материалы в то издательство, которое нам нужно для тех или иных целей. Вот в Петербурге у нас сложились очень хорошие отношения с издательским домом «Феникс», типографией «Феникс», которые уже много лет, 9 лет, помогают нам в реализации самых разных проектов. Вот совсем недавно у нас было предпринято очень интересное издание, посвященное почитанию святого благоверного князя Александра Невского. В подарочном формате были изданы хорошо иллюстрированные книги, сверстанные при поддержке как раз издательского совета Москвы, а напечатаны у нас. В прошлом году мы очень интересный иллюстрированный альбом подготовили и издали, посвященный юбилейной дате со дня основания Санкт-Петербургской епархии. В этом году у нас тоже разные проекты были подготовлены, изданы. Ну и мне, как автору, очень приятно, что удалось издать и два моих проекта. Один — это переиздание четок, то есть таких относительно кратких молитвенных обращений к Богу. И второе — продолжение серии детективных рассказов, которые были начаты несколько лет назад. «Надежда». Я как автор очень рад, что это все сбылось, что это все реализовано.
1: А предыдущая вера?
0: Предыдущая вера.
1: А последующая?
0: Следующая — «Любовь» и «София».
1: если можно, мы к этому вернемся. А вот позвольте спросить, у вас не так давно была встреча в Смольном с председателем комитета по печати информации на предмет, как там заявлено, о книгоиздательстве

0: издательстве и книгораспространении.
1: С Владимиром Владиславовичем Рябоволом у нас давние и добрые рабочие отношения. Собственно, то, о чем я сейчас говорил, оно и стало возможным именно благодаря поддержке Смольного и благодаря личной позиции председателя Комитета печати и информации, его помощников, помощниц. На этих встречах мы, естественно, беседуем о планах рабочих. Они включают в себя издание знаковых для того или иного года альбомов, иллюстрированных фотоальбомов, каких-то книг, посвященных той или иной юбилейной дате. Плюс обязательно на этих встречах мы рассматриваем вариант участия Санкт-Петербургского епархиального управления в тех или иных городских проектах, связанных с книгораспространением. То, что, например, происходит на Дворцовой площади, потом
0: Книжной аллее,
1: да, ну, все мероприятия, которые подходят под эту тематику, так или иначе, мы в них стараемся участвовать. Также это касается размещения тематической наглядной агитации, связанной с этими мероприятиями. Но в последнее время это не так актуально, но когда крупные даты происходят, например, мы это тоже обсуждаем, когда какая-то особая память, там, круглая, красивая, князю Владимиру, там, Александру Невскому. То есть соответствующие религиозные тематики баннера мы тоже размещаем при поддержке Комитета печати и информации, и это тоже мы все это обсуждаем. Также там мы беседуем о, ну, скажем так, с помощью Комитета по печати мы находим пути к современным петербургским писателям и писательницам. Ищем пути взаимодействия с ними, потому что творческий народ,
0: кто
1: сложный.
0: Это?
1: Это, ну, это Дом писателей, в первую очередь, конечно же, члены Союза писателей Санкт-Петербурга. Чтобы прийти, например, в Дом писателей, некрасиво не поставить в известность Комитет по печати. Я очень рад, что Смольный всегда идет нам навстречу и старается помочь. При этом есть определенные, как вы понимаете, ограничения, потому что они не имеют права поддерживать религиозную организацию только потому, что она религиозная. Наши проекты должны обязательно иметь какую-то серьезную культурную составляющую, чтобы они были относительно нейтральными. Но при этом мы со своей стороны, естественно, предлагаем только исключительно религиозный вариант.
0: Кто же в издательском совете? Вот вы.
1: У меня есть заместитель Иерей Илья Петров и заместительница Марина Куракина. Мы вместе там работаем. И есть целый ряд нештатных сотрудников, которые помогают нам в мониторинге ситуации с книгораспространением. В обязанности нашего издательского совета входит также отслеживание книгораспространения, а вернее отслеживание исполнения документов, которые принимаются издательским советом Москвы, ограничивающие или, наоборот, разрешающие те или иные издания к распространению. Мы обязаны регулярно смотреть, в каких книжных лавках какие книги находятся. Если там есть литература, которая указана в числе нерекомендованных к распространению, то мы извещаем об этом настоятелей храмов, руководителей там, библиотек или книжных лавок. Но здесь у нас очень хорошие творческие, добрые отношения и, в первую очередь, с епархиальным книжным центром Невский 177 с Евгением Михайловичем Малининым. Есть у нас хорошие отношения и с Новодевичьим монастырем. Конечно же, с замечательной книжной лавкой при Феособоре. Можно очень много всего перечислять.
0: И в то же время узок круг этих людей.
1: Да. Это узкий круг творческих людей, то есть люди, которым что-то нужно, их всегда чуть меньше, чем люди, которые просто делают то, что надо делать. Естественно, так или иначе, мы будем называть одни и те же имена.
0: А вот семинарское издательство, оно не имеет никакого отношения?
1: Нет, дело в том, что вообще семинария и академия — это абсолютно автономное образование. Оно существует по своим правилам, по своим законам. Это логично, естественно. У них свои задачи, у них свои и трудности свои, и льготы, свои привилегии. Но мы с ними поддерживаем вполне нормальные, рабочие, конструктивные отношения.
0: Я правильно поняла, отец Силуан, то, что непосредственно издаете вы, является вашей книгопродукцией, это, по сути дела, подарочное издание.
1: Да.
0: Исключительно.
1: Конечно.
0: Вы при этом пишете, издаете и богослужебную литературу, и художественную. Ваше личное церковное творчество, оно заключается...
1: Мое личное церковное творчество, оно совершенно не пересекается с моими рабочими обязанностями, так скажем. Работа над богослужебными текстами, она мне близка тоже уже, наверное, 25 лет. как. Но это тема отдельного разговора, в чем-то печального, в чем-то радостного. Сейчас у нас церковь не ставит перед нами задачи, например, русификации богослужения, делать богослужение как-то более понятным современному прихожанину. Но, в принципе, такие вопросы, такие задачи время от времени появляются снова и снова. Кто знает, может быть, какие-то наши общие наработки людей неравнодушных, людей заинтересованных в этом, они помогут, облегчат труд тех, кто будет после нас.
0: У вас вышел перевод Псалтири, и не так давно уж.
1: Да, я подготовил и за счет благотворителей организовал ряд совершенно частных изданий, которые совершенно не отражают мою официальную деятельность. И это Псалтырь, конечно, это краткий молитвослов для мирян, это ряд учебной литературы по православному богослужению, который оформлен в виде таких книг с полным переводом на, я бы даже сказал, переводом-пересказом богослужения на современный русский язык. Вернее, как я его называю, на церковно-русский язык, потому что современный русский язык может быть очень разным, в нем очень много разных стилей, в нем очень много разных течений, направлений и много до сих пор разных диалектов, на что люди мне постоянно указывают. Но я считаю, что делать все равно что-то надо. Я рад, что то, что я делаю, находит огромный отклик у людей. Огромный отклик. Несмотря на то, что моя псалтырь — это не научный труд, это не какое-то критическое издание, учитывающее разночтение и так далее. Несмотря на то, что это довольно вольный пересказ Септуагинты. Это книга, которой, кстати, у меня на руках уже почти нет.
0: В чем особенность вашего пересказа, перевода? Потому что сейчас ведь многие священники переводят.
1: У каждого свои задачи, у каждого свои цели, у каждого очень хорошо получилось. Я должен сказать, что сейчас много интересных вариантов появляется. Мой вариант интересен тем, что я старался сохранить, во-первых, напевность, певучесть церковнославянского языка, а во-вторых, я понял, что нельзя быть рабом лампы. Нельзя просто пересказать псалтырь слово в слово, перевести его, сделать еще один подстрочник. Это интересно для узкого круга ученых, которые это изучают, но для молящейся души это неинтересно. Молящемуся человеку хочется иметь плавный текст, по которому глаз скользит, но при этом ум понимает, что он читает. Ну, вот я старался сделать именно такой текст. Насколько удачно, это уже не мне судить, но в любом случае он очень востребован. У меня три особенности всех моих переводов. Первое, я совершенно не боюсь вокативов, то есть звательный падеж у меня обязательно присутствует. Господи, Боже, Царю, Царю Небесный. Можно, конечно, сказать «О Царь Небесный», но тут я сразу представляю себя мальчиком на табуретке, читающим стишок. «О Царь Небесный» и так далее. А Царю Небесный мы уже сразу входим в пространство молитвы. То есть первое — это вокативы, второе — архаизмы. Совершенно не надо бояться слов, которые нуждаются в самостоятельном изучении. Ну, я знаю, например, переводчиков, которые последовательно везде переводят «Преснодеву» как «Вечно Деву». Но «Присный», «Присно» — это немножко не... Это не только «Вечный», это еще и подлинный, истинный, достоверный. Проще оставить этот термин непереведенным, а значению этого термина посвятить отдельный разговор, отдельную беседу с прихожанами или с читателями. То есть в любом случае тексты требуют дополнительной работы. Другой вопрос, что мы либо работаем над пониманием самого текста, либо над пониманием смыслов текста. Согласитесь, это совершенно разные вещи. И моя задача — сделать текст сам по себе достаточно понятным, чтобы уже перейти к более важному, к пониманию смыслов. И третий момент. Я совершенно не боюсь каких-то устаревших, там, скажем, слов, там «сие», например, «кои», «сие». Я их люблю. Мне говорят, вот твой перевод уже устарел, современная молодежь так не думает. А что такое современная молодежь? Вот я смотрю на моих молодых прихожан в двух приходах. Они все разные. Их разные книги интересуют. Кого-то не интересуют книги, кто-то исключительно в смартфонах, в соцсетях. Кого-то интересуют книги и совершенно неожиданные книги. Молодежь разная, и хоронить молодежь, говоря, что «ой, да им что не переведи, они уже не понимают, вон они уже Пушкина не понимают». Знаете, Пушкина понимать не так уж и просто, конечно же. Да, но это не значит, что Пушкина надо, да, списывать, да, куда-то. Но это печальная тема насчет отмены Пушкина. Надо работать. В первую очередь, пытаться огранить камень, из которого мы сделаны, и сделать из него драгоценность, какое-то ювелирное изделие. Надо работать над собой, несомненно. И здесь какие-то слова, которые являются принадлежностью высокого стиля русского языка, они помогают, они бодрят. Другое дело, что когда их очень много, то есть никто не будет варить суп исключительно из лаврового листа, но пару листиков кинуть надо. И вот точно так же в переводе несколько слов бросить надо. Вот таких вот, которые придадут аромат всему переводу, которые сделают красивый текст, еще и наполненным связью с традицией. Просто текст как бухгалтерский отчет, таких переводов много. И можно назвать, например, замечательные переводы отца Феофана Адаменко, расстрелянного в 30-х годах, по сути, исповедника, у которого была очень интересная судьба, очень интересная община, насчитывающая более 1000 человек, русскоязычные, которые совершали весь круг суточного богослужения на русском языке. И...
0: А где все происходило?
1: Это все происходило, насколько я помню, в Нижегородской губернии. Он был сразу перешел в обновленчество. Как только началось, собственно, обновленческое движение, он к ним примкнул, потому что обновленчество поначалу декларировало свободу богослужения, ну и продолжение решения собора 17-18 годов. Но мало кто знает, вот это любят подчеркивать, что вот обновленцы, да, но никто не любит вспоминать исторический факт, что начиная с 1923 года последовательно, не меньше 3 лет, собирались обновленческие соборы, на которых запрещалось богослужение на русском языке, потому что паства боится, паства пугается таких литургических экспериментов, и поэтому все это надо прекращать. В конце концов, отец Василий тогда еще в монашестве, уже Феофан, он переходит из обновленческой церкви в нашу церковь, пишет прошение митрополиту Сергию Строгородскому. Тот удовлетворяет это прошение, и он со всей своей общиной, тысячечеловечной, переходит в лоно нашей церкви и также продолжает совершать богослужение. И уже, собственно, репрессии сталинские его и уже застали в самый разгар его пасторской деятельности. Примечательная история по закрытию его приходов. Ведь обновленцы выгнали его из своей церкви за русский язык. При этом они 3 посылали к нему своих архиереев, которые должны были закрыть приход. Представляете, они приезжали, молились вместе с отцом Василием и его прихожанами в храме, совершали литургию, потом выходили нам вон и говорили буквально следующее. Нас послали закрыть ваш приход, но мы видим, какое возгорение веры, и мы не можем этого сделать. Разводили руками и уезжали. И только 3-й архиерей, посланный с этой целью, просто их закрыл, не молясь с ними и не слушая их доводов вообще. Ну, тогда они перешли в церковь митрополита Сергия. Но вы понимаете, в то время это был определенный шаг. Они переходили в не просто в неизвестность, они шли навстречу смерти. Тем не менее, они это сделали. Отсюда видно, что богослужение на русском языке совсем не способствует каким-то антицерковным настроениям, а наоборот.
0: Отец Силуан, хочу спросить про ваш молитвослов. Редко встретишь в наше время молитвослов, где было бы указание на автора.
1: Сам по себе молитвослов, как сборник молитв для мирян, появляется крайне поздно. Мы с вами помним, что грамотность до революции была отнюдь не повсеместной, то есть, соответственно, общенародного распространения никакой вообще молитвослов не мог иметь. А для молитв утренних и вечерних грамотные люди использовали молитвы из монастырского обихода. Соответственно, молитвы полуночницы становились утренними, молитвы по вечере становились вечерними. И, естественно, эти монастырские идеалы, в которых нет, несомненно, ничего плохого, они становились текстом для вычитывания мирян. И когда миряне пытались вникнуть в суть этих текстов, оказывалось, что они проникнуты несколько иным духом, чем у людей, живущих в центре города. В чем идеал монашества? Такого классического монашества, не как у меня, знаете, городского монаха, который живет в гуще событий, а идеал монаха времени составления этих молитв, это, напомню, 2-я половина 1-го тысячелетия бытия церкви, очень давно, и совершенно иных условиях, у них была другая задача — уйти из мира вообще, и заниматься самосовершенствованием вдалеке от людей. Сегодня не может человек себе такого позволить. Ну, есть люди, которые могут, скажем, там, уйти на пенсию и заниматься самосовершенствованием. Но относительно молодые люди, живущие в гуще событий, воспитывающие детей, мать семейства, которая должна постирать, приготовить, отгладить мужу брюки, с детей собрать на работу, она с удовольствием хочет, она хочет молиться. Она открывает этот текст, видит чистокол очень красивых слов. А что за ним-то дальше? Я свинья, лежу в колу, я греху служу. Но это все, да, мы не очень хорошие люди, мы, Господи, прости, мы все это понимаем. А дальше-то что? То есть умерение, а какие добродетели могут быть у мирянина? И вот дальше я как священник уже, каждый священник имеет право дать определенное молитвенное правило своей пастве. Да, собственно, и любой мирянин может выбрать себе молитвенные правила, мы это понимаем. Мы помним, например, молитвенные правила оптинских старцев, мы помним молитвенные правила Серафима Саровского и так далее. То есть это не нонсенс, не какая-то новизна невероятная в жизни православия, это естественно совершенно. Какой может человек нести молитвенный труд, такой и несет. А задача священника – предложить то, что полезно человеку. Так вот, что полезно мирянину? Раскрытие своих способностей. Раскрытие своих способностей с пониманием того, что это дар Божий. Что мы не похищаем что-то, не свойственное нам, а берем у Бога и должны это приумножить. Ну, мы все помним притчу о талантах и так далее. Следовательно, мирянин, молящийся, должен помнить о заповедях. И тут я с удивлением обнаружил, что ни в одном молитвослове, ни в утреннем, ни в молитвенном правиле нет перечисления заповедей, ни ветхозаветных, ни новозаветных. А ветхозаветные заповеди, на минуточку, никто не отменял. Более того, там такие слова дальше, после доколонки, что помни сам и рассказывай детям своим из рода в род, из поколения в поколение. А мы забыли. Нет, в молитвословах их печатают отдельно, как бы для дополнительного чтения. Но что греха таить? У современного человека нет времени, достаточного для вдумчивого чтения всей книги. Вот батюшка сказал прочитать утренние молитвы. Человек прочитал, 15 минут оттарабанил, и бегом скорее на работу, и там, да что еще надо. Но человеку хочется еще и понимания. Нет, кому-то не хочется, и пожалуйста, это, слушайте, имеет право человек. Люди стараются, работают, трудятся. В конце концов, человек вспомнил про Бога, перекрестился, сказал, Господи, помилуй, и свалился спать. Уже хорошо. Это уже замечательно, что человек помнит про Бога. А кто-то хочет понимать. И вот я постарался сделать книгу, которая напоминала бы о заповедях, то есть у меня там, соответственно, и новозаветные, и ветхозаветные заповеди, блаженство и доколог, они приведены. Из всех молитв оставлена одна, причем максимально нейтральная по содержанию, не моего сочинения, естественно, это молитвы классические. Естественно, все молитвы написаны на церковно-русском языке, то есть на определенном стиле русского языка. Обязательно они включают в себя чтение отрывочка из Евангелия и послания апостолов. Вот такое молитвенное правило я предлагаю людям. То есть для этого, чтобы это сделать, не требуется никаких разрешений комиссий, постановлений синодов. Ну, это вот молитвенное правило, просто оно, опять же, благодаря неравнодушным людям, нашим петербургским благотворителям, московским благотворителям, удалось это все издать в очень-очень приличном виде, совершенно не стыдно этих книг. Они разлетелись, как горячие пирожки в базарный день. А надо же отметить, что у нас, например, есть опыт переводов молитвослова отца Андрея Бартова, например, который тоже четвертое там уже издание пережил и распространялся довольно успешно. Как говорится, рынок насыщен, однако же это вызывает живое любопытство у людей и интерес.
0: Это востребовано.
1: Да, это реально востребовано.
0: И получается, что вы закладывали и такую психологическую задачу оздоровления, внутреннего оздоровления, да? Возможности человеку видеть вертикаль, да, собственную. Да. Выстраивать.
1: Настроить себя по камертону Евангелия, по камертону заповеди. И утром, и вечером. Вот, собственно, задача моего молитвослова. Но параллельно со всем этим, переводя целый ряд текстов, я понимал, что они рождены в совершенно иной ситуации, в иной культурной плоскости, вообще в другом мире. И сегодня надо говорить с людьми как-то по-другому, но о том же самом. И вот попытка таких разговоров, это вот сборник, который лежит перед вами, это четки, это такие маленькие молитвенные кандаки, что такое древний кандак, это небольшие тропари, заканчивающиеся одним и тем же рефреном, припевом. И вот такие кандаки, они тоже получили довольно большое распространение, интерес у людей. Но они принципиально другой формы. Это уже тексты, составленные сегодня. И люди, которые все-таки больше тяготеют к традиционности, они здесь могут сказать, ну нет, это новодел, нам дайте все-таки творение святых отцов. Но я напоминаю, что святым отцом человек становится не при жизни. Поэтому люди, которые писали молитвы, которые сейчас являются обычными для нас, они при жизни-то были совсем не святыми отцами и, возможно, даже были в сильном конфликте с другими святыми отцами. Мы помним печальную судьбу святого Иоанна Златоуста, например, которого оболгали и сослали собственные же собратья, получив повеление императора. Поэтому тут вопрос этот открытый, вопрос этот довольно сложный, но я считаю, что у человека сегодня должна быть возможность выбора. Человек может либо не молиться вообще, либо молиться своими словами, либо молиться классическим, напомню, этому классическому молитвослову от силы 200 лет, церковнославянскому, либо молиться переводами на русский язык, которых довольно много, и в том числе вот перевод отца Андрея Бартова, были еще переводы сделаны разными переводчиками современными петербургскими, или читать вообще современные сочиненные молитвы сейчас. Я думаю, что выбор — это прекрасно.
0: Дорогие радиослушатели, на этих словах сегодня мы завершим нашу передачу, и продолжение вы услышите через неделю. В гостях у нас побывал игумен Силуан Туманов, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово, храма святителей Луки Воиносенецкого, Крымского, в Озерках, председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, композитор, автор-составитель учебников по катехизису, литургике. Благодарю вас за внимание. До свидания. Передачу подготовила Елена Обламская.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Добрый вечер.
0: В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр».
1: Его ведущие...
0: Алексей Злобин.
1: И Елена Волоченко.
0: А почему мы так немного странно начинаем наш эфир? Это потому, что Лёша вдохновился игрой Дастина Хоффмана в роли Реймонда из «Человека дождя». Я имею в виду всем известный фильм Барри Левинсона. Да?
1: Да, совершенно верно.
0: Мы его пересмотрели и хотим с вами обсудить.
1: Но это настолько ключевой фильм 80-х годов, что... Он настолько вошел уже в ткань и код всего культурного пространства человечества, потому что он, во-первых, он поднял очень серьезную проблему тех... Вот здесь сразу начинается шовинизм или ксенофобия, или как угодно, да? Хотел сказать, тех, кто рядом с нами. А на самом деле не мы ли рядом с ними, и вообще кто кому рядом кем, и как осуществляется взаимодействие. Вот это меня волнует сегодня, этот фильм, потому что тогда, когда он вышел в 80-е годы, тогда вообще-то слово «аутизм» еще не сильно громко звучало повсюду, да, даже для некоторых врачей, и в фильме есть врач-психиатр, которому не очень известна вообще-то, собственно говоря, эта болезнь. Сегодня мы, но мы не о болезни будем говорить, мы говорим все-таки об искусстве, о предмете искусства. Предметом искусства не может быть никакая болезнь, никакая патология. Предмет искусства исследует человеческие взаимоотношения и то, что, собственно говоря, между людьми происходит, да, это драма. И, конечно, этот фильм, он великолепная модель того, а как, собственно говоря, коммуницируют люди, что такое взаимопонимание, что такое доверие, что такое человеческий рост, это стремление к успеху, становление в социуме.
0: Статус приобретения.
1: Статус приобретения и прочее, прочее, или это что-то другое. И вот этот фильм, он каким-то образом здорово, по канве самого сюжета, здесь, собственно, мы больших открытий, наверное, и не находим, потому что это уже отработано, переработано тысячу раз. Опять же говорю, это просто вошло в, как-то в культурный код и в сознание миллионов людей, которые посмотрели эту картину, да. Но что сегодня важно? Что сегодня важно? Важно то, что мы продолжаем при всем при том... смотреть на ближнего, как на другого чужого. Этот фильм нам показывает, дает некую крайность и в этом смысле модель. Да, когда рядом с главным героем оказывается его брат. И с этой реальностью ты ничего поделать не можешь. Он этого брата берет в заложники, потому что для него главной ценностью этого брата является вовсе не брат, а наследство, которое им оставил отец. Отец оставил наследство, сильно оскорбившая сына.
0: Потому что ему не досталось ни цента, а все миллионы ушли не действующему брату.
1: Сыну оставлено автомобиль, из-за которого когда-то отец вызвал полицию, и сын 2 дня провел, поскольку без спроса взял эту машину у него, провел в полиции, плюс розы, которые этот сын терпеть не мог. В общем, одним словом, здесь еще можно сказать такую вещь. Есть такая притча, всем известная, расхожий сюжет мировой культуры, его гениально отработал Рембрандт и далее, да, это блудный сын. И здесь идет выверт наоборот, потому что одна из важнейших тем в возвращении блудного сына – это тема братьев. То, как старший брат принимает вернувшегося, разорившего все отцовскую часть, получившего в наследство отцовскую часть имения, все разорившего. И вот как эти братья обретают друг друга. Кто из этих братьев? Правильный брат, который был всегда при отце. Вот это очень хорошо наложить лекало этого мифа, этой мифологемы, философемы, или как угодно это назови, да, наложить на эту историю. Потому что там звучат важнейшие слова, когда отец ревнующему в притче, когда отец ревнующему старшему сыну говорит, о чем ты сокрушаешься? «Ты всегда со мной, и все мое твое». И вот, собственно говоря, здесь есть младший, который был в стране далече, а старший – это тот, который даже не может высказать недовольство, не недовольство по этому поводу, не даже осознать, а что такое смерть отца, и что, собственно говоря, он потерял, но он оказывается владетелем всего наследства. И вот, собственно говоря, какую замечательную сюжетную в психологическом и человеческом смысле мину заложил отец своим наследством, обрекая младшего сына, обозленного, который сам строит свою жизнь на стороне, вдалеке, стремится самовыразиться исключительно через обогащение и то, чтобы получить какую-то большую прибыль, и стать в этом обществе королем по его законам, по законам этого общества. Да, но он получает в наследство необходимость увидеть, принять, полюбить другого человека, того, что они не смогли сделать с отцом в этой жизни. Ни отец не принял сына, ни сын не принял отца. И каким образом доигрывается в судьбах людей тема примирения конфликтов, которые и разлук, которые уже неисправимы. Но насколько эти ошибки, совершенные взрослыми в отношении своих детей, да, они примирением этих детей все-таки не то чтобы исправляются, да, а они оправдывают, оправдывают этих взрослых. Ну, вот такие вот направления мыслей, давай что-нибудь покидаем по этому поводу, что очень много, что хочется сказать здесь. Давай, начни.
0: Я хотела прежде всего просветить то, что малоизвестно. Это сценарист Барри Морроу, который отталкивался от двух реальных личностей, с которыми он был тесно знаком в своей жизни. Сначала он познакомился с посудомойщиком в ресторане. Его звали Билли Сактер, и его отлучили от жизни в 20-е годы, признали слабоумным. И он больше никогда не видел свою мать и сестер. Все же как-то работал, перебивался. Но к тому моменту, как сценарист его встретил, он обнаружил, что, во-первых, тот способен выстраивать какую-то коммуникацию, что его мозг практически сохранил все функции, просто его не научили писать и читать, и это до сих пор возможно. Он тоже был из разряда савантов, то есть людей с особенностями в развитии, ментальными особенностями, но и при этом феноменальными способностями к чему-либо, да. И тот сценарист взял над ним опеку и помог не лишиться ноги, и как-то они потом настолько преуспели во включении этого Билли в социум, что тот, выучившись, стал владельцем кофейни. То есть про вписывание тех людей, которых изначально отчуждают, да, сепарируют от общества по разным причинам, что мы не можем понять их способ общения, их манеру взаимодействия с этим миром и с нами, хотя они вполне могут научиться, а вот способны ли мы научиться их понимать, идти к ним навстречу, и тем способом и путям восприятия, которые отличают их, вот это такая вот как раз хрупкая стезя. И сценарист, я напоминаю, Барри Морроу, на одной из конференций встретил другого удивительного человека, от которого не отказались родители, хотя после рождения предупредили, что у него серьезно поврежден мозг, и очень трудно будет его воспитывать. Его звали Ким Пик, и благодаря отцу он со своими способностями, например, ему показали словарь, и он сам научился складывать буквы в слова, и через несколько дней уже читал с отцом газету, будучи мальчиком. И он никогда не перечитывал книг, потому что он запоминал их наизусть. Но при этом у него, как у нашего героя, который играет Дастин Хоффман в «Человеке дождя», не было возможности считывать иронию, метафоры, что-то такое. Но его феноменальная память сделала его всемирно известным, и когда они с отцом ездили и после «Человека дождя», эта история стала вот потом потом всенародно известный, он раскрылся в еще большей степени. Он, наконец, стал общаться с людьми, уже смотря им в лицо. Он обожал общение, он научился придумывать каламбуры. Это история про то, что когда мы поворачиваемся тоже к ним лицом к лицу и распахиваем объятия, и начинаем коммуникацию, выстраивание этих хрупких путей, что у них тоже появляется, как тебе сказать, не про мотивацию тут речь, а о том, что им легче, комфортнее и удобнее также раскрываться нам навстречу. Вот это благодаря сценаристу Барри Морроу, который потом, выиграв статуэтку «Человек дождя», взял 4 «Оскара», включая за лучший фильм и лучший сценарий, он отдал эту статуэтку Ким Пику.
1: Ну да, это огромная, потому что это огромная этическая проблема. Огромная этическая проблема. Например, мы были на фестивале инклюзивного искусства, на котором был спектакль о матерях, которым достались вот такие дети. И они что-то такое вот рассказывали, и играли сцены какие-то про свою, вот, значит, трудную жизнь в связи с таким обстоятельством и прочее, прочее. Я поражался двум вещам. Во-первых, я не принял этот спектакль не с точки зрения там, его художественного качества и так далее, а я не мог себе представить, как можно тему страдания, боли и получения таких проблем в жизни тиражировать из спектакля в спектакль, выходить на сцену и каждый раз рассказывать новым зрителям о том, значит, как твоя жизнь драматически изменилась. По-моему, это очень серьезный такой этический фальшак, мне кажется, потому что их подсаживают на иглу страдания по поводу, да, и давайте пожалеете всех нас и так далее, и так далее. Вот, хотя изначально, видимо, замысел создания такого спектакля, он, наверное, был правильный, потому что нужно показать миру и человечеству урби это орби, что кто-то все-таки берет на себя крест и несет его крест сложных коммуникаций, трудностей с теми, кто, наверное, не социализируется никаким образом или социализируется очень сложно. Это раз. Два. Да, и в зале тогда очень интересно был один из критиков, приглашенных на фестиваль. Это был прекрасный, замечательно умный, талантливый человек Егор Сидорук. Он сидел в инвалидном кресле, потому что он церебральный паралич. Он еле двигается, да, и когда он посмотрел, например, фильм «Лорик», который я показывал на этом фестивале, он попросил, он сказал, можно я пожму вашу руку? Вот для того, чтобы пожать мою руку, он должен был левой рукой разжать пальцы правой руки из кулака в ладонь, чтобы мне ее протянуть, потому что привычной судорогой у него эта рука собрана. И вот мне было очень важно его мнение по поводу этого спектакля, где рассказывается о трудной жизни матерей. И он со мной согласился. Он тоже сказал о том, что это невозможно тиражировать, об этом можно рассказать один раз, впервые и так далее. Это может быть рассказом, это может быть документальным фильмом, хроникой и так далее, и так далее. Но нельзя, чтобы живые люди выходили на сцену и это повторяли. И плюс я смотрел один довольно большой спектакль, где много было разных представлено людей с диагнозами на сцене. Они выходили, они были артистами. Это сделал, ты сразу угадаешь, режиссер.
0: Борис Павлович.
1: Безусловно. И у меня был большой к этому вопрос. Его дело прекрасное. Дело Бориса в этом смысле, потому что они общаются между собой, через искусство, они исполняют песни, они исполняют танцы, они произносят какие-то монологи, они играют какие-то сцены и этюды, и с точки зрения вот такой арт-терапии, вернее, им дается язык, взаимопонимание, а они все с разных планет в силу того, что они все с разными диагнозами. И в этом смысле Борис, конечно, молодец. Молодец, это огромное, правильное, настоящее служение. Другое дело, как мы, зрительный зал, на все на это смотрим. Имеется в виду что? Понимаешь, мне кажется, в том, что они выходят и со сцены нам говорят, мы такие, как вы, то есть мы можем петь, Мы можем танцевать, мы можем играть сценки, только у нас это будет по-особому. А мы, всплеснув в себе и вскипятив в себе сейчас вот такое гуманитарное кивание и понимание, смотрим на них с такой поправкой. Ну да, вы почти поете, ну да, вы почти танцуете, ну да, вы почти играете сценки. И вот здесь, мне кажется, возникает какое-то... это все равно зрелище, понимаешь? Это все равно какое-то немножечко вот такой мы смотрим на эту планету. Я думаю вот о чем в этот момент, когда я смотрю такой спектакль, при том, что, я повторюсь, это огромная польза для них самих, безусловно, и спасибо и режиссеру, режиссеру-педагогу, и гуманисту прекрасному, замечательному моему коллеге и ровеснику. Вот, но я подумал, как важно мне, вот когда идет такая нота, из фильма в фильмы смотрим, это очень сейчас популярно стало. Вот, он такой же, как мы, он может так же, он может еще что-то. Да нет! Он не такой же, он другой, и в этом все дело. И про это фильм «Человек дождя», и фильм про то, что мы можем и должны включиться, не заставляя их, как собачек, говорить на нашем языке. Не надо говорить на нашем языке, потому что наш язык – это огромная сумма конвенций, социализаций, договоренностей и так далее. Наш язык, мы легко поддаемся пропаганде. Потому что все эти ключи в руках тех, кто в этом заинтересован. А они нет. Они в своем мире. Им достаточно 3-4 каких-то элементарных правил для того, чтобы как-то... Вот я помню, с одним прекрасным мальчиком мы оказались в Берлине. Сейчас, наверное, без имен важны сами ситуации. Ребенок, ему 6-7 лет было. Мы идем с его отцом и с ним. Дорога, берлинский перекресток. Нет, пардон, мюнхенский. И... Но я смотрю направо ни одной машины, налево ни одной машины, но свет красный, я делаю шаг на трассу, и он начинает кричать, этот ребенок, потому что для него, вот прям как Дастин Хоффман, да, чуть не бия себя по голове, потому что для него это железное правило, его приучили, это опасность, он должен уметь правильно переходить дорогу. Такой эпизод есть, кстати говоря, и в этом фильме. Но этот мальчик, он вообще-то с неба ноты берет. Он гениальный композитор, он потрясающий музыкант. И ребенок, который вот родился с таким рано проявленным, в смысле вы выяснили очень быстро, да, отклонением, было понятно, что родители музыканты оба. Было понятно, что сложновато его, наверное, в наших условиях растить. Давайте вспомним книгу «Черное и белое», да, так она, кажется, называется, про... человек с церебральным параличом, который написал книжку про это, про то, что он был потрясен, когда он оказался в Америке и увидел, как там относятся к людям с такими диагнозами, да, вот, и они быстро уехали в другую страну, папа-мама, мальчика, о котором я рассказываю, и теперь это вообще-то такое национальное достояние той страны. Ему подарили рояль за 70 тысяч долларов. Он выступает с симфоническими оркестрами. Симфонические оркестры играют его музыку. Он выдающийся музыкант. Здесь таких историй масса. Но это люди, вот эти люди, да, они имеют возможность рассказать о себе. Они имеют возможность очень внятно, на высоком уровне сообщить нам то послание, которое они в своем мире имеют. И вот я возвращаюсь к спектаклю Бориса и к моим впечатлениям, я много об этом, естественно, тогда думал, от этого фестиваля инклюзивного искусства, как важно раскрыть их, и чтобы мы от них что-то узнали о них. Потому что вот весь стержень этого фильма, он про вглядывание главного героя, младшего брата, в этого. И понимание того, что простой набор, заперший его в такую ритуальную решетку. Завтрак во столько это телевизор, такие-то блюда, такое-то это. Это очень просто выполнимая вещь. Что когда эта вещь выполняется, что этот человек несет с собой такой мир, вообще сама по себе просто ситуация, в которой один начинает вглядываться в другого, тот изначально был его заложником, для него это было просто 3 миллиона долларов отцовского наследства, а оказалось гораздо больше. Оказалось приобретенный человек и измененная своя жизнь. Потому что он спасся через него. Он через него просто спасся. Начинается вся история с прекрасного кадра «Привет, Федерико Феллини. Сладкая жизнь», где над Римом летит на вертолете статуя Христа, а здесь все начинается с того, что в небе летит автомобиль, значит, какой-то там драгоценной марки, и вот он такое, такое божество такое, да, вот оно в небе летит, спускается вниз на причал, это, оказывается, их разгружают эти дорогие машины из трюма корабля. И вот этот бог, зависший в небе, это деньги, мамонна, вот это, да? И самое острое, это то, с чего он начинает, это его бизнес, который рушится мгновенно, потому что оказывается, что вся система, тут занял кредит, а тут не проходит что-то экологическую проверку и так далее. Мы с этими нашими налаженными социальными коммуникациями в таком ступоре, коллапсе, это перекресток, где все светофоры красные. И нужно отойти в сторону. Вот как там есть тоже хороший образ. Когда он говорит, папа разрешал ему... Я хороший водитель, говорит Дастин Хоффман, да? Я хороший водитель. Отец разрешал ему на маленьких дорожках вести этот драгоценный автомобиль. Наша жизнь и наш мир нами построены. Такие игрушки. Это такое... Посмотрите на человека, в котором океан. Океан неведомого. Неведомого. Вот он всматривается в этого аутичного, гениально сыгранного Дастингом Хоффманом, своего брата, и он вырастает в масштабах сам, в бескрайнюю, бесконечный объем человеческого содержания и, на самом деле, Божьего дара. Вот это настолько, я не знаю, какой угодно христианнейший фильм, просто потрясающий, потому что раскрывается, оказывается, страшно жить от того, на какую высоту ты способен взлететь просто, благодаря этому. И так укромно и интимно даны самые главные моменты этого фильма, да, когда брат к брату приникает головой, они склоняются, в этот момент нет ни врача, ни опекуна, они вышли из кабинета поговорить о чем-то, и тогда происходит самый главный момент — единение, когда они молча, уже не говоря друг другу ни слова, да, склоняют друг другу головы, как это трогательно, как это важно. И история начинается вот этим в небе летящим автомобилем, а заканчивается поездом, в котором снова мы видим поднятое кверху лицо главного героя, это он смотрит, подняв голову в тамбур, где стоит его брат. И большего сокровища для него нет. Он обрел самое главное. Он обрел человека, он обрел братство, он обрел вот те ценности, против которых так восстает этот мир. Так восстает этот мир. Поэтому вот мне видится и важным кажется, как нам даны эти связи с откровенно другими людьми.
0: Без снисхождения, без уравнивания.
1: Абсолютно. Здесь нужно говорить настолько, понимая, что перед тобой другой, который может сделать тебя другим. Что здесь не должно быть вот такого, знаешь, духовного расизма, когда ты, ну, вот, ведь мы же поняли в какой-то момент, что дети – это не маленькие взрослые, а это другие люди. Люди, которые имеют домашних животных, понимают, что такое вглядываться в другого, в том числе. Это очень важно. Очень важно воспитание ребенка, чтобы в доме было домашнее животное. Умение общаться с другим. У меня крестник мой, когда он родился, родители страшно, как сказать, ну, были взволновались и так далее. Он родился с синдромом Дауна. И тогда, во-первых, такое количество людей вдруг вошло в эту ситуацию. Оказалось, что консул Франции в Петербурге такого же ребенка усыновил в России, потому что там ему будет лучше вырастать. И что есть большая сеть людей, которые общаются, помогают друг другу, делятся информацией, а как, и что по всему миру она всемирная. То есть первое, что дало это моим прекрасным друзьям Диме и Маше, это то, что они просто мгновенно вошли в сеть людей, которые живут, беспокоясь о чем-то настоящем. Это очень важно, когда ты вдруг сразу начинаешь ощущать и получать какую-то большую человеческую поддержку. Вася вырос, он великолепно играет в теннис, этот мой крестник прекрасный. И недавно я увидел его работы как художника. Он бесконечно, непрерывно, как Дастин Хоффман в этом фильме пишет в свою записную книжку, он рисует. Он рисует, и он рисует замечательные картины. Правда. Это большой художник, на которого я смотрю без делания поправки. Вот так было интересно, когда я показал его работу прекрасной питерской художнице Наталье Николаевне Клёминой, она главный художник театра «Зазеркалье». И говорю, это вот Вася. Мы говорим, ой, да, я же его видела, мы были на спектакле, они приходили. Я говорю, ну вот он с синдромом Дауна. Он говорит, да, я даже этого не поняла. Она художник, в первую очередь смотрит на то, как написал эту картину Бог. Этого человека, понимаешь, она даже не заметила этого изъяна, понимаешь, она увидела замечательного, солнечного, лучезарного, открытого, доброжелательного и очень талантливого человека. Вот это очень важно. Очень важно научиться, это ни в коем случае сейчас есть нота морализаторства, этому надо учиться каждый день, с утра до вечера просто, это себе говори, Лёшечка, пожалуйста, да? А давай мы не будем с какими-то установками смотреть на любого оказавшегося перед нами человека. Вот с установками, понимаешь? Вот с этим огромным количеством всяких разных клише. И мы сделали, был показ первых курсовых работ моих студентов, нескольких, все не влезло в двухчасовую программу в Доме кино. И мы сделали концерт, где Васина сестра играла на виолончели, и две ее подружки на скрипке и альте. А Вася вообще-то одна из лучших его картин. Это он нарисовал сестру, играющую на виолончели. Блестящая работа совершенно. И сделали мини-выставку Васиных работ. И вот там были и все мои студенты, и все, кто был в зрительном зале. Это человек 200, может быть, там, может быть, даже побольше, да. А многие посмотрели, и один человек написал отзыв великолепный. Он написал: «Я завидую миру, который видит этот мальчик. Я завидую, что он так видит мир, так ярко, так солнечно, так детально, так подробно, так трепетно». Этот большой отзыв, абзаца 4, написал сириец, наш студент из Сирии, Зейн Иса. Это человек другого склада мышления, это человек другого ума, другой культуры. Это такой очень мне интересный наш студент. Он снял замечательную, вот она не шла среди первых работ, он снял замечательную короткометражку «Остановка» называется. Сидит мальчик с девочкой, беседует на остановке. Какой-то у них конфликт произошел, что-то они то ли расставались, то ли не расставались, то-то, что-то еще. Он с ней разговаривает, она молчит, она ему не отвечает, она молча сидит, слушает его. А потом к остановке подходит какой-то молодой человек, ее брат. И говорит ему, ну, ты взял документы, мы сейчас едем там к врачу, я тебя не мог найти, мы же договорились встретиться на другой остановке. И, оказывается, никакой девочки нет. Он сидел один и говорил сам с собой. Камера отъезжает, и мы видим объявление на стекле остановки. Пропал человек, разыскивается девушка. И вот это она. Понимаешь, вот это мышление... Вот это мышление, понимаешь? Мне так дорого, что именно этот человек написал отзыв на Васину работу, понимаешь? И, собственно говоря, а чему нас учит искусство? Искусство ничему не учит. Ничему, кроме одного, мне кажется, наверное, что в этой разности оттенков, возможностей, способов, благодарений, вот как последняя строчка всей псалтыри, «Всякое дыхание дохвалит Господа». Вот всякое. Понимаешь, это так важно. Всякое. Вот это мне видится важнейший момент открытия для главного героя в фильме «Человек дождя». Он узнал, что, оказывается, этот брат, что он в сердце этого человека, который не способен, казалось бы, протранслировать свое внутреннее состояние, был всю жизнь, что тот ему пел эту самую песенку про человека дождя, что тот его оберегал, когда он включает в отеле горячую воду, у того начинается паника и истерика, потому что закричали тогда родители, не включая горячую воду, малыш может ошпариться, и он запомнил навсегда, что он может причинить боль этому маленькому существу. Вот это он понял, этот герой Дастинга Хоффмана, этот аутичный человек, для которого больнее и страшнее всего нанести другому рану, сделать другому больно. Значит, это предельный моральный закон. Это то, что Павел, да, говорил. Не тот иудей, кто исполняет закон, а у кого на скрижалях сердца написаны эти заповеди. На скрижалях сердца они написаны. То есть там безусловен вот этот момент человечности. Человечности. Значит, это наши учителя. Любое другое – это наши учителя. Вот это так важно. Так важно. И, наверное, самое сильное впечатление в связи с этой темой для меня было потрясающий спектакль Михаила Фейгина. Есть такой человек в Москве. У него инклюзивный театр. И меня позвали на спектакль в центр Мирхольда «Гроза» Островского. И я пошел, и внутренне так, ну, я настроился, мы идем смотреть специальных людей, и мы должны быть благодарны им за то, что они при своих немощах, значит, они вышли на сцену, и что-то они перед нами будут такое являть. И вышел режиссер перед спектаклем и сказал: у меня к вам только одна просьба. Пожалуйста, не включайте этого жалителя. Не надо здесь вот выражать сочувствие по поводу их недугов. Смотрите спектакль. И это «Гроза» Островского. И более сильной «Грозы» Островского, такой известной пьесы всем по школьной программе и прочему, прочему, прочему, это был самый сильный Островский «Гроза», который я видел в своей жизни. Потому что на сцену вышли, кто-то был глухонемой, у кого-то была парализована рука, у кого-то было еще что-то. Они все были с разными совершенно диагнозами. Но каждый персонаж был, игрался двумя артистами. Чего не хватало в одном, то восполнялось в другом. Они все были удвоены. И мы понимаем, это такая мощность. Мы понимаем, что каждый человек в чем-то обрубок, каждый человек в чем-то усечен. Как нам не хватает? А здесь эта полноценность восполнялась из присутствия второго. Они играли парно. Каждый персонаж потрясающе, потрясающе. И между ними ходила плохо говорящая, она глухая, Катерина, играющая грозу, играющая Катерину в «Грозе», да, потрясающий. Женской, мощной, сильной природы просто. Это такое дарование актерское, человеческое. Ну, вот я не знаю, Мордюкова, понимаешь, вот просто. Она не могла говорить. Но из нее кричала вот эта любовь, эта неразрешимость, это и сострадание к Тихону, и желание вырваться отсюда. И когда из человека, который не может простыми словами нашими, здешними, это выразить, из него это кричит этим его глухим криком, это такое воздействие. Это с таким стуком падали мурашки на полу всего зала. Это было так сильно, потому что получилась тема. Это вся история о человеческой инвалидности, о том, что мы инвалиды без любви, о том, что мы лишены самого главного живого. И стоит Волгу прыгать ради этого восполнения, ради того, что без этого просто не имеет смысла жизни и так далее. Это так было грандиозно. Я пришел домой, тут же написал какой-то пост в Фейсбуке, потому что этим необходимо было поделиться. Потому что это был для меня такой редкий на сегодня настоящий театр. Я пережил полнейшее потрясение. Полнейшее потрясение, благодаря тому, как умно режиссер понял, как именно нужно строить эту историю. И ни в коем случае не жалеть их, а воспринять полноценное личностное высказывание каждого из здесь присутствующих на сцене.

0: крепости. Мы все здесь подарены друг другу для рассматривания, для того, чтобы как-то обогащаться тем, что другие, а не другие, а не мы.
1: И в фильме та глубина внутреннего перерождения, да, какой-то глубинной трансформации, которая происходит с Чарли Бэббитом, так его называет герой Хоффмана, да, она происходит постепенно, но под конец совсем уж лавинообразно, и тебя с той силой огорашивает и впечатляет, что ты вообще такого не ожидаешь от героя. Потому что как бы не были эти братья по разные стороны социума и поведения, но они во многом именно что параллелят друг друга, зеркалят. Они оба изолированы, каждый по-своему. Герой Дастина Хоффмана из-за болезни. Он находится в специальном приюте, да. А этот, он так и не вырос из маленького обиженного мальчика, который собирается доказать отцу, что он что-то может в этой жизни, и он абсолютно...
0: Потому что обида — это прижигание роста.
1: Да, да, да. И он и себя жалеет, но не хочет в этом признаться, но он эмоционально тоже ампутирован. Он отказывает себе в чувствовании, в душе, когда ты видишь этот первый монолог с его девушкой, когда они едут в машине. Это потрясающее взаимодействие, диалог с девушкой, которая с ним почему-то по сюжету уже больше года вместе, а он абсолютно к ней индифферентен. Он не воспринимает даже ее как партнера. Он не относится к ней по-человечески, это нарцисс, который не видит в других людей, они для него чистые инструменты. Все в этом мире для него – это иерархия, контроль, деньги, получение статуса, то есть абсолютно туннельное зрение. И как его изменения, потихоньку накапливаясь, происходят, когда он узнает, что у него есть брат. Это шок. Когда он собирается провести какие-то манипуляции денежные, и в процессе этих дорожных пертурбаций и сумятиц, суеты, хаоса и всех то, чем наделил сценарист этот роуд-муви, да, все сложности, через которые ему приходится пройти в процессе знакомства со своим братом, когда он начинает прислушиваться, когда он помогает ему соблюдать эти ритуалы, когда он, наконец, заслуживает как будто бы заново доверие старшего брата, который и так его любил, всегда знал, для него не существует категории времени. Это как будто он вчера видел этого малыша Чарли Бэббита. И когда они наконец-то большой ребенок Дастин Хоффман и Том Круз, который наконец-то открыл сердце, смог заново почувствовать какие-то неведомые для него чувства вины и признательности и откровения, когда тот самый несуществующий Рейн Мэн, которого он почитал как воображаемого друга из детства, перед ним воплоти, какое же это откровение, он растет благодаря, он ощутимо растет. Действительно, это поразительная история, в которой ты веришь, потому что еще и очень хорошо они сыграли с Том Круз, с Дастином Хоффманом. Они бесконечно-бесконечно репетировали, и чтобы вот этот монотонный скороговоркой текст у Дастина Хоффмана постоянно получался, он всегда его повторял на съемочной площадке, а Том Круз старался вживаться и в его героя. Иногда они менялись ролями. В общем, это актерский фильм, браво, замечательный, с удовольствием все время пересматриваю.
0: Безусловно. Еще такой очень важный момент. Вот два момента. Я хочу сравнить две сцены. Это вот финал, когда они разговаривают у психолога и перед судом. И это история в казино в Лас-Вегасе.
1: Угу.
0: Вот в каких аспектах я хочу это сказать. Психолог задает вопросы, чтобы понять, насколько полезно или опасно было присутствие младшего брата в жизни старшего брата, младшего брата, который его похитил. Он задает эти вопросы. Там гениальная, неразрешимая ситуация, когда он спрашивает, ты хочешь остаться с ним или ты хочешь вернуться в то место, где ты был? А это неправильный вопрос, то, что выбрать здесь невозможно, потому что ему там было хорошо и защищено.

0: И с ним он был. Он про, и про то, и про другое одинаково говорит «да». Я хочу туда, да, я хочу к брату, да, я хочу туда, да, я хочу к брату. И повторяет это как по циклу. И, во-первых, это раскрывает то, как нам, собственно говоря, наш социум, нами организованный, ставит эти вопросы. Выбирать невозможно. Нельзя выбрать, ты хочешь быть с мамой или с папой. А суд спросит именно так. И государство спросит именно так. А это невозможный выбор. А папа с мамой решили развестись. А как быть, вот, собственно говоря, ребенку? А ребенку задают такой вопрос. Этот выбор, он уже сокрушает человека, да? И Дастин Хоффман дает, герой Дастина Хоффмана, он дает, во-первых, самый верный ответ. Я хочу вернуться туда, где мне было хорошо, где я был защищен, но с ним. Он говорит о целостном мире. Потрясающе. И понятно, что это невозможно. Это нам большой, очень хороший урок. Но когда мы видим, каких он достиг, собственно говоря, высот развития, не то что социализация, это вот не социализация, а возможности человеческой коммуникации с близким человеком. Он еще не начал шутить, но он уже понимает юмор. А это была главная ахиллесова пята, что он не понимал, что тот по циклу крутящийся в нем диалог двух комиков, что это шутка. Он пытался решить эту задачу. Он пытался решить эту задачу, и вдруг он говорит, повторяет эту фразу, которая шла по циклу, по кольцу, и говорит, да, это шутка. Он понял это. Он по-своему для него раскрылось то, что является вообще-то отличительной чертой человека. Чувство юмора. Чувство юмора, оно в нем есть. Оно свое. Просто к нему какой-то долгий, совершенно особый путь, чтобы оно стало понятно тому, кто воспринимает. И мы понимаем, что то, что проделал младший брат в отношении ни врач, ни опекун не увидит, какую громадную реальную пользу принес этот человек этому человеку, что никто из них при всей своей доброжелательности, честности, обеспеченности, внимательности, лучший пик всех возможностей не даст ему столько, сколько даст ему одна прогулка с близким человеком. Это один момент. А другой, это я хочу вернуться к казино, как к средоточию. Казино, конечно, это по линейке ценностей этого фильма. Вот начинается с летящей машины, да, с бога сегодняшнего социума, да, общества потребления, автомобиль, летящий в небе, который должен принести бабки, Крузу. Вот, и казино. Они обыграли эту систему. Его гений Дастина Хоффмана сосчитал все 6 колод карт и вычислил, где ставка будет выигрышная, а где она будет проигрышная. Они обыграли это казино, те включили видеокамеры, проследили все. Они не разгадали, каким образом их сделали эти ребята. И тогда этот мир говорит этим людям, которые, казалось бы, играли по правилам, говорит, уезжайте отсюда. Это наш лучший вам совет. Заберите выигрыш и уезжайте, потому что завтра, послезавтра еще неделька, и они разорят весь Лас-Вегас, это понятное дело. Уезжайте отсюда. У этого мира в пределе нарушение всех правил. Они играют по-честному. Дальше включается сила, которая говорит, деньги — это все. А правила игры в какой-то момент становятся ничто. Вот это очень важно, где один человек выращивает в другом все настоящее человеческое, а система, она выглядит вот так. Какая бы она ни была, она выглядит вот так. Она не будет соблюдать даже собственных правил и конвенций. Мы этому сегодня во многом свидетели, к сожалению.
1: Про то, что подлинность наказуема.
0: Безусловно. Безусловно. Потому что вся, вот вернусь к этой простой мысли, вся эта сумма конвенций, которую мы выработали, и, собственно говоря, язык — это только сумма конвенций, договоренности, да, она, конечно, катастрофична в силу того, что в основные ценности поставлен летящий автомобиль, карточный стол и главный предмет всех конвенций человеческих — это деньги. Это отсутствующая ценность, они не являются ценностью. Они являются знаками.
1: Пустышка.
0: Они являются знаками. Но именно на них сходится клином вся государственная, социальная, какая угодно история. Там простая очень мораль.

0: Даже когда ему опекун предлагает в откуп часть этого наследства, он в тот момент уже зрело понимает, что главное богатство он уже приобрел, а деньги он брать не будет. Не будет он брать деньги. Вот это очень важно. Потому что, к сожалению, когда непонятно, из-за чего конфликт, из-за чего льется кровь, из-за чего беда, и когда это абсурд, и когда мотивы не ясны, и когда с двух сторон кричат одно и то же, и непонятно, кто прав, кто виноват, а понятно, что неправы и виноваты все в этой ситуации. Самый простой драматургический путь анализа – найди, где деньги. За что идет борьба? Там, где зло и абсурд, борьба всегда идет только за деньги. Больше ни за что. Так вот чище думать.
1: Вот с такими сложными, важными и замечательными темами нас сталкивает лбом, лоб в лоб этот фильм. Я напоминаю...
0: Лоб-лоб, как оба брата в конце.
1: Да. Да.
0: Спасибо тебе за напоминание об этом образе.
1: Замечательный фильм «Человек дождя» Барри Левинсона. Рекомендуем вам пересмотреть. Спасибо, что были с нами.
0: Пересмотреть всей семьей. Всего доброго, да. Дорогие радиослушатели.
1: Алексей Злобин и Елена Волоченко. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Летом 1911 года в своей любимой Ивановке Рахманинов пишет цикл фортепианных пьес, для которых впоследствии находит название «Этюды-картины», тем самым подчеркивая виртуозный характер и яркое, образное, почти живописное содержание. Это действительно картины. Недаром в пианистическом обиходе им давно уже присвоены такие названия, как «Метель», «Северная Баркарола», «Русская дорога». И все это образы России, картины русской природы и размышления о судьбе, ожидающей Отечество в XX веке. «Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка — это плод моего воображения, поэтому это русская музыка. И единственное, что я стараюсь, когда сочиняю, это заставить ее прямо и просто выражать то, что у меня на сердце». Это слова самого Рахманинова. Рахманинов был глубоко русский человек, читаем мы в воспоминаниях Мариэтты Шагинян. Он любил русскую землю, деревню, крестьянина, любил хозяйничать на земле, сам летом брал косу. Когда Танееву не понравился один из его этюдов картин, картина русской природы с дождиком, он мне сказал: «А морсника-то моего Танеев так и не понял».

прозвучал этюд картина номер 2 из опуса 33 Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази. Мы продолжаем наш маленький концерт. Борис Федорович Шаляпин, сын знаменитого певца, художник, создавший замечательный портрет Рахманинова и близкий друг его семьи, пишет в своих воспоминаниях. Ничто не могло заменить Рахманинова его родины. Он страстно, до болезни любил ее. Сколько раз, бывало, часами мы вспоминали картины России. Березовые рощи, бесконечные русские леса, пруд на краю деревни, покосившиеся бревенчатые сарайчики и дождик, наш осенний мелкий частый дождик. Люблю я наши серенькие деньки. Прищурив глаза и поглядывая на меня сквозь голубой дым папиросы, говорил Сергей Васильевич. Русское в музыке Рахманинова впитано было им из всего любимого им русского окружения, из русской действительности. Он понимал это как Чехов, как Бунин. Так писал историк музыки Борис Асафьев. И действительно, умение передать тончайший лиризм русского пейзажа сближает музыку Рахманинова со многими драгоценными страницами бунинской прозы. Но, несомненно, дороги Рахманинову и бунинские скромно скрытый, заглушенный стон на родной земле, благородная скорбь и мучительный страх за нее. Это строки из отзыва современника о знаменитой бунинской повести «Деревня». Недаром Рахманинов всю жизнь особенно ценил свое знакомство с Иваном Алексеевичем Буниным, переросшее в глубокую дружбу. С момента первой встречи в Ялте в 1900 году они интересуются творчеством друг друга. Рахманинов знакомит Бунина со своими новыми произведениями, а Бунин посылает Рахманинову свои новые книги. Рахманинов создает романсы на стихи Бунина «Ночь печальна» и «Я опять одинок». Он пишет Бунину в апреле 1926 года. «Из всех русских людей больше всего хотелось увидеть вас, отвести душу». А Татьяна Сергеевна Рахманинова, дочь композитора, вспоминала, он очень любил Ивана Алексеевича. Любил его стихотворения, рассказы. Говорил, что Иван Алексеевич все по-особенному слышит. Рассказывал даже, что Бунин поправил какое-то слово, когда он читал, и научил его, как произносить нужно. О внутренней музыкальности стихов говорил. И о том, как сам Иван Алексеевич читал вслух. Жизнь на чужбине особенно сблизила Рахманинова и Бунина. Сергей Васильевич не раз помогал писателю, часто находившемуся в бедственном, иногда просто нищенском положении. Встречи были нечасты, но общение было просто необходимо, и оно не прерывалось до самой смерти Рахманинова. Последняя встреча писателя и композитора состоялась в августе 1939 года, перед отплытием Рахманинова в Америку. Через 4 года, узнав о смерти своего друга, Бунин плачет и несколько дней не может ни с кем разговаривать. А в 50-м году пишет «Воспоминания», где одна из глав называется «Рахманинов». Бунин вспоминает о знаменательной ялтинской весне 1900 года. «При моей первой встрече с ним в Ялте произошло между нами нечто подобное тому, что бывало только в романтические годы молодости Герцена, Тургенева, когда люди могли проводить целые ночи в разговорах о прекрасном, вечном, о высоком искусстве». Впоследствии, до его последнего отъезда в Америку, встречались мы с ним от времени до времени очень дружески, но все же не так, как в ту встречу, когда, проговорив чуть не всю ночь на берегу моря, он обнял меня и сказал «Будем друзьями навсегда». Уж очень различны были наши жизненные пути, судьба все разъединяла нас, встречи наши были всегда случайны, чаще всего недолги, и была, мне кажется, вообще большая сдержанность в характере моего высокого друга. А в ту ночь мы были еще молоды, были далеки от сдержанности, как-то внезапно сблизились чуть ли не с первых слов. Мы за ужином сидели рядом, пили шампанское Брау-Дюрсо. Потом вышли на террасу, продолжая разговор о том падении прозы и поэзии, что совершалось в то время в русской литературе. Незаметно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на мул. Было уже поздно, нигде не было ни души. Сели на какие-то канаты, дыша их дегтярным запахом и этой какой-то совсем особой свежестью, что присуще только черноморской воде. И говорили, говорили, все горячее и радостней, уже о том чудесном, что вспоминалось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова.

0: в нашем сегодняшнем маленьком концерте, посвященном творчеству Сергея Васильевича Рахманинова, прозвучали этюды-картины из опуса 33, номер 2, до мажор, и номер 8, соль минор, в исполнении Владимира Ашкенази. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл встретился с губернатором Нижегородской области и главой Нижегородской митрополии. Церковная юрта добра для бездомных откроется в столице Республики Тыва. В Татарстане церковь, построена по проекту брата Карла Брюлова, признана памятником регионального значения. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 25 июня в патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным и главой Нижегородской митрополии митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Рад возможности встретиться и с владыкой, и с господином губернатором, чтобы погрузиться в вашу повестку дня, сказал святейший патриарх, приветствуя собравшихся. В ходе беседы обсуждалось взаимодействие Нижегородской митрополии с высшими и средними специальными учебными заведениями региона, деятельность молодежных и социальных центров Нижегородской епархии. Митрополит Георгий представил доклад, посвященный реставрационным и духовно-просветительским проектам митрополии. В частности, владыка сообщил об осуществлении программы по консервации разрушенных храмов с целью их восстановления в будущем. У нас уже более 800 храмов восстановлено, а 270 в руинах. Это, как правило, там, где вымирают села. И мы с Глебом Сергеевичем, губернатором, открыли программу консервации. За 4 года 51% законсервировали, отметил архиерей. Также обсуждались вопросы строительства 4 новых православных учебных заведений в Нижегородской области и строительства Лукояновской средней общеобразовательной школы номер 1 имени священника Василия Гундяева, деда святейшего патриарха Кирилла. Юрта добра на 25 мест для питания бездомных построена в столице Республики Тыва, городе Кызыле. Строительство юрты-кафе было организовано социальным отделом Кызыльской епархии, и ее открытие запланировано в середине сентября. Руководитель социального отдела Кызыльской епархии, священный инок Дмитрий Шишкин, рассказал: «Примерно год назад у нас появилась идея, чтобы в нашем городе, в центре епархии, появилось бы место, где бездомных кызыла можно было кормить в более-менее уютных условиях. Город нам выделил хорошую территорию в центре Кызыла, и мы там поставили юрту, ее открытие планируем в середине сентября этого года». По словам отца Дмитрия, идея проекта «Юрта добра» возникла из-за отсутствия комфортных условий для бесплатного кормления бездомных в зимний период, когда температура на улице опускается ниже 40-50 градусов. В мороз также сложно общаться с бездомными людьми, чтобы выяснить, как им помочь, решить их проблемы, оформить в приюты, дома престарелых и поддержать. В настоящее время при участии мэрии города в юрте заканчивается установка теплого пола, необходимого для ее работы в зимнее время. Пока в летний период людей кормят рядом с юртой. На отведенный под проект территории входит также проект возведения часовни, посвященной святителю Луке Крымскому. Церковь Казанской иконы Божьей Матери в селе Бураково Спасского района Татарстана прошла государственную историко-культурную экспертизу, которая признала обоснованным ее включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Церковь, возведенная в 1839-1851 годах на средства помещицы Екатерины Хованской, изначально проектировалась петербургским архитектором Бензиманом, но в итоге ее построили по проекту Александра Павловича Брюлова, родного брата знаменитого художника Карла Брюлова. Иконостасы и настенную живопись создавали ученики Карла Брюлова. В советское время, незадолго до Великой Отечественной войны, церковь была разграблена и закрыта. Сейчас она не действует. Утром 22 июня на 97-м году жизни отошла ко Господу внучатая племянница святителя Луки Крымского воина Есенецкого Мая в крещении Мария Тум Прозоровская. Благодаря воспоминаниям почившей до наших дней дошли многие сведения о повседневной жизни, архипастырском служении святителя Луки в Крыму, сообщает сайт Крымской митрополии. Все свое детство с 1946 по 1961 год Майя Мария Тум Прозоровская вместе со своей мамой Верой Войной Есенецкой, родной племянницей святителя Луки, провела в доме святителя в Симферополе. Майя Тум Прозоровская и ее мама взяли на себя ведение трудного быта хирурга-архиепископа. Они организовывали прием больных при архиерейском доме, каждый день варили большие котлы еды, чтобы бесплатно кормить нищих и голодных. В Крымской митрополии рассказали, что святитель Лука Крымский говорила своей внучатой племяннице так: «Моя дорогая внучка Марусечка, образ благонравия и чистоты». Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни, это жалостный колокол погрешной душе плачет. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов. Посиделкино. Это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное – за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу «Посиделкино» каждую субботу в 16:40.

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «До мажор» из цикла «24 прелюдии, опус 28» Фредерика Шопена.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 92-е зачало послания к римлянам, отрывок из 6 главы.
1: «Братья, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Иисусе Христе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя».
0: Послушайте 26-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 8 главы.
2: В то время, пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если мы с вами откроем Евангелие и полностью прочтем 8 главу Евангелия от Матфея, отрывком из которой Церковь нас сегодня назидает, то увидим, что вся 8 глава описывает чудеса, которые совершил Господь. 7 главой евангелист Матфей заканчивает Нагорную проповедь Спасителя, которая поразила народ. Христос учил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. И вот, спустившись с горы, которая получила название «Гора Блаженств», потому что именно на этой горе Господь провозгласил заповеди блаженств и все свое остальное нравственное учение. Гора эта находится в Галилее. Вот те из наших радиослушателей, которым посчастливилось совершить паломничество на Святую Землю, наверняка видели эту гору блаженств и представляют, о чем я говорю. Так вот, спустившись с горы, на которой Христос учил как власть имеющий, Он являет эту власть в великих чудесах. В чудесах над людьми и над природой, которые до Него никто никогда не совершал. Вот я перечислю по порядку чудеса Спасителя, описываемые в 8 главе Евангелия от Матфея. Первое – это исцеление прокаженного, затем исцеление слуги римского сотника, после исцеления тещи апостола Петра, потом усмирение бури на море, и заканчивается 8 глава рассказом об исцелении двух бесноватых. А следующая, 9 глава, начинается чудом исцеления расслабленного. Конечно, такое обилие чудес поражало людей. К тому же, это ведь еще первый год его общественного служения. Христос еще не был так широко известен в Палестине и за ее границами. Слава о нем, как о великом чудотворце, конечно, распространялась быстро, но пока для людей это все было ново, необычно. Ну, хотя чудо не может быть обычным. К нему невозможно, наверное, привыкнуть и воспринимать как нечто естественное и само собой разумеющееся. Жители Галилеи были преисполнены вполне естественной в такой ситуации восторга и преклонения перед Христом, желанием слушать Его слова, видеть Его дела, следовать за Ним повсюду. И вот мы слышали сегодня, как ко Христу обращается не рядовой житель Галилеи, не рыбак, а книжник, то есть знаток Моисеева закона, что нечасто случалось в евангельской истории. Книжники и фарисеи в основном были в оппозиции Христу. Они видели в нем врага, человека, который отнимает у них бразды духовного управления еврейским народом, подрывает их авторитет, проще говоря, завидовали они ему. И вот здесь книжник изъявляет желание следовать за Христом, быть его учеником. «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел», — говорит он. На что Христос ему отвечает: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Что означает этот ответ? Возможно, книжник, этот знаток Священного Писания и толкование к нему, раньше многих других понял, кто перед ним. Возможно, он на основании своих знаний догадался, что этот пока малоизвестный галилейский учитель и чудотворец и есть обетованный пророками и так долго ожидаемый еврейским народом Мессия, царь Израиля. А Мессию иудеи представляли себе в первую очередь именно как могущественного земного царя, ну, наподобие Давида, о чем мы уже не раз говорили. И вот этот смышленный книжник после Нагорной проповеди и целой череды великих чудес, видимо, понял, что, став учеником Христа, он в скором будущем станет одним из подвижников нового, могущественного и блистательного царя Израиля. Исходя из своих представлений, он ошибочно полагал, что путь следования за Христом – это дорога в царский дворец, к богатству, власти и почету. Слова Христа дали ясно понять книжнику, что у него совершенно иные цели в этом мире и иная миссия. У него не то, что дворца нет, а дома нет, главы преклонить негде. А потому с точки зрения достижения земных целей, быть его учеником и последователем – не имеет никакого смысла. Нам неизвестно, как сложилась дальнейшая судьба этого книжника. Евангелие об этом ничего не говорит. Но то, что мы не находим его среди ближайших последователей Христа, наводит на мысль, что он отказался от своего стремления стать учеником Спасителя. Отказался, потому что ответ Христа отрезвил его. Он понял, что, исходя из каких-то меркантильных соображений, следование за Христом ему ничего не даст. В чертоге царский Христос его не приведет, ибо царство его не от мира сего. И вот эта история с неудачной попыткой книжника стать учеником Спасителя есть яркий пример того, чем нельзя руководствоваться, если выбираешь делом своей жизни служение церкви. Многим, наверное, хорошо известны слова святителя Дмитрия Ростовского, который, придя на ростовскую кафедру, печальное положение дел в этой епархии напрямую связал с низким интеллектуальным, но, что еще страшнее, с низким духовным уровнем церковного клира. Он сказал, что многие ищут Иисуса не ради Иисуса, а ради хлеба, куса. Это значит, что Богу надо служить только ради Бога. Остальное Господь сам даст и никогда не обидит того, кто искренне и с чистым сердцем служит Ему, но только не об этом надо думать, когда встаешь на стезю церковного служения. Я имею в виду церковное служение в широком смысле, и духовенство, и монахов, и мирян. Апостол Павел говорит, что дух один, но дары различные, и в церкви нет ненужных или неважных служений. Важен труд епископа, важен труд священника, важен труд проповедника и труд того, кто поет, и кто кадило подает, и кто храмы реставрирует, и кто их в чистоте содержит, кто молится в келье, кто за больными ухаживает. Все это разные аспекты одного общего дела — служения церкви, следования за Христом. и каждый человек, который в том или ином качестве, в соответствии со своими силами и призванием, трудится под знаменем креста Господня, должен помнить, что он служит тому царю, царство которого не от мира сего. А поэтому на награду этого мира рассчитывать не стоит. Она, конечно, может быть, но не ради ее, не ради временного мы служим вечному. Бескорыстно служа вечному Богу, мы сами себя делаем достойны единственной и поистине царской награды, вечного небесного сокровища, которое моль не ест и ржавчина не разъедает. Того царства, которое Господь передает любящим Его, и которое уже невозможно потерять или отнять, и на которое Христос указал как на цель нашей жизни, призывая нас к Нему словами: «Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, а все остальное приложится вам. Аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Июня по старому стилю празднуется память двух святых с именем Елисей, ветхозаветного пророка и преподобного Елисея Сумского Соловецкого, подвязавшегося в Соловецком монастыре в начале XVI века. В этот день вспоминаются два святых Мефодия, константинопольский патриарх и пешноужский игумен. Святитель Мефодий Константинопольский был исповедником, много пострадавшим от иконоборцев. Когда император-иконоборец Феофил потерпел военное поражение от арабов, он решил, что это гнев Божий за то, что он приблизил к себе иконопочитателя Мефодия. Святого предали истязаниям, ему нанесли множество ударов по лицу и раздробили челюсть. После этого святого Мефодия посадили в темницу вместе с двумя разбойниками. Там он находился в течение 7 лет до смерти императора Феофила. Святой Мефодий был избран патриархом Константинопольским и председательствовал на Поместном соборе в 842 году, когда было восстановлено иконопочитание и был утвержден праздник торжества православия. Составленный святым Мефодием чин православия совершается в первую неделю Великого поста. Так как челюсть исповедника была раздроблена в период гонений на иконопочитание, святой Мефодий вынужден был разрезать концы клобука и подвязывать ими лицо. Из уважения к исповеднику все иноки с того времени стали носить клобук с разрезами. Это правило сохранилось и до сего дня. Второй вспоминаемый сегодня Мефодий, игумен Пешножский, жил в XIV веке и был учеником преподобного Сергия Радонежского. По благословению преподобного Сергия Мефодий удалился в пустынное место за рекой Ехромой. Вскоре в эту глухую и болотистую местность пришли несколько учеников, желавших подражать его жизни. Преподобный Сергий посетил Мефодия и дал ему совет построить обитель и храм. Преподобный Мефодий сам трудился при построении храма, пеш, то есть будучи пешим, нося деревья через речку, которую с тех пор стали называть Пешноша. Преподобный Мефодий скончался в 1392 году и был погребен в основанной им обители. Также в этот день празднуется память святого благоверного новгородского князя Мстислава Храброго в крещении Георгия. Он отличался необычайной воинской храбростью и особенным рыцарским благородством характера. Всегда вступался за слабого против сильного, невзирая на множество врагов. По отзывам современников, князь Мстислав боялся только Бога. Он отличался нестяжательностью, щедро раздавал милостыню, помогал обителям. Новгородская веча упросила Мстислава пойти на княжение в неспокойный Новгород, чтобы защитить его от осадивших Псков эстонцев. Скончался Мстислав Храбрый в 1180 году и был погребен в Новгородском Софийском соборе. В сонме новомучеников и исповедников российских 27 июня совершается память священномученика иерея Иосифа Сикова, расстрелянного в 1918 году в Пермской губернии, а также священномучеников Николая Виноградова, Александра Парусникова, Павла Иванова и Николая Запольского, расстрелянных на Бутовском полигоне в 1938 году. Священномученик протоиерей Николай Виноградов родился в 1871 году в Московской губернии в семье диакона. Учился в Московской и Вифанской семинариях и был рукоположен в иерее к храму Михаила Архангела в селе Архангельском Московской области. В 1929 году его арестовали по обвинению в сокрытии церковных ценностей, не внесенных в опись церковного имущества. Наследствие отец Николай доказал, что эти вещи являются его личной собственностью и не могут быть изъяты согласно декрету об изъятии церковного имущества. Второй раз его арестовали в 1933 году и на этот раз приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. В 1938 году состоялся третий арест. Тройка при НКВД по Московской области приговорила протоиерея Николая Виноградова к расстрелу, который был произведен 27 июня 1938 года на полигоне в Бутово под Москвой. Священномученик протоиерей Александр Парусников родился в 1879 году в семье священника. В родном селе Раменском он встретил свою супругу Александру Ивановну. В их семье родилось 10 детей. При советской власти семьи священников были объявлены лишенцами и вынуждены были голодать. Ночью 1938 года отца Александра вызвали в НКВД и сказали: «Уходи из церкви, ведь у тебя 10 детей, а ты никого не жалеешь». Священник отвечал: «Я всех жалею, но я Богу служу». После этого на основании лжесвидетельских показаний было сфабриковано дело, и протоиерея Александра Парусникова приговорили к расстрелу. Тело его находится среди тысяч иных мучеников на полигоне в Бутово под Москвой. Священномученик Павел Иванов родился в 1875 году в Смоленской губернии в семье священника. По окончании семинария работал учителем в селе Болшево, а в 1901 году был рукоположен во священника и определен на место скончавшегося отца в село Цуриково, где прослужил 9 лет. С 1910 года до начала революции отец Павел был полковым священником 7-го туркестанского стрелкового полка, который располагался в городах Коканде, Скобелеве, бывшей Фергане и Андижане. С 1918 года отец Павел стал военным священником в Белой армии. Во время Гражданской войны он служил в 108-м госпитале, где лечились раненые солдаты и офицеры армии генерала Деникина. После окончания Гражданской войны отец Павел служил священником на Украине, а затем в Московской области в селе Обухово. В 1938 году его арестовали на основании показаний 5 лжесвидетелей, которые показали, что священник Павел Иванов в доме одного колхозника говорил, что большевики порабощают народ, судят ни за что, сгоняют на строительство канала Москва-Волга, притесняют религию, разрушают церкви. Отец Павел твердо заявил, что виновным в контрреволюционной деятельности себя не признает. По 58-й статье его приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение на Бутовском полигоне. Священномученик Николай Запольский родился в 1889 году в селе Сивково Московской губернии в семье священника. До 1938 года отец Николай служил диаконом в Преображенской церкви села Большие Вяземы в Звенигородском районе Московской области. Там он был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности путем высказывания контрреволюционной клеветы в отношении советской власти и приговорен к расстрелу. Через год после убийства отца Николая на Бутовском полигоне все работники Звенигородского управления НКВД были арестованы за фальсификацию следственных дел. Однако приговор по делу отца Николая Запольского был признан правильным, как сказано в решении военного трибунала, учитывая социальное лицо осужденного, то есть то, что он служил в храме диаконом. Наш церковный календарь продолжится чтением жития пророка Елисея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой пророк Елисей жил в IX веке до Рождества Христова и был родом из селения Авелмаум близ Иордана. По повелению Господня он был призван к пророческому служению святым пророком Божиим Илией. Когда настало время взятия святого пророка Илии на небо, он сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». Елисей дерзновенно спросил для дела Божия сугубую благодать: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Пророк Илия сказал: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли по дороге и беседовали, явилась огненная колесница и кони, и разлучили их обоих. Елисей воскликнул: отец мой, колесница Израилева и конница его!» Подняв упавшую с неба мелодь, то есть плащ своего учителя, Елисей получил силу и пророческий дар Илии. Пророческое служение он проходил более 65 лет при 6 израильских царях от Ахаза до Иоаса. Святой пророк творил многочисленные чудеса, разделил воды Иордана, ударив по нем плащом пророка Илии, сделал пригодную для питья воду Иерихонского источника, избавил бедную вдову от голодной смерти чудесным умножением масла в сосуде. По его молитве сирийский военачальник Нееман был исцелен от проказы, а слуга пророка Гиезий поражен ею за то, что ослушался пророка и тайно от него взял деньги от Неемана. Елисей предсказал израильскому царю Иоасу победу над врагами и силой своей молитвы, совершил много других чудес. Скончался святой пророк Елисей в глубокой старости в Самарии. И по смерти своей он не переставал творить чудеса. Через год после его смерти мертвец, брошенный в пещеру, где лежали его останки, внезапно воскрес. Пророк Елисей, так же, как и его учитель, святой пророк Илия, не оставил после себя книг. Их проповедь была только устной. Иисус, сын Сирахов, написал похвалу обоим великим пророкам. Святой Иоанн Дамаскин написал канон в честь пророка Елисея, а в Константинополе был воздвигнут храм его имени. Юлиан Отступник приказал сжечь мощи пророков Елисея, Авдия и Иоанна Предтечи, но останки святых мощей были сохранены верующими, и часть их перенесена в Александрию.

0: в завершении церковного календаря послушайте житие святого благоверного князя Мстислава Храброго Новгородского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой благоверный Мстислав в крещении Георгий жил в XII веке. Он был сыном смоленского князя Ростислава. В 1168 году князь Мстислав участвовал в победе южно-русских князей над половцами. Святой князь принимал участие и в других княжеских походах. Он прославился необычайным мужеством, за что и был прозван храбрым. Когда великий князь Владимирский Андрей Юрьевич объявил Ростиславичем войну, святой князь Мстислав сказал ему: «Доселе мы уважали тебя как отца, но когда ты говоришь с нами как со слугами, идем на суд Божий». Надеясь на милость Божию и помощь святых благоверных князей Бориса и Глеба, святой князь с малочисленным войском одержал победу. Святой князь Мстислав не гордился своей победой и примирился с князем Андреем. В 1175 году смоляне пригласили святого князя на княжение в Смоленск. Когда же в Смоленск вернулся из Киева брат святого князя Роман. Князь Мстислав уступил ему княжение.

Он не вступал в распри с другими князьями и в период междоусобиц стремился к миру, довольствуясь малым. В 1179 году новгородцы просили святого Мстислава быть их князем. Благоверный князь защищал новгородские земли от эстонцев, которые осаждали Псков. В 1180 году святой князь Мстислав неожиданно заболел и скоропостижно скончался 14 июня по старому стилю. Перед кончиной он велел отнести себя в храм, где причастился святых христовых тайн. Новгородцы горько оплакивали кончину любимого князя. Святой князь Мстислав был погребен в Новгородском Софийском соборе в пределе в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фарниенте — мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Вот мы с вами, я надеюсь, заканчиваем сегодня говорить о теме счастья в пушкинском романе. И мы с вами сказали о том, что у многих героев счастье недостижимое вызывает желание чем-то его заменить. Ну вот как Онегин говорит: «Я думал, вольность и покой – замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан». Вот ему кажется, что вольность и покой – замена счастью. Мать Татьяны, Прасковья Ларина, она заменяет счастье привычкой. Привычка свыше нам дана. Замена счастью она. И, кстати, это работает. У нее эта замена срабатывает вполне себе прекрасно, в отличие от Онегина. Ленский придумывает себе счастье. Он был любим, по крайней мере, он думал так и был счастлив, говорит Пушкин. То есть для него правильная замена счастью – это подмена реальности ее образом, который он сам создает. Ну вот насколько это работает, это большой вопрос. Возможно, именно эта подверженность Ленского его собственным грезам и становится одной из причин роковой дуэли. Но мы с вами в свое время об этом поразмышляем. Каковы причины поединка Ленского и Онегина? Что же касается Татьяны, то интересно то, что она никаких замен счастью не ищет и не предлагает. То есть она, как трезвый человек, говорит: да, счастье было возможно и близко, но это время безвозвратно прошло. Это мне напоминает вот знаменитое высказывание Силуана Афонского, да? «Держи ум в аде и не отчаивайся». Татьяна, с одной стороны, очень хорошо понимает реальность своей жизни, и она понимает, что, несмотря на то, что она жива и Онегин жив, никаких для них возможностей судьба не предлагает. Счастье невозможно и не близко. Ну вот в той последней сцене, которой завершается роман. Зато она знает совершенно другое счастье. Это счастье верности самой себе, это счастье такого сбережения мира и миропорядка, это счастье чистой совести. Это вот та духовная реальность верности Богу, да, если угодно, веры, верности, которая Татьяне открыта. И поэтому, несмотря на то, что мы видим ее бледную, льющую слезы рекой, растрепанную и несчастную над письмом Онегина, мы можем сказать, что вот эта женщина в таком жалком положении, горюющем, она счастливый человек. И свободный человек, счастливый и свободный. Ну хорошо, а у нас еще остается очень важный персонаж, это автор. И вот давайте мы о его отношение к счастью тоже скажем хотя бы несколько слов. Смотрите, когда он начинает свой роман, то мы что видим? Мы видим его и Онегина стоящими на набережной. И их сердца полны горечи, сожалений и так далее, и так далее. Потом Пушкин говорит: «Исчезло счастье юных лет, как на лугах ваш легкий след», обращаясь к ножкам. Вот так же, как трава, слегка примятая ногой прекрасной женщины, распрямляется, так же и счастье юных лет исчезает. Хорошо, но если мы дочитаем роман до конца, то тогда вдруг выяснится, что вот этот автор, который распрощался со счастьем еще в первой главе, что это очень счастливый человек. И более того, что это человек, который благодарит жизнь, судьбу и свой роман за огромное счастье, которое жизнь, судьба и творчество ему дали в дар. «Простишь и ты, мой спутник странный, и ты мой верный идеал, и ты живой и постоянный, хоть малый труд. Я с вами знал все, что завидно для поэта. Забвение жизни в бурях света, беседу сладкую друзей» и так далее, и так далее. То есть получается, что то, что в моменте не казалось счастьем, по прошествии времени, ну, в тот момент, когда Пушкин заканчивает роман, он как будто обращается взором назад и смотрит на свою жизнь. И видит, что все это было невероятное счастье, большое счастье. И мы знаем у Пушкина множество стихотворений, в которых очень простая жизнь выглядит как полное и абсолютное счастье, просто потому, что человек в своем творческом труде соприкасается с красотой. Вот как в стихотворении «Осень отрывок», да, где он говорит о невероятном счастье творчества. Или в стихотворении из «Пиндемонти» 1936 года, где Пушкин говорит уже не только о счастье творчества, но и о счастье созерцания. Мы с вами про это говорили много раз. Любой писатель нуждается в читателе, любой художник нуждается в созерцателе его картины, потому что полнота эстетического действия достигается именно в акте чтения, слушания музыки, созерцания картины и так далее, и так далее. И в стихах из «Пиндемонти» он говорит: «По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и пред созданиями искусств и вдохновения, трепеща сладостно в восторгах умиления». Вот счастье. То есть видеть красоту природы и красоту искусства. Не только быть творцом, но и быть благодарным зрителем, слушателем, читателем. Это тоже счастье. Тогда получается, что счастье в любом случае связано с благодарностью и способностью человека видеть прекрасное. Напомню вам, что наш Бог – это поэт, это творец неба и земли, да? Творчество – это по преимуществу поэзия, по преимуществу божественное свойство. И поэтому быть причастным к поэзии и творчеству, неважно с какой стороны, как создатель произведения или как его завершитель, как читатель и зритель, это счастье, потому что это участие в сущностной, божественной деятельности. Ну и напоследок скажу вам, что в повести «Незавершенные египетские ночи» главный герой Чарский признается искренним своим друзьям, как говорит Пушкин, в том, что только тогда и знал истинное счастье, когда его посещало вдохновение. И вдохновение – это опять, ну, с одной стороны, вполне себе светское словечко, да? Никто не заподозрит Пушкина, когда он говорит о вдохновении, в том, что он занимается религиозной пропагандой и агитацией. Но мы-то с вами понимаем, что вдохновение – это то, что произошло в момент, когда Господь взял глиняного Адама и вдохнул в лице его дыхание жизни. То есть вдохновение – это не только когда-то совершившееся там тысячу лет назад, много тысяч лет назад действие, описанное в священных текстах, но это то, что происходит и сегодня. Как Господь говорит, Отец мой до сих пор делает, и я делаю, да? Творение мира продолжается, оно постоянно совершается в каждый момент нашей жизни. И для нас есть два варианта. Либо мы открываемся вдохновению и духу. А один из путей, которыми дух дышит в этом мире, является поэзия, творчество, поэзия в широком смысле. Либо мы от него закрываемся. И вот об этом счастье, о самом полном счастье, которое есть причастность к дыханию Духа Божия, да, через красоту, через правду, через верность, через простоту. Вот об этом Пушкин пишет свой роман. И более того, его роман – это, ну, если угодно, не только лекция, но и семинар, да, то есть это не только теория, но и практика. Когда мы читаем этот роман, то мы переживаем настоящее счастье, потому что принимаем участие в акте истинного творчества.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар Ниенте — мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени? Мои счастливейшие дни.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучала баркаролла Михаила Ивановича Глинки.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

В ряду апологетических трудов Тертуллиана по своему значению и важности первое место занимает апологетик. Он адресован ко всем наместникам римских провинций вообще и африканских в частности. Поводом к его написанию послужили оскорбления и преследования христиан со стороны языческой черни, в которых принимали участие и римские правители. Известно, что в 188 году жрицы богини Целесты возбудили ярость языческой черни против христиан и с помощью иудеев оскверняли их кладбище и производили нападения на церковные собрания. Христиане были оскорбляемы грубыми карикатурами и подвергались гнусным клеветам. В Карфагене в 180 году были избиты сцилитанские мученики, а в 198 году казнью Намфана и мучеников в Мадавре начались новые кровопролития. При таких обстоятельствах Тертуллиан поспешил изданием своего апологетика. «Если вам, власти Римской империи, — говорит Тертуллиан в апологетике, — не угодно допускать христиан к защите их дела перед судом, то да позволено будет истине дойти до вашего слуха, по крайней мере, скрытным путем, при помощи безмолвных букв. Она не просит милости, так как знает, что она странница на земле, что ее происхождение, ее место, ее надежда, ее покровительство и слава на небе. Что потеряют законы, господствующие в империи, если будет выслушана защита истины? Не выслушивая ее, вы заставляете думать, что не хотите выслушать защиты, потому что раз вы ее выслушаете, то уж не будете в состоянии осудить ее. Ненависть, говорит он, тогда только бывает законна, когда существует уверенность в том, что предмет ненависти действительно ее заслуживает. И нет ничего на свете более несправедливого, как ненависть к тому, чего не знаешь». На возражение язычников, что среди христиан могут быть и преступники, он отвечает: «Злодеи любят мрак, избегают показываться явно. Схваченные они дрожат, при обвинении они отрекаются. Даже в пытках они не сознаются вовсе или же сознаются в последнюю минуту. При осуждении скорбят». Можно ли встретить что-либо подобное среди христиан? Никого христианин не стыдится, ни в чем не раскаивается, кроме того, что не всегда был христианином. Если на него доносят, что он принадлежит к числу христиан, он радуется. При обвинении не защищается. После осуждения благодарит. Какой странный род преступления, не имеющий его характерных признаков боязни, увертки, раскаяния, сожаления. Наконец, если верно, что мы очень преступны, почему же вы обращаетесь с нами иначе, чем с другими преступниками, равными нам? Другие обвиняемые могут доказывать свою невинность сами или при помощи адвоката. Одним христианам ничего не позволено говорить в свое оправдание. Даже розыск по нашему делу воспрещен. Троян ответил Плинию, что не надо христиан разыскивать. Если же их схватят по доносу, то следует казнить. Увы, приказ противоречивый в силу необходимости. Троян объявляет нас невинными, запрещая нас разыскивать, и в то же время считает преступными, приказывая казнить. Он милостив и беспощаден, податлив и суров. Вы осуждаете христианина, на которого донесли, и в то же время запрещаете делать розыск. И, следовательно, он заслуживает наказания не потому, что преступен, а потому, что найден без розыска.
вы нарушаете все формы судебного процесса по отношению к нам, потому что других обвиняемых вы пытаете, чтобы заставить их сознаться, а христиан наоборот, для того, чтобы заставить их отречься от имени христианин, то есть отречься вместе с этим от всех преступлений, о которых вы заключили по исповедании истины. Ведь законы, если я не ошибаюсь, приказывают находить преступников, а не скрывать их. Они предписывают казнить их, раз они сознались в преступлении, а не освобождать. А христианина, человека, виновного, по вашим словам, во всех преступлениях, врага богов, императоров, законов, нравственности, врага всей природы, вы принуждаете отречься, чтобы в состоянии быть потом освободить его. Так как нельзя освободить его, если он не отречется. Явное извращение закона. Ненависть, которую толпа питает к христианскому имени, у большинства людей так слепа, что они даже хваля христианина, вменяют ему в преступление его имя. «Кай, — говорит один, — хотя добрейший человек, но христианин». «Удивительно, — говорит другой, — такой умный человек, как Луций, сделался христианином. А никто и не подумает, что Кай добр или Луций умен, потому что они христиане. Или они потому христиане, что один умен, а другой добр. Некоторые даже предпочитают вредить себе, лишь бы не смириться с именем, которое им так ненавистно. Муж, не имеющий более повода к ревности, разводится с женою, которая, сделавшись христианкою, стала целомудренною. Отец лишает наследства покорного сына, прежнее непослушание которого охотно переносил. Господин прогоняет от себя верного раба, с которым прежде обходился кротко. Ненависть к христианскому имени берет верх над всяким добром, проистекающим из него. Может быть, звук этого слова непривычно поражает уши, или оно звучит зловеще, оскорбительно, или намекает на бесстыдство? Нисколько. Слово «христианин» происходит от греческого слова, означающего «помазание». Когда произносите его неправильно, то оно и тогда не имеет другого значения, как только «добрый», «приятный», следовательно, ненавидят невинное имя невинных людей. Ненавидят секту, получившую имя от имени ее основателя. Не безинтересно для нас заметить, что у вас человеческий каприз решает вопрос о божестве. Если Бог не понравится человеку, он не будет Богом. Здесь человек должен проявить милостивое расположение к Богу. Взглянув в летописи, вы узнаете, что Нерон первый извлек императорский меч и открыл первое жестокое гонение против последователей христианской религии, которое при нем только стало распространяться в Риме. Но мы, христиане, считаем за честь себе, что имеем его во главе наших гонителей. Потому что кто знает Нерона, тот поймет, что только что-нибудь слишком хорошее могло преследоваться Нероном. Домициан, наследовавший часть нероновской жестокости, хотел последовать примеру своего предшественника, но вскоре прекратил гонение. Таковы были всегда наши преследователи. Люди несправедливые, безбожные, презренные. Напротив, из всех государей, знавших и уважавших права божеские и человеческие, укажите мне хоть одного, который гнал бы христиан. Что же после этого значат все законы, которые приводили в исполнение только безбожные, несправедливые, презренные, жестокие, пустые и сумасшедшие императоры? Говорят,
что в наших мистериях мы убиваем ребенка, съедаем его, и после этого пира мы совершаем развратные поступки, между тем, как собаки, пособники наших постыдных наслаждений, тушат факелы, освобождая нас от излишнего света и стыда за позорные страсти. Вы толкуете об этом давно, но ни разу не подумали разузнать правду с тех пор, как начали говорить об этом. Постоянно нас держат как бы в осаде. Постоянно нас предают. Часто врываются насильственно в наши собрания. И что же? Слышал ли кто у нас крик умерщвляемого дитяти? Назовите хоть одного доносчика, который показал бы на суде запекшуюся на губах наших кровь, как у циклопов и сирен. Заметили вы на наших женах-христианках какие-нибудь следы развратных оргий, которые вы нам приписываете? А если, по вашим словам, мы постоянно скрываемся, то каким образом могли быть открыты наши преступления? Если же вы прислушиваетесь к молве, то всякий знает, что такое молва. Она постоянно лжива. Даже и тогда, когда она передает истинное, она не перестает обманывать, она вплетает ложь в истину, что-либо прибавляя или убавляя в ней, или же придавая ей иной вид. Разве не питаются человеческой кровью те, которые едят убитых на арене животных, отрывая куски от кабана, от оленя? Стыдитесь за ваше заблуждение относительно христиан, которым воспрещено употреблять на пирах даже кровь животных, и которые по этой причине воздерживаются даже от употребления в пищу животных удушенных или умерших естественную смертью из боязни оскверниться кровью, хотя бы оставшейся во внутренностях. Неужели вы можете считать виновным в человеческой крови тех, которые, вы видите, питают ужас к крови животных? Так как ваша страсть путешествует с вами повсюду, на родине, за пределами ее, за морями, то может случиться, что дети, происшедшие от вашей невоздержанности, рассеянные по всем местам, неизвестные вам самим, встретятся друг с другом или с родителями, не признавая родства между собою. Самая строгая и надежная чистота оберегает нас от подобного результата. Чистоте мы обязаны тем, что она предохраняет нас от прелюбодеяния и от любострастия в брачной жизни, как и от разврата. Некоторые, избегая в течение всей своей жизни этих заблуждений, сохраняют девство до могилы и умирают старцами по возрасту, детьми по чистоте.

На самое распространенное обвинение в безбожии Тертуллиан говорит: «Мы перестали почитать ваших богов с тех пор, как узнали, что их нет». Христиане были бы достойны казни, если было бы известно, что боги, которых они не почитают, существуют в действительности. Но для нас, говорите вы, они суть боги. Мы от вас самих переносим дело к вашей совести. Пусть она обвинит нас, если в состоянии отрицать, что ваши боги были людьми. Если же и заспорит с нами, то будет обличена древними своими книгами, из которых она получила сведения о богах, потому что книги эти до сего времени свидетельствуют и о городах, в которых эти боги родились, и о странах, в которых оставили по себе следы, и в которых показывают их гробницы. Раньше Сатурна у вас не было ни одного бога, и никто из историков не говорит о нем иначе, как о человеке. Гора, на которую он жил, получила название Сатурнийской. Город, основанный им, до сих пор называется Сатурнией. Он первый дал закон этой стране, и с его времени стали чеканить монету с его изображением, почему он и считается покровителем общественной казны. Следовательно, Сатурн — человек. А если человек, то сын человека, а не небо и земли. Не осмеливаясь отрицать, что ваши боги были людьми, вы решились утверждать, что они стали богами по смерти. Посмотрим, какие могли быть тому причины. Прежде всего, нужно допустить существование верховного бога, который мог бы сообщать божественность людям. Итак, если есть существо, способное делать людей богами, я перехожу к разбору причин, которые оно могло иметь для сообщения людям божественности. Я не нахожу других к тому причин, кроме услуг, в которых бы этот великий бог имел надобность от их содействия. Но не может быть несовершенным то существо, которое все сотворило, и не может оно нуждаться в помощи Сатурна и его потомства. Но вы находите другую причину, полагая, что божественность дается в награду за заслуги. Итак, я хочу рассмотреть заслуги ваших богов. Достойны ли они быть вознесенными на небо или быть низвергнутыми в Тартар? Туда обыкновенно низвергаются нечестивые, делающие кровосмешение с матерями и сестрами, прелюбодеи, обольстители девиц, мужеложники, убийцы, воры, грабители. Однако же, сколько вы оставили в аду людей, которые превосходнее их? Каковы Сократ по своей мудрости, Аристид по своему правосудию, Фемистокл по своей храбрости? Верховный Бог ваш, зная наперед, что будут эти лучшие, достойнейшие люди, должен бы дождаться их, чтобы принять их в число богов. Вы скоблите ребра христиан железными когтями, но члены ваших каменных богов подвергаются большему мучению от топоров, скребков и пил. Нас сожигают на огне. То же происходит и с массой, из которой лепят изображения ваших богов. Нас присуждают работать в рудниках, но оттуда берут свое происхождение и ваши боги. Итак, если мы не почитаем статуй и безжизненных изображений, то не заслуживает ли скорее похвалы, чем казни, наше отвержение очевидного для всех заблуждения? Показав, что язычники в своих обвинениях христианской религии пришли к неправильным заключениям о ней вследствие незнакомства с ней, Тертуллиан после этого показывает им истинные предметы христианского поклонения. «Мы почитаем, — говорит он, — единого Бога, который своим словом, премудростью, всемогуществом
сотворил из ничего мир со стихиями, сотворил тела и духов в проявление своего могущества. Он невидим, хотя и можно его видеть. Он бесконечен, хотя по благодати его и можно представить себе. Он непостижим, хотя его можно постигать при помощи разума. Отсюда открывается его истинность и величие, ведь все, что можно видеть, обнимать, ощущать обыкновенным путем, ничтожнее глаз, которыми видят, рук, которыми осязают, чувств, с помощью которых ощущают. Непостижимость Бога побуждает стремиться к Его познанию. Могущество Его величия делает Его и непостижимым, и постижимым для людей. В этом состоит главная вина тех, которые не хотят познать того, которого они не могут не знать. Хотите, мы докажем существование Бога по Его творениям, которые нас окружают, оберегают, радуют, устрашают? Хотите, мы докажем Его бытие на основании свидетельства самой души, заключенное в темницу тела, обольщенное развращенными наставлениями, обессиленное страстями и вожделениями, порабощенное ложным богам, душа лишь только пробуждается как бы с похмелья или от сна, или после болезни обретает свое здоровье, именует Бога единственным именем, который прилично ему. Велик Бог, благ Бог, что Бог даст, так говорят все. Душа признает Бога своим судьею, когда говорит: «Бог видит, Богу отдаю себя на суд, и Бог мне воздаст». Это свидетельство души по природе христианки. И, произнося эти слова, она взирает не на Капитолий, а на небо. Там жилище Бога живого. И она знает, что она от Бога и с неба сошла на землю. Чтобы не оставить никакого сомнения в существовании истинного Бога с такими признаками, Тертуллиан указывает язычникам на подтверждающие это книги Священного Писания, перевод которых, сделанный при Птоломее Филадельфии, дает язычникам возможность познакомиться с ними. Глубокая древность этих книг, которые язычники придают большое значение, подтверждается тем, что первый писатель их, Моисей, был современником аргосского царя Инаха, жил на 400 лет раньше Даная, на 1000 лет раньше разрушения Трои и на 500 лет раньше Гомера. Остальные пророки и писатели жили после Моисея, но и позднейшие из них жили раньше древнейших языческих мудрецов, законодателей, историков. Божественное же происхождение книг Священного Писания доказывается тем, что все предсказанное пророками исполнилось с буквальной точностью. Земля поглощала города, море затопляло острова, возникали международные и междоусобные кровавые войны, все, как было предсказано. На основании этого нужно верить, что исполнится и то, что предсказано, но еще не исполнилось. Кроме невидимого Бога, Отца и Творца Вселенной, христиане почитают еще Его Сына, Иисуса Христа, которого язычники неосновательно считают простым человеком. Пророки, говорит Тертуллиан, возвещали иудеям, что Бог в последние времена века изберет себе из всякого народа и племени и во всех местах земли более преданных поклонников, которых Он излиет большую благодать, сообразно с достоинством основателя учения. Предсказано было, что посредником и учителем этой благодати и этого учения, светом и вождем рода человеческого, будет Сын Божий, рожденный не так, чтобы мог стыдиться своего происхождения. Он не будет обязан своим рождением ни кровосмешению с сестрою, ни бесчестию девушки,
ни прелюбодеянию с чужою женой, ни отцу Богу, превратившемуся или в змея, или в быка, или в птицу, или в золотой дождь. В этом вы узнаете вашего Юпитера. Сын Божий рожден даже не от супружества. Мать его не знала мужа. Но прежде я поговорю о его природе, чтобы вы поняли, каким образом он родился. Мы уже говорили, что Бог создал вселенную своим словом, премудростью и могуществом. Ваши философы Зенон, Клеанф также признают, что Творец мира есть Логос, Слово и Разум. И мы также утверждаем, что сущность Слова, премудрости и могущества, при помощи которых создан мир, есть Дух, которому присуще Слово, когда Он повелевает, премудрость, когда Он все приводит в порядок, могущество, когда Он все совершает. Мы веруем, что Бог произнес Слово, и, произнеся, родил его, и что по этой причине оно именуется Сыном Божиим, а по причине единства существа называется Богом, ибо Бог есть Дух. Когда солнце испустит луч, то луч этот есть часть целого, но солнце находится в луче, потому что это его луч, и через это не производится отделение, а делается только расширение существа. Так от Духа — Дух, и от Бога — Бог, как свет, возжженный от света. Начальное вещество остается целым и не умаляется, хотя и производит из себя множество свойств. Так и рожденный от Бога есть Бог, Сын Божий, и оба составляют одно существо. Таким образом, от Духа происходит Дух, от Бога — Бог, иной по личному свойству, а не по числу, по степени, а не по естеству, происходит из своего начала, не покидая его. Этот луч Бога, согласно древнему пророчеству, сойдя на Деву и воплотившись в ее утробе, родился Бога-человеком. Это Христос. Иудеи на основании пророчеств знали о его пришествии и ожидали его, но не поняв пророчеств о двояком его пришествии, первом уничиженном, а втором славном, не поверили ему, пришедшему, и, озлобленные его учением, которое обличало их, предали его Понтию Пилату, распяли и погребли его. Но он воскрес в третий день, в течение 40 дней являлся ученикам своим и потом вознесся на небо, а ученики его, согласно его повелению, разошлись проповедовать Евангелие по всему миру. Это произошло при Тиверии, римском императоре, которому Пилат сделал донесение об этих событиях в Иудее. «Считайте, — говорит после этого Тертуллиан, — его за человека. Но мы верим, что Бог хочет, чтобы его познавали и чтили через Христа и во Христе. Пусть же будет позволено Христу проповедовать о своей божественности для того, чтобы просветить для познания истины. Исследуйте, действительно ли Христос Бог, действительно ли Его религия преобразует, ведет ко благу тех, которые познали Ее. Отсюда можно будет заключить, что ложна всякая другая, противоречащая ей религия, в особенности та, которая, скрываясь под именем и образами мертвецов, доказывает свою божественность какими-то мнимыми знамениями, чудесами и пророчествами.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, у микрофона протоиерей Константин Пархоменко. В эфире передача из цикла «Беседа со священником». Мне хотелось бы, дорогие, сегодня рассказать вам, и не просто рассказать, а прокомментировать, обсудить с вами две маленькие евангельские притчи, самые маленькие. Но от того, что они маленькие, они, конечно, не становятся менее интересными, чем большие, или менее значимыми, чем большие. Итак, первое – это притча Христова, притча о сокровище, спрятанном в поле. Один священник, который устал от разговоров своих прихожан, какие да плохие монахи, однажды сказал на проповеди: «Вот вы осуждаете монахов, а знаете, чем любой монах лучше любого из вас?» Прихожане притихли. «Тем, — ответил священник, — что монах всем в своей жизни рискнул ради Господа и его царства, от всего отказался. Он может потом быть не очень хорошим монахом, может падать, но он нашел в себе силы принять это решение». Слушателями Христа преимущественно были обычные люди, рыбаки, крестьяне, домохозяйки, люди, которые умели выживать в тогдашнем сложном мире, люди, которым палец в рот не клади, люди смекалистые и плутоватые. Поэтому учение свое Спаситель облекал в слова и примеры, понятные и близкие своим слушателям. Читая многие его притчи, понимаешь, это их примеры, их ситуации, они словно выхвачены из их жизни. Вот и это первая из нами разбираемых, самая короткая притча, встречающаяся в Евангелии такого же рода. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Евангелие от Луки, 13 глава, 44 стих. Еще раз прочитаю, потому что потом мы с вами начнем комментировать эту притчу. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Представьте себе человека, который не от хорошей жизни нанялся вскопать поле. Под палящим палестинским солнцем он копает сухую каменистую землю. Это тяжелый труд. Но вот его мотыга обо что-то звякнула. Батрак опустился на колени, разгреб руками землю и остолбенел. Кувшин с золотыми монетами. В Палестине вообще было принято прятать деньги в землю. Это безопаснее в отношении воров. Кроме того, нередки были войны и захват территорий иноземцами. Убегающие от неприятеля люди предпочитали сохранить золото в земле. Пусть полежит до их возвращения. Но многие так и не возвращались закладом. Золото могло лежать многие столетия, а могло и быть отрыто спустя десятилетия новым хозяином поля. И вот тут разыгрывается как раз такая же история. Найден клад. По закону он принадлежит тому, на чьей земле был найден. Значит, работнику, нанятому вспахивать поле, не светит ничего получить. Но можно поступить иначе. Можно выкупить это поле. Пусть втридорого, если хозяин заортачится и не захочет продавать. Клад — это сокровище неизмеримо более ценное, чем те деньги, которые хозяин заплатит за поле. Договорившись с хозяином, крестьянин продает

Притча не ставит этических вопросов, хорошо ли обманывать хозяина поля, которому принадлежит клад. Это было жестокое время, и можно с большой долей вероятности предполагать, что если бы нанятый работник рассказал о кладе, хозяин выгреб бы из земли все до последней монеты, а нашедшему ничего не дал. Притча о другом. Первое. О том, что есть ценности, ради которых можно всем рискнуть, от всего отказаться. И второе. Притча говорит о смекалке обычного человека. А теперь подробнее о первом и втором. Первое. Что такое Царство Божие? Или то же самое, что Царство Небесное. Это время, когда начинает править Бог. Когда человек оказывается не слепой игрушкой в руках случайностей судьбы или бесов, а сыном, дочерью Богу. Христианин уже сегодня в нашем мире, в котором присутствует зло и грех, уже чувствует, что его в жизни направляет любящей рукой Бог. Христианин уже сегодня приоткрывается блаженство этого царства, которое некогда наступит в полноте. Христианин живет между «уже» и еще «не» Царства Божьего. Потому что Царство Божие уже присутствует и приоткрывается, но еще «не» наступило в полноте. Жить причастным к этому Царству Божьему, жить с обещанием, что ты войдешь в полноту радости, неизмеримо предпочтительнее, чем продолжать присмыкаться в прежней жизни, вращаться в кругу прогорклых безбожных идей и мнимых тленных ценностей. Ради царства нужно отказаться от прежнего и не только не жалеть, даже не думать об этом. Это первая, да, тема, что мы говорим, что смекалистый работник все продает, что имел, всем рискует для того, чтобы купить поле, в котором зарыто царство. Мы говорим о том, что в словах Христа Царство Небесное, которое нам обещает Бог, неизмеримо прекрасней всего того, что нам может дать мир. Поэтому можно всем рискнуть, от всего отказаться, только бы приобрести вот эту жизнь с Богом. И второе, мы уже сказали про смекалку. Притча говорит нам о смекалке. Это то, что Христос как-то точно выразил словами. «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Вот этот работник, чтобы обогатиться, проявил нетюжинную смекалку. Почему же мирские люди так сообразительны в том, что касается временной жизни, а мы, называющие себя духовными, христианами, так нерадивы в отношении вечного? Смекалка человека, да, обогатила его. Смекалка этого мирского сообразительного человека обогатила его. А мы, которые должны понимать, что есть подлинное, настоящее, что есть мнимое, временное, суетное, мы часто этого не понимаем. И, конечно, теряем или не получаем это вечное и абсолютное. Еще, дорогие, в заключение этой притчи интересный момент. Урок этой притчи заключается в том, как отмечает один западный комментатор, что человек нашел сокровище не столько случайно, сколько в ходе своей дневной работы. Справедливо будет сказать, что он наткнулся на сокровище совершенно неожиданно, сделал это при выполнении своего каждодневного дела. И справедливо будет заключить, что этот человек прилежно и тщательно выполнял свою каждодневную работу, потому, чтобы наткнуться на сокровище, он должен был копать глубоко, а не только царапать землю по поверхности. Печально было бы, если бы мы находили Бога и чувствовали себя близко к Нему лишь в церквах, в храмах, в так называемых священных местах и в связи с так называемыми религиозными обстоятельствами. Этот комментатор напоминает, что в одном высказывании Христа, которое не попало в Новый Завет, но тем не менее считается, вероятно, Христу принадлежащим, есть слова «Подними камень, и ты найдешь меня», говорит Христос, «Раскали дерево, и там я». Когда каменщик обрабатывает камень, когда плотник обтесывает дерево, с ними Иисус Христос. Подлинное счастье, подлинное удовлетворение, ощущение Бога, присутствие Христа – все это нужно находить в дневной работе, если эта работа выполнена честно и сознательно. Лоренс, великий западный святой и мистик, провел большую часть своей трудовой жизни в монастырской кухне, среди грязной посуды. И он говорил, я чувствовал Иисуса Христа так же близко в кухне, как и во время святого причастия. Вот чему, дорогие, может нас с вами научить эта притча, тому, что Царство

Царство Небесное — это высшее сокровище. И второе, что для того, чтобы это сокровище приобрести, мы с вами должны проявить смекалку. Мы должны вообще соображать над тем, что есть подлинное, а что иллюзорное, мнимо подлинное, мнимо ценное. И Господь да вразумит нас в этом. Через минуту поговорим о второй притче.

0: У микрофона протоиерей Константин Пархоменко, и мы с вами продолжаем говорить о двух небольших христовых притчах. Сначала история. Однажды Пикассо пришел в ресторан и плотно пообедал. У него не было с собой наличных денег, чтобы расплатиться. К тому времени он уже был довольно известным художником, его хорошо знали в этом заведении, и официант согласился принять в качестве оплаты небольшой рисунок. Сделав наброски на салфетке, Пикассо отдал их официанту и уже собрался уходить. «Подождите!» — крикнул официант вслед уходившему художнику. «Вы забыли расписаться!» «Я же заплатил за обед, а не за ресторан!» — ответил художник. Многие люди хотели бы обладать чем-то многоценным. Великим произведением искусства или прекрасной антикварной вещью или драгоценностями. А теперь представьте, что вы узнали. Есть бесценная вещь, приобретя которую вы сделаете самое выгодное в своей жизни вложение. Только нужно спешить, пока другие об этом не прознали. Нет времени занимать деньги, брать кредиты. Единственный шанс стать обладателем этой вещи — срочно продать все, что ты имеешь. Вот об этом и наша сегодняшняя притча. Притча о драгоценной жемчужине. Евангелие от Матфея, 13 глава. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Смысл притчи в том, что Царство Небесное столь ценно, что нужно поспешить, пожертвовать всем, чтобы приобрести его. Парадокс. Царство Небесное нельзя купить, оно дается даром. Почему же здесь в словах Иисуса отчетливо слышится тема покупки? «Пошел и продал все, что имел, и купил». Не случайно. У иудеев во времена Христа была похожая притча, которая уподобляет исход израильского народа из Египта купцу, который пошел в далекую страну и нашел сокровище. Там нашел, в этой иудейской притче, а в притче Христа купил. Иисус намеренно вкладывает в свою притчу тему покупки, чтобы показать, что достижение его учениками Царства Небесного возможно будет связано и с материальными затратами, и с потерей всего своего имущества. Притча Христа драматичней иудейской. Евангелие полно примеров, когда человеку предлагалось: «Хочешь идти за Христом? Будь готов рискнуть всем, что имеешь». Помните, спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. И Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Не в этом ли, дорогие, состояло и искушение Иуды, которое он так и не смог побороть? Оставив все, он последовал за Иисусом, а когда увидел, что идет год за годом, а ученичество у Иисуса не приносит реального материального вознаграждения, Иуда решил продать учителя. Притча Христа о том, что для достижения Царства Небесного нужно, мы уже слышали этот мотив в предыдущей притче, рискнуть всем, что ты имеешь, все продать, то есть приобретение Царства Небесного, возможно, будет связано с какими-то утеснениями, с какими-то жертвами с твоей стороны. Сегодня Господь не требует от нас расстаться со своим имуществом. Но такое требование может прозвучать в любую минуту, и важно, чтобы христианин был к нему готов. Все отдать, всем пожертвовать, отказаться от зримого и материального для приобретения невидимого и обещанного. Может быть, пожертвовать самой жизнью своей. Но не бойся, ты приобретешь большее, и мы должны быть готовы это сделать. И последнее. Всякому ли человеку может открыться подлинное сокровище? Спаситель так не считает. В этой притче, которую мы сейчас разбираем, герой рассказа не простой человек, а купец. Более того, сказано, что это человек, ищущий хороших жемчужин. Это важное добавление. Оно показывает, что человек не должен быть невнимательным в своей жизни, не должен ждать, что само собой ему откроется, что есть истинная ценность и подлинный смысл жизни. Необходимо искать этих ответов, жаждать и алкать ответов на насущные вопросы о Боге и мире. Но почему, развожу я руками, почему большинство людей живет так, как будто этих вопросов нет? У микрофона был протоиерей Константин Пархоменко, дорогие. Мы с вами встретимся в следующей передаче. Храни Господь.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Беседа в неделю третью по Пятидесятнице.

0: Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Дерзаю я сказать несколько слов назидания и душевную пользу себе и всем предстоящим по поводу читанного сегодня Евангелия, в котором божественный наставник и начальник нашей веры Господь Иисус Христос говорит о помрачении сердечных очей наших житейскими страстями и греховными наклонностями и о противоестественной двойственности в нашей душе, порождаемой излишними неуместными заботами и попечениями нашими о предметах житейских, часто пустых и ничтожных. Двойственности, полагающие человеку сильные, неодолимые для него самого без особой помощи Божьей, преграды к исполнению тех дел правды и святыни, для которых он создан в начале. Неизвращающий указанный нам Богом порядок жизни. В заключение дневного Евангелия Господь возглашает нам: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и сия вся, то есть земные блага, пища, одежда и прочее, приложится вам», то есть дастся как бы в придачу без особенных наших забот и попечений. Господь благовествует: светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Здесь притча и сравнение. Господь уподобляет нашу душу или нашу жизнь, сия делами, телу человеческому, а ум и сердце – оку или глазу. Что око в теле, то ум или сердце в душе нашей. Если ум и сердце просвещены, очищены, укреплены в вере, надежде, любви, в добре, то и вся душа, вся жизнь человека сияет светом знания, веры, правоты и добрых дел. Если же око наше, то есть ум и сердце, худо и лукаво, то есть если ум и сердце не просвещены, не образованы, не очищены от суеверия, предрассудков, страстей, не свободны от маловерия, неверия и религиозного невежества, то и вся душа и вся жизнь человека будет худа и мрачна, полна преткновений, ошибок, страстей и безобразий. Подтверждение этой очевидной истины можно видеть всегда и везде. Чем же помрачается сердечное око наше? Оно помрачается самолюбием, самомнением и гордостью, сластолюбием, плотоугодием и корыстолюбием, ложью и неправдою, любовечностью, вообще усиленной любовью к земной жизни, забвением о вечности, лицеприятием и лицезрением, неприязнью и завистью, надеянием на свой ум или на научные изыскания ума человеческого в области религии, которым дается высшее значение, чем откровению Божию, унынием, малодушием, отчаянием, леностью и праздностью, невоздержанием, пьянством и всякими грехами. «Никто не может служить двум господам, — говорит Господь, — ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и маммонне, то есть Богу и богатству, Богу и миру с его растленными обычаями. Это закон вечный, непреложный, неизменный. Душа наша по природе божественна и бессмертна, ее величие неизмеримо. Одна душа человеческая, отдельно взятая, дороже всего видимого мира, как вещественного и приходящего. Спасение души нашей куплено безмерную ценою, кровью и смертью Сына Божия. Она и должна всецело служить веру, любовью Богу Искупителю, а не миру прелюбодейному и грешному, не богатству тленному и скоро приходящему, отворяющему нередко путь ко всем житейским удовольствиям и порокам. ни миродержцу дьяволу, в руках которого богатство мира сего часто бывает опасной ловушкой на погибель человека. Не можете служить Богу и мамонне. Почему? Потому что душа наша, как дух, проста, чужда всякой сложности или двойственности, как прост Господь Бог наш, и не может двоиться, не извращая своей природы. Двойственность есть величайшая фальшь жизни, двоящийся разрушает сам себя. Человек, у которого душа двоится, нигде не верит, как скоро узнают, что он двойной, а не единый и всецелый. Напротив, святую простоту и прямоту в человеке уважают все честные и благонамеренные люди. «Посему говорю вам, — продолжает Господь, — не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды?» Человек до того в слепоте ума своего увлекается заботами, попечениями житейскими, что бессмертную душу свою и я духовные потребности поставил ниже тела тленного и разрушающегося его потребностей. Пищу ценить больше души своей, а одежду, которой покрывается тело, созданное Творцом с такой мудростью, ставить выше тела. Если Господь дал нам тело и вложил в природу его известные потребности, то, конечно, не лишит нас потребного для тела, и все в изобилии даст нам, если мы сами не извратим Божий порядка и будем прежде всего заботиться о исполнении своего высокого предназначения, а не о удовольствиях плоти и удовлетворении своему тщеславию. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницу, а Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Господь указывает нам на свой промысел об этих беззаботных животных, конечно, не для того, чтобы мы не заботились совсем о низших потребностях наших, а для того, чтобы показать нам свой бодрый и особенный, чрезвычайный промысел о человеке. Если Бог дал человеку несравненно большее, отдал нам всего себя, даже в пищу и питье, божественное тело свое и кровь свою, то как же не даст меньшего ничтожного пищи и питья телесного? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Как смешна была бы забота кого-нибудь из нас о увеличении своего физического роста хотя на один локоть? Так не менее смешны и жалки наши непрестанные заботы только об одном теле, для которого Господь создал и подает все потребное в изобилии. Об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Здесь Господь указывает на полевые прекрасные, но тленные цветы в пример нам, для того, чтобы мы не заботились слишком о тленной одежде, о тленном украшении тленного тела нашего, а заботились бы о нетленном украшении нетленных душ наших верою и добрыми делами, кротостью, правдою, любовью. И чтобы мы помнили, что нам уготована нетленная, несравненная, вечная красота и слава на небесах, такая красота и слава, пред которыми ничтожна всякая земная красота и слава, ибо Господь облечет нас в свою собственную славу, и праведники просветятся, как солнце, в царстве Отца их. В заключении Евангелия Господь говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Язычникам, а не христианам, свойственно заботиться только о земных потребностях и удовольствиях. Христиане призваны к вечной нетленной жизни, а язычники помрачены смыслом. Им не открыто то, что нам, они не знают любвеобильного Отца Небесного и Сына Его Единородного, Господа нашего Иисуса Христа и Духа Святаго. Не знают сладчайших и верных обетований Божьих, которые даны нам, и потому так действует в помрачении ума. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, говорит Господь, и это все приложится вам. Вот чего прежде всего должны мы искать, домогаться всеми силами, чтобы воцарился Господь в наших сердцах, Своей вечной правдою, чтобы управлял нашими помышлениями, желаниями, намерениями, действиями, всею нашу жизнью. Умолк глаз божественного нашего наставника. Прекращаю и я свое немощное слово. Аминь.
1: Слово в третью неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Серебряный сундучок. Отцу совсем хорошо после живой воды. Клин позволил обрить голову. Пришел Сай-Сай с ящиком и большой коробкой. В ящике у него бритвы-рытвы, ножницы-мозницы, всякое сильце-мильце, дусистый ладиколон и всякая помада, какой никому не надо. А что же в большой коробке? Он смешно щурится, когда я выспрашиваю его. Папасенька будет грязенький, будет сутить, как на театре. Синяя голова стала у отца, когда обрили, такой смешной. В зеркало посмотрелся и говорит, как ощипанный гусенок стал. Сай-Саич открыл коробку, и там куча волос, будто от разных содрано, рыжие, черные, седые. Мне стало даже неприятно до тошноты. У нас рассказывали, что это парики, и сдирают с покойников в больнице. Отец говорит Сай-Саичу, приладь ко мне, не с покойника? «Да и что же буде вам голову морочить и покойника? У покойника волосики совсем же мертвые, а эти зивенькие совсем. Это я сам наклейку с пузырем лепляю, можете понюхать, как и дусисто». Пахнет ужасно душными духами. Сосаич нюхает с удовольствием и говорит, «С такими дамоцки прискакают». Сонечка вошла, вскрикнула, что это, как ужасно пахнет, как мыло Конго. «Совсем ваши волосики, — говорит Сай-Саич, примеряя парик отцу, — ну, совсем зевие, можете на театре танцевать». И правда, прежний совсем отец, только вот хохла нет. Погляделся в зеркало и посмеялся, будто даже помолодел. «Но я же вам говорю, совсем зених». Все сошлись смотреть, и всем понравилось. Отец разошелся, стал пощелкивать пальцами и напевать перед зеркалом. «Нет волос, дадут парик. Брейся, как татарин. С головы ля-ля мужик. С рыла а-ля барин». Это он из «Вороны в павлиньих перьях». Он всю эту ворону знал, как ее в театре представляли, и меня выучил напевать. И все стали подпевать и в ладоши похлопывать, и даже Сай-Саич махал руками, как барабанный зайчик. «Мамасенька, папасенька, позалуйте Рудску!» Все мы развеселились, будто театр у нас. Отец расшалился, сорвал парик, и все пуще развеселились. А вот и ощипанный гусенок. Отец ездил еще окачиваться, стал ездить и на стройке, а вернувшись, ложился в кабинете и просил мокрое полотенце на голову. Тяжело было в голове, кружилось. Приезжал Клин, сердился, что так нельзя, и прописывал микстуру и порошки, а отец чуть голове получше приказывал подать шарабан и уезжал по делам. Когда матушка удерживала, он раздражительно кричал, «Дураки ваши доктора, разлеживаться мне хуже». Как-то раным рано, не пивши чаю, велел оседлать кавказку и поскакал на стройку. Я не видел, как он выехал, спал еще. На стройках стало ему дурно. Чуть не упал с лесов. Его привез на извозчике Василий Васильевич. Помню, он поднимался по лестнице, лицо его было желтоватое. Он едва подымался, его поддерживали туда, в кабинет, сказал он едва слышно, махнув рукой. «Вот тебе лучше, видно, отлеживаться надо». Все в доме приуныли, ходили на цыпочках и говорили шепотом. Клин поставил пиявки за ушами и не велел никого пускать. Вечером Горкин сказал Василию Васильевичу, что болезнь воротилась, так сказал Клин, и что дело серьезное. Опять тошнило, кружилось перед глазами мушки. Днем и ночью держали на голове лед. Опять отец почувствовал боли в голове, только еще хуже. Пил только чай с сухарем и клюквенный морс. Скважинку я видел, что он сосет лимончик и морщится. Допускали только Горкина. Посидеть и не говорить. Входила матушка давать лекарства. Каждый день приезжал Клин и уходил строгий, а когда говорил, пристукивал строго палкой. В троицы день ходили с цветами в церковь, но не было радости от березок. «Да нончий праздник не в праздник нам», — сказал мне Горкин. «Все-таки справляли праздник, стояли у икон березки, теплились в зелени лампадки, была кулебяка с ливером, как всегда. От березок повеселее стало, по-другому, и мне казалось, что станет лучше папашеньке, может быть, посетит нас Господь во Святой Троице. Теперь он ходит по всей земле, она именинница сегодня. Горкин еще на зорьке, когда отец почивал, тихо поставил березки у иконы Спасителя в кабинете у окошечек у дверей. Проснется папашеньке, и радостно ему будет, уж как он Троицын день любит». На столике у дивана поставили букет пионов и ландышков, а в большой вазе много цветущего шиповника. Отец очень любил шиповник. После обедни все мы на цыпочках вошли в кабинет, поздравляли отца с праздником Святой Троицы и давали ему в руки цветочки из наших букетиков. Он сидел в высоких подушках, приодетый по-праздничному, в крахмальной сорочке и свежем чесучевом пиджаке, почти веселый, даже пошутил немножко. Мне сказал: «Ну что, отстоял коленки? Фу ты, какой ты помадный!» А мне сестры какой-то розовой помадой голову напомадили для Троицы, вихры, чтоб не торчали. Я поцеловал ему руку и услыхал, как пахнет флер-д'оранжем. На столике и под цветами наставили просфирок особенных, заздравных. Разные люди приносили, молитвенники. Отец выпил горячей воды с когорцем и съел просфирку. Сказал, что сегодня будет обедать с нами. Такой праздник. И стало радостно. Может быть, даст Господь. Приехали на обед родные, стало шумно. Обед накрывали в зале, и все дивились, как цветы-то у нас цветут. А мы это давно заметили, никогда еще не было такого. Начало июня только, а фуксии все в цвету. Наливали бутоны, олеандры, расцвело белыми цветочками восковое деревце, которое не цвело давно. Раскрывал алую звезду змеистый кактус, зацветающий через 10 лет. Покрывало снежно пахнущими беленькими звездочками чайное дерево, алили кончики гроздочков на гераньках. Но все это цвело и прежде, в разброд только. А в это лето случилось совсем необыкновенное. Расцветали самые редкостные цветы. И любимый апельсинчик отца, который не цвел 3 года, весь покрылся душистыми, будто из бело-белого воска, цветочками, похожими на жасмин, золотыми ниточками внутри, и даже приметила тетя Люба: «Скоро зародится апельсинчик». Сейчас же сказали отцу, и он попросил показать им апельсинное деревце. Только нести осторожно, могут опасть цветочки. Ему принесли на подносе. Он полюбовался, понюхал осторожно, долго смотрел и покачивал грустно головой. «Нет, унесите, очень пахнет», — сказал он, морщась, — «и ландыши». Все дивились, как рано цветут цветы, как сильно, и больше всего дивились, что собирался раскрыться страшный змеиный цвет, большая арма в зеленой катке. Никогда не цвела она, а теперь из самой середки, откуда выходили длинные листья, похожие на весла, вытянулся долгий зеленый стебель с огромной шишкой. Еще на крестопоклонной заметил его отец: «Матушка, сколько раз просила выбросить его вон, сколько он нам несчастья принес, но отец не хотел и слышать, смеялся даже, что же преосвященное несчастье хотел дедушке и подарил-то. А вот в это лето страшный змеиный цвет выбросил долгий стебель и наливает цветок бутонище. Видавшие его в теплицах рассказывали, как змеиная голова цветок, пасть огненная, как кровь, а из нее-то тонкое длиннющее жало, сине-желтое, будто пламень. И садовник-немец из Нескучного тоже говорил: «Ядовитый змеиный голова, очень жуткий». Гости глядят на бутонище и шепчутся, и все покачивают головой. Я разбираю в шепоте, и этот еще страшенный, и все цветы. Это уж всегда к чему-то. К чему-нибудь страшному, боюсь и думать страшно от этих слов, к чему-то. Но зачем же тогда сажают цветы, и все хотят, чтобы они цвели? И вдруг вспоминаю радостно, как умная тетя Люба говорит про разные приметы. Все это бабьи сказки. И вот когда бабка Надежда Тимофеевна, дяди Егора, мать, костлявая, худящая, похожая на бабу-ягу, и такая-то скряга прошамкала над моим ухом, глядя на страшный змеиный цвет, это уж неспроста, не к добру. Я испугался, рассердился, крикнул: «Все это бабьи сказки!» Она хотела схватить меня за ухо, но я отскочил и высунул ей язык. Она так и зашипела, зашамкала: «Ах, ты, пощенок, выпороть тебя. Пожаловалась матушке, да та только отмахнулась. Ах, ну оставьте, тетушка, не до того мне. Обедали без отца. Он поднялся было, Горкин его поддерживал, но когда входил в зал, у него закружилась голова. Все затихли, глядели, как он ухватился за косяк. Он махнул рукой, и я разобрал его слабый голос. «Нет, лягу». Его положили на диван и побежали за льдом. Обед был невеселый, и гости скоро разъехались. Вечерком я пошел к Горкину в мастерскую. Он сидел под поникшей березкой и слушал, как Скорняк читал про великомученика и целителя Пантелеимона. Я долго слушал, как жалостливо вычитывал Василий Васильевич, как царь Максимилиан терзал святого и травил дикими львами, но не мог причинить смертной погибели, и тогда повелел воинам, дабы усекли святому главу мечом. И великий чудеса случились, когда царь Максимилиан велел побить львов и выкинуть мертвые тела их голодным псам и хищным орлам. Никто не коснулся святых их тел, потому что они не тронули святого, а легли покорно у его ног. А когда царь в ярости повелел бросить их в бездонную прорву, тела добрых львов остались нерушенными и нетленными. И тут я подумал, если бы с папашенькой случилось чудо, исцелил бы его целитель. А Горкин тут и сказал: великие исцеления истекали от целителя. Один купец в Туле ногу себе топором посек, и загнила нога. Все доктора отказались вылечить, потому Антонов огонь сжег ногу. И как помолился купец горячей верой целителю, помазали ему ногу святым маслицем от лампады целителя, здоровая нога стала. И Скорняк рассказал про разные чудеса, и спрашиваю Горкина: а папашеньку может исцелить целитель? А он и говорит: а это как Богу будет угодно. Молиться надо целителю, чтобы презрел благосердием на лютое телесе озлобление. Посидели мы до огня, уж и ворота заперли, и слышим: опять все бушуй, воет, нет на него уема. Горкин перекрестился и сказал, воздыхая: из чего это он развылся? Воет, воет, все сердце извыл. Стало быть, уж он чует чего. До радуницы еще выть начал, говорит Скорняк, беде и завыл. Что вон Сергей Иванович с лошади упасть, вот к болезни его и воет. И стало мне страшно, как в тот вечер, когда завыл бушуй в первый раз, Егорьев день. Вот и цветы все цветут нежданно, гости-то все шептались, и этот бушуйка воет. Страшно идти гулкими темными сенями, жуть такая. Тут прибежала Маша, крикнула ужинать, и Сергей Иванович Горкина посидеть зовет. А как, спрашиваем, не лучше? Ничего, говорит, тошнится только. Втроем и пошли сенями. Я прочел книжечку Скорняка по целителе Пантелеимона. Он жил в давние времена, когда язычники мучили христиан. Жил где-то на Востоке, был ученый-врачеватель. Сам языческий царь повелел обучить его врачебной науке, дабы он стал царским врачевателем. И он хорошо стал врачевать во имя Христа. И было видение одному священнику в том граде, чтобы вышел к воротам. Тот восстал ото сна и вышел, и увидал красивого юношу Пантелеона, что значит «вселев» или «всесильный». Священник позвал его к себе и стал говорить ему про Иисуса Христа. И потом научил Христовой вере, окрестил тайно и дал ему имя Пантелеимон, «всемилостивый». И Пантелеимон стал лечить еще лучше и даже совершал чудеса. И все прознали, какой целитель живет в их граде, и стала про него великая слава. Другие же врачеватели серчали и донесли царю, что Пантелев творит чудеса силою волшебную. И тогда царь захотел дознать. Привели слепого, которого врачеватели языческие не могли вылечить. Сказал им Пантелеимон: «Вылечите сего слепого силою вашего врачевательного бога Асклепия». Они стали призывать своего Асклепия, но не могли излечить. Тогда Пантелеимон сказал им: «Ваш бог истукан, а мой Господь Иисус Христос, и Он мне поможет». И коснулся лжицы своей глаз слепого и рече: «Во имя истинного Господа моего, Иисуса Христа, исцеляется сей недугующий, и слепой прозрел». Царь разъярился и повелел терзать Пантелеимона всякими муками, чтобы он признался в волшебстве и поклонился идолам, сажал Пантелеимона в расплавленное олово, вешал вниз головой на древе, строгал когтями железными и палил свещами горячими, травил дикими львами, топил в море, но Пантелеимон был невредим. И тогда посекли ему голову мечом, и а православные христиане взяли нетленное тело мученика, а мощь его почивают в нашем монастыре на Афонской горе, а частицы мощей в серебряном сундучке ковчежце. И много исцелений истекло от них, и все вписали монахи в большую книгу. У Скорняка была маленькая книжица за 3 копейки, но и в ней есть про всякие исцеления целителя. Перед большими праздниками отец получал письма из турецкой земли, с Афонской горы, от русских монахов. На письме была голубая марка, а то и две, и на них был написан турецкий полумесяц серп, а на полумесяце непонятные буковки-крючочки турецкие. Пробовали мы с Горкиным прочитать чего-нибудь, и Скорняк пробовал, но никто не мог уразуметь, даже и тетя Люба. Она может и по-немецки, и по-французски прочитать, и еще как-то. Этому серпу-полумесяцу глупые турки поклоняются, как боги. Они завоевали войной ту гору с мощами целителей Пантелеимона, но никого не убивают и даже почитают нашего русского святого, потому что он и турок исцеляет, когда на ту воле Божия. Монахи и посылали отцу письма моления, помочь им в нужде, и будут они возносить молитвы за всякую руку дающую, не скудеющую. И отец всегда посылал им деньги в письмах и запечатывал красным сургучом в середке на углах 5 печатей. А они писали, что денно и ночно возносят за нас молитвы ко Господу, пречистый и всемилостивому целителю Пантелеимону, и вынимают просфирки во здравии живых и за упокой усопших родителей и сродников. Я всегда читал их, эти письма. Очень жалостные, слезные, и всегда монахи писали отцу: «Всемилостивейший и высокопочтеннейший благодетель и благотворитель», еще ласковые слова. Мы и жили покойно за их молитвами. Бывало, принесет почтальон такое письмо, я сперва руки вымою, а уж потом беру. Горкин так и наказал, и все гляжу на марку с полумесяцем и крючочками, защурюсь и вижу через письмо святую гору Афон. Она высокая-высокая, вся из камней и острая, как пика. А на самой ее верхушке красивый монастырь, все-то кресты и главки, а над ним в облачке лучи света и пречистое простирает покров амофор свой. А под самой горой турецкое синее море, а на нем кораблик на парусах. Это богомольцы-паломники подъезжают из нашей России, матушки православной. В письме всегда была вложена иконка на шелковом лоскутике, образ красивого мальчика-юноши, кудрявого, стройного, в золотом венчике. В левой ручке он держит ларчик с лекарствами, а в десничке серебряную лжицу. Я всегда с умилением прикладывался к священной иконке этой, благоговейно лобызая в десничку. В воротах и у парадного посыпано красным песочком и травой. И по лестнице травки потрусили. Ждем целителя Пантелеимона. Его мощи привезут в карете афонские романахи-молитвенники. Мощи в ковчежце литого серебра, а ковчежец, как серебряный сундучок-укладочка, воршинчик будет. Когда мы лето сходили к Троице, заходили в часовню на Никольской, святого маслица Афонского на лжице принимали из лампады и прикладывались к темным прорезам на серебре, где за стеклышками частицы мощей целители почивают. Вот этот-то сундучок серебряный и привезут к нам молебствовать. В зале к углу, где икона всех праздников, ставят столик и накрывают белоснежной скатертью. Скатерть большая, и сестры красиво подкалывают ее булавками. Ставят фаянсовую миску с водой для водоосвещения, а свечи привезут сами иеромонахи и афонский ладан. Отцу немного лучше, он надел свежий чесучевый пиджак и белый галстук. Ему ставят кресло, если устанет за молебном. Встречать целителя приехали близкие и родные, и со двора набились, а на дворе и не протолкаться. Горкин надел синий парадный казакинчик и повязал голубым платочком шею. Они с Андрейкой понесут сундучок из кареты в покое. Нести, говорят, не тяжело, не как великую икону Царицы Небесной Иверской. Очень жалел Василий Васильевич, что не доведется ему встречать целителя. Делов много. Обещали иеромонахи прибыть в 7 утра. 8 скоро, кареты не видно, час удобный. А бывает, что и в 3 часа утра привезут. Много приглашают целителей к болящим, и от усердия так. Мне немного страшно, что к нам в покое, где пахнет горячим пирогом, икрой, сардинками, семгой, а в гостиной, накрыто для угощения иеромонахов, подкрепиться после ночных молебнов, внесут святые мощи целителя, такого чистого мальчика святого. Я заглядываю в углы, нет ли сора, подбираю на парадной лестнице подсолнечную шелуху и с ужасом вижу замятую махорочную собачью ножку. Гришка должно быть брошен, и молюсь в уме: «Господи, помоги папашеньке! Святый великомученичи и целителю Пантелеимоне, исцели болящего раба Божия Сергия!» Горкин так научил. А Гришка стоит у ворот и курит. Я кричу на него, что святыню такую принимаем, нельзя курить. А он курит себе, поплевывает. Сказывай еще, сами монахи в карете курят. Я рассерчал и обругал его: «Грешник ты нераскаянный!» Как Горкин, когда очень рассердится, а он и ухом не ведет охальный. И вон и модерцы поставили, и кулебяку какую испекли с белушкой. А я только хлебушком существую, правильнее их. Выходит-то. И все-то врет. Всегда Марьюшка какие наваристые щи подаст. Жир плавает, так и жгутся, и мясо потом кусищами таскает, как щи выхлебает. А потом каши гречневой с салом жирный, а то и пшенный досыт, и ему все мало. Всегда у него сороковка венца в сторожке, и жареной колбаски покупает ситничком, среда ли, пятница ли. Да чего сахальника и спрашивает, там и на том свете его спросят. «Едут!» — кричат на улице. От Калужского рынка увидали. Горкин с Андрейки расталкивают народ, чтобы не помяли травку. Все мы выходим за ворота встречать целителя. Хотел и отец сойти, но его удержали. С болящего не взыщется. А он, бывало, всегда, как принимаем святыню, встречал и помогал вносить в дом. Не шибко подъезжает карета, четверней, гниденьких, смирных, старенькие должно быть. Высаживаются 2 иеромонаха в малиновых епитрахилях в позолотце, один совсем старенький, усталый. С козел спрыгивает бородатый послушник, весь закапанный воском в рваном подряснике, и вынимает из-под сиденья свешный ящик. Горкин благословляется у старенького и принимает с Андрейкой из кареты серебряный сундучок. Они берутся за медные ручки с бочков и проносят бережно к парадному. Все валятся под святыню. Она проходит над ними, невидимо осеняя. И я валюсь, и на меня кто-то валится. Андрейка чуть не отдавил мне пальцы. Я обгоняю сундучок на четвереньках, вбегаю наверх и вижу: отец встречает, крестится. Иеромонахи уже поют в зале, послушник раздувает кадило с ладаном. Гришка стоит совком печного жару, серебряный сундучок ставит на столики, возжигает свечи в серебряном свешнике, душисто курится афонский ладан. Святой великомученичи и целителю Пантелеимоне, моли Бога о нас. Старенький романах читает акафист: радуйся. Отец стоит за креслом, держась за спинку. крестится и потирает глаза. Должно быть, мешают мушки. И Романов читает Евангелие, возложив на голову болящему, которого поддерживает Горкин. Потом кропит его кистью по голове, так сильно, что видно мокрые пятна на пиджаке. Отец вытирает шею. Иеромонах помазывает ему серебряной кисточкой маслицем от мощей голову, лоб, глаза. Помазывает и нас. Отец становится на колени, наклоняет голову. Иеромонах так велит. И оба иеромонаха, подняв с Горкиным и Андрейки сундучок с мощами, держат его над головой отца, а старенький читает молитву. «Я становлюсь на коленки, головой в пол». Потом прикладываемся к темным местечкам, в серебряной на крышке, к мутным в них стеклышкам, где частицы мощей целителя. Это ничего, что стеклышки. Для святого никакая преграда не мешает. Горкин говорил, а через стеклышки проникает, как солнышко сквозь окна. Приглашают иеромонахов подкрепиться и выпить чайку. Они довольны, ласково говорят, хорошо чайку. Всю ночь служили, поустали. Но сначала ходят по комнатам и окропляют, начиная с болящей комнаты, кабинета. А Горкин с Андрейкой носят мощи, обходят весь кабинет, обвеивают его святынькой. У Горкина слезы на лице, голубенький платочек растрепался. В гостиной за столом с закуской и горячей кулебякой старенький дает мне большую книгу в зеленом переплете, на котором выдавлены золотцем слова «Житие, страдания и чудеса святого великомученика и целителя Пантелеимона». «Грамоте, небось, умеешь, вот и почитывай, папашеньки, глазки-то у него болят, милостив Господь призрит благосердием и облегчит целитель недуг болящего». Еще подарил всем нам по бумажному образку, а отцу деревянную иконку, новенькую, расписанную, целителя с ковчежцем и серебряной лжицей в десничке. После моления радостней как будто стало, солнышком словно осветило, и отец стал повеселее. Угощает иеромонахов, наливает модерцы, расспрашивает про святую гору Афон. «Поехать бы!» Иеромонахи говорят, «Бог даст, и побываете». Иеромонахи, благословив трапезу, вкушают не спеша, чинно. Старенький едва говорит, устал, а надо молебствовать еще в 10 местах, болящие ожидают. Поднимаются, не допив по второму стакану душистого чая, особенного для преосвященного. Провожаем целителя до кареты. Отец стоит наверху лестницы и крестится. После святого посещения он хорошо уснул, проснулся к вечеру, выпил чайку, попросил покрепче и с икоркой. Порадовались мы и заснул скоро, ни разу не тошнился. Говорят, это хорошо, сон-то дал бы только Господь. Вечерком пошел я к Горкину в мастерскую. В его каморке теплилась синяя лампадка в белых глазках перед бумажной иконкой целителя Пантелеимона, подаренной ему иеромонахами. Сидели гости, скорняк и незнакомый старичок, странник. Ни с того ни с сего зашел, и кто его к нам послал, так мы и не дознались. Только он и сказал, когда Горкин его спросил, кто его к нам послал, «Молва добрая про вас». Мне вас и указали пристать где. Он лет уж 40 по богомольям ходит и на Афоне не раз бывал. Много нам рассказал чудес, а Горкину прошептал. Спроси-ка священного старичка, а что выздоровеет папашенька? Тот услыхал и говорит. Бывает милосердие от смерти к жизни, а еще бывает милосердие к праведной кончине. Одна христолюбивая женщина, зело богатая, жила в граде Санкт-Петербурге. И не простая была жена, а особа. А супруг ее был самый высокий царедворец, как бы сказать, вельможа. Много жертвовали они по монастырям, и богоугодные дела творили, щедро, памятуя, рука дающая не оскудевает. А детей им не дал Господь. По всем обителям молебствовали они, дабы от доброго семени плод добрый возродился, и сами они старались со всем рвением, молясь о неспослании благодати за труды их, богоугодные во славу Божию. И вот помалу времени услышана была и горячая молитва, и родился у них сынок. Нужно ли говорить, как радовались они сему явному промышлению? Души они не чаяли в первенце своем и разослали по всем обителям дары превеликие, в меру достатка их и даже превыше меры. И вот по третьему годочку помер у них вымоленный у Господа первенец их дорогой, утеха старости. И они зело роптали, и до того оскудели духом, что сия благочестивая жена особо не стала и храма Божия посещать, а властитель вельможа разослал по обителям укорительные письма, ропща на милосердного. И вот пишет ему старец из Оптиной высокой жизни: «Не проникай земным разумом в пути Господни. Это вам во испытание крепости душевной ниспослано, а то во избавление от скорбей горших. Молись, чадо малодушное, да просветит все благие сердце твое. Аминь». А про старца того они много были наслышаны и почитали его сугубо. И вот помалу времени видят они обоюдно в ту же ночь одинакий сон. По великим стогнам града того Санкт-Петербурга влекут клячи черную колесницу позорища, и на той колеснице стоит у позоричного столпа молодой человек, руки его связаны, одежды разорваны, а на груди белая доска, и по ней писано черным угольем: «Сей злодей, изверг, их фамилия, имя ихнее тут прописано». Помыслил поднять руку на самодержца, помазанника Божия, и присудил суд сенат повесить его на всем народе. Пробудились они в страхе и потряслись ужасом великим, поелико обоюдно видели тот же сон, и возблагодарили промыслителя всех благих за великую милость к ним. Сие все у старца высокой жизни вписано в книгу потаенную, до времени сокрытую, открыл мне старец во укреплении слабым и в уповании на милосердие Господне поведать, кому укажет сердце, да не усомняться. И по головке меня погладил. Не стали мы его спрашивать, проникать в пути от нас сокрытые. И коли не воздвигнет целитель твоего папеньку от тяжкого недуга, не помысли зла, а прими, как волю Божию. И стало нам страшно, что про тяжкий недуг сказал, будто вещает нам в укреплении веры, и тут стал выть бушуй. Сказали мы страннику, он и говорит нам: «Да не бойтесь и сего, и не дивитесь. Неисповедимо открываются пути даже и зверю неразумному, а сокрыты от умных и разумных». Так нас и не утешил. Покормили мы его пшенной кашей и уложили почивать на стружке. А меня опять Горкин с сенями проводил. Долго не мог я заснуть, страшного все бушуя, слушал и боялся. Ну-ка, сон мне какой, привидится ужасный, откроются мне пути. Слушал, думал, да и заснул. И сна не видал во укрепление. А утром и говорят: «Папашенька, ты веселый встал», и попросил яичко. Я поглядел на иконку целителя и стал горячо молиться.

0: Ее вторая часть посвящена атмосфере 1-3-18 века, предметам, которые окружали в интерьерах и самого царя, и его сановников. Но есть экспонаты, которые делают образ императора совершенно уникальным. Это станки. Царь-плотник, царь-мастеровой. Экспозиция уже в достаточной мере нас познакомила с мастерством этого удивительного человека, но теперь мы можем увидеть, какие же инструменты находились в его творческой мастерской, в токарне. А по-другому и не назовешь это помещение, ведь на этих станках Петр I с большим мастерством изготавливал настоящие произведения искусства. Рассказ продолжает куратор экспозиции галереи Петра Великого, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Юрьевна Бахарева. Ну вот я смотрю, тут наверняка какое-то, видимо, не знаю, английское влияние или какое, умывальный прибор. На Руси же вроде бы были такие умывальнички, как сейчас все часто на дачах мы используем. Вот в Новгородском музее сохранились вот такие чайнички, которые с двух сторон на цепочечку крепятся, и вот можно... А здесь в тазике из кувшинчика...
1: Ну, с другой стороны, если вам слуга поливает на руки из такого кувшинчика, ну, да, почему бы не воспользоваться? Да. Это лаковые изделия, то есть это папье-маше, расписанная вот, лаковая роспись. Мы видим, что вот этот тазик, он имеет повреждения, но, видимо, потому что им пользовались. Но я думаю, что пользовались, может быть, не очень долго, потому что если бы им постоянно пользовались, то он бы, наверное, так хорошо не сохранился. Но это действительно как произведение искусства, вот, папье-маше,
0: а как?
1: С лаковой росписью.
0: Он полностью из папье-маше тазик?
1: Да, это папье-маше.
0: Это не металл.
1: С лаковой росписью, да-да-да, это имитация металла, так что это все папье-маше, мыльница и кувшин, поэтому это предметы, которыми, скорее всего, пользовались, но не очень долго. Здесь просто наша задача была показать, с одной стороны, европейские влияния, а с другой стороны, вот это вот сочетание в культуре петровского, как можно сказать, быта, да, предметов, окружавших людей, вот это сочетание традиционного и нового. Здесь, с одной стороны, какие-то новые предметы и новые орнаменты, а с другой стороны вполне традиционные формы братин, кубков. Здесь у нас есть вот этот замечательный подголовник, внизу стоит.
0: А, да-да-да.
1: Вот этот ящик-подголовник, сундук-подголовник, туда можно было сложить все свои богатства, всю свою казну.
0: И положить голову.
1: И положить голову, поэтому он называется подголовник. И на самом деле вот такие подголовники, он абсолютно такой традиционный. Ну, единственное, что здесь утрачено, здесь должна быть роспись, и он должен быть покрыт слюдой. И вот кое-где, вот в этих накладках металлических, видны остатки слюды, но именно на данном... У нас есть подголовники, которые сохранились лучше, и у нас есть роскошный подголовник, который стоит в экспозиции культуры Руси, вот в зале культуры 17 века. Но, несмотря на вот эти утраты слюды, все равно мы видим вещь своего времени. И на самом деле такие подголовники использовались довольно долго. И когда мы читаем обстоятельства следования Меншикова в 1727 году в Березов, вот там упоминается, что когда у него его семью догоняли на пути и отнимали у них оставшиеся какие-то драгоценности и одежду, то вот там упоминается подголовник, в котором он хранил вот то, что ему удалось увести. Но у него все равно это отняли. И вот все вот эти вот драгоценности, которые он вез в Березов в 1727 году, они хранились в таком вот подголовнике. На самом деле очень актуальная вещь. Знаете, мы на самом деле на этот подголовник смотрим и думаем, что очень полезная вещь, например, в наших поездах. Когда мы тоже обычно сумочку под подушку, да, вот этот подголовник, который закрывается на ключик, и вы на нем спите, ну, сверху вы набрасываете, наверное, на него что-нибудь помягче, но вот у вас вся казна под головой, и все в сохранности.
0: А ручка у него была какая-то?
1: А сбоку две ручки. У него с боков две ручки, как в сундуку положено, его носили за две ручки. Так что, в общем, очень надежная вещь и очень такая практичная. Поднос-поставец, то есть на него можно было что-то ставить, да, он...
0: Стопочку какую-нибудь, да.
1: Можно и так, да.
0: Или там, не знаю.
1: Вот здесь у нас в этой витрине показано, опять же, сочетание старого и нового. Это роскошное блюдо, которое использовалось, конечно же, для декорирования интерьера. Такие блюда, где в центральной части помещены вот такие объемные композиции.

0: позиции, они не предназначены для того, чтобы на них выкладывать там фрукты или какую-то еду. Это именно декоративное блюдо, которое украшает интерьер. Сделано оно в Аугсбурге, но Аугсбург, Нюрнберг – это два центра серебряного производства, где изготавливались самые роскошные такие вот предметы. Здесь же мы показываем предметы, которые использовались в сервировке стола. И здесь мы видим тарелки, которые могли ставиться гостям, блюда, на которых раскладывались угощения, чарочки небольшие с двуглавым орлом, подсвечники. Да. И вот эти столовые приборы, вилка, нож и ложка, и на них мы можем видеть вот на перевернутой ложке вензель Петра Первого. То есть это предметы, которые принадлежали Петру. Мы видим стопы, стаканы, которые не так сильно блестят. Да, да. И здесь опять же мы хотели показать, с одной стороны, сочетание старого и нового, а с другой стороны, все-таки у нас речь в основном о Петре Первом, поэтому здесь у нас вот на этих стопах и стаканах показаны гербы и вензели императора, и какие-то, так же, как на стекле в соседнем зале, вот надписи «Виват царь Петр», или, например, аллегорические композиции, взятые из очень популярной книги «Эмблематы и символы», которая была переведена на русский язык, и которая использовалась для украшения различных предметов, в том числе и посуды. И рядом мы видим вполне традиционные ковши жалованные. Жалованные ковши, причем ковши, которые мы здесь видим, это традиционная форма, это накладные вот эти вот двуглавые орлы на дне. По борту наружному надпись «Кому и за что ковш пожалован» – это награда. И здесь мы видим с вами ковши, которые относятся к эпохам сразу двух императоров. Два ковша – это Петр I, жалованный Петром I, а ближе к окну – это ковш, жалованный уже Петром II, внуком Петра I. Да. То есть эта традиция, она существовала еще и в послепетровскую эпоху. Точно так же, как мы показываем здесь вот эту огромную кружку, тоже украшенную двуглавым орлом, это подарки. Это жалованные кубки, жалованные кружки. Это тоже вот такая вот как бы старая традиция, которая продолжала существовать, и кружки жалованные будут и при Екатерине II, да и, собственно говоря, при Александре III, и при Николае II. Да, и сейчас, в общем, да, традиция. Да. Но вот формы традиционные, вот они тогда использовались. Но уже с включением, вот, например, кружка показывает нам включение такого абсолютно европейского декора. Хотя вот посвятительная надпись.
1: Да, вот я только хотела вам
0: напоминает, да, надпись, да, на иконах, вот очень такая традиционная.
1: О, тут целая мастерская.
0: Да.
1: Ага. Слушайте, а это не вот из нумизматики были, там тоже стояли
0: пара Нет,
1: станочков.
0: В нумизматике стоит своих один станок наш.
1: Еще дополнительно нашлись.
0: Дело в том, что у нас этот зал, он и раньше был посвящен такой необычной и очень популярной теме токарни Петра Великого. Угу, да? Токарни, которая существовала при дворце Петра. И мы говорим о том, что при Петре начинают создавать станки, приборы под руководством Андрея Константиновича Нартова, портрет которого у нас здесь, конечно, тоже представлен. И о том, что Петр был увлечен токарным художеством, сам работал на токарных станках, и мы с вами уже говорили об этом, потому что у нас один из самых роскошных экспонатов нашей экспозиции – это паникадило, выточенное Петром. А вот здесь как раз мы показываем станки из его токарни, показываем инструменты, которые использовались при работе в этом токарном художестве, и показываем изделия мастеров токарни и изделия, собственноручные Петра Первого. Да, всего сохранилось из токарни Петра до настоящего времени сохранилось 12 станков. Один мы можем видеть во дворце Петра, один во дворце Меншикова, еще один станок у нас вот в экспозиции нумизматики. Есть станки, которые хранятся в фондах, но вот в данном зале у нас показано 7 из 12 сохранившихся станков. 6 станков здесь, и самый маленький, самый ранний стоит у нас вот здесь в витрине. Это станки разных типов, предназначенные для разных работ. Станки боковые, станки медальерные, станки гильеширные. И один станок зуборезно-фрезерный – это единственный станок, сохранившийся, предназначенный для технических работ, то есть не для художественного. Такие тоже делали, потому что в токарне Петра делали станки, в том числе для армии, флота, для промышленности, но сохранился только один.
1: Слушайте, а как их приводили в движение? Это же нужна довольно большая скорость подвижных частей, чтобы на твердое что-то наносить, да? Это кто-то стоял, крутил вот эти приводы,
0: Ну, конечно, были, наверное, какие-то подмастерья, и вообще вот у нас периодический вопрос, да, на каком из этих станков работал Петр Первый, мы всегда говорим, что на всех, что это его станки, может быть, именно поэтому они еще очень красивые, они представляют настоящие архитектурные сооружения, очень изящные, очень красиво оформленные. И Петру в работе помогал Андрей Константинович Нартов. Он был его личным токарем, его помощником в работе, он занимался наладкой станков, он помогал в работе. Но ведь и мастерство заключается именно в том, чтобы владеть этим станком и переносить рельеф или создавать какую-то определенную изящную форму, придавать изделиям, заготовкам. Как, собственно говоря, знаете, я смотрю на эти станки, у меня может быть такое немножко примитивное сравнение, но как есть швейная машинка, которая, в принципе, крутится сама. Но надо обладать мастерством, чтобы,
1: чтобы
0: при
1: крушении
0: этой машинки сшить что-то правильно. То же самое и здесь. Конечно, вы не должны постоянно что-то вытачивать, выпиливать вот руками, для этого есть станок, но вот добиться получения изящного произведения можно только умело работая на таком станке.
1: Ну, машинка швейная, раз уж мы сравнение привели, ее все-таки есть ручная. У меня, кстати, дома ручная машинка старая-старая. Есть с ножной педалью, а здесь вот просто... Не очень,
0: а мы видим ручки. Вот наверху вот этот станок, там есть ручка. Здесь есть сбоку ручка. Ну, где-то эти ручки могут быть утрачены. Но, в принципе,
1: то
0: здесь,
1: ручка.
0: И на самом деле мы вот эту экспозицию этого зала тоже, мы не стали повторять ту экспозицию, которая была раньше. Мы поставили здесь станки, но раньше в этом зале не было... изделий токарни. Здесь стояли станки, стояли данские шкафы, а изделия токарни показывались в других интерьерах. В данном случае мы соединили, но опять же, вот эти стеклянные заборы нам позволили как-то более насытить экспозицию. И самое главное, мы поставили витрины, в которых мы показываем инструменты, которые использовались при работе на токарных станках. Мы показываем вот эти резцы, и мы специально здесь в этикетках не написали просто резцы, а мы воспроизвели их название, потому что сохранились названия по путеводителям 18 и 19 веков. Здесь есть резец токарный круглый, или есть, например, долото, что направо резать. Нам очень хотелось показать вот эти исторические названия.
1: Или вот резец токарный, долото косое, направо с вырезкой.
0: Вот, да-да-да.
1: Для нас просто направо косое.
0: Долото косое направо, Долото с четверти кругом.
1: Да.
0: Вот для нас, мы очень хотели вот эти названия сохранить, и... Здесь мы показываем вот этот самый ранний, кстати, станок 1704 года мастера Блеера, который руководил токарней Петра, когда токарня еще была в Сухаревой башне в Москве. Ее оттуда перевезли. И здесь, кстати, вот в этой витрине у нас показаны изделия мастеров токарни и в том числе собственноручные работы Петра Первого. Мы в этой витрине показываем, насколько разными были работы, сделанные в том числе и Петром. Здесь есть челнок, сделанный на гильеширном станке, который, по легенде, Петр сделал для придворных дам, чтобы они занимались своим художеством, а он вот для них изготавливает вот такой челнок. Здесь есть кубок костяной, украшенный вот этими вставками из кости. Это изделие Петра Первого. И такие кубки чаще всего служили дипломатическими подарками. И такие подарки ценились больше, чем драгоценные камни, потому что это собственноручная работа Петра. А рядом мы показываем тонкую-тонкую деревянную тарелку. Это тарелка, сделанная Петром. Рядом миски деревянные, это миски, сделанные Петром. Эти изделия, кстати говоря, они выглядят довольно просто, но они восхищали, и о них очень хвалебно отзывались вот в литературе, в том числе 18 века, потому что они сделаны, они очень тонкой, чистой работы. То есть выточить вот такую тарелку, напоминающую бумажную нашу посуду, из дерева, ровно, тонко, чтобы она не треснула, чтобы она была одинакова со всех сторон. Это особое мастерство.
1: Так сколько времени прошло, они до сих пор не треснувшие. Гораздо более позднего времени предметы трескаются,
0: да,
1: деревянные.
0: Но дело в том, что Петр, конечно, этой посудой пользовался, и он говорил, что он с большим аппетитом ест посуды, сделанные своими руками, но все-таки мы должны как бы вот учитывать, что это изделие Петра Первого, а все, что было сделано Петром Первым, после его смерти собиралось и хранилось на протяжении всего времени. То есть Петру в этом отношении повезло, потому что Петр это тот император, который в нашей истории в опалу не попадал, и его вещи постоянно хранились, если бы они не были петровскими.
1: Ну, дерево тут уж, знаете, такой предмет плохо сделано, оно потрескается, как его не храни, я в этом смысле.
0: Да,
1: что
0: конечно,
1: сделано так,
0: конечно,
1: что даже не потрескалось. А вот этот гномон, по-моему, на какой-то выставке
0: это
1: его тоже...
0: часы. Ну, мы, они, вот, конечно, предметы используются... Это солнечные часы, которые сделаны с участием Петра Первого, мастерами его токарни.
1: Угу.
0: Конечно, у нас...
1: То есть тоже они им сделаны? Не...
0: Ну, при его участии,
1: при
0: да.
1: Непривозные.
0: Да-да-да. И вот здесь это мне очень хотелось, чтобы у нас так получилось. Я очень рада, что получилось. Поскольку мы все время говорим, что да, у нас есть там станки медальерные, боковые, гильеширные. Но вот, правда, разобраться, а как же на них работали, очень
1: кстати,
0: тяжело
1: вот,
0: человеку
1: кстати...
0: непрофессиональному. Хотя, в принципе, все показано у нас. Вот сделан, поставлен копир в станок,
1: да, да, да.
0: Вот заготовка, и мы понимаем, что это, вот как дети сразу они понимают, и говорят, как 3D-принтер. То есть, когда станок считывает рельеф с копира металлического и в уменьшенном размере с помощью резцов повторяет его на деревянной или костяной заготовке.
1: Да, да, да.
0: Но все-таки, чтобы это было видно еще более наглядно, у нас появилась вот эта витрина, где мы показываем копир, и сверху то изделие, которое по копиру получается. Вот мы видим копир, вот изделие. Кстати, вот этот копир с изображением Тайной Вечери и распятия с обратной стороны, он еще для нас важен тем, что точно такой же вот цилиндр, он украшает паникадило, которое у нас вот... в зале Петровской коллекции. То есть Петр работал вот с этим копиром. И вот здесь тоже мы видим, вот копир, вот изделие.
1: Да,
0: на стене медальон копир, и вот компасная крышка, сделанная Петром по этому копиру. То есть в этой витрине мы показываем, вот эти, как работали медальерные станки и боковые. Боковой это потому, что он режет на боку цилиндра, да, как
1: да,
0: вот
1: да.
0: Кубок украшает.
1: А значение не имеет... Из какого металла из какого материала делается само изделие? То есть вот есть копир, и, в принципе, его можно использовать, ну, хоть для... Один и тот же, я имею в виду, копир. Хоть для дерева, хоть для, там, кости, хоть для...
0: Это мы можем видеть еще. Вот на копирах, которые представлены здесь. Вот еще одна витрина, где мы хотели показать не только само по себе изящное изделие, вот это вот запрестольный крест, украшенный вот этими медальонами, лучи, сделанные на гильяширном станке, медальоны на медальерном станке. Но здесь же внизу мы показываем и копиры, по которым сделаны эти украшения. Здесь у нас 4 копира, потому что 5-й как раз у нас вот в той витрине. А говоря о разных материалах, вот здесь у нас витрина, где показаны копиры, предназначенные для триумфального столпа. Модель, составленная из копиров, у нас представлена как раз вот в нашей в первом зале, в ротонде. И мы в ротонде говорим о том, что вот эта модель столпа, она предназначалась для изготовления аналогичного изделия в слоновой кости. То есть копиры предназначались для вырезания медальонов из слоновой кости. Но здесь же мы с вами видим по этим же копирам сделанные медальоны из дерева. То есть, наверное, я боюсь здесь как бы уже рассуждать о той области, в которой я не очень разбираюсь, но думаю, что для этого и существовала наладка станка, для этого существовали разные резцы, и вот для этого существовал Нартов, который мог наладить станок, потому что, наверное, твердость материала разная у дерева. И здесь же еще у нас есть витрина, которая показывает, что Петр делал изделия не только в подарок королям и дипломатам, но и для своих подданных. Здесь у нас маленькая витрина с мелкими изделиями, где есть в том числе и 3 работы Петра Первого. Это вот табакерка, которая лежала, сейчас она лежит отдельно, в кожаном футляре, предназначенная в подарок. Вот здесь красный футляр и овальная табакерка. Если мы открываем этот футляр, там есть чернильная надпись что на подкладке как бы вот этого футляра, что он изготовлен в подарок графине Чернышовой. Ну и самый такой, может быть, значимый здесь подарок, это вот эта небольшая круглая деревянная табакерка, которая предназначалась для подпоручика Ботома, который построил первый корабль Балтийского флота. И она имеет такую очень странную дырку на крышке в виде восьмерки. И это не повреждение коробки. Это,
2: наверное, а вот закрывается так она.
0: Она там видно, вот эта закрывающаяся часть, она поворачивается и закрывается. А вот такая форма дырки в виде восьмерки, она сделана специально, чтобы табак брать двумя пальцами. Это как раз вот по форме очень удобно. И она закрывается крышечкой для того, чтобы табак не высыпался. Это вот подарки Петра своим подданным.
2: Это же, наверное, для нюхательного табака, потому
0: да,
2: что
0: конечно.
2: Больно маленький.
0: Конечно, конечно. Вот. Ну и для того, чтобы, да, когда набивали трубку, то все-таки для этого существовали совершенно другие.
2: Да.
0: А это именно нюхательный табак, это, в общем-то, смесь травы, немножко другой табак.
2: Наталья Юрьевна, а кто-нибудь пробовал, ну, я не знаю, может быть, при реставрации станков или как-то вообще в наших, ну, более-менее, наши, там, может быть, конец 20-го, там, вообще что-нибудь на них сделать? Или боятся, ну, все-таки не рискуют, чтобы не испортить...
0: На этих станках нельзя ничего сделать, потому что они требуют наладки. В них, насколько я знаю, вот я задавала этот вопрос своему коллеге, который хранит, требуются какие-то там, есть утраты. Но была предпринята попытка, и, собственно говоря, был на основе вот этих станков, на основе документов создан станок, современный станок, частным
2: как реплика,
0: специалистам,
2: да?
0: Да, как реплика станок, который действует.
2: Угу.
0: Но на этих станках сейчас, естественно, никто не работает.
2: В общем, я как бы даже не имела в виду уж совсем сейчас, да, но, может быть, там 50 хотя бы лет назад как-то.
0: Нет.
2: Пытались что-нибудь попробовать.
0: Ну, вот они стали, вот на их основе сделан современный станок, который воспроизводит станок Нартова. Но эти станки сейчас в нерабочем состоянии.
2: Угу. Нартов, молодой человек совсем на портрете. Что-то как-то вот у меня со школьной скамьи сложилось впечатление, что такой уже взрослый пожилой мужчина. Ну, действительно, ведь при Петре-то он, наверное, еще молодым был.
0: Он совсем молодым стал работать... еще на Сухаревой башне, вот под руководством Блеера, в токарной мастерской. Потом Петр перевел токарню в Петербург, и Нартов приехал в Петербург и учился у своих вот западных учителей. Но это был тот случай, когда ученик превзошел своих учителей, и когда в 1718 году Нартов отправился в Европу для обучения, то выяснилось, что, собственно говоря, мало чему он может там научиться, его мастерство восхищало всех, и он получал хвалебные отзывы, и когда он захотел заказать станок по чертежам своим, то выяснилось, ему сказали, что такого станка сделать не могут. Вот. И Нартов, он на самом деле, это вот человек 18 века, он инженер, он не только занимался токарным художеством, он проявил себя и как медальер, он работал на Монетном дворе уже после смерти Петра, и потом он работал для российской артиллерии, и вот создана им такая, я даже боюсь, как правильно, неправильно ее назвать, по-моему, мортира есть такая, которая по кругу стреляет, там много-много-много стволов, вот это нартовское изобретение, то есть он проявил себя как инженер и... вот уже и в артиллерии, и в нумизматике. То есть действительно человек такого широкого профиля. А здесь портрет, написанный после его возвращения из Европы в 1719 году. Мы не знаем точную дату создания этого портрета, но здесь он изображен с жалованным медальоном прусского короля, потому что он в 1718 году начал свое путешествие с Пруссии, куда он привез станок и обучал прусского короля работе на токарном станке. Но вот есть такой секрет в этом портрете. Дело в том, что жаловал-то его портрет был другой прусский король. Сейчас здесь портрет Фридриха Великого, Фридриха II. Видимо, портрет был позже переписан, потому что Фридрих Великий, он все-таки позже был на престоле, но портрет могли, вот этот вот жалованный портрет могли чуть позже переписать. Так что...
2: Я так понимаю, что здесь самые ближайшие сподвижники Петра, да, рядом же с ним.
0: Коллекция живописных портретов, она на самом деле больше. Эта коллекция, это серия портретов, она была написана в середине XIX века по воле Николая I и предназначалась для галереи Петра Великого в Императорском Зимнем дворце. Сделались эти копии из более ранних портретов, и задача их именно показать окружение Петра I. Да, здесь действительно больше портретов, мы не все размещаем в этом зале. Кстати, портрет Меньшикова происходит из этой же серии, но у нас, во-первых, здесь не очень много места, а во-вторых, нам нужны какие-то портреты для временных выставок.
2: А это не Меньшиков?
0: Это Бутурлин.
2: А, Бутурлин.
0: Здесь Бутурлин, Румянцев, очень это много долгоруких, Головкин, да. Чернышов, Рамадановский, Строганов, Куракин. Вот это все сподвижники Петра. В центре у нас шпалера, которая относится уже к царствованию Елизаветы. Но почему она помещена здесь? Ну, во-первых, у нас в этой галерее все-таки не будет такого строго хронологического разделения, потому что залы, которые будут посвящены Анне Иоанновне и Елизавете Петровне, это будут залы, которые будут рассказывать о продолжении традиций в культуре, в искусстве, вот заложенных Петром Первым. Поэтому здесь мы можем себе позволить такое небольшое смешение эпох. С одной стороны, это поэтому, а с другой стороны, это тоже отсылка к петровскому времени. Дело в том, что когда Петр во время путешествия своего во Францию в 1717 году посещает королевскую мануфактуру гобеленов, он выбирает себе, ему предлагают выбрать в подарок какую-нибудь серию ковров, и он выбирает в качестве своего подарка так называемую индийскую серию, ковры индийской серии, где показаны различные экзотические звери, и привозят эту индийскую серию в Петербург, передает ее на шпалерную мануфактуру для того, чтобы мастера использовали ее для своих работ. И вот ковры индийской серии, они не сохранились. Вот эти ковры, привезенные в 17 году. А вот исполненные на их основе уже в царствовании Елизаветы Петровны шпалеры, которые предназначались для пригородных дворцов, они сохранились. И вот эта шпалера, вытканная уже в царствовании Елизаветы Петровны, она как раз восходит к индийской серии, приобретенной Петром Первым. Поэтому здесь у нас вот этот ковер, это, с одной стороны, украшение интерьера, потому что станки, естественно, стояли в интерьерах дворцовых, петровские станки, а с другой стороны, это вот такая вот связь продолжения петровской истории, петровского времени, вот уже в царствование его потомков.
2: Ну, красота. Вторая часть поражает воображение не меньше, чем первая, если не больше. Ну, потому что, как бы, на свежесть восприятия, да. Но очень интересно. Спасибо вам большое, Наталья Юрьевна. Я надеюсь, что мы дойдем и до следующих императриц. Потому что, там, Елизавету Петровну мы все знаем, что она такая вся себя последовательница, ну, и, так сказать, дочь великого Петра. Но мне кажется, что и Анна Иоанна, в общем, довольно интересный все-таки персонаж.
0: Конечно.
2: Хотя так ее только ассоциируют с Бероном и с Ледяным домом, но тем не менее все-таки сколько там она, не помню, там почти 10 лет, по-моему, процарствовала.
0: Да, 10 лет ровно, да.
2: Да. Много чего могло быть при ней. Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Надеюсь,
0: вам.
2: Что вот еще раз придем к вам дальше записывать. Эрмитаж – музей, начало которого принято считать от Екатерины II. Но собирать и привозить произведения искусства начал еще Петр I. Более того, он такие произведения еще и создавал. Вспомним Паникадило в одном из залов галереи Петра Великого. Поэтому мемориальные предметы этой эпохи можно вполне назвать как Эрмитаж до Эрмитажа. В символическом образе Петра, который у многих из нас сложился с детства, много реальности и много мифов. Мифы являются в некоторых случаях своеобразным украшением, декоративным элементом реальности. Но всегда необходимо точно знать, где основа, а где декор. Мемории, памятники эпохи во многом помогают нам самостоятельно разобраться в деталях, потому что они истинные свидетели того или иного времени. И с эпохой Петра Великого нам действительно очень повезло, потому что все, связанное с ним, старались бережно сохранять и собирать. А у нас есть возможность погрузиться в нее. На этом наша беседа с куратором экспозиции галереи Петра Великого Натальей Юрьевной Бахаревой завершена. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами передача «Читательский клуб» на радио «Град Петров». И сегодня с вами ее ведущие Марина Валентиновна.
1: Добрый вечер.
0: И я, Евгений Маслов. Да, получилось как-то несимметрично.
1: Марина Михайлова и Евгений
0: Маслов. Да, да. Добрый вечер. Да. Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить совершенно замечательный текст Пьера Корнеля «Сид», 1637 года издания первого, который предложил читать и обсуждать я, и поэтому должен я же и отчитаться. Почему? Что, если у нас не изменились правила, пока я отсутствовал?
1: Не изменились. Мы очень рады твоему возвращению,
0: да.
1: И правила держим.
0: Правила, это да, это достойно. К слову о правилах как раз. К слову
1: вот
0: о правилах. История с этим текстом у меня следующая. Биографически в чем-то богатая. Дело в том, что этот текст, который перед вами, да, или который вы недавно читали, он является одним из образчиков классицистского театрального творчества, драматургии. Хотя сам Корнель и отмечает, что вообще-то не во всем так вот все идеально сошлось в этом тексте согласно классическим задумкам, желаниям, не все так органично вошло в существующие правила, но мне кажется, он отчасти кокетничает, если так присмотреться. Но это об этом скажем еще. Но, тем не менее, да, это такой вот показательный образчик. Зачем я об этом говорю? На самом деле, потому что это к моему выбору прямо относится. Помимо банальности, которую я уже не буду много времени посвящать, то, что, ну, вот, работаю немножечко, преподаю литературу не специалистом, скажем так, в этой области, скорее просвещением в этой области занимаюсь, то, конечно же, сам с этим текстом знаком и сталкивался по долгу службы. Но еще когда я сам учился, я помню вообще свою реакцию на классицизм как явление, на лекции по классицизму, на классицистские тексты. И это такая немножко реакция, я бы сказал, раздраженная. Или даже возмущенно скучающее, если такое можем себе, возможно себе представить, хотя вроде возмущение это что-то активное, но тем не менее. Я даже помню, вот отсутствующий сегодня Герман Сергеевич, может, даже тоже помнит, как я, слушая одну из таких вот лекций по классицизму, взял свою тетрадь, будучи студентом, и написал крупными буквами наискосок, чтобы занять всю страницу: «Правил творчества нет». Да, ну, понятно, это как бы с возрастом отчасти связано.
1: А кто, Стадников читал, да?
0: Да, Стадников нам читал. Ну, естественно, это такая вот тоже классическая позиция. Ну, естественно, если мы говорим про классицизм, мы должны говорить о чем? О том, что есть, собственно, три единства, да, закон трех единств, если хотите, да, или правило трех единств. Единство места, времени и действия. Да. Четкое деление там, персонажей на хороших и плохих. Каждый персонаж должен в идеале тоже в соответствии с правилом выражать ту или иную страсть и показывать, что бывает, если страсть эта оказывается оборена или наоборот и поддается персонаж, ну и так далее, так далее, так далее, так далее. И все это может звучать, во-первых, нравоучительно и поэтому пошло в том смысле, это вот тут сейчас важно, звучать, не обязательно являться. В том смысле, что ну, действительно понятно, что у художественного текста может быть, давайте так скажем, не столько педагогическая задача, мы уже много раз говорили, что текст это все-таки, наверное, не просто сообщение или загадка, которую нужно разгадать, получить ответ, что от вас хотели. Сколько, ну, скажем так, некое, ну, что ли, моральное настроение, да, или какой-то заряд, который подталкивает читателя к тому, чтобы отреагировать на поступки героев как непосредственно для него значимые в вопросе принятия решений, как же себя вести, ну и так далее. Да? То есть вовлечь читателя, скажем так, да, в этом смысле, в эти вопросы, не столько, сколько что-то сообщить. Но когда слушаешь про такого рода правила, то кажется, что... Ну, вот, тебе предлагается пошлость, предлагается готовые решения каких-то вот моральных дилемм и искусственная подгонка событий человеческой жизни под вот эти вот правила того, как это нужно подавать. Что, ну, с любой позиции, что с позиции бунтующего студента, который может в своем запале вставить под сомнение очевидность некоторых правил этических, что, собственно, сторонник, скажем так, ярого сторонника нравственной какой-то рефлексии, и того, и другого, может как-то немножко заставить опешить. Так вот, и зачем все это рассказывать? Тем, что когда настала моя очередь об этом говорить студентам, то на первых порах я тоже как-то вот зачем-то со скукой и желанием поскорее с этим разделаться стал давать классицизм так, как когда-то я его понял. И, что интересно, даже погружение в какие-то комментарии именитые и уважаемые по теме не сильно... И это очень характерно. Но когда закончился семестр, да и даже когда мы почитали вот Сида со студентами, вдруг обнаружилось, что как раз наиболее живую и позитивную реакцию из тогда существовавшего набора текстов у меня вызвал именно этот. Ни Фауст Гёте, ни что-нибудь еще из романтиков, ни там, какие-то другие вещи, которые, я думал, по возрасту больше подойдут. А казалось бы, то, что на поверхности заявлено как вот нравоучение с сухими скучными правилами, почему-то вот Сид Корнеля оказался для студентов наиболее интересным. И признаюсь вам вот в чем, что на самом деле, просто все это время я был неправ, и был неправ именно таким образом, каким по иронии сам, скажем так, от которого я предостерегаю зачастую студентов. С готовым решением, сам подходя к тексту, я закрывал от себя его богатство. Все-таки не раз ссылался уже на великого профессионального читателя Ганса Георга Гадамера, чтобы действительно какую-то живую связь, какой-то смысл для себя извлечь, даже скорее связать себя, лучше так даже сказать, связать себя с каким-то смыслом в тексте, нужно исходить из предожидания совершенства. Это фраза, страшная фраза, но я к ней еще вернусь, видимо, когда ближе к тексту перейдем. Ну, в общем, завершая, скажу, что некоторый опыт такой вот, преображение с этим текстом у меня связан. Очень, очень... поучительный и смиряющий.
1: Угу.
0: Да.
1: Спасибо. О, я очень люблю Сида. И я уже не помню, когда я его в первый раз прочитала, но, вероятно, когда была студенткой и осваивала вот этот самый список литературы по 17 веку. Но всякий раз, то есть я очень люблю его давать его студентам, потому что с одной стороны, здесь все, ну, вот эти основные конфликты там между чувством и долгом, да, классицистические, они прописаны очень четко и красиво. А с другой стороны, это такое живое произведение, в котором ты прямо чувствуешь, как дышит сама жизнь. То есть понятно, что это все виртуозная литературная условность, но в то же время все время вот как какое-то биение человеческой природы, да, вот сама по себе жизнь с ее непредсказуемостью, она здесь прям вот схвачена каким-то чудесным образом. И мне очень нравится то, что, с одной стороны, вот Корнель, он прям следит за тем, чтобы читатель ни минуты не скучал. Потому что все время ситуация меняется, все время вот этот кристалл события поворачивается разными гранями. И это очень интересно просто наблюдать. Да, потому что с каждой сцены привходят какие-то новые обстоятельства, и перед героями встают новые вопросы, и мы видим, как они над ними думают. Это невероятно все завораживает. Но помимо этого, вот я очень люблю, например, эту тему крови и жизни. Вот моя любимая сцена, это когда Химена прекрасная, она требует мести за отца. И она говорит такой прекрасный прямо монолог у меня в переводе Лозинского. «Скончался мой отец. Я словно вижу вновь, как из его груди ключом клокочет кровь. Кровь, охранявшую твердыни ваших башен». Она королю говорит. «Кровь, чьей отвагою ваш славный трон украшен, которая еще дымится и сейчас». От гнева, что она пролилась не за вас. Кровь, от которой смерть шарахалась со страхом. Родриго возле вас смешал с песком и прахом. И вот это так красиво, потому что, ну, мы видим, с одной стороны, какую-то прозрачную, виртуозную, очень слаженно и как-то вот складно сделанную форму, а вместе с тем мы видим, как в этой форме, вот именно благодаря ее четкости и такой прям геометрической завершенности, как в ней можно усмотреть вот эту жизнь, да, вот это биение крови, такое дыхание энергии. Но это фантастика просто. Поэтому мне кажется, что студенты, они реагируют. Вот мне кажется, что сейчас искусство немножечко... ну, в таком каком-то периоде обнищания находится, да. А здесь какая-то виртуозность, доведенная до немыслимых пределов, и в ней вот эта самая живая жизнь, такая цветущая. Ну, не знаю. Но это такое общее какое-то впечатление. Можем поговорить о деталях.
0: Да, ну, я на самом деле очень согласен с этим общим впечатлением, и в этом как бы моя такая смешная позиция, что я заведомо должен был сказать, что я когда-то вот по-другому все это видел, и без того, чтобы это сказать, ну, как-то немножко тоже нищает, мне кажется, разговор, ну, конечно, в том смысле, конечно, что, да, все то, что я говорю, вообще ни капельки не очевидно при чтении. Более того, ну, я отлично понимаю вот это вот, скажем так, настроение, в котором может читать современный читатель, когда вот он открывает какой-нибудь монолог, вот только что прозвучал прекрасно, мне он тоже выделен, и он понимает, что, ну вот, у него есть задание прочитать этот текст, и он видит, этот читатель, мысль Химены, и говорит, так, я понял, это про то, что она взывает к мщению отца. Листаем дальше. Следующая реплика сразу. Потому что, ну, понятно, зачем на этом останавливаться. Более того, там даже ведь есть такой момент, когда, собственно, это, по-моему, последний акт, когда и... или предпоследний, я уже могу немножко спутать, когда и Химена, и отец Родриго, Диего, взывают к тому, чтобы король не откладывал поединок и вообще не щадил Родриго, чтобы он прямо сейчас с Санчо сразился. Вот. И характерно, что где-то рядом с этим местом, может, я немножко вру, но после долгой-долгой речи Химены Диего говорит, короче, и одной строчкой выражается ту же самую мысль. То есть я к тому, что очень многое зависит от того, как к тексту подходить и исходя из чего. И в этом смысле, не знаю, на самом деле, честно, не готов сказать, обнищание или искусство, или просто как это часто бывает, что...
1: перемены языка.
0: Или сложно просто добраться до того, что современное современно тебе, в том смысле, что современного много, а классическое оно уже выделилось. Ну, да, да, да, как бы, и тут технически, скажем так, проще, да, стало. Кто-то очистил дорогу, да, к вершинам, а сегодня непонятно, где вершины, где низины. Ну, не знаю, дело в том ли, что обнищало оно или так дело обстоит, как во втором случае. Но понятно, что когда ожидание читателя состоит в том, что я не увижу здесь вот этой как раз вершины, вот этого кристалла живого, в котором переливается, при том, что у него совершенно твердая форма. Даже вот если вслушаться в эти слова, это же невероятно. Твердый кристалл, в котором, ну, это как-то ваш вот этот образ, да, вот биение жизни происходит. То есть что-то устойчивое, но в то же время...
1: Только так можно разглядеть. Да, потому что пока кровь, она в жилах, ты ее не видишь. А вот когда каким-то она прибором схвачена или в каком-то, не знаю, оптике какой-то.
0: И вот это важно, не моя тоже эта мысль, но в этом смысле как раз-таки искусство невероятно. То есть невероятно, что такое можно встретить. То есть если заранее не знать, что именно такое ты должен искать и находить, то не увидишь сам с высокой вероятностью.
1: Ну хорошо. Да? Что мы узнаем о человеческой природе?
0: Да.
1: Вот я была потрясена, конечно, когда читала Сида, ну, тем, что Химена говорит: «Стань победителем и завоюй меня».
0: Да.
1: Ведь она сначала с полной абсолютной искренностью говорит: «Как я люблю Родриго, как я счастлива, наконец-то. Желание мое и моего отца, выбор, совпали. Ура». Потом ситуация меняется, Родриго становится убийцей отца и ее врагом, и она говорит вот эту свою речь о крови, которая взывает к отмщению. Потом там две встречи с Родриго, и вот эта формула, она и так, и сяк, и 25-й, Родриго: «Да нет, лучше я умру, пусть Санчо меня заколет там, я вижу, что ты не хочешь, чтобы я жил, так я не буду». И она уже так уже думает: ну что делать? Ему вот эту прямую формулу: «Стань победителем и завоюй меня». Это, конечно, ну, невероятно сильные вещи, потому что как глубока и непредсказуема природа человека и природа женщины в том числе. Вот мне все время чудится у этих авторов французского классицизма, ну, таких суперрациональных, да, людей, с великолепной философской школой. То есть они, ну, какие-то современники Декарта, ну, чего тут говорить. И вдруг они как будто заглядывают в какую-то бездну, ну, в которой там психоанализ почти детские шутки, да, по сравнению с тем, какие там происходят процессы.
0: Но она же буквально, простите, говорит слово об этом. Может быть, я уже спутываю, приводит Корнель текст предшествующий, который эту же фабулу обыгрывает. Ну, по-моему, там и там этот есть образ: «Замени мне отца». «Замени ту опору, которую ты у меня забрал». То есть не только завоюй, то есть вот я про это и говорю, что это такая сложная очень психологическая игра происходящая. Извините, перебил.
1: Но там по поводу этой замены, между прочим, еще все время как бы... я не помню кто, но кто-то из второстепенных персонажей, по-моему, говорит Родриго: «Докажи, что ты способен заменить убитого тобою графа Гормеса». Да. Да? То есть вот эта история про то, что есть какие-то еще места, предназначенные судьбой, и нужно встать на некоторое место. Это тоже хороший сюжет.
0: Да, на самом деле я вот это все хотел бы вместе собрать.
1: Да-да-да.
0: Но, как ни странно, хочу вернуться для этого. Вот в моем издании перед всем текстом драмы есть, и, к слову, в высокой философской школе, есть огромная совершенно сначала прозаическая такая вставка трехчастная от автора, сначала посвящение, своей покровительнице, потом предуведомление.
1: Молодец.
0: А потом разбор, собственно, самого текста. Этим же автором написано, понятно, что это все постфактум к тексту прибавлено, по контексту, по чтению. Вот. И там Корнель очень много и очень изящно, и очень при этом кратко, местами, там, где нужно кратко, высказывает какие-то совершенно прекрасные вещи. Одна из них состояла в том, что как раз под дождь нужен особый какой-то кристалл, особенная оптика. Одна из них очень простая, замечательная. Он говорит, если бы мы действительно живописали жизнь такой, какая она есть, то тогда в ситуациях трагических перипетий и, наоборот, развязок, все, что мы слышали бы от персонажей, было бы «ах и ох». Поэтому они произносят художественные и такие вот как раз-таки формальные в каком-то смысле речи, потому что другого способа это показать
1: нету.
0: Это должна быть художественная условность, но при этом вот, это вот чудо какое-то, да, такая, в которой при этом жизнь останется. Та же, которая в этих ахах и охах. А далее, когда он говорит, и ранее это несколько раз в тексте проскальзывает, это вот разбора и предуведомления, когда он говорит о том, что данный текст и вообще задача классицистского текста состоит в том, чтобы продемонстрировать победу добродетели над страстью, да, победу долга над чувством и так далее, да, он очень характерную вещь говорит, что эта победа не заключается в уничтожении страсти или чувства, вот этой вот силы. Он вполне в духе того же самого Шекспира говорит о том, что вот есть как бы кровь, да, вот естественное стремление, ну, к примеру, вот эта же самая любовь. И это естественное стремление, оно должно быть направлено и оформлено как раз-таки силами разума, которые приводят к долгу. И в этом смысле это как бы получается одновременно и кредо художественное, да, то есть что вот есть форма, только в которой и возможно устойчивое существование вот этого вот неоформленного, вот этого вот хаотичного, движущегося. И наоборот, это, собственно, и есть, ну, как бы содержание, да, извините. Не только художественная форма, но и то, о чем. То есть здесь такое вот полное совпадение происходит. И в этом смысле это очень важно понимать, потому что очень легко было бы сделать что? Что, кстати, очень многие комментаторы как будто бы и делают, или я что-то не понимаю, их неправильно читаю, неважно. В тексте Химена, Родриго, Диего, Инфанта, в общем, можно всех практически назвать, очень часто говорят, что вот есть долг, вот то самое место, которое должен занимать человек. И этот долг, это, по сути, то, чего от тебя ждут другие. По контексту кажется так. Вот это очень важно, кажется. Вот, да, я знаю это. Вот очень важное возражение здесь возникнет. По контексту кажется, что регулярно речь идет об этом, что вот занять место – это занять место…
1: Выполнить правила.
0: Выполнить правила.
1: Да, извне наложено.
0: Да. Или не уронить честь в том смысле, что а что же скажет свет, что же, что, какова же будет слава твоего рода и так далее. И на поверхности как бы сложно сказать, что этого нет. Это, ну, в тексте это есть. Но другой вопрос, какую это на самом деле роль занимает. Потому что вот об этом и речь, что такого рода, ну, как бы подход к прочтению этих высказываний, он текст обедняет, дальше кажется, ну, все понятно. Это все просто аргументы для того, чтобы ты выполняла обществом тебе приписанные правила. А то, что эти обществом приписанные правила говорят, что нужно кровь проливать вне зависимости от того, что говорит верховная власть, или вне зависимости от того, что вообще-то христианская мораль, которая здесь немножко неочевидно тоже присутствует как-то, ну, не так в лоб, да, это как-то вот вроде бы вот не проблема в тексте якобы становится, да, вот общество приписывает кровную месть, ну, значит, кровная месть. А почему характерно вообще обратить внимание было бы, нужно обратить внимание было бы на это самое кажущуюся прозрачность того, что имеется в виду под долгом. Что, ну, вот это просто требование от тебя, как от члена общества. Во-первых, сам Корнель вот в указанных вот этих вот предшествующих текстах говорит, что сегодня мы такие правила поведения бы не приветствовали. Причем по поводу нескольких пунктов он говорит. И по поводу реакции Химены, и по поводу самой кровной мести, и по поводу того, как ведет себя монарх. Ему приходится оговариваться о том, что это историческая правда, которую нужно было немножко оставить здесь хотя бы.
1: Ну, это же вообще средневековый этот эпос, да, «Песня о моем Сиде».
0: Да,
1: это
0: да.
1: Испанская такая эпическая поэма, да, очень старая.
0: Да, и Корнелий в этом смысле забавный автор. Он, с одной стороны, понимает, что первый монарх Кастилии не абсолютный монарх, он прямо использует эти слова. В то же время он вкладывает в уста героев, когда говорит о долге, он говорит о том, что это долг перед страной, чуть ли не нацией, то есть очень новые понятия. Не долг сословный, как бы, перед сюзереном, а долг перед страной в целом. То есть очень забавно в этом смысле, что он вроде понимает историческую разницу, но он не историк, и у него как бы это все.
1: Мне еще очень нравится там вот эта история про ветвящиеся возможности.
0: Угу.
1: Например, вот этот славный персонаж Инфанта,
0: да,
1: которая, ну там, она любит Родриго, но сначала она понимает, что, ну нет, дело плохо, потому что она принцесса, а он обыкновенный рыцарь.
0: Вот тут тоже, да.
1: Потом поворачивается, ага, он спаситель Отечества, значит, перед ней раскрываются там какие-то прекрасные возможности. И вот мне кажется важным, что Корнель, он еще держит перед нами вот эти почки, ну или вот этот Дон Санчо, да, благородный.
0: О, мне здесь есть что сказать. Да,
1: ну
0: да,
1: ну расскажи про Санчо.
0: Нет,
1: то есть вот это, мне нравится вот это корнелевское, то есть не то чтобы ему нужно сформулировать простенькое какое-нибудь правильце, ну, например, что там, предпочитай долг чувству, и все у тебя будет всегда хорошо и правильно.
0: Будет, да.
1: Но нет, он же все время нам показывает, что вот еще немножко, да, и какое-то равновесие, это оно сместится в другую сторону.
0: И вообще, вот я к тому и веду, что вот как раз с этой инфантой такая же история, что, допустим, во времена Корнелия еще это понятная логика, не может человек из одного положения быть вместе с человеком другого положения, это и в 18 веке продолжается, и так далее. Это все прозрачно. Но вот, к примеру, очень характерно, что те коррекции для поведения монарха, для поведения там, при месте и так далее, которые делает сам Корнель, он говорит, сегодня мы сделали бы не так. Они-то как раз тоже иные сегодня. Ну, понятно. То есть, как только Корнель открывает эту дверцу, что это все исторические условности, сразу становится понятно, что вообще-то не очевидно, что такое долг. И что он прямо вот так вот механически прикладывается, что всегда понятно, вот есть квадратно-поперечно, и вот эти все ветвящиеся возможности тогда сюда никак не попадают, мы их можем игнорировать. Нет, в том-то и дело, что это непосредственно почему-то связанные вещи, что то, что такое долг, оказывается страшная вещь, возможно, это меняющаяся вещь. Это вообще-то не очевидно, что это одно и то же правило. Мы с вами немножко об этом говорили, когда говорили тоже о кровной мести и появлении суда у Эсхила в Эвменидах.
1: Да-да-да.
0: Может быть, оказывается, что на самом деле нравственный порядок, он вроде бы устойчивый, но вроде бы не такой очевидный, не должен пониматься как раз навсегда установленных в тех терминах, которые мы могли бы всегда
1: ну
0: бы
1: да,
0: применить.
1: Он не каменный, да. Он какой-то другой.
0: Да. И я к чему это все веду? И в этом смысле весь этот разговор о том, что же тогда нужно сделать с чувствами, и как же этот самый долг найти, как же разум применить к чувствам так, чтобы все вдруг могло сойтись, оказывается, как раз-таки непосредственно связан с этими ветвящимися возможностями. Ведь эти не просто ветвящиеся возможности для героев, ведь это все время, по крайней мере, вот в этом тексте, да, это же все время какой-то разрыв и борьба. Вот прямо говорит Родриго, у меня внутри война.
1: Да. Я предан внутренней войне.
0: Да.
1: Любовь и честь внутри меня в войне неистребимы.
0: И очень красиво, что, по-моему, на Хименя, все-таки не Инфанти, но, может быть, Инфанти, говорят, что внутри нее наступит мир только тогда, когда и там что-то... То есть вот, там постоянно вот эта вот история с двойственностью, с противоположностями.
1: Да, да, да.
0: Не буду я уже на это время
1: тратить. То есть ты хочешь сказать, что эта история не про выполнение правил, а про выбор и слушание того, что происходит с тобой, когда ты делаешь тот или другой выбор.
0: В каком-то смысле. Тут тоже можно поддаться другой крайности, да, когда мы говорим, ну, будь самим собой, будь верен себе, как будто бы это тоже понятно, что такое.
1: Ну да.
0: И как и с долгом есть простое вот это решение, якобы вот, что вот есть жесткие правила, ты им следуешь, тогда ты будешь всегда прав, безопасен будешь. В безопасности будешь. Вот то, к чему призывают регулярно, кажется, в некоторые моменты героя, я сейчас к этому вернусь. Вот тогда вот все будет правильно и хорошо. Или наоборот, вот у

0: таким образом оправдать нежелание принимать решение. То есть вот я не могу ни одному из желаний следовать, я просто сделаю то, что говорят. Это понятно и безопасно, это как бы правильно. Да? Мы с таким образом с себя снимаем обязательства. Или вот то, что делает Родриго и в некоторых местах, кстати, Химена, только более мягко. А давайте я умру. И это все решит. Давайте я выйду из игры, мне не нужно будет принимать никаких решений, мне не нужно будет делать выбор. Давайте я отдам этот выбор, вот понимаете, да, в другом смысле. Давай Химена, я умру. Он же не один раз ей это говорит, он же несколько раз ей говорит это. И что Химена ему отвечает? Ну, тогда ты своим недостойным поведением оскорбишь моего отца, которого ты победил, получается, его победил недостойный человек.
1: Ну да, да.
0: Ты оскорбишь меня, я любить тогда, получается, буду недостойного человека. Даже пока он этого, как бы, может быть, не понимает, но это вот регулярно проговаривается. Что они должны быть достойны друг друга. А что это требует, чего это требует от каждого из них? И вот здесь вот характерен, давайте один просто пример приведу, и, может быть, читатели, наши слушатели тоже увидят, что на самом деле там много где. Мне кажется, это такая вот закономерность. Может, можно это увидеть в явлении шестом, собственно, первого акта, когда Родриго встает перед выбором. И интересно, что в таком же размере, по-моему, стихотворном, потом будет выбор инфанты, который заканчивается тем, что она остается верна своему решению отдать Родриго Химене, как бы продолжить тот путь, который она когда-то начала. И тот, видимо, исход подразумевается как добродетельное поведение. Так вот, что говорит Родриго? Все, я не буду зачитывать. Но вот как раз там, где говорится то, что он предан внутренней борьбе, внутренней войне. Значит, он качается из стороны в сторону, пока не понимает в итоге, что на самом деле все те стремления, которые у него есть, если он действительно попытается понять эти стремления, на самом деле выбором никаким не являются. Когда он вдруг понимает, что если он умирает, то он тут же, на самом деле, тоже предлагает этот вариант. Я могу пойти сражаться с отцом Химены, но я не могу сделать больно Химене, я могу проиграть специально отцу Химены, графу. Он понимает, что это не выход. Потому что тогда он обесчестит, получается,
1: ну да, честь своего, отца не будет спасена.
0: И его любимая дважды будет в этом смысле, опять же, страдать, потому что она потеряет своего любимого, и она потеряет достоинство своего любимого, и, соответственно, потеряет и в своем достоинстве тоже. И он понимает, что на самом деле выход-то только один. Почему он поступает, вот этот страшный роковой поступок совершает, почти вот как в греческой трагедии, этот роковой поступок. Потому что другого, на самом деле, выхода нет. Не в том смысле, что его что-то принуждает, а в том, что на самом деле он понимает, что его желание и его долг, они совпали. То есть ему казалось в раздоре чувств, в разобщенности, в внутренней борьбе, что это не так, что он не может примирить долг и настоящее желание. Но на самом деле, если его желание благородно, то оно совпадает с долгом не потому, что долг механически его принудил, а потому что так просто выходит путем рассуждения, он приходит к этой логической, как бы, своего рода закономерности. То же самое и с инфантой.
1: Но мне еще, у нас уже 5 минут там осталось, или сколько-то, совсем мало. Мне еще кажется очень важным здесь, что это же такая немножко капитанская дочка 17 века. Потому что, ну вот делай, что совесть твоя тебе велит. Потому что в конечном счете там еще вот эта категория совести очень важна. Да, потому что, ну, долг, его можно развернуть в таких терминах, в других. Это же всякое социальное установление, оно прописывает нам свои законы, да. И, ну, мы это прекрасно знаем, там, Шурик, ты комсомолец, да, а в то же время говорят, а что, ты хочешь быть плохой матерью, а на работе тебе говорят, а что, тебя не интересует учебный процесс, качество, там, еще чего-то. То есть долг — это такое дело. Но вот есть еще какая-то совесть, которая соответствует глубокому

0: такому внутреннему желанию.
1: Угу.
0: И получается, что когда герои, ну вот, стараются поступать по совести, то у нас получается какая-то надива бескровная трагедия. Вот на фоне каких-нибудь шекспировских угу. историй, где там
1: угу.
0: 8 человек, 12, здесь, ну, погиб один граф Гормес, больше никто.
1: И мавры, но они как бы с позиции...
0: Ну, мавры мы их не видели в лицо, поэтому мы как бы сочувствуем, но это дело такое.
1: Да.
0: А здесь мы видим, что есть герой, у которого там хюбрис такой, да, запредельный.
1: Угу.
0: И он, ну, вот просто срубил сук, на котором сидел.
1: Угу.
0: А так... Прекрасный Дон Санчо жив, нам было бы его жалко, если бы что-то с ним было не так. Да, то есть получается, что вот эта верность внутреннему убеждению, что да, вот я, ну, я хочу, чтобы честь моего отца была там омыта. Вот это приводит героев к благому финалу.
1: Да, ну я, может быть, немножко слишком сухо, да, сказал.
0: Минуты,
1: сейчас
0: говорит,
1: я
0: так,
1: хочу
0: давай,
1: довести ту мысль. Дело же вот в чем, в том, что начинается все, вот к чему я вел, как раз с бесстрашия, с бесстрашной попыткой взглянуть в глаза своим желаниям.
0: Да,
1: вот
0: ну
1: о чем. Да. И тогда уже открываются эти возможности. И тогда вдруг только после этого оказывается, что могут совпасть, может совпасть то, что вот по совести можно было бы назвать долгом, и твое собственное желание. Но пока они, видите, бегут этого, да, то мы получаем такую картину. И здесь характерно ведь то, что Сид, само это слово, да, по тексту мы узнаем, что это слово, которое...
0: Господин.
1: Господин, который он себе завоевывает, да, и только после этого, после того, как он доказывает то, что он, собственно, сам себе господин в этом смысле, что он не разобщаем вот этими обуревающими его страхами, страстями, течениями, а то, что на самом деле...
0: Целостен, как бы внутри
1: вот,
0: себя.
1: К этому, да, я веду, да, то, что он целостен внутри себя... Тогда он и доказывает свое достоинство всем, и он и получает свое место. То есть свое место, вот я к чему это и веду, да, что оно возникает не из социального устройства, а из того, что как раз как вот мы с Гадамером на самом деле вначале сказали, из того, что мы предожидаем в качестве того, что должно быть, не того, что есть, это тоже вот то, что отличает погибшего графа. Он говорил о том, что есть. Он говорил не о том, как должно быть. Он говорил о как бы циничной правде, что что там будет с королем без меня и так далее.
0: Да.
1: Мы ожидаем, что должно быть целое, внутреннее, единое, связанное. И связанное не механически вот так вот, да, кто-то составил, а вот этой внутренней жизнью. И тогда вот, обнаруживая в себе это единое, живое, целое, можно и место в обществе найти как бы тоже органически ему соответствующее. А организмы, они меняются. Вот я к чему все и вел-то, да?
0: Ну,
1: что
0: да.
1: И долг общественный в этом смысле,
0: вопросу
1: он и
0: о
1: меняется.
0: Жизни, да.
1: Да, да. И я последнее здесь скажу, что здесь на самом деле очень много таких... пробросов, возможно, почему текст такой важный, можно даже сказать, гениальный, пробросов на будущее, потому что вот если расшифровывать эту ситуацию с Сидом, я себе тут записал, и, надеюсь, многие цитату эту узнают. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».
0: Угу.
1: Перевод, собственно, известный нам, ну ладно, уж скажу, Фауста Гёте.
0: Ну да, да, да.
1: Вот. И другая вещь ближе здесь по времени, и это отдельный вопрос, который я только подвешу, и все, и оставлю. То, что немножко времени пройдет, и тоже будет говорить о разумном следовании долгу, изображая комически отчасти Гуйбнимов, собственно, Свифт, и покажет, что вот это вот настояние на том, что сам я есть господин, тоже в себе имеет некоторую опасность. Холодность превосходства моего разумного знания долга над всеми остальными, кто не господин сами себе. То есть тут,
0: мы, я так понимаю, уже вот должны заканчивать, поэтому я скажу одно слово. На следующий раз Тургенев «Вешние воды» будет нашей радостью.
1: Спасибо большое за терпение и внимание, дорогие слушатели и зрители. Еще много чего есть сказать, но когда-нибудь. мы с вами успеем. С вами был читательский клуб на радио «Град Петров» и сегодняшний его ведущий Марина Михайлова и я, Евгений Маслов. Доброй ночи.
0: Доброго вечера.
2: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области – во Всеволожском районе кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном «Конь-камне». Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами – во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна.

0: Особняк Александра Павловича Брюлова на Съездовской линии Васильевского острова. Этот участок Съездовской линии, который когда-то еще принадлежал к Меньшиковской усадьбе, в 1724 году был пожалован дворянину Чилищеву. На нем долгое время находились только деревянные строения, пока в 1780-х годах купец Грехов не возвел здесь дом в формах позднего екатеринского классицизма. Дом семь осей украшают коринфские пилястры, центр его выделен полукруглым нишей, арочка которой особенно выделяется в третьем этаже. Сегодня дом уже ушел в землю, и поэтому кажется, что окна мощно рустованного нижнего этажа буквально лежат на тротуаре. Они сильно уменьшены сегодня, специально для того, чтобы усилить вот эту внешнюю стену особняка, которому скоро уже исполнится 2,5 столетия. Поэтому несколько искусственно сегодня выглядят замковые камни прямо посреди стены, украшенные небольшими женскими головками. Очень низко упал, это можно сказать, и балкон центрального салона этого дома. Вот фасад на Съездовскую линию является характерным образцом строгого екатеринского классицизма. Его увенчивает треугольный фронтон. Треугольный фронтон, этот портик, в общем, очень характерен для конца XIX века. С подобными зданиями мы встречались при обсуждении особняков набережных Фонтанки, особняков полторацких. Абсолютно тот же типовой проект. Но фасад этого дома декорирован еще рельефными панно, на которых резвятся веселые путти. Они расположены под боковыми окнами бельетажа, а, повторяю, женские маски украшают замковые камни нижнего этажа. Главный фасад расположен на Съездовскую линию, но с самого начала к нему были пристроены боковые флигеля и устроен фасад на Тучков переулок. Собственно говоря, также устроены дома и, например, на Английской набережной, и это характерно для застройки екатеринской эпохи. В XVIII веке этот участок переходил из рук в руки в различных купеческих семьях, в том числе принадлежал купцам Билибиным, предкам известного художника-модерна Ивана Билибина. Но в 1830 году двор, как тогда называли, у жены статского советника Попова купил Александр Павлович Брюлов, известный петербургский архитектор, которого мы знаем как автора прекрасных акварелей портретных, но прежде всего как архитектора, построившего и здание главного штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади, Пулковскую обсерваторию, перестроившего и дополнившего служебным корпусом мраморный дворец и построившего Михайловский театр на современной площади искусств. И вот в 1845 году Александр Брюлов покупает этот дом и создает проект его перестройки. Собственно, самому Брюлову этот дом не слишком нужен. Как академик архитектуры и профессор Академии художеств, он имеет служебную квартиру в здании Академии, но здесь живет семья, он сдает эти помещения для дополнительного дохода, а потом дарит этот дом дочери при ее выходе замуж за архитектора Сюзора. Тем не менее, в 1840 году, повторяю, дом получил новую отделку. И если главный фасад оставили без изменений, то интерьеры дома оформили в помпейском стиле. Видимо, Брюлов очень любил эти направления. Так он когда-то выстроил дачи Юлии Самойловой в Славянке, так он оформлял недошедшую до нас столовую Зимнего дворца, и так был впервые оформлен интерьер Михайловского театра. Стены парадной лестницы были облицованы искусственным мрамором итальянских, нарядным желтым под сиенский мрамор и красным тоном. Красный характерен для помпейской архитектуры. И лестница одним маршем подходила к комнатам второго этажа. Перекрытие было обработано глубокими кессонами, чтобы имитировать переплетающиеся балки. На верхней площадке была выполнена из итальянского мрамора мозаика со словом «сальве» — «привет». Так когда-то древние римляне говорили всем входящих в их дом. Большой зал парадной анфилады, так же, как и лестница, решен в помпейском стиле, стены облицованы искусственным мрамором, черный мрамор, очень мрачный для Петербурга, выполнен в виде цоколя. Далее квадраты, тонированные под естественный камень, оформляют среднюю часть, а верхняя часть зала оформлена дорическими пилястрами и завершена лепным карнизом. Полихромная орнаментальная роспись украшает плафон с пейзажными вставками. Здесь же встроен камин черного мрамора и поставлены двери красного дерева, вполне дворцового рисунка. Некоторые элементы первоначальной отделки сохранились и в других помещениях дома. А вот дворик, по идее Брюлова, должен был представлять своеобразный атриум, и параллельно главному фасадному корпусу дворовый корпус был по почти глухом стене оформлен статуей Аполлона Мусагет, которая лишь недавно утрачена, я еще прекрасно ее помню. Она была установлена на кронштейне, вот кронштейн как раз сохранился. И под этой статуей арка вела уже в служебные дворы жилыми флигелями, конюшнями и фасадом на Тучков переулок, оформлен в модном в середине XIX века неоренессансе. В этом поперечном флигеле между двумя дворами была устроена еще одна выставочная зала. Я говорю выставочная, потому что в конце XIX века она стала представлять собой зал, где Павел Юрьевич Сузор, следующий владелец особняка, женатый на Софье Брюловой, собирал свои коллекции. То есть это нормальный музейный зал. И именно здесь, в 1902 году, друзья Сузора, петербургские архитекторы и художники, решили собрать коллекцию памятников изобразительных искусств в память 200-летия Петербурга. То есть, собственно говоря, здесь была заложена основа музея Старого Петербурга. Хранителем музея стал друг Сюзора, художник Гауш. Много рисунков, например, акварели Кваренге, подарил князь Аргутинский Долгорукий. Среди членов совета мы видим и известного искусствоведа и издателя старых годов Вейнера, и Александра Николаевича Бенуа. И вот весь этот дружеский кружок собирался в доме Сюзора, где был открыт вот этот общедоступный музей, собственно говоря, музей-выставочный зал, куда вносили модели, где хранили чертежи, где хранили акварели с видами Старого Петербурга. И вот как раз это собрание, которое являлось, с моей точки зрения, памятником самому деянию Павла Юрьевича Сюзора, оно хранилось как раз в его особняке на Съездовской линии. И вот эти потомки Александра Брюлова и Сюзора, этих замечательных петербургских мастеров архитектуры, выросли в этом доме, и несмотря на то, что они получали разные специальности, они остались истинными любителями нашего города и, конечно, горожанами с большим.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Брюлова. Кадетская линия 21. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

20-е годы для Жуковского оказались теснейшим образом связанными с его педагогической деятельностью при императорском семействе. Кроме Александры Федоровны, которую он учил русскому языку, он учил русскому языку и невесту великого князя Михаила Павловича Елену Павловну, и за это тоже имел определенную награду. А вот уже в 1824 году наступила пора приступить к обучению наследника русского престола великого князя Александра Николаевича. Интересно вот что. Конечно, Жуковский, как я уже сказала, учил своих племянниц, вообще проявлял склонность к педагогической деятельности, изучал педагогическую литературу, но профессиональным педагогом в точном смысле этого слова он не был. И поэтому назначение его на эту должность, оно тоже не было очень простым, но все-таки, как я понимаю, настояли императрица вдовствующая, императрица действующая, и Жуковский уже с 24-го года начал свою подготовку к этой своей деятельности. В этой связи по Петербургу опять разнесли слухи, что Жуковский вместо того, чтобы писать свои замечательные произведения, пишет грамматические таблицы. И вот Дельвик приводит следующее высказывание. Он пишет Пушкину в Михайловское. «Жуковский, видимо, погиб невозвратно для поэзии. Он учит великого князя русской грамоте и все время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку для складов картинки. Но как обвинять его? Он исполнен великой идеей. Образовать может быть царя». И дальше замечательные слова. «Польза и слава народа русского утешают несказанно сердце его». Жуковский очень серьезно отнесся к своей педагогической деятельности. Он начал готовиться. Каким образом он начал готовиться? Ну, прежде всего, надо сказать, он был отчасти и готов. Дело в том, что 2 года, проведенные им в Дербте с 15 по 17 год, вблизи семейства Протасовых и Воейковых, были для него важными еще потому, что он познакомился с университетской средой. А центром связей России и Эстонии во второй половине 10-х годов и, собственно говоря, уже в начале 19 века становится Дербский университет, который, по словам биографа Жуковского, Зейдлица, к середине 10-х годов имел все добрые и худые качества, свойственные первой эпохе развития университетов. Скудность и несовершенство материальных и научных средств заменялось некоторым образом свежую образовательную силою, которая из невыделенного сока производит зародыши, одаренные иногда большей способностью своего развития, чем в более поздние времена. С глубокой благодарностью именно бедные классы жителей Балтийских губерний приняли монаршую милость основания университета в здешнем краю. Отныне и для бедных людей – оказалось возможным образовать своих детей в высшем учебном заведении. И наука сразу прочно принялась в этом молодом университете. Жуковский познакомился с профессорами, и они оказали на него очень большое влияние. И впоследствии, уже приступив к созданию плана занятий с наследником, плана воспитания наследника, Жуковский, конечно, был подготовлен общением с университетской профессурой. Но особое значение для него имел педагог и поэт Мартин Асмус. Жуковский с ним особенно сблизился, когда жил в Дербте. И вот, что интересно, Асмус был поклонником системы Пестолоцци. И поэтому произошла очень интересная вещь. Пестолоцци – это знаменитый швейцарский педагог, который, кстати сказать, в то время, когда Жуковский приступил к этой деятельности, еще был жив, и Жуковский вполне мог с ним встретиться. Пестолоцци умер в 1827 году, а в 1826 году и в течение большей части 27 года Жуковский находился за границей. Главная цель была сформировать библиотеку наследника, это очень важный, ответственный момент, ну и познакомиться с передовыми педагогическими системами. С Пестолоцци Жуковский был знаком давно, но
помня свое общение с осмосом, он, конечно, знал примерно и видел, каким образом создаются училища для бедных, которые вот были большой заслугой Пестолоцци. Он создавал училища для бедных детей, сам там был учителем, наставником, и принципы, которые, так сказать, он там пытался применить на практике, потом легли в основу его замечательных педагогических сочинений. Пестолоцци исходил из просветительских представлений о человеческой природе, как изначально совершенной. Но здесь он как бы отдает дань руссоизму и Руссо. И считал Пестолоцци, что главной задачей процесса обучения является выявление развития природных задатков ребенка. По его убеждению, человек рождается способным развиваться, но не развитым. А при правильном воспитании, которое неразрывно связано с обучением, человек становится умственно разумным и душевно нравственным. Выдвинув идею развивающего школьного обучения и сопутствующего ему нравственного воспитания, великий педагог реализовал его в своей непосредственной педагогической деятельности. Его методы обучения и его идеи легли в основу фонда мировой педагогики. Что это такое? Наглядность процесса обучения, в особенности на ранних стадиях, развитие постепенное умственных и трудовых навыков ребенка, нравственное начало, как ведущее в учебном процессе, воспитание самостоятельного, а не шаблонного мышления. Многие из этих идей и принципов Пестолоцци станут фундаментом и для непосредственной педагогической практики Жуковского. Русскому поэту, воспитанному на высоких идеях и принципах европейского и русского просвещения, учение и личность Пестолоцци оказались особенно близкими. Ну вот что интересно, если Пестолоцци свою практическую деятельность в училище для бедных детей поднял для того, чтобы создать педагогическую, теоретически педагогическую систему, которая была принята всей Европой и вызывала восхищение, и многие исследовали идеям Пестолоцци, то Жуковский проделал, можно сказать, обратный путь. Он учение Пестолоцци, выработанное на его деятельности в школе для бедных, применил к воспитанию своего царственного наследника, как бы реализуя свой главный тезис, что «будь и на троне человек». Вот на троне Жуковский стремился прежде всего воспитать человеческие качества, и в этом отношении учение Пестолоцци ему очень помогло. Воспитание будущего монарха, нужно об этом сказать, это особая область государственной политики России. Оно поручалось, начиная, ну, скажем, с Екатерины II, так осмысленно и сознательно, с обычно самым достойным и уважаемым людям империи, известным европейским педагогам и деятелям культуры. Существует монография, она вышла еще в 1912 году. Вот очень удачно, что ее переиздали в Ростове-на-Дону в 1997 году. Она содержит богатейший материал, и называется она очень хорошо «Царские дети и их наставники». Вот она как раз завершается образом царского наставника Василия Андреевича Жуковского. И вот здесь подробно прослеживается, как развивалась и совершенствовалась система русского наставничества. Традиции эти, конечно, Жуковский учитывал. Он не только опирался на Пестолоцци, на Руссо, но он, конечно, опирался и на русские традиции. В феврале 1726 года Жуковский получает официальное назначение на должность наставника-наследника Александра Николаевича. Ему уже минуло 7 лет, и согласно традиции воспитания царских детей уже наступила пора самостоятельного, систематического обучения. Время это, 26-й год, было очень тяжелым и для царского семейства, шло следствие над декабристами, которые лично проводил Николай I, и для Жуковского, потому что многие из его ближайших друзей и близких оказались под следствием, им грозила кара, грозила ссылка, может быть, даже грозила смерть, как выяснилось потом. В Михайловской ссылке томился Пушкин, который рвался в Петербург и просил у Жуковского поддержки. В мае 26-го года, как я уже сказала, Жуковский уезжает за границу. И, находясь за границей, изучая опыт европейских педагогов, формируя библиотеку, закупая книги для этой библиотеки, он начинает работать над главным документом
очень важным, который будет называться так в своем окончательном виде. План учения его императорского высочества, государя великого князя-наследника, цесаревича Александра Николаевича. Принципы, из которых исходит поэт, изложены были в его обращении к императору Николаю I. Он пишет так: его высочеству, то есть наследнику, нужно быть не ученым, а просвещенным. Просвещение в истинном смысле есть всеобъемлющее знание, соединенное с нравственностью. Человек, знающий, но не нравственный, будет вредить, ибо худо употребит известные ему способы действия. Человек нравственный, но невежда, будет вредить, ибо и с добрыми намерениями не будет знать способов действия. Просвещение соединяет знания с правилами. Оно необходимо для частного человека, ибо каждый на своем месте должен знать, что делать и как поступать. Оно необходимо для народа, ибо народ просвещенный более привержен к закону. Оно необходимо и для народа-правителя, ибо оно одно дает способы властвовать благотворно. Вот несмотря на то, что эти идеи продолжают жить и остаются актуальными и для нашего времени, совсем другого, совсем другим политическим устройством, вот эти наставления Жуковского каким-то образом ускользнули от внимания историков педагогики. Я их упрекаю, потому что, в сущности, я знаю только одну книгу. Книгу, которая была написана уже в постперестроечные времена, и автором ее был Семеновский и такой историк педагогики Тебеев. Книга называлась так: «Образование для добродетели. Педагогические взгляды и деятельность Жуковского». Несколько слов я скажу об этой книге. Она содержит очень хороший, основательно проработанный материал, в том числе и архивный. Но сама идея, что Жуковский просто хотел образовать для добродетели, нет, он просто хотел образовать просвещенного монарха. То есть он поднимал свою задачу значительно шире. Не просто образовать в наследнике, то есть воспитать в нем человеческую душу, какие-то человеческие качества, это было важно, но он должен быть просвещенным и добродетельным. Ну так вот, что же, собственно говоря, пишет Жуковский. Он настаивает на неразрывности обучающей и воспитательных функций учебного процесса. И смысл его видит в том, что воспитание должно образовывать человека, гражданина, христианина. Впоследствии он это сформулировал следующим образом. Он говорил так: «Человек – это здравая душа в здравом теле». Это одна из главных идей Пестолоцци. Он настаивал, что важно, прежде всего, воспитать человека физически здорового. До этой идеи, мне кажется, сейчас уже дозрело наше государство, которое предложило программу «Здоровье нации». И, по-моему, эта программа должна более энергично претворяться в жизнь. Для Жуковского гражданин – это сочетание в личности начал нравственности, просвещения, знания и самостоятельности поступков, осмысленности их. И, наконец, христианин – это подчинение всего человека вере. Это тоже очень важный момент. Но образовать все это в одном человеке, который не является, скажем, священнослужителем или не является политическим деятелем, просто является как бы частным человеком, и каждый из них все-таки должен иметь в виду именно три эти особенности, и образовать эти качества в человеке можно только сделав эти качества привычкой, естественной потребностью. Недаром Жуковский считал так, что природа человека есть то, что он есть от рождения, и это врожденное образуется воспитанием и жизнью. Человек получает доброе или худое направление, но он должен остаться человеком. В проекте учения его императорского высочества Жуковский подробно излагает, как именно он собирается организовать учебный процесс. Это очень интересно, поэтому давайте все-таки я напомню вам об этом. Он говорит, какие суммы необходимы. Он задумывается как бы о материальной стороне, о материальном обеспечении этого проекта. Необходимо создать наглядные пособия. Вот мы знаем, что он сам создавал эти наглядные пособия, и, надо сказать, многие из них хранятся в рукописном отделе нашей публичной библиотеки. Вот, и они, так сказать, время от времени к ним обращаются, исследователи, но в полном своем объеме они не изучены. Жуковский говорит, что нужно создать физические, минералогические, технологические кабинеты. Смотрите,
знаете, это уже почти современная школа, что нужно постоянно пополнять библиотеку, ибо мы не должны отставать от Европы в ее литературе, то есть современную литературу. Все новое, лучшее должно входить в состав нашей библиотеки. Иными словами, будущему царю необходимо быть веком наравне. И он как бы делит на три периода. Первый период он называет отрочеством, это от 8 до 13 лет. Мы называем этот период детством, да, и Лев Толстой тоже считал, что это детство. Этот период должен ответить на... Это очень интересная постановка вопроса. Вот ребенок совсем еще ничего не знает. Вот он поступает, так сказать, в класс, с ним начинает работать наставник. На какие вопросы это обучение должно ответить? Где я? То есть... что-то дать ему представление об окружающем мире. Кто я? Я человек. Что я был? История и история священная. Непременно священная история. Чем я должен быть? То есть каким я должен стать человеком, каким я должен стать деятелем? Это нравственность частная, публичная, христианская. К чему предназначен? Метафизика, религия, откровение. О бессмертии души, о Боге. Вот какие понятия должен получить ребенок в период отрочества. Второй период – это юношество. Это от 13 до 18 лет. Это подробное учение. Уже преподаются науки, необходимые воспитаннику как члену просвещенного общества. И, наконец, последний период, когда, на котором, собственно, и заканчивается учеба. С 18 до 20 лет. Этот период Жуковский называет первыми годами молодости, когда воспитаннику более надо действовать самому, чем приобретать свои сведения от наставников. Представляете, насколько Жуковский опережает то время? Не зубрежка, понимаете, не усвоение готовых знаний, а самостоятельность мышления, самостоятельное обращение и к литературе, и к истории культуры, и к политическим трудам. То есть, короче говоря, уже воспитанник готов, он уже молод, он уже вступает на самостоятельный жизненный путь, и он уже должен действовать самостоятельно. Несколько слов о том, каких педагогов выбрал Жуковский. Это были, согласно русской традиции, уже сложившейся и прочной, это были люди знаменитые своими научными заслугами, своими заслугами в области культуры, литературы. Люди, прежде всего, уважаемые в обществе. Высоконравственные, с безупречной репутацией. Например, именно за эти качества Жуковский ценит отца Герасима Павского, который был приглашен стать законоучителем наследника. Он говорит, что он, конечно, замечательный богослов, он знает много языков, он великолепно знает, конечно, и священную историю, и имеет собственные труды. Но главное в нем это, что он будет и носителем пышного стана, а он будет человеком, который способен внушить воспитаннику высокие нравственные принципы, опираясь на историю православия. Опираясь на те замечательные святые истины, которые содержатся в Священном Писании. Руководство учебой наследника осуществлял сам Жуковский. И вот что интересно, о чем все-таки следует тоже сказать несколько слов. Вот в той же книге, о которой я уже говорила, Семеновского и Тебеева, есть такая глава «Инспектор классов наследника». Он считал, что он инспектор классов наследника цесаревича. Видимо, такое название исследователи встретили в какой-то литературе о педагогической деятельности Жуковского, скажем, дореволюционной, потому что в основном на эту тему писали до революции, и совершенно она была исключена из внимания советских исследователей. Так вот, он, конечно, не был никаким инспектором, он был наставником. По этому вопросу он даже давал специальное разъяснение. Он говорил, я именно наставник наследника, не воспитатель. За воспитание я бы никогда не взялся. Воспитателем наследника был Мердер, который действительно был при наследнике прямо вот с его 6-7 лет, чуть ли не ночевал в его комнате. И, как говорит
насмешливая Смирнова Рассет. Он был как верный пес, и, собственно говоря, был для него, ну, может быть, даже в чем-то роднее родителей. Хотя, надо сказать, наследник очень любил своих родителей, очень их почитал, очень ими восхищался и очень дорожил их мнением о себе. Для Жуковского это было один из способов воспитания наследника. Он говорил о том, что высшая похвала – это не высокий бал, а одобрение отца. И это одобрение, говорил, наставлял уже Жуковский Николая I, не нужно говорить ему какие-то восторженные комплименты, а достаточно одобрительно кивнуть головой. Ну, конечно, и императрица тоже принимала активнейшее участие в учебном процессе. Ну, вот я просто скажу о том, что учителями наследника были Плетнев, он уже профессором был Петербургского университета, русскую историю и статистику знаменитый ученый Арсеньев, естественные науки академик Триниус, французский язык и историческую географию Жиль, немецкий язык Эртель, который был неизменным помощником Жуковского во всех учебных делах, Зауэрвельт, рисование преподавал наследнику, потому что царских детей воспитывали по очень широкой программе, которая включала и культуру, в том числе и рисование. Кстати, Николай I в детстве очень любил рисовать. А когда он уже вырос наследник, то ему прочли очень серьезные люди, уже такие курсы, которые были ему необходимы как будущему императору. Законоведение прочел ему сам Спиранский, русскую дипломатию Брунов, русские финансы, министр финансов Российской империи Конкрин. Это видные деятели, люди образованные и ценимые не только императором, но и обществом. Таким образом, при таком звездном составе педагогов, при такой продуманной программе, чрезвычайно важны были и результаты. И вот прежде чем сказать о том, что, наверное, не каждый педагог очень доволен результатами своей педагогической деятельности, потому что воспитание человека, воспитание ребенка, тем более воспитание царственного ребенка, это, конечно, процесс очень сложный. Для того, чтобы это воспитание было достойным, наследник учился с двумя своими соучениками, с товарищами его детства, Иосифом Вельгорским и Александром Паткулем. Его товарищи по учебе были выбраны таким образом, что один из них был более способным. Это был, конечно, Иосиф Вельгорский, а другой менее способен. А наследник занимал какое-то вот среднее место. И вот в 1834 году, мы, так сказать, несколько отступаем от хронологического рассказа о жизни Жуковского в Петербурге. Вот в 1834 году, как известно, состоялось совершеннолетие наследника. Эти торжества отмечали очень пышно. Жуковский, естественно, присутствовал на них и описал их в очень трогательных выражениях, как все это протекало, как был растроган император, как были слезы на глазах у наследника, как радовалась императрица. А Пушкин, как известно, не присутствовал на этом празднике. Он пишет о нем в дневнике со слов Жуковского. Сохранился совершенно замечательный документ. Этот документ находится в Пушкинском доме. Он ранее назывался «Дневник занятий с наследником» 1834 года. Но на самом деле он действительно был начат как дневник занятий с наследником, и благодаря этому дневнику мы примерно представляем, что такое был учебный журнал. День был расписан от 6 утра до 10 вечера, что происходило, в какие часы, какие были лекции и так далее. Но соседняя страница была пустой, и там делались попутные педагогические записи. Эти записи очень характерны. В дневнике содержится... Это очень ценный и яркий документ. Он полностью опубликован мною в нашем пушкинодомском замечательном научном издании «Пушкин. Исследования и материалы», том 8. Что пишет Жуковский, собственно говоря, уже обучение практически закончилось. Оставались путешествия по России, оставались вот эти важные лекции государственного уровня. Жуковский еще не сложил в себя полномочия, но уже можно было подвести первые предварительные итоги. И вот в этот дневник попадают очень горькие слова. «Наша жизнь», то есть его жизнь Жуковского как наставника и его воспитанника, раздроблена совершенно. Мое влияние на него ничтожно. Бываю, могу быть с ним только в часы учебные, во все другие я ему чужой. Я для него представитель скуки, а сколько помех во всем остальном, посреди каких идей обыкновенно кружится бедная голова его и дремлет его сердце». Такое тлетворное влияние придворной среды и ритуалов придворных ощущал и сам Жуковский, ощущал и Карамзин, ощущал, кстати, и Спиранский,
который писал своей дочери, что вот Жуковский находится в придворном плену, а он по собственному опыту знает, как это затягивает и как это губительно действует на людей. Мы можем вспомнить, я приводила уже высказывание императрицы о том, что вот Жуковский был недостаточно опытным педагогом, а на самом деле вот императрица тоже отвлекалась на придворную жизнь и тоже как следует не училась, так что эти обвинения она могла бы адресовать и себе. И вот Жуковский дает наставления, с которыми, собственно говоря, Александр II и отправится в свою будущую государственную жизнь, политическую жизнь и даже нашу историю. Он говорит: «Не подвергайте тех, кто вас окружает, чему-либо такому, что может их унизить. Вы, унижая их, отдаляете их от себя и унижаете себя этими проявлениями ложного превосходства. Только низкая душа может считать, что она возвышается над другими. Стихия, в которой живет высокая душа, чиста. Она хорошо чувствует себя лишь там, где все подобно ей. Она любит благородство других, потому что сама благородна». Но особенно значительны обращенные к наследнику наставления Жуковского. Он пишет так: «Лучше, чтобы вам повиновались свободные люди, нежели рабы. Для первых государь – представитель божественной власти, необходимый для людских дел. Для второй государь – это только господин, которому повинуются, но втайне ненавидят». Здесь звучит голос поэта-просветителя, не теряющего надежды, что все заложенное в душу, в ум, в сознание его царственного воспитанника не исчезнет, а принесет свои плоды в его будущей деятельности. Что непременно, как он пишет, придет минута, в которую необходимо будет действовать умом. Ну, я бы добавила и своими высокими человеческими принципами. И такая минута в жизни императора Александра I настала. Недаром он вошел в историю как царь-освободитель.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.

Добрый день, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Много на свете сказок, и сочиняют их разные народы. Сегодня мы познакомимся с ненцами. Ненцы живут далеко на севере, в тундре. Там бывает северное сияние, много-много снега. День в тундре длится полгода, и ночь тоже. Ненцы разводят оленей, занимаются охотой и рыболовством. Они очень смелый и мужественный народ, который научился жить в таких трудных природных условиях потому, что всегда уважал природу, ее силу и ее дары. Но еще больше ненцы ценят доброту и помощь. Без этого в тундре никак не обойтись. Послушаем об этом сказку. Она называется «Два брата и великан». Жили два брата, два человека. Один был богач, другой – бедняк. У бедняка только старый чум да старая мать. А у богача 9000 оленей. Их пасут 9 пастухов, которые живут в 9 чумах. Да еще у богача большой чум, в котором живут его 9 жен. А у бедного брата нет жены. Пришел однажды бедняк к богатому еды попросить. Совсем ничего у него не осталось. Богатый говорит: «Покою нет, надоел ты мне. Когда у тебя будет своя еда?» Выгнал, не дал ни куска. Бедняк вернулся домой. Голодные, они с матерью легли спать. Наутро он пошел на охоту. А что за охота на пустой желудок? Далеко ходить сил нет, близко ходить зверя нет. Без добычи вернулся. И на другой день опять без добычи, и на третий. Мать его пошла к проруби за водой. Смотрит, на той стороне реки великан стоит. Он тоже заметил старуху. На своих огромных лыжах раз, два и подъехал. «Что делаешь, бабушка?» «За водой пришла», — отвечает старуха. «Сын с охоты вернется, хоть кипятком свой холодный живот согреет. Мы уж давно ничего не ели, не везет ему на охоте». Великан задумался, а потом вдруг сунул руку в прорубь. Когда вытащил, на каждом пальце его была большая рыбина. Прилипли они к его пальцам. Великан стряхнул рыбу на снег и говорит: «Вот, бери, вари, сама ешь, сына корми. Сыну скажи, пусть ловит рыбу, как я». Великан попрощался и пошел на ту сторону реки. Два шага сделал и там. Старуха сварила рыбу, вернулся сын, опять ничего не принес. Старуха говорит: «Смотри, какой жирной рыбы я наварила. Долго мы не ели, теперь наедимся». Сын удивился: «Мать, как ты добыла такую рыбу?» Мать рассказала о встрече с великаном. Наутро бедняк пошел к проруби. Он опустил туда руку, как это делал великан, и сразу почувствовал, как руку вниз потянуло. Он с трудом вытащил руку. К каждому пальцу прилипла большая рыбина. Стали они с матерью сытно жить. Однажды сын говорит: «Мать, ты свари рыбы, а я пойду в гости к великану». Он пошел по лыжному следу на ту сторону реки. Долго шел, и вот увидел огромный чум. Около чума остановился, снял лыжи, вошел. В одной стороне чума спал великан. Жена его сидела рядом. В другой стороне чума сидели каменный старик и старуха с раскрытыми ртами. Жена великана увидела гостя и начала будить мужа, но тот не просыпался. Тогда она ударила его по голове рукояткой ножа. Великан вскочил, увидел бедняка и сказал: «Это хорошо, что ты пришел ко мне в гости». Потом посмотрел в сторону и крикнул: «Мои лыжи, мой пояс, мой аркан, где вы?» В тот же миг к нему подъехали лыжи, подползли пояс и аркан. Пояс обвился вокруг его огромного брюха, а аркан намотался на руку. Великан встал на лыжи, и они сами повезли его в сторону каменного старика.
Великан въехал в рот каменного старика, а выехал изо рта каменной старухи. Под мышкой он держал жирную молодую важенку. Так называют молодую олениху. Он бросил тушу на пол и подкинул вверх свой нож. Нож в один миг снял с туши шкуру и разрезал мясо на куски. Куски подпрыгнули один за другим в котел с кипящей водой. Мясо сварилось. Великан сказал: «Мой гость, ешь, угощайся». Бедняк съел несколько жирных кусков, быстро наелся и говорит: «Спасибо, чувствую, как прибавилось сил у меня в руках, как прибавилось резвости у меня в ногах». Великан кликнул дочь и говорит: «Отдаю тебе в жену мою красивую дочь, с нею отдаю чудесный мешок, в нем ваше богатство, но развязывать его можно только в своем чуме. Если не вытерпишь, если развяжешь раньше, жизнь твоя станет хуже прежней». Бедняк с невестой пошли назад, к своему чуму. Бедняк несет мешок, а он тощий, будто совсем пустой. Какое в нем богатство? Идут они через реку. Вдруг из-подо льда послышались голоса. Раздалась громкая песня. Это пели водяные черти. «Ты постой, бедняк, постой, у тебя мешок пустой. Развяжи-ка ремешок, загляни-ка ты в мешок, взгляни-ка ты в него, там и нет ничего». Но бедняк не послушал чертей, не стал развязывать мешок. Пришли они с невестой домой. Тогда только бедняк развязал мешок. Из него вырвалась туча оводов. Через дымник они вылетели наружу. Бедняк с невестой и с матерью выбежали из чума. Что такое? Вокруг чума оленей не перечесть. Это оводы великана превратились в оленей. Богатым стал младший брат, богаче всех в тундре. Старший брат-богач сразу прибежал к нему. «Расскажи, брат, как это ты вдруг разбогател?» Младший брат рассказал все, как было. Старший брат побежал к проруби, опустил руку в воду, долго держал, вытащил — никакой рыбы нет. Тогда он встал на лыжи и побежал к великану. Великан и ему принес жирную важенку. Старший брат ел-ел, пока всю не съел. «Ох, наелся, тяжело мне, встать не могу. У тебя буду спать». Великан говорит: «Я тебя не приглашал спать. Иди спать свой чум». «Ладно, пойду», — говорит старший брат. «Ты только дай мне свою дочь в жены, да чудесный мешок». Великан говорит: «Дочь мою я тебе не дам, у тебя и так 9 жен, а мешок дам, бери». И он дал богачу тощий мешок, с виду совсем пустой. Богач схватил его и грузно побежал домой. На середине реки из-подо льда раздались голоса. Это пели водяные черти. «Ох и глупый ты, богач, поглупел ты от удач, не спеши, богач, домой. Ведь мешок-то твой пустой, развяжи-ка ремешок, загляни-ка ты в мешок, загляни-ка ты в него, там и нет ничего». Богач подумал: «А ведь мешок-то и впрямь пустой, вон какой тощий, какие там олени». Он развязал ремешок и заглянул в мешок. Оттуда с шумом вырвалась туча оводов. Они полетели к его чуму. Богач обрадовался. Все они превратятся в оленей. И поспешил за ними. Черти захохотали и запели: «Поглядите, вон каков обожравшийся глупец. Он получит от волков по заслугам, наконец». Богач прибежал к чуму. Смотрит — все олени его перерезаны. Это оводы превратились в волков и перерезали его оленей. С тех пор младший брат стал богачом, а старший — бедняком. Но младший давал ему еду. Он не прогонял старшего, как тот, бывало, прогонял его.

Кто не помогает другим, тот сам рано или поздно окажется в беде. Но некому будет тогда помочь. А кто завидует и желает слишком многого, тот остается ни с чем. Поэтому мы должны зарубить себе на носу: худо тому, кто добра не делает никому. И еще одно. Не скудеет рука дающего. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: В исполнении Пьера Тосса и камерного оркестра солиста Венеции прозвучала третья часть концерта для скрипки, струнных и баса континуо до мажор Антонио Вивальди.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Два имени поставим мы рядом в нашем сегодняшнем маленьком концерте. Модест Петрович Мусоргский и Клод Дебюсси. Сочетание не случайное и только на первый взгляд неожиданное. Эрик Сати вспоминал: когда я встретил Дебюсси, он был полон Мусоргским и настойчиво искал пути, которые не так-то просто найти. Действительно, самый знаменитый представитель импрессионизма в музыкальном искусстве признавал русского композитора одним из своих учителей. И тем самым помог и нам открыть в музыке Мусоргского, помимо всех ее достоинств, еще и удивительное мастерство гармонического колорита. Мастерство, которым восхищались и которому учились композиторы следующих поколений. В музыке Мусоргского удивляло, а иногда даже смущало современных ему музыкантов, кажущаяся разорванность музыкальной ткани и обилие ярких, как бы случайно брошенных, красочных звуковых пятен. Здесь действительно было чему поучиться импрессионисту Клоду Дебюсси в его стремлении уловить и запечатлеть изменчивость красок окружающего мира. Вот что он писал о музыке великого русского композитора. «Мусоргский чудесен своей независимостью, своей искренностью, своим очарованием. Русские дадут нам новые импульсы для освобождения от нелепой скованности. Они помогут нам лучше узнать самих себя. Никто не обращался к лучшему, что в нас есть, с большей нежностью и большей глубиной. Мне кажется, что в нашей печальной европейской классной комнате, где учитель так строг, русские открыли окно, выходящее на просторы полей». Краткое вступление к опере «Хованщина», которую композитор назвал «Рассвет на Москве-реке», и которую мы сегодня послушаем, это удивительной красоты пейзажная зарисовка, где нам, слушателям, дарится возможность еще раз пережить чудо рассвета и уходящие предрассветные сумерки, и утренний холодок, и первые волны тепла от восходящего солнца, и ощутимое почти физическое изменение воздуха, всей атмосферы, когда на смену утренней дымке вместе с солнцем и окончательно прогоняющим ночь и утреннюю дрему пением петухов приходит ясный новый день с его трудами, радостями и заботами. Конечно, это не только замечательной красоты и тонкости музыкальный пейзаж, но и символическая картина рассвета, встающего над страной, надежда на будущее утро России. На странице клавира оперы «Уступление» стоит дата 2 сентября 1874 года. Сама опера создавалась композитором до последних дней его жизни, но так и осталась незавершенной. После смерти Мусоргского в 1881 году огромную работу над завершением партитуры проделал Николай Андреевич Римский-Корсаков, совершивший настоящий творческий подвиг во имя дружбы и во имя русской музыки. Итак, давайте послушаем запись вступления к опере «Хованщина». Позвольте привести еще лишь одну цитату. Вот что пишет один из исследователей творчества Мусоргского. «Я всегда считал рассвет на Москве-реке Мусоргского музыкальной эмблемой России. Такой мелодической широты, задушевности и духовного подъема ни у кого нет. Разве что у Лермонтова в песне про купца Калашникова. И не от лермонтовских ли строк отталкивался музыкальный гений, зачиная свою Хованщину. Над Москвой Великой, Златоглавую, над стеной Кремлевской Белокаменной, из-за дальних лесов, из-за синих гор, по тесовым кровелькам играючи, тучи серы разгоняючи, заря алая подымается. Разметала кудри золотистые, умывается снегами рассыпчатыми, как красавица, глядя в зеркальце, в небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалась, на какой ты радости разыгралась?» Действительно, как еще раз не вспомнить слова Клода Дебюсси? «Мне кажется, что в нашей печальной европейской классной комнате, где учитель так строг, русские открыли окно, выходящее на просторы полей».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала музыкальная картина «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере Модеста Петровича Мусоргского «Хованщина» в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Россия в 20 веке прошла через тяжелые испытания. Одним из таких испытаний стала Великая Отечественная война. Кому-то в то время пришлось сражаться на фронтах, кому-то трудиться в тылу, а на долю других выпало нелегкое военное детство. Как жилось в то, теперь уже далекое время, детям, подросткам? Об этом теперь вспоминают наши родители, наши бабушки и дедушки. Сегодня мы как раз услышим одну из таких историй. Именно из таких простых рассказов мы узнаем настоящую судьбу России века 20-го. Представьтесь, пожалуйста.
4: Патракова Людмила Яковлевна, 1931 года. 10 лет мне было, когда война началась.
5: О войне внукам я немного рассказывала, они всегда заняты. В 96-м году я попала в военно-медицинский госпиталь к профессору. Он, конечно, в очень возрасте, он на фронте был. А было это 8 мая. И вот я его поздравила, я говорю, поздравляю вас с праздником великим. А он и говорит, для меня этот праздник всегда со слезами. А я ему говорю, и вы знаете, для меня тоже со слезами. Пошла к двери, он встал меня провожать и говорит, еще раз вас с праздничком. Я поворачиваюсь и говорю, и вас с праздничком. Я быстро вылетела, чтобы не расплакаться. Потом успокоилась, ушла и решила, думаю, обязательно расскажу. Раз так это для нас значит много. И я решила тоже рассказать о войне. Война у меня началась почти с первых дней. Мама, я и папа жили в Ступино, Подмосковье. Там большой авиационный завод, который строился с помощью немецких инженеров. И они бомбить этот завод стали почти с первых дней. А у нас ничего не было, никаких ни подвалов, никаких щелей. Там город там был тогда еще небольшой, и жили не так далеко. На окраине там был лес, пролески, лес там. И все, когда вот начиналась бомбежка, и зенитки, и бои шли воздушные, и мы прятались в лес. Бегали в лес, тогда и не знали, куда деваться. Все это с детьми, все люди побежали туда в лес. И когда уже бой прошел, очень порохом пахло. Люди не знали этого, и кто-то сказал, газы, газы. Паника поднялась, начали мочить платки, закрывать. Это там нашлись мужчины, говорят, прекратите панику, это вот пороховые газы. Ничего страшного. Так было почти каждый день. И папа говорит, ну, поезжайте тогда на Северный Кавказ, у нас там были родственники.
3: А сколько вам лет было тогда, Людмила Яковлевна?
5: Война началась в 41-м году, мне было 10 лет. В феврале мне исполнилось 10 лет, а вот война началась в июне.
3: А вот самые первые дни, когда объявили войну, вы помните, какое состояние, что родители вот в первый день в растерянности были?
5: Растерянность была, такая растерянность. Но, знаете, перед этим... Я училась как раз в 3-м классе, помню. Перед этим еще была война финская. Об этом разговаривал папа. Даже на фронт его не взяли. Он работал на авиационном заводе, он был нужен там. Папа приходил домой и с мамой разговаривали о этой финской войне. Они что видели, что слышали там. Поэтому мы дети были тоже в курсе дела этого. И тут вдруг война. Это было для нас ужасно. Мы, ну, понимаете, не знали, что это. Это же страшное такое дело. И вот когда начались эти бомбежки, начались эти бои воздушные, папа говорит, езжайте на Северный Кавказ. На Кавказ езжайте, там спокойнее. Далеко, значит, и спокойнее. Там родственники у нас почти в Баку, в Грозном, в Нальчике, в Георгиевске, в Кизляре. Там везде были наши родственники. И мы с мамой собрались туда ехать. Но уезжали мы. Мы, конечно, ничего не взяли. Мама взяла чемодан, сумка и рюкзак. А у меня был рюкзачок и сумочка небольшая. А остальное все так оставили. Все эвакуировались. Даже не знаю, сели, на юг ехали. Но мы сели, как будто на юг должны быть. Эвакуация. Мы садились в пульманы, вагоны. Не пассажирские, а такие вот.
3: Товарные
5: вагоны, большие товарные вагоны. И там и дети, и старики, и женщины, и все вот в основном там мужчин почти не было, только старые такие были. Они все были, кто на фронте, кто на заводе был. Очень медленно ехали, все. И вот где-то далеко уже от Ступино дальше проехали. На третий день, кажется, нас начали самолеты немецкие атаковывать. Тут железную дорогу. Наш паровоз летел на всех парусах, как говорится, насколько мог, выжимал. Вагоны аж вот так раскачивались. В конце концов, все-таки бросали бомбы то сзади, то там сбоку. В конце концов, впереди частично повредили по одному этот сам. И остановился поезд. Мама меня прижала. А многие люди кинулись тут лес недалеко, но так и полянки. И многие с детьми даже кинулись в лес. А они спускаются из самолета, из пулемета, строчат. Мама никуда не пошла, меня прижала лицом к себе, чтобы я ничего не видела. Я только слышала, она мне не давала видеть ничего. Потом, кажется, там большой город какой-то, то ли Воронеж, то ли еще не помню, не знаю. Оттуда приехала бригада сразу. Старики и женщины молодые все стали восстанавливать железную дорогу. Быстро, между прочим, восстановили. Привезли нас уже к вечеру в какой-то город. Все полутьма. И сразу нас на санпропускник. Нас раздели, все нашу одежду забрали, дезинфицировали. Мы искупались, согрелись, а потом выходили оттуда, нам давали эту одежду, она колом стояла от раствора, аж горячая такая. Но потом уже это... Ну, хорошо, что они это делали, потому что никакой тогда инфекции не было. И нас пустили в вокзал. Там уже настолько было тоже народу битком. Просто битком народу было. И вот мы там расположились и сидели. Ждали, когда нас дальше повезут, потому что нас разгрузили, и эти вагоны ушли. И вот мы сидим день. Потом к вечеру как раз к платформе подходит такой же вот пульманный это состав большой. Мама посмотрела, посмотрела. Люся, давай, говорит, поедем. Он, наверное, на юг идет, этот поезд. Ну, и мы сели с ней. Сели в пульман так на одну треть открыто, большой вагон, и он весь в дырочках. Мы сели сразу в углу. Вагоны длинные, большие пульманы. Мы сели и сидим.
3: Без билетов сели?
5: Без билетов. Как, это ж пульман, это ж...
3: Кто хочет, тот и садится.
5: Да нет, нельзя, не разрешали. Мы сели просто туда. Никто не видел, что... Ну, никто не пытался сесть туда, потому что, видно, понимали, что надо спросить, куда идет поезд. Мы сели с мамой в этот поезд и поехали. Медленно идет, где-то так мелькает. Там луна была немножко. Через дырочки мелькает свет луны только. Ехали-ехали, остановится он где-то среди степи, как говорится. Стоит, потом опять поедет медленно. Приехали мы в какой-то населенный пункт. То ли город, то ли не видно, потому что огней нет, не видно. И подошел близко к платформе. Идет старик с фонарем, тусклый такой фонарь. Приоткрыл еще все. Тут кто-нибудь есть? Мама говорит, есть. Зашел, говорит, а вы куда едете? Кто вы? Она говорит, да едем на юг. Как на юг? Да, наверное, едет на юг. Да он же идет на фронт. Вылезайте, говорит. Вы, говорит, уже почти на фронте. Мама говорит, посмотрите, говорит, фонарем справа. Там что-то, говорит, все время пыхтит и трещит все это. Он так посмотрел. Да это же, говорит, вагон раненый. Он, говорит, хоть раненый, едет на фронт. Он трещит от того, что кругом это испорчено все. Мы вылезли. Какая-то станция была. Пришли мы на эту станцию. Тоже народу было много в вокзале. И на следующее утро идет пассажирский поезд. И причем наполовину только занят. Где-то формировался недалеко. И мы вошли и на полках легли. Пока мы доехали до юга, он шел действительно на юг. Какие билеты? Никого, никаких билетов никто не покупал, ничего не было. Это просто вот...
3: Кто сел, тот и поехал.
5: Да. И так мы с перерывами там приехали в Ростов-на-Дону. А там как раз выпустили всех из тюрем. А вообще, знаете, мы ехали вначале просторно было, потом все теснее. И вот я как смотрю эти фильмы, это я видела в настоящем. Люди ехали на крышах. На крышах, на ступеньках, на всех. И вот с Ростова так набилось народу. И мы сидим в уголочке. Там уже какие там полки? Там уже и место-то еле сидеть. Мама пошла кипятка взяла. Кипятка хватало везде, только не в вагоне, а на вокзалах. Мама взяла кипятка и говорит, ну давай позавтракаем. А было немного у нас сухарей. Это единственное, что мы взяли. Это у меня было в рюкзачке. Мама насушила сухари. Берем чай, она дает мне вот сухарики, кипяток наливает. Я пью, а люди стоят такими глазами, смотрят. Мама взяла, открывает это и всем дает. И все раздала, мне только два, и себе два взяла. А сто все равно раздала. Но всех, конечно, она не обделила, сколько было, столько раздала. А потом мы уже ехали без кипятка, без сухарей, уже 38 часов ехали в Нальчик к маминой сестре. И тоже трудно добирались, но добрались туда. Жили мы там еще. Я не помню сейчас уже, чем занимались, как занимались. Но дело в том, что к Нальчику, то, ну, когда он уже подбирался, из Нальчика мы уже стали эвакуироваться дальше. И попали мы в Моздок. Там поселились, туда много приехало людей. И мы поселились на окраине. На окраине был небольшой домик. Там жил древний уже старик со старухой. Одна половина у них спальня, другая там, как это, у нас гостиная сейчас называется, кухня, посредине печка русская. И домик небольшой. А рядом стоял дом высокий такой. И напротив тоже там хороший хозяин был. Мы жили там. Рядом был большой дом женщины. У нее трое детей было. Мальчику 11 лет было, девочке 8. И 4 или 5 младшему было. И бабушка больная. Вот они жили там. А напротив жили старик со старухой, но уже не такие древние. Я не знаю, каким образом, просто не помню. Мама нашла брата своего двоюродного, а они располагались километра 3 в лесу. Был 122-й полк стрелковый. Мы ходили туда, там выписали пропуск. У меня сохранился, между прочим, пропуск. И мы туда приходили к обеду, иногда оставлялись на ужин, потому что тоже денег не было. Приходили еще одна семья, мальчик Игорь, ему 4 года было, и жена одного офицера. И мы, когда к обеду приходили, шли с Игорем на солдатскую кухню. Нам наливали полный котелок первого, а в крышке, она тоже глубокая, второе. И вот мы приходили, мама и я, он тоже с мамой кушали это. А вечером мы возвращались уже домой, шли. Километра 3 так было. Там как раз степь такая... Много травы, сверчки поют. И вот когда вечером мы оставались иногда на ужин, и после ужина молодые солдаты не громко, а так приглушенно пели, видно, украинцы все пели. Солнце низенько, вечер близенько. Так пели красиво, так пели красиво. А я уходила и думаю, это же не каждый вернется домой, кто-то из них не вернется домой. Потом напротив женщина занималась огородами, у них огурцы были. Она меня всегда звала и давала огурцов нам. Так вот мы жили. А я, когда мы уезжали, я взяла с собой коробочку. Знаете, железная коробочка, в которой монпасье было раньше. И раньше резиновые куклы были. И вот я с этими лоскутками все это шила на этих кукол. Мама, конечно, не разрешила мне их брать, но я взяла и в рюкзачок спрятала все этот сундучок, эту куклу и все эти лоскутки.
3: Самое дорогое.
5: Самое дорогое было для меня. И вот она не знала. И потом, когда из Моздока стали отступать наши, а рядом сосед, мальчик 11 лет, его отец был в этом 122-м полку стрелковом. Когда стали отступать, этот мальчик залез на лестницу. Он знал, что отец отступает. И вот он так причитал. «Папочка родненький, на кого ж ты нас оставляешь? Я не могу бабушку маму защитить. Папочка, не оставляй нас, забери с тобой». Я вытащила этот сундучок и отдала этой девочке в очищении. Отдала ей это свое богатство. И мы отступали с мамой, оставили последний чемодан, только мама взяла в рюкзак что-то переодеться, чтобы потеплее, если что-то, и мне тоже так положила в рюкзак. Мы отступали вместе с обозом военным. Но на обоз там ничего нельзя было класть. Был закрыт, там что-то было военное, конечно. И садиться туда тоже нельзя было. И мы шли вместе, пешком все. 3 дня почти мы шли до того пункта, до первого. От Моздока шли и догнали мы такое жидкое уже стадо коров. И была такая повозка, у них бричка такая большая. Там были пустые баки, ведра. Сидел старик. С ними были 4 женщины, 2 девочки и мальчик-подросток. И они гнали это стадо. Они говорили нашим военным: берите вот телка, возьмите на питание. Никто ничего не хотел брать, потому что у нас не было воды. Да, мы спросили их, откуда гоните этот скот. Они говорят, с Украины. Видно, много было стада, такое жидкое уже. Куда гнали, не знаю. Прошел день, воды нету. Прошел 2-й день, воды нету. Солдат был такой пожилой уже, всегда говорил нам: о, смотрите, уже горы, видите, горы, вот там потекут реки, ручьи, чистая вода, холодная, вот напьемся, потерпите, потерпите. И мы дошли до поселка, и там колонки были на улицах, конечно, быстро нас напоили, а набрать-то воды у нас тоже не во что, и снова дальше пошли. У нас вода уже кончилась, на 2-й день мы входим в ингушское село. Подъехали к дому. Вышла на крыльцо женщина с ребенком и старуха. Она говорит: вон там колодец. А вы эту воду пьете? Да, говорит, пьем. Мы пошли все к этому колодцу. В военных кружка железная, все в полную кружку. Вода холодная, но какая-то невкусная. Я хотела пить, я выпила эту почти кружку. И пока я от этого колодца дошла до калитки, меня начало рвать. Вот с этого момента у меня просто как отключение произошло. Мы попали в Беслан, но я не помню ничего. И мы прибыли в Беслан. Войска пошли дальше. Мы там были с мамой. На окраине был дом такой, большой дом, хороший литой кирпич. Это дом старинный такой. Он разделен был на 3 части. 3 крыльца, и в каждом большая комната, маленькая комнатка, коридор и крылечко. И там никого не было у них. В Беслане там все уехали в горы, потому что уже фронт приблизился как раз к Тереку. На той стороне Терека немцы, а на этой наши в окопах. Там заминировано, то заминировано. Как возникали бои, без предупреждения нас никто не предупреждал. Ни сирены, ничего. Перестрелка, значит, то мины, то все. И вот мы жили там, 2-е крылечко от нас. В вашей комнате жила старенькая женщина, это осетинка. А в маленькой комнате солдаты ночевали. И у нас половина, они занимали половину, мы тут были. Они нас, конечно, очень выручили тем, что в Беслане большой завод, который занимался обработкой кукурузы. Делали муку, крупу, крахмал, патоку делали. Но его разбили. И нам солдаты привезли чуть ли не полную машину кукурузы, початки. И мы, конечно, это обрабатывали, и за счет этого мы там выжили. Потому что ничего нигде не было уже, абсолютно. Просто вот передовая, больше нету ничего и никого нету. Вот как мы кукурузу-то отделать? С кочанов снимешь их, все. Такие вот 2, один камень такой круглый, плоский. И 2-й сверху с ручкой и дырочкой. Вот туда сыпешь и крутишь рукой. И вот эту мы кукурузу мололи. Нам так было тяжело, а мы по очереди делали. Там получалась и крупа, и мука. Из крупы делали мы суп. Но суп какой? Одна крупа и вода. Иногда там какие-то корешки найдут, душистые или съедобные. Из муки делали мамалыгу. Каша такая мамалыга. Из крупы тоже каши делали. На печке котел большой стоял, варилось что-то. Солдатам предлагали, но они никто почти не ел. Их кормили где-то, все, они приходили и уходили. Солдаты такие молодые, хорошие ребята. И был один летчик. Красивый-красивый парень, улыбка изумительная. И с ним был напарник. И шутят все. Вы знаете, удивительная атмосфера. Вот мы жили среди них, мы никогда не чувствовали никакого страха. Во-первых, у меня мама была очень-очень храбрая. Она никогда ничего не боялась, потому что она родилась в большой семье, там много было братьев и сестер, и они ее даже на охоту брали с собой, никогда ничего не боялась. А те вот ребята, да, у них даже в мыслях не было чего-то там бояться. Вели себя как нормальные, все шутили, разговаривали, приходили, уходили. Освещение было маленькое, коптилка. Она еле-еле освещает так вечером. И вот ребята приходят, один пришел и сразу коптилочку себе подвинул и читает. А другой говорит, ну ты уже замусолил свое письмо, сколько ты читаешь его? От кого, говорит, от родителей письмо? Нет, от невесты. И потом наступила пауза, все замолчали. А Серега летчик говорит, Люся, хочешь быть моей невестой? Будешь, да? А я говорю, да, даже не думаю, да, такой красивый парень. Он еще и сказал мне, вот скоро кончится война, ты кончишь школу, и я тебя найду. И я уже была такая-то гордая, ходила невеста. Он каждый день летал через наши головы. Ну, мы знали, что вот с бомбами летает он. И его всегда сопровождал один истребок. Когда он летел, а мы во дворе его приветствуем, и он так, окруженный бомбами, слегка крыльями покачивает, нас приветствует. А мы рады, мы машем, провожаем, и даже мыслях не было, что он может не вернуться. И вот через 3 дня, как объявилась я невестой, он возвращается. Мы его и всегда встречали, когда возвращался он. И истребок там дальше летит всегда. Он летит, быстро летел. И за ним тоненькая-тоненькая струйка дыма. Но он должен был перелететь через Беслан, и на той стороне где-то аэродром был. И вот когда он приземлился, мы услышали глухое «бу-у-у». Но мы как-то надеялись, что это все-таки он остался жив. Но потом пришли ребята и сказали, что... Мы плакали все, конечно, очень это. И, в общем, я через 3 дня я уже стала вдовой невестой. Конечно, очень все переживали. На нашей улице двор был, потом шел сад и огород. И кончался он небольшой речкой. За этой речкой шла железная дорога от Беслана в Орджоникидзе. А дальше шли еще 5 дворов. А за ними степь уже шла как раз туда, на передовую. И с Орджоникидзе иногда приезжал паровоз, как бронепоезд. Он весь в ветках, прям деревья такие на нем были. Приезжал сюда, как раз в эту глубину, и стрелял туда на передовую по указаниям каким-то. Отстреляет и назад. Ну, оттуда начинается, и на наши головы летит все это. Вначале было вроде бы как-то немножко и не по себе, и страшновато. А потом привыкли. Но наш дом весь был в щербинах, весь израненный. Кругом тут было много всего разрушенного. И мы на улице за домом играли в мячик. По слуху знали, летит мина или снаряд. Если снаряд, значит, надо не так уж прятаться. А если мина, надо куда-то от нее не спрячешься, в мина. А с нами был Тузик. А хозяева были Чупахины. Отец был на фронте. Старшая сестра Рая, 18 лет, на фронте кончила медсестер. А мама осталась с 2 девочками. Маша и Вера. А в маленькой комнатке была мама с дочкой из Бессарабии. Девочку звали Лида, она тоже наша была сверстница. В такой семье жили, и был Тузик. И он все время с нами был. И нам некуда было прятаться, вот только дом и все. Солдаты нам в огороде недалеко от дома вырыли щели. Однажды началась бомбежка, мы пошли в эти щели спрятаться. Как началась бомбежка, земля трясется и сыпется вся земля на нас. Такое ощущение, что вот сейчас нас закроют здесь, и живые будем в этой могиле. И больше мы никогда туда не... Нам было там страшно, в этих щелях. В доме не было так страшно, как в этих щелях. И мы больше никогда туда не ходили. Это было ужасно. С утра до вечера рвались снаряды, мины, бомбы. Мы в коридорчике стояли все, а люк был открыт. При взрывах потолок, чердак, как дышал. Сам дом кирпичный такой, крепкий, там пыль поднялась. Я стояла у стенки, а напротив меня стояла Маша и Вера. А у Веры очень сильно болели уши. И она села на курточек, прижалась к стенке, зажимала уши. Ей было очень больно от этих взрывов, визга этих бомб и этих снарядов. Вы знаете, я не боялась. Да как же можно было бояться среди этих солдат? И вот я стояла и слушала, ага, это бомба, это снаряд, это мина, это бомба, это большая бомба. Этим вот я отвлекалась от всего. Тузик лез под меня и скулил. Я его прижала к колену. Он скулить перестал, но его била мелкая дрожь. И как только сильный взрыв, он вздрагивал весь.
4: А Лида с мамой в маленькой комнате легли в постель, закрылись одеялом, обнялись и сверху подушками. Но все равно все это было слышно и видно, они очень сильно боялись. Почти целый день, так маленький перерывчик, и опять.

мы. Ребята схватили нас и бегом домой. Бежим, бежим, и вдруг летит бах, и сразу даже не успеваешь опомниться, как мы уже на земле. А сверху закрывают они нас. Представляете, какие ребята были? И потом тоже так же хватают нас и бегут. И после этого они, ну, нашим мамам сказали и нам, чтобы мы со двора не выходили никуда. Ну, мы только за дом входили, и мы играли в мяч. А потом как-то начинается бой, обстрелы. Мы бежим в свой дом, прячемся. Таким образом мы и выживали. Днем на кирпичи разжигали там, дрова сухие были, потому что дома разрушены. А мы воду-то брали с речки, то есть через сад и огород, и они солдат даже иногда приносили, а днем мамы наши еще приносили. Солдат привозили солдатское белье нижнее. Оно не белое, а серое было. И вот мамы наши ставили две железных бочки, под ними вот разжигали костер на кирпичах и варили. Сарай, который был, там сушили белье. А когда оно отсыхало, то мы, девчонки, гладили это белье и в основном по швам. Такие утюги большие, с дырками, туда насыпаются угли. Так вот берешь, разжигаешь, чтобы горячий утюг был. И по швам их. И вот этим занимались. А вот напротив нас был когда-то, говорили, княжеский дом. До войны там были какие-то учреждения. Но мы туда не ходили, там никого не было. Но потом в один день подъезжают открытые машины американские. И люди приходят туда и уходят. И вот в середине дня как-то прибегает то ли сержант, то ли кто-то еще. Он с мамой с нашими поговорил, чтобы они разрешили. И он нас, меня, Веру, Машу и Лиду через дорогу в этот дом повел. И за столом сидит офицер какой-то. Стоит 4 порции. Такие квадратные сухие печенья, 4 штуки, ломтик сыра и 1/4 шоколада. Он нам что-то говорит, спасибо, там что-то, молодцы, там девочки. Но мы-то делали это не для того, чтобы там нас хвалили или что-то. Но это жизнь была. Жизнь была всего народа, не только наша. Ведь жили все на пределе. Но мы делали то, что делали наши мамы, мы помогали, делали не для того, чтобы нас награждали. А он говорит что-то, а мы не слушаем его, мы только смотрим на это уже 1000 лет, не ели всего этого. Он нам вручил, потом ему говорит, проводи. Он нас проводил же туда домой, через дорогу. Это было днем. Они еще привозили пшеничную муку и соль. Наши мамы сделали лаз в другой двор, который пустой совершенно был. И в этой маленькой комнате корыто стояло деревянное, и в нем месила воду, соль, тесто Верина мама. А моя мама пекла пышки в духовке, все это вымыто было, потому что ни на каких на сковородах, ни на какого масла, ничего. Прямо в духовке, прямо на плите они пригорали, все, может, не до конца пропекались, но они горячие были. Пышки. Мешок, мы его в одеяло, помогали мы, девчонки, мы в одеяло этот мешок и складывали, чтобы оно не остыло, чтобы они тут горячие, тут же рядом передовая, они везут сами туда. А вечером, и я стою, уже темно, открыто окна, у нас жара, что тут печется все. Одна девочка сидит справа, другая слева, а я посредине у окна стою, смотрела во двор. Мы слышим, летит бомбардировщик немецкий. С бомбами. Звук тоже мы знали. И думаем, опять летит на аэродром бомбить. И вдруг я вижу в левом углу этого сада трассирующими пулями кто-то с автомата вверх дал светящими пулями. Завизжал этот бомбардировщик и пикирует. Я только увидела пламя. Никакого страха не было. Вообще у нас уже страха не было. Когда увидела это пламя, у меня такое мелькнуло, что это во дворе, и это все. И все, я действительно исчезла. Уже сквозь какое-то дребезжание, писк, шум, все слышу. Люся! Таким шепотом уже. Оказывается, это был не шепот. Произошло такое. Меня как дало об стенку, а там вверху даже стенка завалилась. Меня об стенку дало и под кровать. Я была тонкая, худая, и меня так втискало в этот в угол и в стенку, что когда они заглянули под кровать, от никого ничего нет. Свет только был отблеск от печки. И нет меня. Мама кричит, Люся, Люся, в отчаянии кричит. Прибегаю, солдат, в чем дело? Люся исчезла. Он нагибается и вытаскивает меня оттуда. Он понял, что куда я могла деться. Вытаскивает оттуда сундучок. Я разбила немножко ниже локтя, рассекла это, кожу содрала. И все в крови было у меня. Но самое страшное, что я была очень сильно контужена.
Когда я услышала этот

0: крик мамин. Но это был такой шепот. И я хотела сказать, а, я здесь, и я не могла даже ничего сказать. Был шум, писк, визг. Трудно рассказать, что происходило с моей головой. Не давали мне вставать 3 дня. И оказывается, дом напротив, это был штаб. Но он в этот же вечер оттуда уехал. И они бомбили пустой дом. И причем бомба не упала в дом, а упала со стороны сада. Такая громадная воронка. После этого все равно продолжали печь. Знаете, вот когда летит уже, или начинается, или летит какой-то самолет, или снаряды летят, мы бежим, прячемся в дом. У бабушки это было 2 курицы. Они неслись. Когда вот начались вот бои, все время бомбежки, все время перестрелки, курицы эти, как услышат, грудь так вперед, крылья припустят, и бегом в свой сарай, и туда, в насест. Ну вот как можно? Кто их учил? Вот такие дела. А у нас там еще жила семья, осетинская семья. У них был мальчик, тоже наш сверстник, Руслан. Он иногда приходил к нам, но тоже ему не разрешали бегать. И вот однажды он бежит и кричит: «Девчонки, девчонки, пленных ведут!» Нам интересно, что за звери, мы же их тогда еще не видели, не знали, представляли действительно, что это звери. И мы выскочили, 4 девчонки, а Тузик возле меня. Тузик решил, что я его спасла, он от меня, но ни на шаг не ходил. А он никогда не лаял. Наши приходили, солдаты уходили, а он только бух, бухает, что значит, кто-то пришел и ушел. Даже мы не слышали, чтобы он лаял. И вот мы стоим, смотрим на них. Человек, наверное, 12 вот так, 4 наших конвоира. И вот уже почти не проходят, и вдруг Тузик срывается с места и лает на них. Я как закричу: «Тузик, ко мне! Тузик, ко мне!» Конечно, послушался, идет ко мне, сам рычит. Mm-hmm. Мы так удивились. Через 18 лет я встретилась с этим мужчиной, военнопленным, в ГДР. Я в то время уже там работала и жила, и работала со своими войсками. В Магдебурге существовал хор «Дружба», называется, коллектив такой, полиция немецкая. И наши солдаты, и женщины, жены офицеров пели замечательно, такие песни пели, все. Вот я была солисткой этого коллектива. Однажды как-то на отдыхе мы были с немцами, что-то был такой разговор, что я говорю, в Германии, говорю, собаки не лают, дети, младенцы не плачут, и цветы, говорю, не пахнут. Кто-то так сказал, но как-то подхватили, все это говорят. А этот мужчина, он был это, музыкант. А он говорит, да, говорит, у нас это точно собаки не лают. Но нас, говорит, предупреждали, что в России, в Советском Союзе, собаки очень злые, что их надо просто избегать или расстреливать. У меня, говорит, был такой случай. Когда я попал в плен на Кавказе, нас вели по ворот, стояли, говорит, дети и собачка. И вот уже мы проходили, и все, собачка на меня почти набросилась. Девочка, значит, отозвала. И вы знаете, я послушала это, и я ничего ему не сказала. Мне почему-то было неудобно. Ничего ему этого не сказала. Вот этим дело не кончилось. Да, я не все рассказала. Наши солдаты всегда нас оберегали во всем. Да, мы боялись единственное, что... Не то, что боялись, неприятно было самолет «Рама». Она вылетает... разведа и фотографирует все. И вы, говорит, когда его увидите, если он близко, то или под дерево спрячется, не двигайтесь, или в дом входите. И вот нам казалось, что он прямо оттуда глаза их. Как только раму услышим, всегда прятались от этой рамы. И вот однажды, днем это было, мы играли за домом. Поле видно было. На этом поле стояла скирда, сено. И вдруг мы видим, подъезжают машины какие-то. Выезжают на это поле. Одна, вторая, а третья или там за ними была, или их только 2 было, не помню. Остановились, и мы смотрим, что же будет дальше. Наши с тыла приехали. И вдруг как началось. Катюши, как дали они залп. Мы как увидели этот залп огня. И видно же, просто вот на наших глазах видно все поле. И вначале у нас волна такой радости. Вот вам фашисты, вот вам фашисты. А потом даже жутко было, потому что все больше и больше как будто огня. И потом сразу раз кончилось, и раз исчезли все. И мы увидели Катюши, Катюши, наши Катюши, радуемся. Прибежали домой, мамам рассказываем, вот Катюши мы видели. Потом продолжали же летать наш бомбардировщик один. И тоже один истребок. Мы тоже так все смотрим, но это уже незнакомые были, они туда улетают, оттуда. И вот слышим, самолеты летят, но мы сразу бежать. И Тузик убежал с ними со всеми, а я последняя была. И увидела, наш бомбардировщик улетел. Ястребок один летит, а за ним два мессера. Я, значит, к стенке так прижалась, смотрю, а там небольшая тучка была серая. Летит ястребок. Раз и нырнул в эту тучку. И два мессера за ним. Потом смотрю, ястребок летит вниз, а за ним мессер прям хвост. Я как заору: «Сзади, сзади!» Руки подняла, кричу: «Сзади, сзади, смотри!» Горло стянуло мне все, и я разревелась. Мне было обидно, что ни одной зенитки здесь не было. Может быть, были они там где-то возле аэродрома. Но здесь ни одной зенитки не было, ни одного другого самолета не было. Он один, а их двое. Он нырнул и сразу исчез. Вниз спустился, и потом сразу исчез. Я не успела даже опомниться. Вот за этой точкой их трое было. Было похоже на рукопашный бой. Как я переживала, и слезы льются, плачу. Думаю, ну все, пропал наш истребок. И вдруг вылетает оттуда с тучи, летит в сторону степи, летит самолет вниз, и за ним туча дыма и пламя. Я вначале думала, что это истребок, а потом смотрю, крест, а истребок полетел туда, к нам. А этот мессер такой бешеной скорости удрал к себе. Не ввязался с ним в бой, а удрал к себе. А я в это время слезы текут, я вытираю. Не знаю, в каком я виде была. Мама выскочила из-за угла, потому что она увидела, что меня нет. А этот бой продолжал не минуту, а какие-то секунды. Только он появился, потом он исчез, вылетел самолет горящий. Я не могла успокоиться. Как я увидела его, у меня слезы радости, ручье. Мама говорит: «Что с тобой, ты ранена?» А я говорю: «Нет, жив родненький, сама плачу, жив родненький». Тоже я ей показываю, смотрю, самолет падает. От него отделился парашют немец. Нигде никого нет, как будто бы. И я думаю, ну как же так, недалеко, кто-нибудь бы. Только я подумала, влетает и Вильнюс, и на нем несколько солдат вооруженных, и в ту сторону. Я думаю, ну слава богу. И самолет этот упал просто в поле там. Земля была сухая, трава, и осколки там полетели. Пламя дошло до этой скирды. Так долго горело все. Вот такое было. И мама меня взяла за руку, вымыла, приводит в комнату. Они говорят: «Ты что, раненая?» «Да нет». А слезы текут. Ну, короче говоря, прошло время, и когда в Сталинград немцы бежали оттуда, они бросали все. Потом уже наши разминировали и с той стороны, и с этой стороны. И вот мы играем там в мяч, и вдруг бах! Вы знаете, какое-то чувство, не восторг, ничего, а что-то такое знакомое всплывает сразу. То тишина, необычная тишина. Для нас это была тишина просто, ну, необычная, потому что каждый день бомбили, стреляли. А то вдруг тишина, и вдруг как это взрыв, бах! Потом уже, когда все это закончилось, мы с мамой уехали в Нальчик. К сестре уехали. Но это уже был другой трудовой фронт. Не легче, чем был боевой фронт. Это другой рассказ уже. Тоже тяжелый фронт трудовой был. Вот что я хотела рассказать, как я выживала.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей передаче мы слушали воспоминания Людмилы Яковлевны Патраковой, детство которой выпало на военные годы. След от нелегкого военного детства сохранился на всю оставшуюся жизнь. Мы с вами прощаемся. Передачу подготовила Людмила Зотова.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю четвертую по пятидесятнику.

0: Сотник, отвечая Господу, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». В читанном сегодня Евангелии предложена была вам, братья мои, священная повесть о чудесном исцелении Иисусом Христом слуги римского сотника в городе Капернаум. Слуга был исцелен одним словом Спасителя, по великой вере и смиренной просьбе сотника-язычника, лично пришедшего к божественному врачу. «Господи, — говорил ему сотник, — слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его. А сотник ему: Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо, продолжал он, я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, далее говорится в Евангелии, Иисус удивился и сказал идущим с ним: истинно говорю вам, и в Израиле, то есть между евреями, не нашел я такой веры. И немного далее говорит ему Господь: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Счастлив слуга, что имел такого хорошего, доброго, верующего господина. Достоин всякой похвалы и господин, отечески любивший своего слугу и в простоте веры взиравший на Иисуса Христа и на дела его. Он и ныне, на страшном суде, во второе пришествие Господа, послужит обличителем в неверии и лукавстве многим-многим из нынешних христиан, неверующих в Господа и дерзновенно отвергающим чудеса его и второе пришествие его, и говорящим: где есть обетование пришествия его и кончина века? Или что тоже, якобы вовсе не будет второго пришествия. Но оставим этих глупых и гордых неверов, а мы с вами побеседуем лучше о вере в наше назидание и спасение, и сколь вредно неверие, как оно отталкивает от нас спасающую нас десницу Божью. Что же именно мы теперь скажем о вере? А то, что вера в Господа, в Слово Его, живая, несомненная вера, есть ключ к неистощимой сокровищнице всех даров Божьих, животворящая сила, даруемая от Бога простым, нелукаво мудрствующим, смиренным душам и привлекающая в них богатство щедрот Божьих. Докажем это примерами. Пример римского сотника перед глазами. Его простая твердая вера во всемогущество Иисуса Христа удивила самого Господа и немедленно привлекла к сотнику, его больному слуге, милость Божию. «Иди, и как ты веровал, да будет тебе!» И выздоровел слуга его в тот час. Два слепца вопиют Иисусу Христу о исцелении очей: «Сыне Давидов, помилуй нас!» Господь повелевает привести их к себе и спрашивает их: «Веруете ли, что я могу это сделать?» И когда они отвечали: «Веруем», он исцелил их, сказав: «По вере вашей да будет вам», и у них тотчас отверзлись очи. Однажды приносят к Иисусу Христу расслабленного, и Господь, видя веру носильщиков, по вере их сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои, встань, возьми одр твой и иди в дом твой». И больной встал, взял постель свою и пошел домой. Кровоточивую женщину, 12 лет, болевшую своим недугом, Господь исцелил по вере ее через прикосновение я к его одежде, сказав: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Но вот однажды был случай с учениками Спасителя. Один отец имел бесноватого сына и приводил его к ним для исцеления, но они не могли его исцелить. Отчего же? По неверию отца этого больного и учеников Христовых. О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, сказал Господь этому отцу и предстоящим, приведите мне его сюда, и воспретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Ученики, приступив к Иисусу наедине, спросили его: почему мы не могли выгнать его? Иисус сказал им: по неверию вашему, и присовокупил: истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с зерно горчичное и скажете горе сей, перейди отсюда туда, то она перейдет, и ничего не будет вам невозможного. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Впрочем, апостолы впадали иногда в искушение, не веря только до сошествия Святого Духа на них в день Пятидесятницы. А после сошествия Святого Духа они никогда уже не впадали в неверие, но всегда имели непоколебимую веру и ею творили бесчисленные чудеса. Исцеляли всякие болезни, изгоняли словом демонов, воскрешали мертвых. Святые угодники Божьи древних и новых времен верою творили множество чудес, как сами вы слыхали и читали. Сколь многие в наши дни по вере своей получили многочисленные исцеления, дивные избавления от бед и напасти, от мучительства демонов. Сколь многие чудесно исцелялись от причащения животворящих тайн тела и крови Христова. Сколько исцелений было и бывает от мощей святых угодников Божьих, или от чудотворных святых икон, или просто от искренней с верою в покаянии молитвы Господу и Пречистой Матери, или святым угодникам Божьим. Один благочестивый пастырь, знакомый мой, рассказывал мне чистосердечно, что он молитвой веры в простоте сердца и спросил у Господа и Пречистой Богородицы множество чудесных благодеяний Божьих простым людям, просившим его молитвенной помощи. И в доказательство готов был предоставить мне лично всех тех, которые удостоились милостивого посещения Божия и живым голосом могли засвидетельствовать истину его слов. Я говорил он о себе: обыкновенный, смертный человек, многогрешный, не отличаюсь от других людей никакими подвигами, ни пощением, ни всеночными стояниями на молитве. Позволяю себе есть и пить дозволенного у себя и у людей, но имею только веру в Господа. Живу во всегдашнем покаянии, за все благодарю Господа, что не получаю от Его щедрот, и не остаюсь в стыде. Я каждый день получаю спасение от живоначальной десницы Божьей. Каждый день Господь окружает меня радостями избавления. Если кто просит меня помолиться с Ним о Нем, я не отрицаюсь, если только примечаю в просящем искреннюю веру и искреннее желание спасения. Вера и упование не посрамляют. Вот видите, братья, и в наше время скудная вера. Верующим можно и спрашивать у Господа все нужное к спасению. Веруйте же все, несомненно, в Господа, который с нами пребывает и пребудет во все дни до скончания века. Живите благочестиво, кайтесь искренне, исправляйте жизнь свою. Просите у Господа с несомненной верою доброго, полезного и получите. Аминь.
1: Слово в четвертую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Со всеми чертами поминувших, сами себе друг друга и вечно помню.

святые Бога, святые древние, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Бога, святые древние, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Бога, святые древние, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И Святая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети истинные немощи наши, имя Твое ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жеси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам мне, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

0: Я
1: благослови душу мою,
0: не забывай за воздаяние и очищающиеся за заповеди Твои алтарь, не исцеляющегося не любит Твои, избавляющего воскреснейшую воду и венчающего любимостью и щедротами, исполняющего благие желания Твоих на весь его уровень юный Твои алтарь, творимый Василий Господь, Бесплюс, Всемогиним и Создатом, и Семья всем, и Сынов Израиля, в отмене Твоя алтарь, и дородился Господь, Господь, великий многодивостей, не до конца прогневается, не живет другой, не по беззаконию нашим, сопривой славу, не жив грехом нашего, стал есть нам, я покажусь от ним есть, если ты утвердивает Господь, милостью, но боящимся Его, и либо след от Господа, славу, славу, есть это беззаконие наше, я покажусь от ним есть, если ты ущерби, Господь, боящимся Его, я покажусь от создания нашего, минуя как верхесты, человек это проводимо, его цвет так вот цветет, я как духу нижнего не будет, и не просвятому месту своего, и вот Господь от века и до века на боящихся его, и прав его на сыне, к сыну хранящих советы, и помнящих знаков, и его творения. Господь на небесе, в котором Христос, мой сладкий, во всеми обладает, благословите Господа, святый, его сильнее, гневу, сокращающее слово, его слышите глаз, словес его, благословите Господа, все силы его судьи, повторяющие боль его. Благословите Господа, все дела его на всяком месте, благочестивого благослови, душе мое Господа. На всяком месте, благочестивого благослови, душе мое Господа. Господи, услыши молитву мою, души моления в одежде Твоей. Услыши мне травы Твои, не вниз из рабов Твоим. Я бы не обращусь, притомил церкви моего, по знамрату душу мою, смелил из века живот мой. Посадил мне свет, где нет, великий, юный, во мне дух мой. Во мне смейтесь, сердце мое, помянув не древний, поучився во всех верях Твоих. Творение в руку Твою получался, воздействие Тебе, Русь мои. Душа моя по земле безумная Тебе. Скоро услышь меня, Господи, вести Тебе, дух мой. Не отврати лица Твоего от меня, как ужасы нисходящего кровь. Слышь, что ты не заутрен, и воскреку на Тебя попала. Скажи мне, Господи, будь больше пойду. Я бы передо душем из ними отправил, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, но весь и Бог мой. Дух и благи настаивай на землю правы, и не прибурали, Господи, живишь меня. Правы Твои святейшие вещали душу мою. И милость Твою, Господи, Твоей, проливишь враги мои, души моей. Я поплавлю Твою есть, услышь меня, Господи, в правде Твоей, не в книге с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей, не в книге с рабом Твоим. Дух его не наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Господи, святого воскресенья Твоему, иже земля суди, преступшему под тупотом извести плодотерние, от терния венец из руки закона преступной сей Бог наш, плотский прием и клятву разрушил есть, и яко прославися, слава Господи Христу Твоему, чистому и воскресенью, род человеч порабощен, мучителем и холюбным, кровью божественную Христос искупи, о боготворив, обновил есть, и яко прославися, Пресвятая Богородице, спаси нас, колено преклоняет всякое естество небесных девам, обложимося из Тебе, со земными же то столетно преисподнее, и я

святому воскресению Твоему, крестом Твоим воздвигнися, нечестивый, задела бо ямую жизнь копом воде, смиренный же вознесеся, Христе Рог, во Твое воскресенье. Слава Господи Христу Твоему честному и воскресенью, да всемирный живоприемный в гробе Тебе поклоняйся, погребеся Бог в Тебе, и восстав Христос, воистину вот наш, Пресвятая Богородица, спаси нас, жезл искорений сел вам, пророчески просящий

человеколюбче, человека и умершле на грехов преступления ради, распелься на огнем, спасал еси, Пресвятая Богородице, спаси нас, часть твоя еси, Господи, и наследие желанное, соединим имя из Девы, слове и постаси твоей.

возводе кресту твоему чистоту и воскресению, ранами ты искусился, от ада ураненный, страстью Христа за воскресилыси, тем же тизом возведи отлежи Бог мой, человека любче, Пресвятая Богородице, спаси нас, бездны грехов и бури страстей, причистой избави, да из его пристанище и бездна чудес, верою притекай.

Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Небо и земля, ты есть далеко вскуют, и Христа Бога единомужина да воспевают, яко кузники огромов воскреси, срадуемся все твами, носящие достойные песни Создателю всем, Избавителю нашему, яко человеке, и задан есть, яко жизнодатель самоцвет, на небеса самозвышает и низлагает вражие возношения, и врата сокрушает божественную.

Проводимы твоим ребрам, капли многоточные, животворящие крови Христе. Смотрительно, как еще на землю сущих один его создал Иси, благословились и за уши, Боже, Отец наш. Слава Господи Христу Твоему чисто новое воскресенье. Не просто солнце на кресте висящий человека, но Бога воплощенно зря помрачается. Ему же и Твое благословение, си Господи и Боже, Отец наш. Пресвятая Богородица, спаси нас, Богородицу, Сися, Богородшую, Ведико, Единого Бога Троицы, воплотившегося, Отец, Тебе родила Иси, благословенный чистой плод чрева.

моему разграся церковная светлость, и до крест твой водрусися на огне, и тварь, преклонявшийся страхом воспевающий, благословите вся дела Господня Господа, пойте и превозносите Его во веки. Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, уснувы Его яко смерти воскресны сияками смерти в спасе, и спасающий от смерти поющий, благословите вся дела Господня Господа, пойте и превозносите Его во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, доброту естественную, краснейшую показала Иси, обрестовавшую плоть божества, благослови, благословенное Дева, Рождество Твое, и превозноси во все веки, благослови Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно, и во веки веков.

Слава Господи святому воскресению Твоему, страшно изреть и Тебе, Творца, на древе воздвижи на Слове Божии, плоский же страждующий от Бога за рабы, и во гробе безыхана лежаща, мертвая же из ада разрешится, держится Христи, яко всесильно, величайте. Слава Господи Христу Твоему, чистому и воскресению, спаса Меси, воскрес из гроба Христе, воскрес он же и Отцу приемности Твоему родителю, одесную же Господь, занимайся на благоутробие, милости Твоей, Господи, Пресвятая Богородица, спаси нас, положи вести нам непосредную молитвенницу Тебе родшую, Христе, Твоя мольбами милостью подаешь нам Духа Подателя благости, от Отца того,

Спасшийся, видим предстоящих кровоносней крови мужев, крещащихся лица. Мироносица преклончен лица на землю. Небесы воды чистующего воскресенья да научимся. И в живота кровоносней кровь притеце, и содеянному удивившися, прибудем представить и воздреть всякое дыхание, да хвалим Господа.

Яко просияйся цвет нетления,

0: Деву яко прибыла и синетленна, чистую матерь яко имела и сина святых твоих объятиях сына, всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы мои направи на словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави от клеветы человеческие, сохранил заповеди твоя, лице твое просветено, раба твоего и научим оправданием твоим, да исполнится уста мое хваление твоего, Господи, да яко Господу славу Твою, весь день великолепия Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети истинные немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави мя долги наши, я кажем оставим должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Воскресу и сиднес из гроба щедрее, и нас возделайся от врат смертных. Несть Адам ликует, и радуется Ева. Вкупе же пророцы и патриархи воспевают непрестанно божественную державу власти Твоей я. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле преклоняемый и славимый, Христе Боже, долготерпеливый, много милости, много благоутробния, и же праведная, любя и грешная, милая, и же для завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наш час и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправим мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, золой болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и оставляем их, достигнем соединения веры в радугу неприступной Твоей славы, яко благословенный во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова Родшего, сущий Богростя величаем, именем Господним благослови Отче.
1: Буду щедрина и благословина, посвяти лице Твое на ныне помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе святи истинное, посвящая, освящая всякого человека, ведущего в мир, да знаменается на нас светлица Твоего, да не мудрим всех неприступный, и исправит стопы наших деланий о заповеди Твоих, молитвами причистая Твоя Матери, всех.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15:00. Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.

прозвучал 103-й псалом греческого распева в исполнении хора Собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 93-е зачало послания к римлянам, отрывок из 6 главы.
1: Братья, свободные от рабства греху, вы стали рабами правды. Я говорю образно, учитывая вашу человеческую немощь. Как некогда вы отдали ваши телесные члены в рабство нечистоте и беззаконию для беззакония, так ныне отдайте ваши члены в рабство правде для освящения. Когда вы были рабами греха, вы были свободны от правды. Какой же плод вы тогда получали? Такие дела, которых вы ныне стыдитесь, ибо в конце их — смерть. Ныне же, свободные от греха и ставшие рабами Бога, вы получаете такой плод, который дает вам освящение, а в конце — вечную жизнь. Ибо жалование греха — смерть, а дар Бога — вечная жизнь во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание святого апостола Павла к римлянам, глава 6, стихи с 18 по 23. Господь Иисус Христос излагал свое новое учение притчами. Так и апостол Павел, будучи опытным душепопечителем, зная о человеческой немощи, излагает свое Евангелие, прибегая к иносказаниям. Сегодняшнее чтение из послания к римлянам предлагает нам размышления о двух образах жизни. О жизни, пожинающей плоды греха, и о жизни, вкушающей плоды правды Божией. Первая — жизнь под ветхим законом. Вторая — жизнь под благодатью. Крещенные во Христа, мы не под законом, но под благодатью. Послание к римлянам, глава 6, стихи 14-15. В таинстве святого крещения верующий во Христа переходит границу между ветхой и новой жизнью. Из ветхого мира они вступают в область нового творения. И если христианин желает удержаться в этом новом бытии, он должен постоянно оправдывать и подтверждать его соответствующей жизненной практикой. Ни в какой другой книге Нового Завета так подробно не говорится о смысле крещения, как в послании к римлянам. Мы — крещенные, мы крестим наших детей. Поэтому для нас так важно знать, какое место крещение занимает в нашей жизни. Апостол Павел пишет о том, что оно означает наш внутренний переворот, и настолько радикальный, что мы можем сравнить его только со смертью. Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Послание к римлянам, глава 6, стих 3. Из этой смерти во Христе возникает новая жизнь. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Послание к римлянам, глава 6, стих 8. И в новой жизни не будет, не должно быть места теням прошлого, таким делам, о которых их вспоминать-то, как пишет апостол, стыдно и страшно. Новая жизнь возникает не потому, что это я сам оказался способен сделать как бы не бывший свою собственную биографию, забыть ее, отречься от нее, но потому что есть мой Создатель, который в Сыне Своем подарил мне новое начало. Причем так безусловно, что апостол Павел может сказать: «Моя ветхая жизнь закончилась, умерла в очах Божиих». Именно такой смысл предполагает крещение. Но такова ли наша жизнь после крещения? Будем реалистами. Очень многие принимают в наши дни крещение, не имея ни малейшего представления о его смысле и значении. Оно чаще всего, к сожалению, это так, воспринимается как некая гарантия смутно понимаемого благополучия в земной жизни. Люди проходят крещение, отнюдь не собираюсь расставаться с ветхой жизнью, а тем более не собираюсь умирать для нее. Крещение и последующее за ним членство в церкви, а часто никакого реального членства в церкви и не происходит, в лучшем случае воспринимается как неиссякаемый источник благодати. Это так и есть. Но благодать Божия становится действенной только в реализуемой вере. Вера же реализуется в святой и праведной жизни. Иначе весь наш религиозный язык, церковные ритуалы и жесты лишаются своего смысла, и само Евангелие теряет свою спасительную силу. Вспомним самое начало послания к римлянам, торжественно провозглашающее: «Евангелие Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Послание к римлянам, глава 1, стих 16. В прочитанном сегодня отрывке апостол Павел пишет именно об этой опасности легкомысленного отношения к Евангелию и крещению, когда оно понимается как источник дешевой благодати, за которую не надо платить своей привычной земной жизнью. Именно об этом апостол Павел говорит, используя также другую метафору, своего рода притчу, заимствованную из житейского опыта античного человека, а именно из института рабства, с которым был знаком всякий житель Римской империи. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь?» Послание к римлянам, глава 6, стих 16. Апостол принципиально считает, что человек всегда находится под властью тех или иных сил, и поэтому абсолютная автономия человека есть иллюзия. Он рассматривает крещение не как переход из состояния рабства к состоянию полной раскованности и произвола, но как смену господ, переход от одного господина к другому. В римском мире раб по той или иной причине мог менять своего господина. Чаще всего это был результат продажи раба, изредка добровольная смена господина. Но в любом случае раб, сменивший господина, подвергался обряду крещения во имя его нового хозяина. Раба погружали в воду, произносили над ним формулу перехода под власть нового господина и нарекали его новым именем. С этого момента раб не имел права служить кому бы то ни было, кроме господина, который его купил или выкупил, и не имел права откликаться на свое прежнее имя. Крещение означало переход к совсем другой жизни под властью другого господина. Но если уж раб определился и теперь принадлежал тому или иному господину, так у апостола Павла, то он был обязан, безусловно, подчиняться. Только сравнение это не совсем корректно. И это признает апостол, оттого и пишет, что он использует сравнение с рабством условно, метафорически. Ведь если рабство греху действительно держит человека в несвободе, то рабство правде Божией, напротив, переносит человека в область свободы. Но ради немощи своей аудитории апостол Павел считает практически полезной наглядную яркость своего сравнения. Так его читатели и слушатели имеют возможность сравнить доход, прибыль или, как образно выражается апостол, плод ветхого и плод нового образа жизни. Если до крещения этот плод составляли дела, каких ныне сами стыдитесь, апостол Павел не хочет их даже называть, ибо они приносили смерть, то после крещения плод нового образа жизни — дела святые и праведные, которые принесут жизнь, и не просто жизнь, но жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашем. Святость и праведность жизни. Слова привычные. Мы употребляем их как синонимы. Наверное, это правильно. Но что они означали первоначально? Святость, освящение, означает принадлежность Богу, извлеченность из мира, из мирского употребления. А праведность или правда христианина означает стиль новой жизни, отвечающий правде Божией, явленной в Иисусе Христе и открытой в Евангелии креста и воскресения. Праведность или правда принципиальная черта святости, освященной богоугодной жизни в Духе Святом. Апостол Павел всячески подчеркивает различие между прежней и новой жизнью. Прежняя жизнь характеризовалась нечистотой и беззаконием. И это беззаконие приводило к новым беззакониям. В этом и суть рабства греху. Грех производит грех и смерть. Совсем иная, новая жизнь в рабстве Богу и Его правде. Эта жизнь ведет путем освящения к совершенной святости. Конечно, будучи реалистом, апостол Павел знает, что человек, отдающий себя Христу, не сразу становится совершенным человеком. Его жизнь будет постоянной борьбой. Поэтому неудивительно, что апостол использует в своих наставлениях метафору, заимствованную из воинского словаря — жалование и дар. Жалование воин получал за свою верную службу. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 7. Дар он получал по милости императора, по особым праздничным дням. Апостол Павел жалованию за службу греху, а это жалование есть смерть, противопоставляет щедрый подарок божественной благодати во Христе Иисусе, жизнь вечную. Смерть по заслугам ветхой жизни во грехе. Вечная жизнь не по нашим заслугам, а по вере и великой милости Божией.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю четвертую по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 25-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 8 главы.
3: В то время вошел Иисус в Капернаум. К нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царствии Небесном, а сыны Царствия извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, перед нами предстала не только картина очередного исцеления, чудесным образом совершенного Спасителя, но перед нами предстала картина глубокой веры во Христа человека, которому, казалось бы, ни в коей мере не подобало уверовать во Христа так глубоко и так искренне. Спаситель проповедовал прежде всего среди тех, кто знал Ветхий Завет, кто ожидал Мессию. И вот к нему на проповедь пришел сотник. Сотник — это римский военный чиновник, центурион, представитель захвативших Палестину римлян, которые были язычниками и которые ничего не знали о Мессии. Тем не менее, этот человек дерзнул прийти в толпу, исполненную глубокого религиозного энтузиазма иудеев, решился прийти туда, где его не ждали, где его могли оскорбить, где его могли, может быть, даже убить. Но он пришел ко Христу. С чем пришел ко Христу человек, который, наверное, не отличался каким-то особым милосердием и добротой, который не отличался каким-то особым отношением к своим ближним? Он пришел ко Христу, чтобы попросить помощи. Обратите внимание, не для своего ребенка, не для своего родственника, он пришел просить об отроке. В славянском тексте слово «отрок» обозначает слугу. Может быть, это был его слуга, может быть, это был его солдат, римский легионер, который тяжело заболел. И вот здесь перед нами открывается уже очень нехарактерная для языческого общества ситуация, когда суровый римский военачальник проявляет удивительное попечение о своем подчиненном и идет не больше, не меньше, как за чудом, идет во враждебную ему среду иудеев, чтобы просить исцеления для своего подопечного. Спаситель, конечно же, увидел эту удивительную, несвойственную многим язычникам способность сотника иметь подлинную братскую, можно сказать, подлинно христианскую любовь к своему ближнему. Но Спаситель как будто испытывал его. Он говорит ему, вроде бы соглашаясь откликнуться на его зов о том, что он придет к нему в дом. И сотник произносит поразительные, на первый взгляд даже не совсем ясные для нас с вами слова. Он говорит о том, что он недостоин того, чтобы Христос переступил порог его дома. Что руководит сотником, когда он произносит эти слова? Возможно, действительный страх перед тем, что Господь придет к нему в дом. Возможно, он опасается, что проповедующий среди иудеев Спаситель, подобно другим иудеям, скажет, что он не пойдет в дом язычника, чтобы не оскверниться, и оставит его только без помощи. Он боится смутить Спасителя, боится сделать так, что он переменит свое решение, и просит его, не входя в дом, совершить чудо и исцелить его отрока, исцелить человека, который подчинен ему. И говорит он при этом так, как, наверное, может говорить римский военачальнику. Он пытается показать Спасителю, как он сам представляет себе возможным это исцеление, и вспоминает о том, что когда он приказывает своим подчиненным, добивается желаемого, он говорит «иди», и они идут. И поэтому он просит Спасителя, чтобы тот, не переступая порога его дома, просто пожелал, захотел исцеление его отрока, и это исцеление случилось бы. Перед нами открывается удивительно ясная, простая, наивная вера этого римского офицера в божественную природу Спасителя, способность Христа исцелять болящего. И Спаситель поражен этим. Он вновь с печалью для себя вынужден констатировать то, что язычник, менее всего подготовленный к встрече Мессии, оказывается исполненным той самой веры, которую тщетно пытается найти Спаситель среди иудеев. И, конечно же, на такую веру у Христа всегда остается один ответ. Он исцеляет болящего. Он исполняет желаемое сотником. И опять Христос произносит слова, которые не раз раздаются в Евангелии, раздаются уже для нас с вами, дорогие братья и сестры. Он говорит о том, что многие из сынов царства, из тех, кто призван к тому, чтобы уверовать во Христа, будут отринуты в тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов. Мы часто воспринимаем эти слова как слова, обращенные к современникам Христа, которые не уверовали в Него. Но эти слова для каждого из нас должны звучать грозным предостережением. Мы теперь сыны царства, мы христиане, и мы очень часто преисполняемся легковесной уверенностью в том, что уж мы-то для Бога стали своими. Не для того, чтобы стать для Бога своими, нужно веровать в Него, как веровал сотник. А мы веруем ли в Него? И если нет у нас такой веры, то не разделим ли мы участь тех иудеев, которые были подготовлены к приходу Спасителя, которые даже пришли ко Христу, захотели в Него веровать, но, ужаснувшись тому крестному пути, который Он указал им, предпочли отшатнуться от Него. Мы-то с вами исполняем свой крестный подвиг. Мы-то с вами идем ли по крестному пути, по которому шел Христос? Задумаемся над этим, как задумаемся и над тем, а способны ли мы веровать так, как веровал сотник? Способны ли мы вот так просто, без сомнения, возложить все свои упования на Спасителя? Не только когда нам плохо, не только когда нам нужно что-то от Бога, но тогда, когда ничто не угрожает нашей жизни, нашему благополучию. Когда у нас все хорошо, помним ли мы о Христе, считаем ли мы себя столь же недостойными быть со Христом и принимать от Него милости, как недостойным почитал себя сотник. Или же мы живем в подспудном убеждении, что нам за то, что мы христиане, Господь должен давать великие благодеяния. А если их нет, то мы уже готовы, если не роптать на Бога, то с легкостью забыть о Нем и жить так, как живут многие другие. Это очень глубокое, очень яркое евангельское чтение. Как многие евангельские чтения, призывают нас задуматься о своей жизни, о своей вере, о своем уповании на Христа, которого все нам Конечно же, часто не достает. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Георгия Митрофанова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 28 июня, 15 июня по старому стилю, празднуется память ветхозаветного пророка Амоса, отца святого пророка Божия Илии, жившего в 8 веке до Рождества Христова. В этот день вспоминаются мученики начала 4 века, отрок Вит, его воспитатель Модест и кормилица Крискентия, пострадавшая при императоре Диоклетиане, а также святой мученик Дула, пострадавший при императоре Максимиане. В этот день вспоминается еще один святой с именем Дула. Он жил уже после принятия Римской империи христианства и подвязался в иноческом образе в одном из египетских монастырей. В течение 20 лет подвижнической жизни он стяжал дар послушания и негневливости. 28 июня празднуется память двух великих учителей церкви, живших на рубеже 4 и 5 веков, блаженных Иеронима Стридонского и Августина Ипонийского. Блаженный Иероним родился в христианской семье в городе Стридоне, учился в Риме светским наукам, изучал языки. Стремясь к монашескому постригу, он стал усиленно изучать Священное Писание. В Константинополе Иероним встречался со святителями Григорием Богословом и Григорием Ниским. В 386 году он поселился в пещере Вифлееме, поблизости от пещеры Рождества Христова, и начал полный суровых подвигов жизнь. Блаженный Иероним оставил церкви богатое письменное наследие, труды по догматическому и аскетическому богословию, истолкование Священного Писания, а также исторические сочинения. Но главным его подвигом был перевод на латинский язык книг Нового и Ветхого Завета, получивший название «Вульгата». Датой смерти блаженного Иеронима считается 420 год. Блаженный Августин родился в Африке в городе Тагасте, сейчас это территория Алжира. Мать его была христианкой, а отец – язычником. В юности Августин вел светскую жизнь. Учась в Карфагене, он заинтересовался философией, которая стала первым толчком к оставлению мирской жизни. Около 10 лет Августин был в секте манихеев, но ничто не удовлетворяло его ищущего ума. Под руководством святителя Амвросия Медиоланского Августин изучил Священное Писание. Переворот в его душе произвели послания апостола Павла. Святой Амвросий крестил Августина, и он возвратился в Африку, предварительно раздав свое имущество. Блаженный Августин оказал огромное влияние на христианское богословие. Велика его роль в борьбе с ересями, арианством, донатизмом, манихейством, пелагианством. За 35 лет своего епископства в Африке, в городе Гиппоне, блаженный Августин написал более 1000 сочинений, из которых наиболее известны «О Граде Божием» и «Исповедь». Скончался блаженный Августин 28 августа 430 года. В IX веке в этот день совершилось перенесение из Галатии в Константинополь мощей преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского. Сегодня мы вспоминаем двух сербских святых XIV века, благоверного князя Лазаря и святителя Ефрема, который был сербским патриархом с 1376 года. 9 лет он провел в Архангельском Душановом монастыре, вернулся в Сербию после смерти благоверного Лазаря и мирно скончался в конце XIV века. 28 июня празднуется память святителя Ионы, митрополита Московского, всея России чудотворца. Святитель Иона был первым русским митрополитом, посвящение которого было совершено русскими архиереями в Москве. 12 лет управлял он русской церковью. Блаженная кончина святителя Ионы Московского последовала в 1461 году. Сегодня мы вспоминаем еще двух русских подвижников, преподобных Григория и Кассиана Авнежских. Они подвязались в XIV веке на реке Сухани в Вологодской земле и мученически скончались во Авнежской обители при набеге татар. Мощи преподобных мучеников были обретены в этот день в 1524 году. В сонме новомучеников и исповедников российских 28 июня празднуется память священномученика Амоса Иванова, служившего священником в Енисейской губернии и погибшего в 1919 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Ионы, митрополита Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святитель Иона родился в последней четверти XIV века в селе Одинцове в Костромской земле. Отца будущего святителя звали Феодором. С ранних лет мальчик стремился к иноческой жизни. В 19-летнем возрасте он принял монашество в одном из галических монастырей, а затем перешел в московский Симонов монастырь. Юный инок смиренно и усердно исполнял различные послушания, неукоснительно соблюдая заветы первых игуменов обители, святого Федора и преподобного Кирилла, впоследствии игумена Белозерского. Он подвязался в посте, молитве, чтении Слова Божия. Святитель Фотий, митрополит московский, посетил однажды Симонов монастырь и, увидев инока Иону, пророчески предсказал, что он будет великим святителем русской церкви и многих обратит на путь спасения. В 1431 году святой Иона был поставлен епископом на Рязанскую и Муромскую кафедру. Немало трудов положил он на то, чтобы обратить ко Христу иноверных жителей своей епархии. Вскоре после кончины митрополита Фотия в 1432 году святитель Иона возглавил Русскую Православную Церковь. Он отправился в Константинополь к патриарху Иосифу II для посвящения. Святитель узнал, что патриарх Иосиф уже поставил на русскую митрополию некоего Исидора. В 1439 году Исидор принял унию на Флорентийском соборе и по возвращении в Москву в 1441 году был заточен в Чудов монастырь. Немедленно был созван собор русских иерархов, который осудил Исидорово дело. Когда стало окончательно ясно, что константинопольский патриарх согласился на унию, русская церковь встала на защиту чистоты православия. В декабре 1448 года в Москве был созван Церковный собор для избрания предстоятеля Русской Церкви. Святитель Иона был избран митрополитом всероссийским с титулом «Киевский и всея Руси». Местом пребывания он избрал Москву, поэтому именуется также митрополитом московским. Так прекратилась зависимость Русской Церкви от Константинополя. Она положила начало своей автокефалии. Возглавляя Всероссийскую кафедру, святитель Иона прежде всего позаботился об улучшении отношений между Москвой и Литовским княжеством. Благодаря этому ему удалось присоединить к Москве юго-западные епархии. Святитель Иона приложил большие усилия на благоустройство возвращенных епархий и на искоренение в них униатства. Он призывал к миру и прекращению междоусобия, объяснял вред ярости и гнева, учил покаянию и послушанию. Особенно заботился святитель Иона о духовно-нравственном совершенствовании своей паствы. В учительных грамотах он назидал помнить о спасении души, быть милосердными, добросовестно относиться к своим гражданским обязанностям. Святитель Иона строго требовал соблюдения христианских заповедей от священнослужителей. Указывая на величие священнического сана, он призывал клириков к достойному прохождению пастырского служения. Особое старание проявлял святитель Иона в выборе достойных кандидатов на архиерейские кафедры. Большое внимание уделял он монашеским обителям, заботился об их нуждах, о строгом соблюдении иноческих правил. Проявляя попечение о храмах Божиих, святитель обновил и благолепно украсил Первопрестольный Успенский собор в Московском Кремле. Он придал особую торжественность богослужениям, увеличив число чтецов и певцов. В 1450 году по благословению святителя Ионы были воздвигнуты каменные митрополичьи палаты. Живя по заповедям Божьим и строго соблюдая монашеские обеты, святитель Иона получил от Господа дар чудотворений и прозорливости. По его молитвам исцелялись болящие различными недугами. Во время осады Москвы ногайскими татарами в 1451 году святитель Иона совершил крестный ход по стенам Кремля,

31 марта по старому стилю 1461 года во вторник Страстной Седмицы. За несколько дней до этого он предузнал от Господа время своей блаженной кончины. Святитель был погребен в соборном храме за левым клиросом. 27 мая по старому стилю 1472 года при перестройке Успенского собора совершилось обретение нетленных мощей святителя Ионы. По молитвам угодника Божия происходили исцеления. Общецерковное празднование памяти святителя Ионы установлено на Московском соборе 1547 года при митрополите Московском Макарии.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие святого благоверного князя Лазаря Сербского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой князь Лазарь родился около 1329 года в городе Прилепце около Нового Брда в семье знатного вельможи Лазаря Прибаца Хребленовича. С детства святой Лазарь отличался благонравием, кротостью и добротой. Он воспитывался при дворе короля Сербии Стефана Душина. Около 1353 года святой Лазарь женился на Милице, дочери великого князя Вратка из рода Неманичей. Став родственником короля, Лазарь получил титул князя. У святых Лазаря и Милицы было 5 дочерей и 3 сына, из которых старший Стефан, как и его родители, причислен к лику святых. Во время правления Стефана Душина сербское государство укрепилось и расширило свои границы. Но после его смерти в 1355 году между князьями начались раздоры и междоусобицы. Сын Стефана Душина, Стефан Урош, безуспешно старался утвердить мир в своей стране. Этим воспользовались турки. 26 сентября 1371 года они разбили малочисленное сербское войско на реке Марице. Мусульмане разоряли сербские земли и многих жителей убивали или уводили в плен. Южная часть сербского царства потеряла свою независимость. Благоверный князь Лазарь, стремясь сохранить независимость Сербии, стал объединять сербские земли. Противники объединения сербских земель в одно государство пытались помешать делу святого Лазаря. Наместник герцеговины князь Николай Алтаман пытался убить святого, но по Божию промыслу благоверный князь остался жив. Нож убийцы ударил в крест, который святой Лазарь носил на груди. Вскоре к княжеству святого Лазаря были присоединены герцеговина и Банат. В 1379 году сербские князья избрали благоверного князя Лазаря своим господарем. Благочестивый господарь заботился об укреплении Церкви Божией в своей стране и за ее пределами. Благодаря ему был улажен конфликт между сербской церковью и Константинопольским патриархатом. Греки не признавали самостоятельность сербской церкви, которая отделилась от церкви Константинопольской во время царя Стефана Душина. Патриарх Калист отлучил сербского патриарха и предал анафеме сербов. В 1375 году состоялся собор сербской церкви, на котором при участии святого царя Лазаря и патриарха Саввы IV было решено просить константинопольского патриарха о снятии анафемы. В Царьград отправили послов во главе с афонским старцем Исаией. Посольство оказалось успешным. Патриарх Филофей не только

только снял проклятие со всех живых умерших сербов, но и соответствующим законодательным актом подтвердил автокефалию сербской церкви. Святой Лазарь основал в Сербии множество храмов и монастырей. Благоверный князь Лазарь щедро одаривал монастыри не только в Сербии, но и в Иерусалиме, Египте, на Синае. Большую помощь оказывал святой царь и монастырям на Афоне, Хилиндару, а также русскому Пантелеимонову монастырю, которому передал храм Спаса и даровал несколько сел. У благочестивого правителя Сербии находили приют монахи, бежавшие из других земель Балканского полуострова и святой горы Афон, завоеванных турками. Он приютил и монахов Синайского монастыря. Для так называемых синаитов был построен монастырь Горняк, сохранившийся до наших дней. Святой Лазарь известен милосердием и благотворительностью. Им было открыто множество школ, больниц, сиротских приютов. В 1387 году произошло первое столкновение между войсками султана Мурата и святого царя Лазаря. 20 тысяч турок были разбиты у Плончника. В следующем году турки безуспешно пытались покорить Боснию. Разгневанный султан собрал против сербов большое войско. Святой Лазарь обратился ко всем сербским и некоторым западным князьям с призывом объединиться и дать сражение туркам на Косовом поле. Не все князья откликнулись на призыв своего господаря. Сербское войско было в 5 раз меньше турецкого. 15 июня по старому стилю 1389 года произошло знаменитое Косовское сражение. Перед битвой святой Лазарь и все его войско причастились святых христовых тайн. Святой Лазарь был вдохновителем, примером отваги и мужества для сербов. По свидетельству летописца, он получил 16 ран и сменил 3 коней. Но, несмотря на героические усилия сербов, численное преимущество турок принесло им победу. Попущением Божиим сербы были разбиты, а святой Лазарь взят в плен и замучен турками. По преданию, накануне битвы святому Лазарю явился ангел Господень и спросил, какого царства он желает, небесного или земного? Святой избрал небесное. Султан Баязет был так поражен подвигом благоверного князя, что разрешил сербским монахам совершить погребение обезглавленного тела своего князя-объединителя. Через 2 года сыновья святого Лазаря Стефан и Вук открыли гробницу отца и нашли его тело нетленным, источавшим благоуханное миро. Святые мощи были перенесены в монастырь Равваница и почивали в Вознесенском храме обители до 1690 года, когда перед войной с турками были перенесены в Венгрию, а затем в 1697 году в один из монастырей на Фружской горе в Среме. 14 апреля 1942 года святые мощи были перенесены в соборный храм Белграда. Сербским народом было сложено множество песен, сказаний и похвальных слов, посвященных благоверному князю Лазарю. На Руси князь Лазарь почитается, очевидно, с середины XVI века. В 1550 году его образ и служба ему были подарены Иоанну Грозному, хилиндарским игуменом Паисием.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня евангелист Матфей в 8 главе своего Евангелия повествует нам очень трогательную историю. Историю необыкновенных взаимоотношений между людьми и особой выдающейся веры, которая была явлена в этом повествовании. Господь пришел в город Капернаум, и, входя в город, Он исцелил прокаженного, шел дальше, и вот Его встречает сотник, то есть римский начальник гарнизона этого города. Их называли центурионами. 100 человек солдат были в его подчинении. Это были войска оккупационные, потому что государство еврейское было захвачено Римом. И вот этот воин обращается к Господу Иисусу Христу с необычной просьбой. Он говорит, то есть просьба обычная, он поговорит его, чтобы тот исцелил его отрока. Вот здесь я хотел бы остановиться. Отрок у нас – это подросток, мальчик, и можно было бы считать, что это сын. А на самом по-славянски отрок – это слуга. Слуга и, скорее всего, раб. То есть он просит исцелить своего раба, слугу, который лежит в расслаблении. Мы не знаем, что это за расслабление, но, может быть, это и мозговое кровоизлияние, что человек не может двигаться и тяжко страдает. Господь коротко ему отвечает: «Я приду и исцелю его». И вот дальше начинается нечто необычное. Сотник говорит Господу и Спасителю: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров моего дома, но скажи только слово, и исцелится мой слуга. Ибо я подневольный человек и имею солдат, которые подчиняются мне, и говорю одному: иди туда, и он идет, приди и приходит, и слуге моему сделай то или другое». И тогда Господь воскликнул: «Поистине, и во Израиле я не видел такой веры». И кроме того, сотник, можно предполагать лишь, он хорошо знал обычаи этой страны, и сотник-то был язычником, римлянином, и входить в дом сотника, в дом язычника, считалось осквернением, вот вхождение в дом язычника. И, может быть, он, как-то предугадывая вот это, чтобы Господа не оговорили его, не обвинили его в чем-то, он говорит, что «я недостоин, чтобы ты вошел в дом мой». Но в то же время какая вера? И Господь говорит: «Не нашел я такой веры в Израиле. Истинно говорю вам, что многие придут от востока и запада и возлягут на лоне Авраама, Исаака и Иакова». Это будет действительно так. И история покажет нам, как языческие народы, тем же римляне, те же греки, мы, наши народы, славянские народы, пришли, кто с востока, кто с запада, кто с севера, кто с юга, и действительно стали верными последователями Господа и Спасителя, всем сердцем приняли Евангелие Его. Да, это действительно так. И сегодня мы слышим эти слова Спасителя, которые и исполнились. И евангелист завершает это краткое повествование: «И исцелился слуга сотника в тот час». То есть он не подходил к нему, не возлагал на него рук. Он на расстоянии исцелил его. И, конечно, был потрясен и сотник. Мы не знаем судьбу этого человека, остался ли он язычником или стал христианином. Но вот удивительное чувство любви к человеку, который просто служит тебе, любви к рабу, это было что-то необычное. Такой философ знаменитый, как Аристотель, он сравнивал раба и лошадь и говорил, что раб – это тот, кто может членораздельно говорить, а лошадь не может произносить членораздельных звуков. Но по своему качеству, состоянию они на одном уровне. И более того, хозяин мог просто взять и убить раба, и ему никогда ничего за это бы не было. Если бы он убил римского гражданина, человека, своего соплеменника, он подвергся бы наказанию, а к рабам относились вот таким образом. А здесь молится за этого раба, за своего слугу. Дорогие мои, очень важно, сегодня мысль эта невольно приходит в голову, когда мы молимся с вами друг за друга. Почему? И эту молитву часто Господь слышит скорее, чем когда мы просим что-то для самих себя. Потому что, когда мы молимся за другого, мы являем любовь свою к человеку. А любовь, связанная с молитвой, сопряженная, она поистине творит чудеса. И, конечно, необходима вера человека, когда он возносит свою молитву Господу. Просто перечисление имен, равнодушное такое, по привычке, это не молитва за человека. И кажется, что, может быть, потратить времени побольше, когда оно есть или утром, или вечером, но помолиться за наших ближних, за наших дальних, за тех, кто оказывал нам благодеяние в свое время. Мы не забыли этого благодеяния и молимся за них и за их ближних. И молитва такая бывает услышана. Я вам скажу, опыт служения священником меня еще раз убеждает в этом. Потому что, конечно, чаще всего люди просят помолиться, и когда гроза пронеслась над головой, когда все стихло, ну и слава Богу, конечно, слава Богу. Но ты приди, скажи священнику, что Господь услышал наши молитвы. Нет, обычно об этом не говорят люди. Вот когда плохо, тут часто слезы в три ручья. А когда хорошо, но я слышал и благодарность Богу от людей, которые получали по молитвам церкви, по молитвам священников, получали просимое. Иногда самым неожиданным образом, иногда почти чудесным образом. А что могу сказать о себе? Когда я молюсь о себе, Господь слышит меня, но редко исполняет то, что я прошу. И я пришел к выводу, что, может быть, то, о чем я прошу, мне не полезно. И вот на старости лет я пришел к выводу, что молитва Господня, Отче наш, она бессмертна. И не прося ничего, надо говорить: «Да будет воля Твоя святая, как на небе, так и на земле». На небе она без нашей молитвы существует. На земле хорошо, чтобы воля бы Божия творилась. И пусть она будет в моей жизни. Не как я хочу, но как ты знаешь, Господи, как ты знаешь, полезно ли это или не полезно, и нужно ли испытание это снимать с человека, или ему, может быть, побыть еще в состоянии этого испытания, которое посылает Господь. Вот такие благополучные люди, обычно и к Богу довольно черствые, и к людям тоже довольно черствые. Бывают, конечно, исключения. Нет, не бывает так, что нет исключений из правил. Но вот это, знаете, такое внешнее благополучие, оно человека нередко отдаляет от Бога. И поэтому мы должны с вами быть благодарными и за благодеяния, которые Он нам посылает, и за те испытания, которые Он посылает нам для утверждения нашей веры, для улучшения качества нашей души, чтобы душа наша была отзывчива, чтобы мы хотя бы чем-то напоминали вот этого римского центуриона, сотника, который умолял Господа исцелить его раба. И если мы будем уподобляться ему, то и Господь услышит наши молитвы и подаст нам все благое и полезное в нашей жизни. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и Екатерина Чиркова. Мы решили вспомнить, как жили люди в Ленинграде. И даже больше всего разговор пойдет, как жили рабочие Ленинграда. Наш обзор коснется периода с 30-х до начала 80-х. Я вообще думала, что такая тема хорошо подойдет для моей программы «Возвращение в Петербург», которая выходит по понедельникам. Сам смысл названия «Возвращение в Петербург» – это преодоление Ленинграда во всех смыслах этого слова. И вот такой обзор на документах, как жили люди в Ленинграде, это вот самое подходящее, самое то для программы «Возвращение в Петербург». Но документы Екатерина читает довольно длинные, хотя можно, конечно, это все и разместить и в 30-минутную передачу. Но вот я все-таки предлагаю сейчас послушать это в рамках программы «Встреча». Ее длительность 40 минут. И еще раз скажу, что этот вопрос возвращения в Петербург – это вопрос философский. Это вопрос культурный и вопрос духовный даже. Это глубокая тема, это глубокий вопрос. И как всякий глубокий вопрос – в жизни и в истории он проявляется в том, как жили люди. Жизнь и смерть человеческая. То, что у историков вообще-то считается обыденностью. Но этот опыт жизненный, опыт настоящего, реального сопереживания, он, конечно, имеет и очень значимые фундаментальные смыслы. Так же, как и идеи, которые закладываются в эту жизнь на уровне слов, затем проявляются в конкретных обстоятельствах жизни и, как мы знаем из истории XX века, обстоятельствах многих миллионов смертей. Вот обо всем этом еще раз мы, наверное, подумаем, слушая документы, которые будет читать Екатерина Чиркова. На материалах архивов Санкт-Петербурга в основном это Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга на Шпалерной улице, то есть архив документов партии. Как вы понимаете, не нужно уточнять, какой партии, у нас партия в единственном числе. И даже в отношении этого периода ее можно писать с большой буквы. Как неоднократно говорил в программах «Родословные детективы» Даниил Викторович Петров, большая часть видимой административной структуры советского государства была фикцией. По-настоящему управляла, правила и владела этой страной и этим народом теневая власть, партийная. Она все решала и во внутренней, и во внешней политике. Настолько все, от ведения войны до получения лучшего питания, лишней пары штанов или лишних пары квадратных метров отдельным человеком. Итак, читаем документы о жизни рабочих в Ленинграде от 30-х до начала 80-х годов. И посмотрим, много ли изменится за этот немаленький период. И главное, изменится ли что-то в душах людей. Смогут ли об этом нам рассказать документы архива партии?
1: Сейчас называется архив историко-политических документов. В советское время он назывался партархив. У него официальный адрес улица Таврическая, там какой-то дом, но вход там с улицы Шпалерной, на самом деле. Это на углу Шпалерной и Таврической. Внизу сидит охранник. Надо сказать, что вы хотите попасть в такой-то архив. Вас встретит женщина из этого архива. Вы предъявите паспорт, напишите заявление. И, в общем, вас допустят к работе. Собственно говоря, и все. Затруднения могут возникнуть только в связи с тем, что многие документы, которые вы будете заказывать, окажутся засекреченными. Но это тоже не страшно. Надо смело просить бланк на рассекречивание и заказывать рассекречивание всех этих документов. Через 2-3-4 месяца, в зависимости от того, когда будет следующая комиссия, они пройдут через комиссию эти документы и, скорее всего, вам их всех смогут выдать. Но если что-то там окажется необыкновенно секретным, ну, значит уж нам тогда их не получить. Даниил Викторович говорил, что в таком случае можно попробовать обратиться в суд. Угу. Но это я уж не знаю, это уж надо очень сильно хотеть. Угу. Но, как правило, в основном все рассекречивается. Ничего такого необыкновенного, в общем-то, мы не спрашиваем. Я попробовала подобрать информацию. Касались квартирного вопроса, некоторых бытовых моментов. Я вот этого объединила в одну тему, потому что люди все-таки достаточную часть времени проводят дома, да, ну или в тех комнатах, которые у них были коммунальных, да. Плюс они приходят на работу, и что их там окружает, что их окружает на улицах. Мне кажется, это очень важно, потому что это, собственно говоря, и есть жизнь, да, вот наша. Тем более, что на меня некоторые документы произвели очень большое впечатление, поэтому я сегодня начну с того, что прочту все, что у меня есть. Как мне показалось, наиболее интересно, я старалась именно выбирать. Вначале я смотрела протоколы партсобраний первичной организации, где работали вот мои какие-то родственники. И наткнулась я на эту информацию на уровне заседания партактива Ленинградской кабельной сети. Где-то 40-41 годы, вот я вам сделаю несколько цитат, меня это, честно говоря, удивило, что я понимала, что да, там в основном мужчины работают, электрики, там провода, наверное, там не очень чисто, ну, может, какой-то там человек неаккуратный, все в жизни бывает, но если это обсуждают на собрании, значит, это носит какой-то массовый характер, подумала я тогда. Да, но если это какой-то один человек, ну, один раз там сделали ему замечание, там, ну, два раза, ну, сколько можно. Вот я тут маленькие кусочки такие. У нас много грязи, но чистоту навести нельзя, так как ликвидированное оборудование на склад не принимают, и мы вынуждены хранить его в трансформаторных помещениях. То есть грязь, ее, она будет дальше, они просто завалены своими отходами, их почему-то нельзя вывести, например, да. В красном уголке района ползают клопы. Район имеется в виду район вот этой кабельной сети. Это не район города, у них кабельная сеть была разделена на районы.
0: Ну, это казалось какой бы, год?
1: Это 41-й. Вот, знаете, я могу тут где-то ошибиться, где 40-й, 41-й, но это во всяком войны. Случае это до войны, но это перед войной. Это, простите, не гражданская война, как у нас любят на гражданскую войну все спихнуть. Да. В общем-то, уже советской власти довольно много лет.
0: Да. Вот эти все песни замечательные, бодрые, которые сегодня тоже, к сожалению,
1: некоторым
0: поют.
1: Нравится.
0: Даже некоторые церковные хоры, к сожалению, это, между прочим, многих шокирует. Идешь на концерт церковного хора, и понятно, что, может быть, ждешь не только церковных песнопений, но и каких-то русских народных песен, которые просто прекрасны и подходят, в общем-то, по стилю. И вдруг церковный хор начинает бодро петь вот эти советские песни. Ну, может быть, конечно, совсем таких махровых, сталинских, да, там, бодрых, да, таких «На солнце встречает с рассветом» и так далее. «Утро красит ярким светом стены Древнего Кремля». Автор, кстати, этой песни был расстрелян, ему памятник в Левашово стоит. Вот такое бодрячество и такой свет, и вот эти все плакаты, и какие-то вот фильмы, которые мы видим.
1: Лучше бы, конечно, лучше бы не надо, потому что у людей и так каша в голове, а тут совсем как-то становится. Да. У руководителя района Туманова. В одном из ящиков хранятся деловые бумаги наряду с личными фотоснимками и шелковым платочком, книгами и другим. В другом ящике находится телефонный аппарат, изоляторы, старая подметка, три чернильницы, кусок брезента рваный и трудовые книжки с 35-го года товарища Зернина. Но я тогда посмеялась, думаю, ну надо же, какой-то Туманов вообще непонятный. Ну, думаю, ну ладно, надо же им интересно на партсобрании обсуждать такое. Mm-hmm. Думаю, ну ладно, но я выписала, потому что меня как-то это, в общем-то, посмешило, скажем так. Вот. А вот я стала...
0: Это называется бытовая культура.
1: Ну да, это называется бытовая культура, да.
0: Вот для кинематографистов было бы полезно воссоздать.
1: А теперь я... Это уровень первичной партийной организации. Вот я перешла на уровень райкома. То есть это уже организация уровня района города, в данном случае Дзержинского. Читаем. Докладная записка. В порядке подготовки материала было обследовано более 50 различных организаций, расположенных в нашем районе, по вопросу чистоты в учреждениях, как одному из основных элементов культурности. То есть они это признавали, культурности. В ряде учреждений вопросу чистоты придают большое значение хозяйственники и партийные организации, поэтому там люди борются за чистоту каждый день, а не от случая к случаю. Примером может служить артель «Леншвейткачпром». Там парторганизация вопрос о чистоте обсуждала на партсобрании. Созданы бригады общественного смотра за чистотой. В цехах имеются лозунги, плакаты, призывающие к культурной работе. Проведено совещание с уборщицами. Большинство работающих в соцобязательства включают пункты «следить за чистотой». Мастера систематически следят за чистотой рабочего места. В результате в помещениях артели «Леншвейткачпром» чисто, и люди работают более производительно. Ну и там дальше перечислено еще несколько мест. Трест хлебопечения, первая автобаза треста хлебопечения, контора «Снабуголь», конторы «Главстройснаб» и ряд других парторганизаций. Для меня вот это тоже удивительный текст, потому что нормальный человек, он просто не мусорит.
0: Для меня удивительно, что партийная организация занимается такими вещами.
1: Ну, она много чем занимается, что было для меня удивительным. То есть, это да. Нет, мало того, что она занимается, я с вами согласна, да. Но, знаете, зачем совещание с уборщицами, плакаты, призывающие к чистоте? Ну, нам тоже дома развесить плакаты. Мы, если плакат не повесим, мы дома-то не будем убирать. Ну, как-то странно. Ну, видимо, люди не могли убирать без плакатов. То есть им надо было все время вот так, и, видимо, было какое-то состояние у людей, что им не хотелось убирать, а им хотелось мусорить. Так получается. Зачем нормальному человеку мусорить вообще? Причем так злостно, что надо все время бороться за эту чистоту.
0: Знаете, я много лет прожила в коммунальной квартире, и вот на лестнице, когда стали очень мусорить, я тогда, ну, в юном возрасте в таком была, и какие-то уже начатки социальной активности имела. И вижу, что мусорит, и мусорит, и мусорит. Думаю, да что ж такое? И я стала придумывать такие плакатики с какими-то такими забавными текстами. У меня было до 10 вариантов разных текстов, и еще с картинками. И стала их развешивать. Сначала их разрисовывали, срывали, ну, в общем, портили и даже поджигали. А потом стали меньше мусорить.
1: Ну, наверное, это так. Видимо, в тех условиях это был выход вот этим всем заниматься. Но я хочу сказать, что в нормальных условиях человек не мусорит.
0: Ну да.
1: Я вот к этому.
0: Я хочу, конечно, жить на такой лестнице, где не обвешано все плакатами.
1: Да, и там просто чисто.
0: Да.
1: Ну зачем
0: да.
1: мусорить-то?
0: Да.
1: Однако большое количество учреждений нашего района содержится крайне запущено и грязно. В ряде учреждений грязи настолько много, и руководители этих учреждений так с ней свыклись, что приходится удивляться, как могут люди работать в таких условиях и не замечать, что делается в них в учреждении. Знаете, я тоже удивилась. Для примера можно взять ряд таких учреждений. Связь, мор, трест. Из всех организаций в доме самое грязное помещение – связь, мор, трестом. В проектно-конструкторском отделе, где работают наиболее квалифицированные и культурные люди, помещение тесное, грязное, нет форточек и вентиляции, поэтому воздух очень спертый, на полу валяются окурки, на стенах висят обрывки плакатов, лозунгов, плакат о подписке на заем, декабрьский план работы дома партактива. Около телефона на стене множество надписей, прямо телефонный справочник, выбита штукатурка. На полу около двери выбит паркет. Из дверей вырваны внутренние и французские замки, зияют дыры. У конструкторов нет настоящих чертежных столов, и люди работают на чем попало. В столах конструкторов множество всякого рода бумажек, наваленных грудами, грязь, обрывки шпагата, разбросанные скрепки, на столах пыль и грязь. У конструктора товарища Старкова, члена ВЛКСМ, стоят две банки, на которые положена чертежная доска. Лежат два противогаза, покрытые толстым слоем пыли, и служат тоже в качестве подставок для доски. На окнах нет ни одной занавески. По заявлению конструкторов, электрическое освещение не приспособлено для работы. На ватманские листы падает тень, поэтому люди сильно напрягают зрение, чтобы не испортить чертеж. В комнате планового отдела конструкторского бюро висит шкафчик, низ которого разбит, и находящиеся там дела вываливаются. На шкафчике пачки старых бумаг. За батареей лежат старые резиновые прокладки, покрытые толстым слоем пыли. Валяются окурки. В одном из столов лежит груда бумаг и бумажек, мандариновые корки и так далее. В комнате монтажников в одной из стен была когда-то дверь, но ее решили заделать. Заделали старой грязной фанерой, не покрашенной, отвалилась штукатурка. В стенах сверху донизу множество дыр от гвоздей. По одной стене я насчитал более 100 дыр. В стенах торчат гвозди. Часть столов с ободранной клеенкой, без замков. На одном из столов стоит графин с отбитым горлом. На полу стоит корзинка для бумаг, до такой степени разбитая, что даже назвать корзинкой нельзя. Остался только низ и кое-где обломанные прутья. В одном из столов лежат скомканные обрывки газет и мусор. В другом столе лежит груда старых бумажек и вырезки из журнала «МОД». На столах стоят грязные пустые чернильные приборы. В паркетном полу множество втоптанных канцелярских кнопок. На шкафу стоит ящик от стола, набитый разными бухгалтерскими документами давности 35-36 годов. Все покрылось настолько толстым слоем пыли, что из-под пыли не видно бумаг. Около стены приделано что-то вроде стеллажа, на полках которого лежит доска с гвоздями, разбитый репродуктор, бутылки, старые бумаги, пресс-папье и другой хлам. В комнате начальника хозяйственного отдела по стенам висят пальто, а на шкафу стоит тарелка и банка с краской. Ножка от стула, свертки старых бумаг, под столом стоят ведра, посередине комнаты стоят чьи-то боты. В комнате начальника монтажного отдела перегородки сделаны из грязной фанеры. На фанере видны следы грязных сапог. Это на перегородках, которые стоят вместо стен. Следы грязных сапог. Стены грязные, покрыты разными надписями. Штепсель оторван и висит на проводе. Около графина с водой стоит пивная кружка. В комнате главного бухгалтера за столом лежат в груди пачки бумаг, отчеты, ценники, противогазы, бутылка с клеем, линейка, рулоны бумаг. На стене висит оборванный провод. В перегородке выбито стекло. В комнате отдела кадров за шкафом лежат десятки старых папок, покрытых пылью. Оборваны провода. Стоят негодные настольные лампы. Около батареи валяются окурки. Корзины покрыты слоем пыли. Отдел возглавляет заместитель секретаря партбюро товарищ Шенефельд. В кабинете директора товарища Серова прекрасная отделка из красного дерева стоимостью около 30 тысяч рублей. Уборщицы, убирая кабинет, обтерли мокрыми тряпками отделку из красного дерева и получились грязные пятна. Выше отделки по стенам висит слоями пыль, кое-где вбиты гвозди. В коридорах, на шкафах, за шкафами всюду грязь и разный хлам. Стоят старые столы. В одном из столов, как в комнате у Плюшкина, лежат разные вещи. Пепельница, чернильница, щетка, два куска мыла, шахматные фигуры, соска, перчатка, тряпки, куски веревок и так далее. Вообще в учреждении очень большая захламленность, и по заявлению директора товарища Серова, храм надо вывозить грузовиками. В учреждении большое количество фанерных перегородок, сделанных наспех, грязных. Электропроводка в плохом состоянии, так что и в пожарном отношении учреждения представляют угрозу. Большая захламленность и непролазная грязь, по-видимому, настолько стала обычным явлением в учреждении, что никто не обращает на это никакого внимания. О собственном здоровье люди уже не беспокоятся, хотя постоянная духота и сквозняки вызывают заболевания. Например, работница планового отдела Вышинская третий раз болеет из-за сквозняков в комнате. Другая организация – речной порт. В кабинете начальника порта товарища Белова висит большая 10-ламповая люстра, покрытая пылью и неисправная, плафоны грязные. Репродуктор висит на веревочке и включается не вилкой, а прямо провода вставляются в штепсель. В кабинете порторга ЦК ВКПБ товарища Морева окна грязные, стол грязный, на столе стоят две лампы без абажуров. На несгораемом шкафу лежит груда разной переписки, начиная с 1939 года. Там же лежит книга посещений партсобраний, диван без валика, требует ремонта, комната захламлена, указателей отделов в управлении нет, и найти какой-либо отдел трудно, тем более, что и на дверях нет указателей, какой отдел помещается. Правила внутреннего распорядка отсутствуют. В управлении нет ни столовой, ни буфета, поэтому в каждой комнате на столах стоят огромные жестяные чайники и маленькие эмалированные к ним. В большинстве отделов большая захламленность, висят пальто, хотя имеется гардероб. У начальника отдела кадров пальто лежит прямо на столе. Столы, как правило, грязные, ничем не покрытые, с грудами всяких бумаг. Например, у начальника коммерческого отдела Рыжова на столе бумаг столько, что разобрать их за один день нельзя. Товарищ Рыжов заявил, что это его стиль работы, потому что очень неудобно искать в столе бумажки. Такой же порядок на столах главного бухгалтера товарища Кузнецова, заместителя начальника отдела снабжения Алферова и других работников. Все помещения управления речного порта очень грязные, запущенные, захламленные. Коменданты, все работники заявили, что помещение убирается два раза в год, к 1 мая и 7 ноября. Около кассы на скамейке спят люди. В группе контроля висит большой лозунг с 1937 года, мобилизующий в кавычках на выборы Верховный Совет СССР. Понятно, что если в самом управлении речного порта такой порядок, в кавычках, то что должно быть в производственных мастерских? И в самом деле в производственных мастерских еще грязнее. В кабинете начальника производства товарища Деброш грязь непролазная, из 4 стульев 2 сломаны. В конторах мастеров товарища Карпова и Первушина грязи еще больше, стулья ломаные, на столе вместе с инструментом и деталями лежит картофель. В конструкторском бюро лежат крышки моторов, буксирный крюк, оконные рамы и другие громоздкие вещи. Сам начальник бюро товарищ Никулин грязный, небритый. В бухгалтерии на столах и шкафах вместе с бумагами стоят чайники, тазы, кастрюли с капустой. В красном уголке радиоприемник разбит и включается при помощи плоскогубцев. У бригады монтеров нет исправных плоскогубцев. у слесарей гаечных разводных ключей, зубил и еще какого-то инструмента. Инструмент возвращается грязный. В бригаде у техника Калинина из 5 тисков 4 неисправны. У монтера товарища Обухович рабочее место грязное, верстак ломаный. Электродрель валяется на полу с хламом. Ни начальник порта, ни партийная организация, ни газета не поднимали вопроса о чистоте и культуре работы. В доме номер 17 по проспекту Володарского помещается ряд артелей. Ленпит, Смолторг, ГИН, в общем, разные артели. Помещение, за исключением артели Инскупторг, крайне запущено. В помещениях артели Ленпит во многих местах отстали обои. Стены и потолки грязные, столы залиты чернилами. Гарнитур изорван. В транспортном отделе на шкафах и под шкафами переписка. В кабинете председателя артели товарища Черняева на шкафу старые диаграммы и старый красный материал. Все это в пыли и грязи. В помещении артели Интрудобслуживания Выборгского района, почему-то Выборгского, не знаю, это вообще-то Дзержинский район, мусор сваливается за печку. У инструктора товарища Савич стол сломан и залит чернилами. Сам он сидит в пальто и шапке. Тут я позволю себе комментарий по поводу пальто и шапки. Мне несколько раз встречались документы, когда люди жаловались на то, что в квартирах или в учреждениях холодно, и приходили от райкома комиссии оценивать условия. И, знаете, ну вот самая большая температура была 18 градусов. Но я считаю, что это еще сносно, но, в общем-то, не жарко. А так 15 градусов мне встречалось. Где-то в коридорах 12. При этом вывод, что эти нормы соответствуют тому, что должно быть в этих учреждениях. Поэтому я не удивлюсь, может быть, людям просто на самом деле холодно. Тут про это не написано. Но то есть это может быть даже не из-за того, что он вот такой, а может просто холодно человеку, может ему дует там в голову или в шею, вот он и оделся. В помещении артели Интрудобслуживания Дзержинского района исключительно грязно. В кабинете председателя Губанова за шкафами грязь и разный хлам. На шкафу тоже. Такое же положение в артелях Инкоопрабис и Смолторгин. Когда входишь в это здание, прежде всего бросается в глаза то, что в воздухе висит какой-то туман от испарений табачного дыма, настолько плотный, что сразу становится трудно дышать. Все помещение крайне запущено и требует ремонта. Четвертое. Управление по делам искусств. Да, управление по делам искусств. В вестибюле на полу валяются окурки. Труба парового отопления обмотана грязными концами. В коридоре первого этажа под трюмо валяются окурки. Выступы стен по главной лестнице покрыты слоем пыли. Во втором этаже с люстры свисает паутина. Под столом секретаря управляющего валяются боты. В канцелярии Мусгиза на столе вместе с деловыми бумагами лежат грязные рукавицы. Примером бескультурья может служить третий участок народного суда. Кабинет народного судьи Хомяковой находится в запущенном состоянии. Стены грязные, штукатурка местами отвалилась, с потолка свисает паутина. В этом же кабинете проходят судебные заседания. Из-за отсутствия зала для судебных заседаний в комнате размером 8 метров собирается 20-30 человек. Здесь же обвиняемые, свидетели, адвокаты, прокуроры и другие представители. Все это производит вид не народного суда, а какой-то толкучки, где иногда тяжело различить, где обвиняемые, а где свидетели. А когда суд должен удалиться на совещание для вынесения приговора, то суд остается на месте, а все присутствующие выходят на лестницу, где иногда приходится ждать по часу и больше. Канцелярии первого и пятого участков помещаются в одном помещении. Помещение это плохо отапливается. Даже они признали, что плохо отапливается. Холодное. Работники канцелярии работают в пальто и головных уборах. Окна с целью сохранения тепла весь день завешены синей бумагой. Работают при свете. Стены канцелярии грязные, пыль, паутина по всей канцелярии. Не блещет культура и сам судья первого участка, Нириновский, у которого стол завален бумагами. Судебное заседание начинается с опозданием. 10 января 1940 года судебное заседание началось с опозданием на 2 часа. В одном из решений суда судья Нириновский, разбирая дело хулигана такого-то, тут не написана фамилия, решил направить дело на дообследование, чтобы установить, сколько раз хулиган ударил гражданина бутылкой по голове. В этом участке из-за грязи и неразберихи имеются много неправильных решений, связанных с путаницей в бумажных делах. Дверь кабинета народного судьи 10-го участка открывается при помощи шурупа вместо дверной ручки. Причем посетители, как правило, уходят из кабинета с мелкими ранениями на руках, а при некоторой неосторожности с порванным пальто. Я когда первый раз читала, я просто смеялась, не могла остановиться. Лестница, ведущая к первому и десятому и пятому участкам, грязная, вечно заплевана с многочисленными окурками. Трест номер 4. Во всех помещениях слои пыли. В кабинете заместителя управляющего товарища Шульман на карнизах стены толстый слой пыли. В коридоре висят грязные старые объявления, плакаты, наклеены одно на другое. Урны заросли грязью, хуже уличных, заплеваны. Стены и потолки грязные, на шкафах старые бумаги, покрытые пылью. Ни партийная, ни профсоюзная организация, ни газета вопросам чистоты не уделяют внимания. Лен, нефти, строй. В комнатах висят пальто. На полу валяются окурки, мусор. Не хватает плевательниц, урн. В комнате спецотдела на перегородках толстый слой пыли. В коридоре лежат ломаные столы. Около дверных ручек на дверях грязь. Дверь из красного дерева в кабинете управляющего забрызгана мастикой. На стенках, шкафах всюду грязь и пыль. Партийные профсоюзные организации вопросу чистоты не уделяют никакого внимания. Помещение Треста одно из самых грязных. Я вот тут думаю, неоднократно упоминаются из красного дерева двери. Я подозреваю, что они дореволюционные. Я уж не думаю, что в советское время они вешали туда такие двери. Угу. Так что это вот эти старые хорошие двери, они...
0: Остатки, да, былой жизни.
1: Некрасовские бани. На лестнице обвалилась штукатурка. Со стен и от бывшей лепки, украшающей лестницу бассейных бань, остались только жалкие следы. В классах бани кафельные плитки покрыты грязью. С потолков сыплется штукатурка. Все полы не окрашены. Некоторые покрыты рваными и грязными дорожками. А местами дорожки отсутствуют совсем. Имеется в бане отдельный класс для матери и ребенка. Это очень необходимое отделение. Должно было бы содержаться в чистоте, порядке и уюте. Между тем, помещение для матери и ребенка в исключительно неприглядном состоянии. Стоят старые ободранные скамьи, грубо окрашенные шкафчики, на полу старая изодранная дорожка. В отдельной комнате, предназначенной для отдыха детей, стоят три деревянные детские кроватки, окрашенные в темно-коричневый цвет. Без одеял и простынок, столы, на которых перевязывают детей. Грязные, игрушек нет. Музей этнографии. У двери, ведущей в музей, выход из музея, стоит деревянный диванчик. Спинка диванчика покрыта пылью и, видимо, никогда не убирается. Пустой стеклянный футляр, находящийся в вестибюле, покрыт сверху слоем пыли, так что стекло стало матовым. Из вестибюля идет вход в массовый отдел. В коридоре, который нужно пройти, чтобы попасть в отдел, стоит старый небольшой шкаф. На шкафу наложен различный хлам, жестяные банки и другое. Все это покрыто слоем пыли. В этом же коридоре стоит зеркальная витрина красного дерева, покрытая пылью. В самом отделе на столах стоит грязная посуда, электрический чайник. Галерея отдела «Народы Молдавии» в конце этой галереи за щитом, но так, что каждый может обозревать, свален всякий хлам. Старые грязные стулья, грязные столы, лестницы, подставки и так далее. Канцелярия. Потолок при входе к секретарю директора протекает в двух местах. В местах потека потолок и стены небрежно заклеены бумагой. Эти пятна выглядят страшно нелепо. Во всех отделах на столах или на окнах стоят груды грязной посуды. Стаканы, тарелки из-под винегрета, электрические чайники. В течение дня это не убирается, и в одной из комнат научных работников по этому поводу даже острят, что организовали на окне чай-хана. Пальто сотрудников висят в этих же комнатах. Я вот единственное оправдываю вот этот пункт, что я понимаю, там везде холодно и везде дует. На шкафах, в бухгалтерии, в комнатах научных работников, в комнате хозяйственного сектора наложены папки, картины, ломаные макеты. В ряде организаций захламленность и запущенность помещений дошла до того, что даже портреты руководителей партии и правительства содержатся в крайне запущенном состоянии. И секретари парторганизаций, зная об этом, проходят спокойно мимо таких фактов. Связь Мортрест. Проект на конструкторском отделе на портреты товарищей Ленина, Калинина, Орджоникидзе с лицевой стороны рамки приколочено по несколько инвентарных номеров. Портрет товарища Орджоникидзе вылез из рамки. В комнате начальника конструкторского бюро висит портрет Ленина с четырьмя инвентарными номерами на лицевой стороне, покрытый пылью как снаружи, так и особенно внутри. Когда тронули портрет, то с него полетела хлопьями пыль. Портрет отклеился от картона. В комнате планового отдела портреты товарищей Сталина и Орджоникидзе вывалились из рамок. В рамках дыры от гвоздей. В комнате главного бухгалтера портрет товарища Кирова покрыт пылью. В комнате отдела кадров висит портрет товарища Ленина в прекрасной резной рамке, и к ней с лицевой стороны прибиты инвентарные номера. Портрет покрыт грязью, с внутренней стороны слой пыли не менее 5 мм. В кабинете директора товарища Серова за портретами слой пыли. Речной порт. В группе учета висит портрет Буденного, весь в пыли, исковеркан. Леннефтестрой. В комнате секретаря партбюро товарища Сазонова висит портрет товарища Сталина. Портрет покрыт грязью, висят мухи. Этот документ закончился. Это он еще не полностью, просто уже нет сил, как бы вот основное, думаю, достаточно.
0: А вот ваше впечатление, почему так?
1: Ну, я могу это связать только с внутренним состоянием людей, потому что, по моему наблюдению, даже в наше время, если ты видишь человека, который много мусорит, потом что-то выясняется, то есть что-то у него вот в его душевном состоянии, ну, нехорошо. То есть это как бы мое наблюдение по жизни, да, вот кто там вот именно семечки много плюет вокруг себя или окурки разбрасывает, ну вот что-то какое-то неблагополучие у человека, может быть, временное, может быть, постоянное, не знаю. То есть для меня вот это все показатель того, что людям плохо, то, что они плохо себя чувствуют везде, да, то есть я могу точно сказать, что им холодно, это ясно из этого отчета, ясно, что им темно, ясно, что им негде есть. И когда люди видят, что у них такие условия, они просто на все плюют и уже живут как вот, вот так, как тут описано, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, я думаю, и это как бы одна сторона дела, а другая сторона дела, что им плохо и по другим причинам, вероятно. Но это уже мои, так сказать, домыслы, но можно предположить, что если это 40-й год, то они уже давно живут при советской власти, наверное, им от этого и плохо. Mm-hmm. Ну так, если в общем, да, говорить без подробностей. Потому что тут же еще друг на друга кто-то может написать донос вот из твоих mm-hmm. вот этих вот, да, друзей, которые с тобой сидят в одной комнате. Или у тебя уже что-то случилось, и тебе просто не до еды, не до чистоты, не до шапки и вообще не до чего, потому что ты думаешь о более важных вещах, например, да, и на работу ходишь, ну куда деваться, да, голова твоя забита совсем уже другим.
0: Но здесь же самые разные организации тоже. В чем ценность этого документа? Они самые разные.
1: Это даже музей. Да.
0: Даже какие-то вот интеллигентные, научные,
1: да.
0: Какие-то кабинеты руководителей, разных сотрудников администрации, потом инженеры.
1: Да-да-да. Вот тут это, как это раз очень хорошо, тут прекрасно.
0: Причем
1: мне очень понравился этот документ. Это не по всему, там, похоже, опечатка. Это только Дзержинский район. Потому что это же райком mm-hmm. Дзержинского района. Mm-hmm. То есть это вот центральный район города. Mm-hmm. Там где-то я прочитала Выборгский, но там так написано. Это, видимо, опечатка машинистки. Там он описывает, что он начинается доклад. Это секретарю Дзержинского райкома ВКПБ товарищу Левину угу. было обследовано более 50 различных организаций, расположенных в нашем районе. То есть это 100%, там угу. просто опечатка, это все один район.
0: То есть это удивительно, это центральный район нашего города,
1: да.
0: который сегодня называется Санкт-Петербург. То есть это
1: да.
0: тогда Ленинград.
1: Да. И, вот и... в этих прекрасных старинных зданиях, новых еще не успели построить, с лепкой, с остатками красного дерева, с мраморными там полами. Там,
0: но уже
1: со
0: вырванными
1: всякими...
0: ручками.
1: Но это уже они вырвали-то. Это же 40-й год, уже за столько лет-то успели вырвать ручки.
0: Причем действительно картина не просто одного какого-то учреждения, а многих.
1: Я вот тут посчитала, тут он пишет, что он обследовал более 50, например, и вот в примере у него 10 организаций. То есть мы можем сказать, что из 50 организаций 10 вот в таком состоянии, вот такой процент.
0: Угу. Мне кажется, что это очень интересный документ
1: эпохи. Мне тоже так кажется. Теперь дальше. Тоже как бы логичное продолжение. Начальнику госстройконтроля Ленгорисполкома товарищу Громову и еще копию председателю Дзержинского райисполкома и секретарю Дзержинского райкома. А о чем тут речь? В октябре 40-го года Государственной приемочной комиссии под председательством товарища Березина была произведена предварительная приемка вновь выстроенной бани по улице Чайковского, дом 3. Осмотрев вновь выстроенную баню, комиссия нашла возможным пустить в пробную эксплуатацию баню сроком на 1 месяц. Одновременно комиссии было указано ликвидировать застройщику недоделки и дефекты, обнаруженные при приемке бани в срок до 20 ноября 40-го года, то есть им дали месяц ровно. После чего комиссия созывается вторично для приемки бани в эксплуатацию. То есть в октябре баню пустили, но сказали доделать. Ну, то есть какие-то мелкие вроде бы дефекты доделать. Прошел месяц, пришла комиссия. В настоящее время дефекты и недоделки, указанные в акте комиссии при предварительной приемке бани, не ликвидированы и выявлено ряд новых дефектов. То есть как могло за месяц образоваться то, что я сейчас вам прочитаю, я не знаю. Для меня это просто непостижимо. Первое. Два котла имеют протечки и вышли из строя. Второе. Вентиляторы и моторы, установленные для подачи дутья в топке котлов, вибрируют, и часть из них вышла из строя. Третье. В бойлерах установлены трубки со стенками намного толще, чем предусмотрено в проекте, отчего производительность их уменьшается. Четвертое. На электрощите не установлено полного комплекта измерительных приборов. Пятое. Герметичность электропроводки отсутствует. Шестое. Линия земли порвана. Седьмое. Сигнализация запасных баков холодной и горячей воды не работает. Восьмое. Второй питательный насос котлов не работает. Девятое. Освещение манометров и водомерных стекол отсутствует. Десятое. Отопление не отрегулировано. Одиннадцатое. Из-за отсутствия в достаточном количестве пара ввиду выхода из строя двух котлов калориферы в вентиляционных камерах обледенели, в вестибюле и в отделениях бани холодно, душевые кабины не работают, баня ежедневно закрывается ранее установленных часов. Двенадцатое. Каменки две вышли из строя из-за обвала сводов. Остальные каменки также через несколько дней выйдут из строя. 13. Проекты ни райком мун-отдел, ни директор вновь выстроенных бань до сего времени не получили. 14. Акт о приемке бани от 19 октября 1940 года с указанием дефектов и недоделок ни в райком мун-отдел, ни директору бани не выслан. Это еще первый акт не выслан. Все вышеуказанные и другие дефекты и недостатки не дают возможности нормально эксплуатировать баню и обслужить культурно население района. Райкоммунотдел Дзержинского исполкома просит госстройконтроль привлечь к ответственности застройщика за несвоевременную ликвидацию дефектов и недоделок по бане, а также просит сообщить, по какой причине не была созвана вторично приемочная комиссия 20 ноября. Созыв был за председателем комиссии. Ну, я считаю, что это просто хлам, а не баня. Там не то, что нельзя мыться, там просто нельзя находиться, там что-то падает вообще, не знаю.
0: И это знаменитые вот эти вот достижения советского строя. Вообще проблема в городе вот с такими простыми вещами, а где помыться? Вот такие вот вещи. Обычно говорят, только одна проблема есть у людей, это где взять еду. На самом деле множество других проблем. Вот как люди жили. Здесь я хочу вспомнить одного человека, фамилия которого Рубашкин, а имя отчество, к сожалению, забыла, но человек пожилой, я надеюсь, потом вспомню. Он написал книгу о блокадном радио. И вот у нас была программа, где он рассказывал,

0: показаны еще нравы. Тоже мы еще к ним чуть попозже вернемся.
1: Здесь мы прервемся и в следующей программе продолжим. Жизнь рабочих Ленинграда в документах партии с 30-х до начала 80-х годов.

0: В нашем эфире беседы о церкви митрополита Сурожского Антония. Беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
1: На прошлой беседе я говорил о существе церкви и о том, что ее святость вся в Боге, и что, если можно говорить о измерении этой святости, она такая же бесконечная, бездонная, как святость самого Бога. Присутствует эта святость во Христе, присутствует она в Духе Святом, присутствует за пределами нашего видения и часто нашего непосредственного опыта в Боге и Отце, с которым мы соединены силой Святого Духа во Христе. И может себе поставить вопрос о том, как ранняя церковь жила вот этим опытом. Потому что ранняя церковь жила не богословием, не богослужением в том виде, в котором мы их знаем. В основе жизни ранней церкви был именно этот опыт о Христе. Апостол Павел нам говорит о том, что для него мир распялся со Христом. То есть, все то, что не относится ко Христу, все то, что противоречит Ему, все то, что несовместимо с Ним, для Него стало смертью. И Он говорит нам о том, что для Него жизнь Христос. Смерть была бы приобретением, потому что пока Он в теле живет, Он отделен от Христа. Но вместе с этим он прибавляет замечательные слова. Однако для вас полезнее, чтобы я оставался в живых. И поэтому я буду жить дальше. Это готовность как бы быть разлученным на время со Христом, в котором все для Него, потому что Христос нужен другим людям. И вот одно из свойств ранней церкви — это этот опыт о том, что те люди, которые встретили Христа, для которых эта встреча была не только новой жизнью, а просто жизнью. Просто жизнью в том смысле, что встретив Христа и ожив приобщенности к Нему, они чувствовали, что все их прошлое было как бы мертво, употребляя образ уже более поздний нашего современника, английского писателя С.С. Льюис, можно было бы сказать, они почувствовали, что они живые люди, тогда как до встречи со Христом, как бы они ни были замечательны умом, чувством, внешними свойствами, они были как статуи. Как бы ни были прекрасны, они были только холодным камнем. И вот об этом ранняя церковь проповедовала. Если мы вчитаемся и в Евангелие, и в послание святых апостолов, мы увидим, что богословие в современном смысле этого слова там мало, а свидетельство прямо горит. Это свидетельство горело в жизни людей. Это свидетельство совершенно переменило отношение верующего к окружающему миру. Во-первых, к самому Богу. Бог, бога, боги, язычество —

0: были тоже человеческим измышлением. Некоторые рассказы о них могут говорить о том, что в их образ люди воплотили самое благородное, самое великое, что они только знали в человеке. В других рассказах мы видим, что эти боги настолько человечны в самом бедном смысле этого слова, что они как бы сродни с теми, кто их почитает. А некоторые боги были просто страшны. И вот первое, о чем апостолы могли говорить, это о том, что им во Христе и через Христа открылся Бог таким, каким не знал его никто до них. Были искорки видений, была какая-то доля понимания, но та полнота, та стройность, та уверенность, которую они приобрели через встречу со Христом, была сверх всякого сравнения и понимания. Если мы задумаемся над тем, о чем апостол Павел и другие говорят по отношению к Богу самому и по отношению к миру, в котором они живут, то, я думаю, можно так это выразить. Первое. Бог не есть для них источник страха. Они его познали как Бога любви. То есть как Бога, который способен любить свою тварь, так как Христос говорит о любви, что ни у кого нет большей любви, как у того, который готов свою жизнь положить со своих друзей. И апостол Павел, размышляя об этом, говорит, ведь подумайте, мало кто готов свою жизнь отдать для друзей своих, а Бог во Христе свою жизнь отдал за нас, когда мы еще не были его друзьями, когда мы были его врагами. Врагами в двух смыслах этого слова. С одной стороны, людьми, которые были порабощены всем земным, всеми формами жадности, эгоизма и так далее. И с другой стороны, людьми, которые еще не знали, что значит любить. И вот во Христе эта любовь явлена. Она явлена по отношению к ближним и дальним. И в этом отношении мировоззрение апостола Павла, как во всем мировоззрении верующих христиан, играет решающую роль воплощения жизни и смерть на кресте Бога, ставшего человеком. В каком-то смысле можно было бы так сказать, что своим воплощением, своим приобщением к нашей жизни и каждому из нас, и ко всем проблемам нашей жизни, ко всему ужасу земного бытия, который вырос из падения, Бог берет на себя ответственность за первичный свой акт творения. Меня часто, когда я был моложе, озадачивало, смущало даже мысль о том, что как же это так? Бог нас сотворил способными на святость, но также способными на падение. И неужели в конце времен и в конце моей жизни я предстану перед Богом, который меня будет судить за то, что я выбрал один из двух возможных путей. Как это так? Меня ввести в бытие без спроса, без моего согласия, думая даже о некоторых людях, которым жилось и живется безумно, трудно и мучительно, против их воли. Зачем, Господи, ты меня создал для такой судьбы? И в конце времен осуждение. И то, что меня поразило, вероятно, поражало ранних христиан, несомненно, поразило, по-своему, апостола Павла, это то, что Бог, создав человека, дав ему свободу, без которой не может быть ни любви, ни настоящей жизни, Бог берет на себя ответственность за все последствия. Он делается человеком в полном смысле этого слова. Он носитель плоти, подобной нашей. У него человеческий ум, человеческая душа, человеческая воля. И как человек он вступает в мир, где царствует зло, безбожие, ненависть, жестокость. А главным царствует смерть, которая вызвана первобытным грехом человека. И он не только делается жертвой всех форм зла, зависти, ненависти, отвержения и так далее, но он принимает на себя последствия человеческого отпадения от Бога. В момент своей смерти он разделяется всем человечеством, но в такой мере, в которой только он мог это разделить, он разделяет ужас о том, что он уходит из земного бытия, потеряв Бога. Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? И вот этот образ Христа и распятие его в центре опыта и веры апостола Павла. Крестом мир распялся для меня. И поэтому, потому что он это знает всеми фибрами своей души, всем своим сознанием, даже как бы телесно это знает, потому что он весь переменился через веру во Христа, он выступает с тем, что со всеми поделиться этим чудом, этой радостью, о том, что побеждена смерть, побеждено зло, что Бог есть любовь в том трагическом смысле, о котором говорит о любви Спаситель Христос. Подлинная любовь – это любовь, способная положить свою жизнь за друзей. И апостол Павел говорит «и за врагов». И в Евангелии от Матфея замечательное место, которое меня в ранней молодости так поразило, что Бог светит свое солнце, сияет и на добрых, и на злых, что Он ликует об одних и отдает свою жизнь на смерть ради других. Такого Бога нужно было уже не бояться, как язычники боялись своего Бога, своих богов. Такого Бога нужно было, если так можно выразиться, уважать. Да, Он достоин уважения. Он не безответственно нас сотворил. Он не сотворил нас безответственно с тем, чтобы мы отвечали за его творческий акт. Он нас сотворил свободными выбрать, но оказался готовым принести как бы плату, искупить свой поступок и нас. Это первое, что, я думаю, апостолы проносили через весь мир. Бог есть любовь. Если говорить о страхе, о котором очень много говорится в Священном Писании, то это иной страх, чем рабский или наемнический страх. Раб боится наказания. Наемник боится потерять свою награду. Верующий христианин боится огорчить своего Бога неблагодарностью, непониманием, неследованием его примеру. Это совершенно иной страх. Еще, это уже не апостол Павел об этом говорит, но Евангелие нам говорит о том, что как бы ни были мы грешны, как бы мы ни отпадали от своего собственного достоинства, есть путь назад. И что когда мы возвращаемся к Нему, Бог не начинает с того, чтобы нас судить, осуждать, допрашивать, унижать, наказывать. Он нас принимает в свои объятия. Я сейчас думаю о притче о блудном сыне. Блудный сын согрешил против отца. Он, когда вырос, когда почувствовал, что в нем ключом бьет то, что ему казалось жизнью, что если он останется при отце на хуторе, эта жизнь будет придавленная, ей не будет простора. И он обращается с очень страшными словами к своему отцу. «Отче, дай мне теперь то, что мне досталось бы после твоей смерти». Сказано так мягко в Евангелии. А что же это значит? Это значит, отец, я чувствую в себе молодость, силы, жизнь пьет ключом. Мне некогда ждать твоей смерти. Сговоримся о том, что, что касается меня, ты умер. Дай мне все, что ты собрал за жизнь. Дай мне мою долю, и я уйду, и тебя больше в моей жизни не будет. И отец его достаточно любит, чтобы ни словом его не упрекнуть, а только ему отдает эту долю своего наследства и отпускает его. Но с какой болью? С какой болью? Из рассказа дальше мы видим, что когда возвращается его сын домой, оказывается, что отец не где-то находится у себя в хоромах, что он стоит у дверей их дома, их хаты, издали видит приходящего сына и бежит к нему и берет его в свои объятия. Мы можем себе представить, как из месяца в месяц, из года в год, может быть, отец ожидал, и не вернее, ждал, надеялся против всякой надежды на возвращение своего сына. Как он часто стоял у дверей их хаты. И вдруг то, о чем он мечтал день и ночь, совершается. Сын показался вдали, но уже не таким, каким он уходил, разукрашенным в городскую одежду, а в лохмотьях, бедняком. И он спешит к нему, потому что сердце его раздирается со страданием и любовью. Он его обнимает. Сын готовил свою исповедь. Он собирался сказать ему: «Отец, я согрешил на небо и пред тобой. Я уже не достоин называться твоим сыном, но прими меня как одного из наемников в дом твой». И вы уже заметили в евангельском рассказе, что отец не дает ему досказать этого. Он его останавливает тогда, когда юноша говорит о том, что он не достоин называться сыном, потому что он может быть недостойным сыном, он никак не может стать достойным рабом, наемником. И это так замечательно, потому что это говорит нам именно об этом. Мы можем быть недостойны, но мы остаемся для Бога любимыми Его детьми. И если думать уже не о отце, а в отце блудного сына, о небесном нашем Отце, то мы видим, как во Христе нас поднимает Господь жизнью своей и смертью, и оставляет нам пример, как жить, кем быть, чем быть. Это тоже один из опытов, который был в центре христианского опыта ранних времен, что можно быть любимыми Богу, даже если быть недостойными. Не в том смысле, что безразлично, недостоин ли ты или достоин, а в том смысле, что Божья любовь не колеблется и не умирает. Это первый опыт, который у меня был, когда еще мальчиком было 10 лет, и когда Бог для меня не существовал. Я был тогда в детском лагере. Священником был отец Георгий Шумкин. И меня в нем поразило одно свойство, это то, что Он всех нас, мальчиков, умел любить неизменной любовью. Когда мы были хорошие, Его любовь была ликованием, счастьем. Когда мы перестали быть хорошими, Его любовь делалась острой болью, но никогда она не уменьшалась. И вот это один из аспектов ранней проповеди христианской церкви, что мы все Богом любимы, а мера этой любви – это смерть на кресте Спасителя Христа, Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Ранняя церковь передавала из рук в руки, из сердца в сердце духовный опыт. Опыт веры, опыт новой жизни, которая влилась в того человека, который поверил, уверовал и стал Христовым. И тогда люди принимали Христа как своего наставника, как учителя, как спасителя. Но не в том богословском смысле, о котором можно об этом говорить, без чувства, а спасителя в том смысле, в котором мы говорим о человеке, который спас нашу жизнь. Человеке, который своей жизнью рискнул для того, чтобы нам остаться живыми. Некоторые из вас уже слышали от меня этот рассказ, вы меня простите за это, но меня он очень поразил. У нас была в приходе старая женщина, ее дочь. Эта женщина мне рассказывала о том, как во время гражданской войны она оказалась вместе со своими детьми, с этой дочерью и сыном, который уже с ней жил, в городе, который перешел в руки Красной Армии. Ее муж был офицером Белой Армии, и она знала, что если ее найдут, то не только ее расстреляют, но и детей. И она спряталась в хижине на краю города, в надежде, что никто ее там не обнаружит. И когда уже смеркалось, кто-то постучал в дверь. Она со страхом открыла ее. Перед ней стояла женщина ее лет, 20 с лишним лет, 25-7, которая ей сказала: «Вы такая-то? Да. Вам надо немедленно отсюда уйти, потому что о вас узнали, и сегодня ночью придут вас расстреливать». И мать взглянула на своих детей и сказала этой женщине: «Куда же мне уйти с этими малышами? Они далеко не пройдут, и нас все равно поймают». И эта женщина, которая была просто соседкой, стала тем, что Евангелие называет ближним. Она посмотрела на мать и сказала: «Нет, вас искать не будут. Я останусь здесь вместо вас и назовусь вашим именем. Но вас расстреляют». «Да», сказала эта женщина, «но у меня нет детей». И мать ушла с детьми. И эту женщину под утро расстреляли. И вот эта мать после 60 лет каких-то мне рассказывала об этом и говорила: «И мои дети, и я, мы прожили свою жизнь в надежде, что мы так ее проживем, что смерть этой женщины не пропадет напрасно. Что то, чем она была, сколько у нас только есть сил и умений, мы воплотим в своей жизни, чтобы мир не потерял через ее подвиг то, что она в течение целой жизни могла бы внести в жизнь своего народа». Вот эта женщина могла бы сказать: «Наталья была нашим спасением». Так же говорили и ранние христиане, которые из области тьмы и смерти выходили через Христа, Сына Божия воплотившегося, и человека Христа, о котором говорит апостол Павел, вошли в жизнь, а он умер. И передавали верующие раннего времени весть о Христе именно как о таком, об этом чуде. Я жив, я живу вечной жизнью, смерти больше для меня нет, есть только переход в вечность, когда она придет. И это потому, что Бог сумел нас возлюбить той любовью, которая проповедана в Евангелии, всей жизнью, всей смертью своей, мучительным распятием и оставленностью. И поэтому вера ранних христиан в каком-то отношении была очень простая. Она сводилась именно к этому. Я был мертв, а теперь жив. И все это может быть заключено в одно слово. Христос, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, распятым ради меня. И каждый имел право сказать именно ради меня, а не только ради всего человечества. В житиях святых есть рассказ о том, как священник один молился о том, чтобы Бог наказал же, наконец, всех злодеев, которые вокруг него жили, всех грешников, которые отрекались от Христа и от жизни достойной просто человека. И Спаситель ему явился и сказал ему: никогда не молись о том, чтоб на кого бы то ни было нашла бы вечная смерть. Если был бы только один грешник на земле, я бы готов был воплотиться и умереть, чтобы его спасти. Вот о ком, в кого верили ранние христиане. И грех рассматривался именно как измену. Апостол Яков, кажется, говорит о том, что согрешить можешь себе представить так. Ты живешь на одном берегу реки, и на этот берег и страна, которая за ним, это область Божия. А грех заключается в том, что переправиться через реку в область, где его нет, где его законы не действуют, где действуют законы зла, законы смерти, законы разрушения духовного и телесного. И апостол Павел настаивает на том, что вера не может быть просто головной верой, что ему виделось, что христианское мировоззрение логично, стройно, объясняет многое, что вера такая настоящая. Это такое состояние, когда для нас Христос реален, когда Он стал для нас Господом. Во всех смыслах этого слова. Господом как Бог, Господом как тем, который имеет право от нас ожидать, а порой и требовать жизни, которая была бы достойна нас самих и достойна Его жизни и Его смерти за нас. Еще Господом в том смысле, который можно это слово употребить, о своем наставнике, о том, который есть путеводитель наш. И причем, если читать Евангелие, мы ясно видим, что он путеводитель не такой, который сам не творит того, что он проповедует. Все Евангелие – это выражение его самого, его жизни. И познать Христа можно только внутренним опытом. И этот опыт, опять и по апостолу Павлу, и по опыту каждого из нас, в той или другой мере, нам дается действием Святого Духа. Апостол Павел говорит: никто не может назвать Христа Господом, если тому его не научит Дух Святой. Дух Святой, который в глубинах нашей души неизреченными вздохами молит Бога. И когда мы созреем, и в минуты просвещенности нас учит называть Бога Отца Отцом. не только потому, что Он нас всех создал, и Он источник нашего бытия, а потому что мы так соединены со Христом, что все, что можно сказать о Христе, хотя бы зачаточно, можно сказать о нас. Когда Христос нас учил молитву Господней и сказал «Отче наш», Он говорил «Мой Отец и ваш Отец». Не только Отец человеческого рода, но наш. И через Христа мы делаемся уже силой Святого Духа не приемными детьми Божьими, а Его родными детьми. Христос говорит после своего воскресения женщинам: «Идите к моим братьям и скажите им о моем воскресении». Он называет учеников своих братьями своими. И вот почему эти ученики могли обращаться к Его Божественному Отцу и Его называть своим Отцом. Но этот опыт должен был найти себе выражение во всех областях человеческой жизни, и в частности, в понимании. Потому что человек не живет только каким-то живым, усиленным, глубоким чувством. Он должен, ему необходимо осознать свою веру, ее понять. И уже во время апостола Павла были разногласия. Люди ставили перед собой вопросы, которые не всегда могли разрешить. Было у них вопрошание, а порой и сомнение. Сомнение – слово, которое значит, что в тебе действуют как бы два мнения, которые борются и которых ты не умеешь согласовать, или между которыми ты не можешь сделать выбор по своей неопытности духовной. И апостол Павел нам говорит, и это очень важно для нас, он нам говорит о том, что неминуемо должны среди вас быть разногласия. Но через эти разногласия наиболее мудрые из вас будут явлены. И это было начало умственной разработки веры. Не попытки сделать из опыта чисто умственной системы, а попытки разобраться в собственном опыте. И этот опыт выразить так, чтобы можно было бы его передать другому человеку. Не только сиянием своей жизни, не только борением в себе самом, но и в той мере, в которой можно выразить в умственных категориях то, что, конечно, превосходит все категории. История церкви таким образом является, с одной стороны, историей святости, историей того, как некоторые люди открывались Богу, погружались в вечность, преображались силой Святого Духа, соединялись со Христом. И с другой стороны, как их любовь искала средств на всех плоскостях и умом, и формой своего жития передать другим то невыразимое драгоценное сокровище, которое составляло находка Христа, встреча с Ним и новая жизнь, которая рождалась. Вы, наверное, помните рассказ в начале Евангелия от Иоанна, встречи Нафанаила со Христом. «Вот израильтянин, в котором нет лукавства», — сказал Христос. И Нафанаил ему говорит: «Как же ты меня знаешь?» И Христос ему отвечает: «Когда ты молился под тем деревом, я видел тебя». И Нафанаил это понял в настоящем смысле слова. Не то, что глазами он его узрел, но что он был тем Богом, которому обращена была молитва. И он поклонился ему и сказал: «Господь мой и Бог мой». На этом я кончу свою сегодняшнюю беседу, а в следующий раз пройдем дальше и поставим перед собой вопрос о том, что случилось дальше, как эти ученики, не только апостолы, но самые простые люди, пронесли весть о Христе, о новой жизни, как постепенно вырастало и умственное углубление веры, и с другой стороны, как, увы, началось омерщвление. Чем это объясняется, и как мы можем расценить свое время и нашу собственную жизнь?
1: Прозвучала беседа о церкви митрополита Суржского Антония. Эти беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в субботу в 21 час 40 минут.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения». Святитель Феофан Затворник. Исповедь.
4: Благослови меня, Господи Спасителю, исповедоваться Тебе не словами только, но и горькими слезами. А плакать есть о чем. Колеблется во мне вера в Тебя, Господи. Помыслы маловерия и неверия теснятся в душу мою гораздо чаще, чем когда-либо. Отчего? Конечно, виноват дух времени, виноваты люди, с коими я встречаюсь, а еще более виноват я сам, что не борюсь с неверием, не молюсь Тебе о помощи. Виноват я несравненно более, если являюсь соблазном для другого, делом или словом, или самым молчанием холодным, когда заходит речь о вере. Грешен я всем, Господи. Прости и помилуй, и приложи мне веру. Падает во мне любовь к людям, даже родным моим. Их непрерывные просьбы о помощи, их забвение о том, как много уже сделано для них, возбуждают между нами взаимное неудовольствие. Но более их виноват я. Виноват, что у меня есть средства помочь им, а помогаю неохотно. Виноват, что помогаю не по чистому христианскому побуждению, а по самолюбию, по желанию благодарности и похвалы. Прости меня, Господи, смягчи мое сердце и научи меня смотреть не за тем, как ко мне люди относятся, а за тем, как я к людям отношусь. И если они относятся враждебно, внуши мне, Господи, платить им любовью и добром, и молиться о них. Грешен я и тем, что мало, очень мало думаю о грехах своих. Не только в обыкновенное время года, но и во время самого говения. Я не вспоминаю о них. Не стараюсь привести их себе на память для исповеди. На мысль приходят только общие фразы, ничего особенного. Грешен, как все. Господи, как будто я не знаю, что пред Тобой грех, и всякое слово праздное, и самое вожделение греха в сердце. А сколько у меня таких слов и вожделений накопится каждый день, не только за целый год. Ты даруй мне зреть и мое прегрешение, и пощади, и прости. Далее, постоянным грехом своим я признаю отсутствие почти всякой борьбы со злом. Чуть явится какой-нибудь повод или толчок, и я уже стремглав лечу в бездну греха. И только павший задаю себе вопрос, что же это я наделал? Вопрос бесплодный, потому что он не помогает мне сделаться лучшим. А если при этом и чувствуется скорбь, то она истекает из того, что при этом пострадало мое самолюбие, а не из того сознания, что я огорчил Тебя, Господи. Нет у меня борьбы не только с грубым злом, но даже с самой пустой и вредной привычкой. Владеть собой я не умею и не стараюсь. Согрешил. Прости. Далее, преобладающий во мне грех раздражительности не покидает меня немало. Услышав резкое слово, я не отвечаю благим молчанием, а поступаю как язычник. Око за око, зуб за зуб. И вражда разгорается из пустого, и длится она дни и недели. И не думаю я о примирении, а стараюсь как бы сильнее отомстить при случае. Без числа согреших, Господи. Пощади, прости и умири мое сердце. Кроме сих важнейших грехов, Вся жизнь моя представляется цепью согрешений. Я не дорожу временем, данным тобою, для приобретения вечного спасения. Я очень часто стою неблагоговейно, молюсь машинально, осуждаю других, как они молятся, а не слежу за собою. Дома же молюсь иногда с великим принуждением и рассеянностью. Так что часто сам не слышу своей молитвы, а иногда даже просто опускаю ее. Таковы мои отношения к Тебе, Господи. И я ничего другого не могу сказать, как только прости меня и помилуй. В сношениях с людьми я грешу всеми моими чувствами. Грешу языком, произнося ложные, скверные, укоризненные и соблазнительные слова. Грешу глазами, грешу умом и сердцем, осуждая других и враждуя часто и долго. Грешу не только против души, но и против тела, невоздержанно принимая пищу и питье. Приими, человеколюбче, мое покаяние. Да с миром приступлю к твоим святым и животворящим тайнам. В оставлении грехов, во исправлении жизни временной и в наслаждении жизни вечной. Недостоин я просить тебе прощения, Господи. Так восклицал некогда о себе великий учитель покаяния, святой Ефрем Сирин. Как удержать нападение греха, как заградить вход страстям, спрашивал у Ефрема Василий Великий. А тот отвечал ему одними слезами. Что же мне сказать теперь пред тобою, Господи, мне, величайшему, закоснелому грешнику? Молитвами святых отец наших Ефрема и Василия даруй мне, Господи, и покаяние, и слово, и слезы. Помози мне извергнуть из себя, как смертельный яд, свои злые дела, праздные слова, лукавые помышления. Если б я и забыл сказать иное, ты ведаешь все и напомнишь мне, а я не хочу скрывать. Ты велишь мне глаголи беззакония твоя, прежде да оправдишися. И я говорю, умножились грехи мои, Господи, и непрестанно умножаются, и нет им предела. Знаю и помню я, что даже помысл нечистый есть мерзость пред тобою, а между тем не только помышляю, но и делаю то, что тебя огорчает. Знаю, что делаю зло, и не уклоняюсь от зла. Таким образом, покаяние мое еще не положило и начало, а злому ни родению моему о грехе не видно конца. Поистине, нет числа во мне скверных помыслов, вспышек самолюбия, тщеславия, гордости, пересудов, злопамятности и мстительности. Я ссорюсь часто, попусту бываю гневлив, жесток, завистлив, ленив, слепо упорен. Сам я значу мало, а думаю о себе очень много. Достойных почитать я не хочу, а сам без основания требую почтения. Непрестанно лгу, а гневаюсь на лжецов. Осуждаю злоречивых и тати, а сам и тати злоречив. Оскверняю себя блудными помыслами и возбуждениями, а строго сужу других за нескромность. Не терплю шуток над собою, а сам люблю кольнуть других, не разбирая ни лица, ни места, даже в церкви. Кто говорит обо мне правду, того считаю врагом. Не хочу стеснять себя услугою, а если мне не услужат, гневаюсь. Ближнему в нужде холодно отказываю, а когда сам нуждаюсь, надоедливо обращаюсь к нему. Не люблю посещать больных, а если сам болен, домогаюсь, чтобы все заботились обо мне без моей просьбы. Господи, низведи в глубину души моей луч света небесного, да увижу грехи свои. Исповедь моя почти всегда ограничивается только поверхностным поминовением кое-каких грехов. Боже мой, если не помилуешь, если не подашь помощи, я погиб. Несметное число раз совесть моя давала обещание тебе начать лучшую жизнь, а я нарушал обещание и живу по-прежнему. Не исправившись, стыдно мне бывает показаться на глаза и человеку, перед которым не раз оказывался я неверным в слове. Как же стоять мне пред тобою, Боже мой, без стыда и самоукорения, когда столько раз пред престолом твоим, пред ангелами и святыми давал я обещания и не выполнял их. Только твоя благость беспредельная может терпеть меня. Не погубил ты согрешающего, не погуби и кающегося. Научи, как мне привести в памяти и исчислить грехи прошлой жизни своей. Грехи молодости ветреной, грехи мужества самолюбивого, грехи дней и ночей, грехи против Тебя самого, Господи и Спасителю мой. Как исчислить их в те немногие минуты, которые стою я у этого святого места? Я вспоминаю, Господи, что Ты внял краткому слову мытаря и разбойника. Знаю, что Ты милостиво встречаешь самую готовность каяться и молю Тебя всею душою, Господи мой. Господи, приими мое покаяние в том повседневном исповедании грехов, какое содержит священная книга. Грехов у меня гораздо больше, чем сказано в ней, и нечем мне их загладить. Я приношу ныне одно лишь стремление к Тебе и желание доброго, но у меня нет силы для исполнения. Человеколюбчий Господи, Ты не отгоняешь грядущего к Тебе грешника, молящего Тебя о прощении. Прежде, нежели он придет к двери милосердия Твоего, Ты уже отверзаешь ему. Прежде чем он припадет к Тебе, Ты простираешь к нему руку.
5: Прежде чем исповедует грехи свои, Ты даруешь ему прощение.
4: Подашь его и мне, кающемуся. Подашь его по единой великой Твоей милости. И прости все, что я сделал, сказал и помыслил худого.
5: И даруя прощение, пошли мне, Господи, и силу, чтобы
4: отныне жить мне по Твоей воле и не оскорблять Тебя. Помози мне, и я спасуся. Помози приятием святых Твоих тайн. И для достойного приятия их изреки мне благодать помилования и прощения. Устами священнослужителя Твоего изреки святым Твоим духом, неслышимо вслух, но слышимо в растроганном сердце и мире совести. Аминь.
3: Дорогие слушатели, прозвучала беседа об исповеди святителя Феофана Затворника. Читал Иван Николаев.
6: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
7: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше дат и маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие слушатели, «Голос православия» предлагает вашему вниманию передачу из нового цикла «От юности мы и я». В этих передачах мы обращаемся к религиозному опыту замечательных философов и богословов, которые вспоминают о своей первой встрече с Богом, о главной встрече, перевернувшей их жизнь и определившей их дальнейшую судьбу. Такая встреча может произойти в любом возрасте, на любом этапе человеческой жизни. Но всегда эта встреча вспоминается как начало новой жизни, как новая юность. Ведь, по словам одного философа, молодость человека определяется его способностью оставить все позади и начать все сначала. И подлинный грех — это отказ стать большим, чем ты есть. Итак, слушайте передачу из цикла «От юности мы и я».

существует в мире награда с удивительной формулировкой «за изменение духовного климата в стране». Существует и удивительный человек, этой награды удостоенный. Уточним, что страна — это Англия, страна, которая считается одной из самых консервативных, страна, гордящаяся своей консервативностью, а человек этот — православный митрополит. Конечно, не за этой наградой приехал в Англию в конце 40-х годов православный монах-священник Антоний, в миру Андрей Борисович Блюм. К тому времени за плечами его было уже многое. Детство в Персии, где отец его был русским консулом. Отрочество в эмигрантских скитаниях по Европе в 20-е годы. Чудесное обращение. Учеба на медицинском факультете Парижского университета. Тайный постриг. Практика военного врача во время Второй мировой. Участие во французском сопротивлении. А после войны, наконец, сан священника, церковное служение и, по послушанию, направление в Англию, где в то время существовал лишь один православный приход, а сам будущий владыка был единственным священником Русской Православной Церкви в этой стране. Митрополит Антоний, его личность, его слово, его вера стали таким ярким свидетельством, что за годы его служения единственный православный приход вырос в целую епархию из 30 приходов. Не в количестве, конечно, дело, а в том, какую все-таки силу имеет в себе православная традиция, какой отклик она вызывает в душах людей даже совершенно иной культуры, как жизненно необходим подлинный православный взгляд на мир современному человеку. С тех пор, как книги и кассеты с проповедями владыки Антония стали допускаться в Россию, это имя стало, пожалуй, самым любимым и почитаемым из всех современных богословов. И благодатное влияние его на судьбы и души людей так велико, что если бы в нашей стране существовала такая награда, как в Англии, то ее был бы удостоен прежде всего владыка Суржский Антоний, православный архипастырь из другой страны. Думается, что без его удивительного слова, без его внимательного к нашей стране взгляда, без его молитв, духовный климат в современной России был бы гораздо жестче и непереносимей. Нам, верующим, есть что сказать человеку о человеке и человеку о Боге. Это слова самого владыки Антония. И тот, кто прочел хоть одну книгу митрополита Суржского, вряд ли не согласится с этим утверждением. Сегодня «Голос православия», радиостанция, которая, кстати, возникла по благословению владыки Антония, предлагает своим слушателям обратиться к истокам удивительной духовной судьбы митрополита Суржского. Его воспоминания о своих отроческих и юношеских годах стали основой этой передачи.

Мое представление о жизни было таково, что жизнь – это джунгли, наполненные опасностями. Каждую минуту надо защитить свою жизнь или хотя бы не дать себя очень смять. Были вопросы о том, что надо и поесть, и где-то поспать, и все время была необходимость за что-то или против чего-то бороться. А тут вдруг я обнаружил в пределах нашей маленькой квартирки счастье. И вот этого счастья я испугался больше, чем я боялся всех трудностей жизни. Потому что я тогда не верил в Бога. То есть не активно, а просто Бог не существовал для меня. Он не был ни в какой мере частью моей жизни. Я не верил ни во что особенно, потому что я был тогда все-таки очень молод, и каких-то общественных идеалов у меня не было. Я чувствовал себя русским, и страстно русским. Это единственное, что у меня было. И вдруг оказалось, что счастье — это отсутствие борьбы, отсутствие движения, что это какой-то застой. И я действительно ужаснулся. Ужаснулся тому, что можно прожить целую жизнь без содержания, без цели, счастливым. Нечто вроде того, как если бы мне предложили локать сливки до скончания века. Это переживание оказалось для меня более страшным, чем все то, чего я боялся или имел случай бояться в прошлом. И это пустило в ход целый процесс, который, вероятно, где-то у меня таился, но который наружу не выходил, не вылуплялся. Я тогда был участником русской молодежной организации, страстно русской, готовившей нас к возвращению в Россию со всем богатством знаний, опыта, которые мы только могли приобрести на Западе. И в этой организации был священник, которого я избегал, потому что не ожидал от него ничего хорошего. Как-то Великим постом стали нас собирать со двора, где мы играли в волейбол, что составляло мою главную страсть в жизни. И мой начальник мне сказал: «Вот, приехал священник, с вами будет беседовать». Я возмутился, говорю: «Для чего мне священник? Я в Бога не верю, слышать о нем не хочу. Погода хорошая, я хочу играть на дворе». Мой начальник оказался очень умным человеком. Он мне не стал доказывать, что для твоей души это будет полезно, потому что я бы ему ответил, что души-то у меня, может, и нет. Но он мне сказал: «Знаешь, ты не можешь так подвести нашу организацию. Подумай, если все вы откажетесь, что она нас разнесет по Парижу?» И из одной лояльности к организации я решил пойти. Не слушать, а пойти посидеть. Я выбрал удобный угол на диване и устроился поуютнее, не слушать, а думать. Но, к сожалению, священник этот говорил слишком громко и врывался в мои мысли, и мне пришлось сколько-то уловить из его слов. И эти слова меня так возмутили, что по окончании беседы я решил, не возвращаясь никаким играм, ехать прямо домой, чтобы проверить, правда ли он сказал о Евангелии, о Христе или нет. А говорил-то он, в общем, правду. Только такую правду, какую подросток 14 лет

Евангелие или несколько. И обнаружив, что их несколько, я решил прочесть, конечно, самое короткое, потому что не ожидал ничего хорошего от Евангелия и решил, что терять время на 16 глав Евангелия от Марка выгоднее, чем на длинные Евангелия от Матфея, Луки или Иоанна. И вот тут я попался. Я встретился с тем, что можно было бы в шутку назвать Божьей хитростью, Божьей находчивостью, потому что это Евангелие было написано в первом веке апостолом Марком по воспоминаниям и словам апостола Петра, именно для таких маленьких дикарей, как я, для римских хулиганов, в сущности, для римских юношей-язычников. Оно написано ярко, сжато и интересно. Но тогда случилось нечто более интересное, более значительное для меня, чем быть убежденным, убедительным текстом. Вы, может быть, скажете, что уже в то время у меня мысли не так работали. Это мне уже говорили, поэтому я без стеснения это исповедую. Но случилось вот что. Пока я читал Евангелие от Марка, между первой главой и началом третьей, вдруг я ощутил по ту сторону стола, перед которым я сижу, кто-то стоит невидимо, но абсолютно ощутимо. Подняв глаза, я ничего не увидел, ничего не слыхал, никаких чувственных ощущений у меня не было, но была абсолютная уверенность, что стоит по ту сторону стола Иисус Христос. Я тогда остановился, и во мне быстро промелькнул целый ряд переживаний и мыслей. Если Христос стоит живой по ту сторону этого стола, значит, Он действительно все то, что о Нем говорят Евангелие и что проповедует Церковь. И с этого начался для меня целый переворот. Я потом начал обнаруживать одну вещь за другой. Я обнаружил в Евангелии вещь, которая переменила все мое отношение к людям, а именно, что Бог — Творец всех, и что Он всех сотворил по любви, призывая всех Его познать, разделить с Ним Его жизнь и стать Его детьми. И я помню, как на следующее утро я вышел на улицу, где я раньше видел вокруг себя только потенциальных врагов, возможную опасность, смотрел в каждое лицо, и каждому мне хотелось закричать: «А ты знаешь, что ты Богом сотворен по любви? Ты знаешь, что Он тебя любит. Ты знаешь, что мы все между собой братья и сестры. И ты можешь делать из меня, что хочешь. Можешь меня измучить, прогнать, лишить всего. Я тебя все равно буду любить, потому что теперь я знаю, кто ты такой». Это было первое мое откровение. Второе открытие было немного позже, когда я прочел в Евангелии от Луки рассказ о блудном сыне и был поражен в этом рассказе тем, с каким уважением, как вдумчиво, как серьезно Бог относится к человеку. Человек для него не раб, не слуга, он для него свой, родной. И Бог не согласен с нами установить отношения ниже равенства, конечно, того равенства, которое может быть между Богом и человеком. Но Он нас призывает быть Его сыновьями, дочерьми, равными.

«Голос православия» продолжает свою передачу из цикла «От юности Мэйя». Сегодня наш рассказ о митрополите Сурожском Антонии. «Еще подростком я стал говорить о Христе», — пишет владыка Антоний. «О Христе, каким Он мне открылся, как жизнь, как радость, как смысл, как нечто настолько новое, что оно обновляло собою все». Если не было бы недопустимым применять к себе слова Священного Писания, я бы мог сказать вместе с апостолом Павлом: «Горе мне, если я не благовествую». Горе, потому что не делиться этим чудом было бы преступлением перед Богом, это чудо совершившим, преступлением перед людьми, которые по всей земле сейчас ждут и жаждут живого слова о Боге, о человеке, о жизни». Одна из самых проникновенных проповедей митрополита Антония — беседа о подвиге любви. Фрагментом этой беседы мы завершаем сегодняшнюю передачу.

над житиями святых стоит задумываться, потому что мы о святых большей частью думаем как о людях, которые уже прославлены, как о людях, которые уже являются предметом нашего почитания. Но за десятилетия до того это были такие же простые люди, как все мы. Они были младенцами, подобными и нам, и Христу. Были детьми, играющими, простыми, незатейливыми. Из них некоторые были благочестивыми, некоторые вовсе не были благочестивыми в ранние годы. Они росли, и в какой-то момент их души коснулось какое-то слово, которое Бог произнес и которое они сумели услышать. Это могла быть заповедь, это могло быть просто изречение Спасителя Христа. Это мог быть рассказ из Евангелия или из житий святых. И это слово так ярко расцвело в их душе, что они всю жизнь сумели построить на нем. Мы рукоплещем святым, как будто они проходят на сцене истории перед нами, а мы зрители. Но мы не воспринимаем от них вызов, который является их жизнь. А жизнь святого — вызов нам. В древности про Ноя говорили, что он был и осуждением, и спасением рода человеческого своего времени. И действительно, тем, что он сумел быть верующим, чистым человеком среди людей, потерявших совесть и веру, он был осуждением для окружающих, потому что доказывал всем своим обликом, всей своей жизнью, всем своим существом, что то, что они считали невозможным и поэтому отвергали, возможно. А вместе с этим он оказался спасением для человеческого рода, потому что, не будь его и его праведной семьи, человеческий род погиб бы до последнего человека. Тоже отцы церкви говорили и о Спасителе Христе. Он является осуждением, потому что он показал нам, чем человек призван быть, и благодатью Божией может быть. И вместе с этим он является нашим спасением. Первый, о ком я хочу сказать, это очень юный русский князь конца XII века, Михаил Муромский. Его отец был христианин. Вся семья не только крестилась, но крепко, всерьез уверовала в Евангелие и во Христа. Правил его отец Муромской областью. Окружена она была целым морем еще не уверовавших и не крестившихся языческих племен. И вот загорелась война. В течение короткого времени племя, напавшее на Муромскую область, было разбито. Его остатки закрылись в городище, чтобы до последнего защищаться. Воины муромского князя засели в лесу, окружив городище. Никакой надежды не было выйти из него, не получить помощь или пищу. Оставалось князю Муромскому ждать, чтобы голод и отчаяние заставили жителей сдаться. Но он уверовал в Христа, уверовал в Евангелие, и для него было ясно, что эти люди, которые считают его непримиримым, врагом, для него не враги, потому что у христианина нет врагов. Все для него — Богом сотворенные братья, заблудшие или нашедшие свой путь, но все равно братья. Он не мог допустить, чтобы голодная смерть погубила жителей, и крепких воинов, и женщин, юных подростков и детей. Он знал, что каждый из них Богу лично дорог, что ради спасения каждого из них Христос стал человеком, претерпел ужас Гефсиманского сада и крестную смерть, что умер бы он и за одного человека, как он умер за человеческий род, что умер он не за всех коллективно, а за каждого в отдельности. И он решил предложить им мир во имя Христа, мир во имя того, кто принес примирение неба и земли. Он им предложил мир без условий, просто Бога ради. Жители, защищавшие городище, этому не могли поверить. Во Христа они не верили. Евангелие для них было не благая весть, а сказка и, вероятно, неизвестная. Чтобы кто-нибудь предложил врагу, который уже не может защищаться,
свободный выход и жизнь было им немыслимо. В этом предложении жители города увидели военную хитрость. Но на всякий случай, желая, может быть, даже этим воспользоваться, они предложили муромскому князю сделку. Они примут его предложение при одном, однако, условии, что он отдаст им заложникам одного из своих сыновей. А сыновей у него было двое — мальчики 9 и 13-14 лет. Они с ним были в походе, жили вместе с ним в лесу, в срубе. Пред князем встал вопрос совести. С одной стороны, предложение, которое он сделал врагам, он сделал во имя Христа, по убеждению. С другой стороны, он знал, что, отдая он одного из своих сыновей, он может никогда его не увидеть. Враги могут поругаться над ним, убить его, замучить его на стенах городища перед глазами отца. Они могут обмануть его во всем. Жизнеописатель говорит нам, что ночью князь ходил по своему срубу, не в силах решиться. Отдать сына, и которого? Или отказаться от своей христианской совести? Один из детей проснулся, младший, Михаил. Посмотрел, последил за отцом и, позвав его, стал допытываться, что его так волнует, когда победа уже у него в руках. И добился, наконец, ответа. Отец все ему объяснил. Мальчик тогда поднялся и ему говорит: «Отец, то, что ты мне говоришь, это ведь то самое, что ты мне рассказывал о нашем спасении. Если ты меня пошлешь к своим врагам, ты поступишь так, как Отец наш Небесный поступил по отношению к человеческому роду, а я поступлю, как Христос поступил. Приду примирителем». В конечном итоге на следующее утро было решено выслать мальчика к врагам. Я хочу сразу обратить ваше внимание на то, с какой простотой и цельностью и отец, и сын восприняли евангельскую повесть. Не как иносказание, не как такой идеал, которому подражать нельзя, а как реальнейший образ мыслей, чувств и поступков. Вероятно, отец так рассказывал о Спасителе своему мальчику, что тот не мог не видеть дело Божие в чертах человеческой жизни. И перед нами сразу ставится вопрос: как мы обо всем этом друг другу говорим? Как мы рассказываем себе эту повесть? Как передаем мы ее нашим детям, внукам, окружающим людям? Как отдаленный рассказ или как что-то животрепещущее? Как богословскую выкладку или как рассказ плоти и крови, души и духа? Почему не доходит этот рассказ до тех, кому он обращен нами? Почему он так бледнеет на наших устах? Почему он теряет свою полноводность? Почему он так обескровлен? Когда пришло время мальчику быть отданным жителям городища, он вышел из темного леса и пошел широкой поляной к нему. Была тишина и на стенах городища, и в лесу. С затаенным дыханием люди ждали и созерцали то, что совершалось. Мальчик 9 лет, один, шел примирять два народа. Шел он потому, что веровал в Христа, и потому, что его отец так серьезно уверовал в евангельскую повесть, что в конечном итоге, после мучительного борения, он все же отдал своего сына. Вдруг пронеслась стрела, пущенная со стен городища, и мальчик упал. В этот момент случилось самое неожиданное. Люди ринулись к мальчику и со стен городища, и из лесу, забыв, что они враги, забыв, что им грозит смерть друг от друга, потрясенные ужасом, что эта красота вдруг превратилась в такое страшное уродство. И когда, обнаружив, что мальчик умер, они друг на друга посмотрели, их ряды были смешаны, и им стало ясно, что они уже не враги. Единый, единодушный порыв, который их заставил смешаться вокруг тела убитого мальчика, этот порыв восхищения, ужаса, любви, их примирил. Часто ставится вопрос,
каким образом смерть Христа, то есть новое и еще более страшное человеческое преступление, могло примирить Бога с человеком. На примере Михаила Муромского мы видим, как это может случиться. Примиряется не всякий. Примиряется тот, кто сумел отозваться душой. И тот, кто отзовется, может найти мир и очищение, и новую жизнь.

Дорогие слушатели, прозвучала передача из цикла «От юности мы и я», посвященная митрополиту Сорожскому Антонию. Мы будем рады получить ваши отзывы о нашей программе.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
2: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожимя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покойни воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего, ащебо и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. кто есть сей царь славы, Господь сил, той есть царь славы. Веровах, тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову, молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя при чистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступите с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать ми оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси. Окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Ты им Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет мне тело Твое святое, благоутробни, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянный Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойный есть.

прозявшая раны и спасительный миру, сподобимя сей ядуща спастися. На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас, хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасла еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, заклан быть, яко овча, грех ради человеческих, тем же молю тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освети, и сподоби, Владыко, якуда причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянный. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, я когда прием умного бисера освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, яко же предрекл еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, яко же обещался еси, себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, яко да освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от Тли Боже мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас, Божие, Боже, Слово Святое,
всего мя освяти, ныне приходящего, божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоей я, мольбами. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, хлеб Христе взять и не презримя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых владыко и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пейте Тебе сподоби, благословен еси Господи Боже, Отец наших, Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой чистую и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшаго, и пламень в росу приложшаго Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника быти, и мне сподоби отчаянного Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуде спасе Иас, якоже рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собратья расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревле бывый, единое себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь, спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние,
и всего просвещая, поклонятися Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, яко воистину блажитетя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словоросшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие Твери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,

В исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ прозвучали тропари воскресные «Ангельский собор» знаменного распева в гармонизации Павла Чеснокова.

0: В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучал кантак праздника Благовещения малого знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же

молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях, помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согрешив сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе. И неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся за ны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение,

Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба,
якода достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородице Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестны и животворящи кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящи кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи,
путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Отец Алексей призывал своих духовных детей поддерживать друг друга постоянной молитвой и, не смущаясь испытаниями, через которые проходят все, хвалить Бога во всех обстоятельствах. Ежедневно в 0 часов 5 минут слушайте чтение книги французского филолога Полин де ля Вележегю «Вечность в повседневности». Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Читает Марина Михайлова. Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова.
2: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. «Помни, помни!» Это жалостный колокол погрешной душе плачет. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15 часов. В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
1: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
2: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание». Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» Это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

Пулин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева.

Моросейская община между 1900 и 1923 годом. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Книга «Деяния апостолов», глава 2. Мы уже упоминали о том, что нам неизвестны сколько-нибудь полные исследования, посвященные общине отца Алексея Мичува. Это обстоятельство, без сомнения, много говорит о самом характере общины. Она не была формальным регламентированным объединением. По словам священника Георгия Чистякова, который хорошо знал некоторых моросейских прихожан, это была община молитвы и жизни. Третья часть исследования потребовала значительного труда. Нам пришлось тщательно отыскивать в свидетельствах упоминания об общине. Несмотря на ограниченность и фрагментарность источников, мы сочли возможным и полезным собрать существующие свидетельства о начинании отца Алексея Мичува, весьма нетипичном для России того времени. Отец Георгий Чистяков подчеркивает, что это было уникальное явление во всей русской религиозной истории. Основой жизни моросейской общины стала вторая глава «Деяния апостолов». Отец Алексей хотел перенести своих прихожан в атмосферу первых христианских общин Иерусалима, о которой говорится в «Деяниях». В сердце мира, но не сливаясь с миром, христиане живут в ежедневном молитвенном общении, в духе благодарения и братской любви, поддерживая друг друга и сохраняя благодать, полученную в крещении. В общинной жизни первые христиане черпали великую силу, позволявшую им противостоять враждебному языческому миру. Третья часть работы будет посвящена истории моросейской общины с 1900 по 1923 год. Прежде всего мы расскажем читателю о трудностях, возникших в ходе исследования. Затем будет представлена история моросейской общины, которую мы разделили на два периода. Первый длится с 1900 по 1917 год. В предреволюционные годы община не имеет формальной организации, и мы можем говорить только об особой атмосфере прихода. Ее называют «дух моросейки». Второй период начинается с революции 1917 года и длится до смерти отца Алексея Мичува в 1923 году. Цель этого исторического описания состоит в том, чтобы показать, как труды по подготовке Поместного собора Российской Церкви 1917-1918 годов и революционный контекст тех лет благоприятствовали появлению и развитию общины, задуманной как средство противостояния силам зла. Исследование столкнулось с двумя трудностями. Первое состоит в том, что по причинам, которые мы рассмотрим ниже, нелегко дать точное название сообществу, возникшему на Моросейке. Вторая трудность относится к определению состава этого сообщества. Сообщество, созданное отцом Алексеем, имеет не одно, а несколько названий. Для его обозначения часто используется термин «община», но это не приходская община. По словам отца Георгия Чистякова, в России в 1920-30-х годах существовали также маленькие общины из 4-5 христиан, которые заботились о своем духовном отце, он и был центром общины. Община отца Алексея, в противоположность тому, что мы могли бы подумать, сформировалась вовсе не вокруг его личности. Люди срались по инициативе отца Алексея для того, чтобы вместе служить Богу и друг другу. Священники в этой общине занимали второстепенное положение. Это феномен уникальный для России и настолько малоизвестный, что нам приходилось часто слышать от православных, что само определение «христианская община» было и остается немыслимым в русской церковной традиции. Однако
Моросейское сообщество свидетельствует об обратном. До революции 1917 года община не имела формальных признаков. Говорилось скорее об атмосфере, которая определяла жизнь прихода. Описывая ее, современники использовали выражение «дух моросейки». Только после событий 1917 года мы увидим появление других обозначений. Некоторые прихожане отца Алексея использовали слово «братство». О батюшкином церковном братстве говорил владыка Арсений. Мы также обнаружили выражение «братство Мечевское». Между тем, община отца Алексея Мечева – это не братство. Даже если учитывать, что в 1920-х годах патриарх Тихон призывал создавать братство для сопротивления антирелигиозной политике, этот термин ошибочен по одной простой причине. Призвание общины отличается от призвания братства. Она не восполняет недостаток церковного присутствия в той или иной социальной или культурной сфере, не является общественной организацией, зарегистрированной государственными органами. У нее таким образом нет определенного статуса. Однако община близка к братству в том смысле, что это христианское сообщество, где духовное руководство осуществляют священнослужители, но центральное место отводится мирянам. Следует подчеркнуть и другой аспект. Одна из целей общины отца Алексея Мечева, как и братств, состояла в противодействии антирелигиозной политике. При этом община батюшки оставалась неформальной, она не обладала жесткой структурой братства. Внутри нее царила атмосфера свободы. Похоже, что центром общины были молодые прихожане, которые постепенно образовывали при храме крепкое ядро. Сам отец Алексей называл это сообщество по-разному. Часто его определения исходили из чувства принадлежности к единой в духовном смысле группе. Среди изредка приезжавших и приходивших постоянно шли свои, сестры, братья храма. Многие ходили очень часто, некоторые даже каждый день. Ходили они к нему со всеми своими нуждами, вопросами, ошибками, недоумениями. Свои — это и есть братья и сестры общины. В глазах отца Алексея община — это монастырь в миру. Может ли такое утверждение свидетельствовать, что отец Алексей опирается на деяния апостолов? Ведь в сердце Иерусалима существовала городская общинная жизнь. Мы находим упоминания о девах, аскетах, святых женах и учениках, которые трудились рядом с диаконами и пресвитерами. Несомненно одно — монастырь в миру — это не тайная монашеская община, живущая среди людей и следующая монастырским правилам молитвы и поста. Впрочем, это название могло смущать, и отец Сергий, сын и преемник отца Алексея, после смерти батюшки ввел изменения. Он стал называть моросейское сообщество покаяльно-богослужебной семьей или белым монастырем. Определение «белый» указывает на то, что его окормлял клирик, состоявший в браке, в противоположность обычному монастырю с черным монашествующим духовенством. Отец Сергий заимствовал термин «покаяльная семья» из истории древнерусской церкви. До реформы Петра Великого в России не было приходов как территориально-административных церковных единиц. Вместо них существовали покаяльные семьи, в которые мог вступить любой православный по своему свободному выбору. Используя выражение «покаяльно-богослужебная семья», отец Сергий говорил своим прихожанам, что они все вместе составляют не только покаяльную, но еще и литургическую семью. В начале 1920-х годов в разговоре с одним из духовных чад отец Алексей дал такое определение созданному им сообществу. «Погодите, будет у нас монастырь», — говорил батюшка, имея в виду не стены монастырские, а свою паству, образующую сплоченную семью, послушную своему единственному духовному наставнику и связанную воедино узами любви. В этой семье каждый жил как простой мирянин и как член общины, поскольку в душе своей он трудился ради Бога и старался жить по обетам своего крещения, соблюдая заповеди Божии и следуя путем святости.
Некоторые принципы жизни общины связывали ее с традицией киновийного монашества первых веков, общежительных монастырей, главной целью которых являлась сама братская жизнь. Моросейка была близка к принципам киновийной жизни, предложенным отцом Паисием: продвигаться по пути внутреннего подвига к соединению с Богом, сохраняя при этом деятельное милосердие по отношению к людям. Моросейку можно рассматривать как воплощение идеи русской общины в понимании Константина Аксакова – органического сообщества, где при этом не удушается личность, где любовь сдерживает инстинкты жестокости, эгоизма, пренебрежения к другим. В рамках нашей работы мы придерживались терминологии, которую использовали духовные дети отца Алексея и он сам – община, моросейская община – или просто моросейка. Состав общины. Очевидно, что община открывала свои двери для всех людей, ищущих Бога, каково бы ни было их прошлое, политические убеждения, социальная среда и гражданское состояние. Одни могли не жениться, другие могли вести семейную жизнь. В некотором смысле община пыталась следовать примеру Христа, который мог разделять трапезу и с фарисеями, и с мытарями. Отец Павел Флоренский свидетельствовал: с раннего утра до поздней ночи толпится вокруг дома, где живет отец Алексей, народ. На лестнице, в дворе. В приемные дни люди приходят ночевать у ворот, чтобы наверняка попасть к отцу Алексею. Среди простых людей, по преимуществу женщин, все более и более появляются интеллигенции: профессора, врачи, учителя, писатели, инженеры, художники, всевозможные артисты. Среди православных – инославные – армяне, лютеране, магометане, даже евреи. Среди верующих попадаются и неверующие. По свидетельству владыки Арсения, в общине были и те, кто каждый день ходил на литургию, и те, кто посещал богослужение один раз в год. Некоторые были готовы к монашеству, другие не заходили в церковь. Батюшка был всем для всех. Единственный человек в Москве, с которым можно было говорить обо всем, твердо зная, что он все поймет, был он. К нему шли советоваться, делиться с ним и плакать архиереи, священники, ученые, писатели, художники, врачи, коммунисты, не говоря уже о простом народе. И неграмотный всех понимал. Более того, ему была ведома жизнь России городской, сельской, крестьянской, рабочей, купеческой и аристократической. Перед ним проходили все сословия и все классы с их разнообразными историческими навыками и традициями. Он же владел мыслью и языком любого из них и мог говорить с каждым на его привычном языке. В 1918 году, следуя призыву патриарха и опираясь на свой дар ясновидения, отец Алексей избрал лучших, то есть самых огненных, чтобы создать ядро общины. Известно, что батюшка опирался на молодых священников и диаконов, которые, очевидно, также были членами общины. Среди этих огненных было много молодых благочестивых женщин и семей, сыгравших большую роль в становлении ядра общины. Молодые священники, окружавшие батюшку, активно участвовали в жизни общины. Прежде всего следует упомянуть его сына, отца Сергия, который был рукоположен в священники в 1919 году и стал преемником батюшки во всех сферах общинной жизни. Вскоре к нему присоединились отец Петр Петриков, отец Лазарь Судаков, отец Сергий Дурылин и отец Константин Ровенский. Монахини пришли в общину из закрытых в первые годы после революции Марфо-Мариинской обители и Чудового монастыря. Мария Соколова вспоминала, что сестры-монахини приняли духовное руководство батюшки. Они сплотились вокруг него, поддерживая друг друга и помогая самым немощным. Жили они в квартирах маленькими общинами по 4-5 сестер.
В революционной обстановке, возникшей в 1905 году, молодые люди приходили в церковь отца Алексея исключительно с провокационными настроениями. Однако их тронули приветливость и нежность, с которой батюшка их принимал. Прихожане свидетельствовали, что батюшкина любовь победила. Именно с того времени молодежь стала приходить на Моросейку. После встречи с отцом Алексеем, почувствовав в нем и в его слове то, чего давно смутно жаждала и искала душа, молодые люди готовы были осуществить призвание, предлагаемое батюшкой, получить духовное образование и благодаря этому сделаться воспитателями своих семей и ближних. Отец Алексей любил их. Они были для него закваской в тесте. Поскольку в предшествовавшее столетие в России торжествовал антирелигиозный скептицизм, они были лишены духовного образования и руководства. Батюшку трогала их хрупкость. В этих молодых людях, зачастую раненных родительским разводом или безверием в семье, испытывавших тревогу и неуверенность в будущем, глубоко одиноких, он видел подлинную жажду вечного, стремление к истине, способность к подвигу. Батюшка открывал им, что ответить на призыв Христа «следуй за мной» можно и в миру, соблюдая два простых правила – участие в литургии и верность Евангелию в повседневной жизни. Отец Павел Флоренский говорил, он любил молодежь и рассчитывал в будущем на нее, приводил ее к Богу не через книги, но через богослужение, к которому привлекал молодежь, и через опыт духовной жизни вообще. Молодые прихожане, помимо катехизации, изучали отцов церкви, оптинских старцев. Отец Алексей читал им жития русских святых. Любимыми темами на молодежных занятиях были брак и воспитание детей. Приглашая молодых людей как можно чаще участвовать в литургии, батюшка побуждал их и к участию в общинных встречах. Они быстро входили в общину, поскольку батюшка предлагал им именно то, чего так долго искала их душа. Мало-помалу молодежь сформировала крепкое ядро сообщества. Некоторые уже постоянно бывали в храме, утром за литургией, перед отходом на службу, начиналось в 6 утра, вечером за всеночной, приходя пешком с разных концов города. Многим, особенно из семей интеллигенции, приходилось при этом преодолевать различные конфликты с родителями и родственниками, не понимавшими своих детей из-за укоренившихся взглядов на частое посещение храма как ханжество и фанатизм. Отметим, что именно сочетание в общине людей разных гражданских состояний, священников, монашествующих и мирян, которое было для той эпохи уникальным феноменом, придавало Моросейской общине жизненную силу и реализм.

Полин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Страницы книги читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

прозвучал концерт «Господи, услыши молитву мою» Архангельского в исполнении хора Павловского собора города Гатчина под управлением Алексея Гвоздецкого.

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой.

Бал обещал хороший сбор. Все видные лица приняли живое участие. Настал давно жданный день, и вот я опять перед трюмо. Опять локоны, да еще какие! На этот раз это дело серьезное. Мама сидит в кресле, почти готовая, в своем серебристом, шелковом, лучшем платье с черной шантильей-мантильей. Она теперь у Люмы, на плечах, вся благоухающая, обмахиваясь дорогим веером, озабоченно следит за моим туалетом. Стефания, впоследствии она служила у меня все время до переезда в Петербург, Волка и Люма родились у нее на руках. Так вот Стефания то входит, то выходит из комнаты. Руки у нее все заняты то воздушными бертами, то гирляндами цветов, то щипцами для завивки волос. Она выбилась из силы и все-таки хлопочет. Ее забота, чтобы я была безукоризнена. Эта старая слуга не по-нынешнему относилась к своему делу, и ее самолюбие было бы оскорблено, если бы я, ее барышня, в чем-либо уступила другим по ее вине. Локоны мои великолепны. Мама довольна, и только заботливой рукой слегка поправляет воздушную, сверкающую огнями, серебристую бабочку, приколотую в волнах моих светлых волос. Вот, держа руку на отлете, опять входит Стефания. На высоко поднятой руке ее легким облаком трепещет усеянная точно бриллиантовой росой воздушное, тарлатановое белое платье. Это нежное, воздушное, как мечта, блестящее платьице, такое же чистое и молодое, как и я, его обладательница. Простенькое, незатейливое, совсем недорогое. Но как все мы, молодые девицы того времени, были счастливы тогда. Как весело, беззаботно порхали, не стесненные сложными полудамскими нарядами, какие появились впоследствии. Накинув на меня это воздушное облачко, окружившее меня точно волной, мне на плечи и грудь прикрепили две бабочки, прозрачные и сверкающие, как и та, что притаилась в моих локонах. А талию, тогда очень тонкую, охватил голубой атласный кушак. На шее бриллиантовый крестик. Он жемчугом теперь у Люмы. И вот я готова. Мама, видимо, довольна. Она встала, велела графу Ташкевичу подать себе манто. Меня же закутали в горностаевую накидку на белом атласе. Осторожно ступая по дорожкам ковра в своих белых атласных туфельках, я иду за мамой, и граф Ташкевич ловко подсаживает меня вслед за мамой в вазок. Мама все еще читает мне нравоучения, а я уже далеко, я уже в зале. Мои мысли путаются, вижу то Скобелева во всем его царственном. Я говорю «царственном», потому что его блестящая и величественно прекрасная внешность была царственной, иначе ее и назвать нельзя. То офицер-дирижер, с которым обещала танцевать мазурку, то, наконец, я сама в моем хорошеньком платье. Все это мелькает, исчезает и опять проносится в моей голове. Мне кажется, слышу уже звук вальса. Нет, это скрип снега под полосьями. Окно воска замерзло. Вот мы остановились. Сердце мое сжалось, застучало, и я легко выпорхнула с откинутой подножки. Граф Ташкевич едва успел поддержать меня под локоть. Я уже иду по лестнице, усланной красными коврами. Светло, нарядно, пахнет куреньями, амбре. Там, наверху, на площадке у дверей, настежь открытых, стоят знакомые артиллеристы, усердно и неизменно составляющие свиту моих подруг, отчасти мою. Почти в одно время с нами приехала с матерью хорошенькая Катя Иванова. Ах, как она хороша! Ее прелестное нежное личико, ее светло-белокурые локоны. Вся она воздушна, прекрасна. А там еще и еще все собираются. Нас подхватывают наши кавалеры-артиллеристы. И, несмотря на протесты мамаш, мы уже увлечены в зал. Мама вернула таки меня, заставила привесть в полный порядок и торжественно рядом с нею войти в гостиную, отделенную от зала трильяжем, уставленным растениями и цветами.
невозможно было не подчиниться, и, сделав должные реверансы всем дамам, уже сидевшим в гостиной, я только тогда получила разрешавший кивок головы моей строгой справедливой мамы. Теперь я уже могла свободно веселиться. Да, в то время мы слушали родителей, и в этом, право, была своя прелесть. Наши свободные часы казались нам еще лучше, нежели если бы для нас все было бы без запрета.

В зале было уже много публики, но еще не было ни жары, ни тесноты, пахло духами. Ярко освещенный зал особенно нарядно убран растениями, и он казался волшебным садом. В конце зала, недалеко от маленькой голубой гостиной, в которой всегда прохладно, всегда полумрак, матовый белый фонарик перед зеркалом, отражаясь в нем таинственно и мягко, освещает эту уютную комнату, в которой столько счастливых, столько молодых, любящих сердец решились поведать свои заветные тайны и, войдя чужими, вышли из нее женихами и невестами. Счастливое время, счастливая синяя комнатка. А столько в ней было съедено мороженого, любимого нашего лакомства, так как конфет в то время в Минске было мало, всего одна кондитерская, и то плохая. Вот здесь, у входа в эту таинственную, счастливую маленькую гостиную, направо раскинулся открытый буфет, весь убранный растениями, фруктами, печеньями. Две или три роскошные камелии в полном цвету украшают стол, шампанское, венгерское, чай, конфеты — и в особенности украшенные, как свадебные, и на особенном подносике ящик дорогих сигар, дар чей-то. За этим буфетом дамы нарядные сияют фальшивыми в большинстве польскими бриллиантами. Весь цвет, краса и знать Минска. В белом гладком платье, без всяких украшений, выделялась красивая фигура статной Екатерины Александровны Головкиной. В первый раз я видела ее в открытом платье. Плечи ее были замечательны, вся она была прекрасна. Мы, уже окруженные нашей неизменной свитой артиллеристов, гуляли и поджидали Скобелева. Никто не хотел начинать бал до его приезда, но его все еще не было. Проходя по залу спиной к входным дверям, я почувствовала, как и всегда в таких случаях, какое-то дуновение, какую-то ванну воздуха, и сердце мое неожиданно, без всякой причины, забилось. Движение в зале, какая-то пронесшаяся тишина сразу убедили меня, что сердце не напрасно забило тревогу. Я быстро повернулась, повернулись и все сопровождавшие меня, и мы увидели Скобелева. Он уже вошел в зал и остановился, оглядывая взором всю картину. Обман ли зрение, освещение, силы восторженно настроенного воображения, но мне казалось, что от Скобелева идет свет. Он весь сиял, светлым, золотым светом, точно преображение. Его прозвали «белым генералом». Я поняла тогда, почему ему дали такое название. Несомненно, если другие видели его таким, каким видела его я, он был белый, светлый, преображенный. Пусть скажут, что это галлюцинация, пусть думают, что хотят. Нет сил убедить меня, что я не видела его белым, блестящим. Я утверждаю, что видела его таким. Так вот почему он белый генерал, мелькнул у меня. Там, на войне, в дыму боевом, в огне, во власти смерти и страдания, людям, отдавшим жизнь за Россию, умиравшим и совершившим чудеса храбрости, он, Скобелев, этот легендарный чудо-богатырь, неведомой силой, таинственной властью, чего-то там непостижимого, неведомого, являлся в том же лучезарном ореоле света белого. И этот свет, это сияние давало людям силу идти на все за нею и за ним. Я поняла, я сама видела этот свет вокруг него и верю, что красота и власть белого генерала в этом белом свете, который дано видеть тем, кто не покинут счастьем. Скобелев шел по направлению ко мне. Это случайно, я просто была на его пути. Узнав меня, он ласково, любезно протянул мне руку и немного задержал мою в своей. Низко, глубоко, по-придворному, сделав ему реверанс, я подняла на него глаза. Прозрачные светлые глаза Скобелева улыбались. Казалось, он чувствовал мои переживания, и его забавляла эта молодая, восторженная почти девочка, так боготворившая его. Я не умею себе объяснить иначе его чрезвычайной благосклонности ко мне. Мои чувства к нему никогда не касались
земли никогда. На небе Бог, здесь, на земле, Скобелев. И это тоже божество, это герой России, это гордость.

обратился ко мне и совершенно неожиданно сказал: «Евгения Александровна, устроите нам, попросите генерала Скобелева разрешить нам спектакль. Скобелев не откажет вам, а всем будет весело, да и цель хорошая. Попросите его, право». К его просьбе присоединились и другие, да и подруги мои не отставали. «Ну, попроси, ну что тебе стоит, Женя?» Я прямо испугалась. «Как просить? Просить вообще не люблю, а тут еще кого? Надоедать? Да и почему он мне не откажет? Нет-нет, ни за что. Да просто не смею». Мы еще не окончили наших дебатов, как Скобелев закончил свой обход, повернул обратно. Увидя нашу группу и меня в центре, направился в нашу сторону. Подойдя к стулу, на котором я сидела, он остановился. Публика так привыкла преклоняться перед Скобелевым, что все, не исключая пожилых людей и даже дам, при его приближении встали, как перед коронованной особой. Мне показалось невозможным сидеть, и я легко приподнялась. Скобелев, светский, элегантный, сразу понял мое намерение и попросил сидеть, положив руку на спинку моего стула, а сам все еще стоял. Затем, обратившись к одному из артиллеристов, спросил, отчего не танцует. Сейчас дали сигнал, заиграли вальс «Моя царица». Кто-то подхватил меня и других девиц, и сразу весело, оживленно закружили, понеслись. Когда мой кавалер опустил меня на мой стул, Скобелев все еще стоял, и рука его покоилась на спинке моего стула. Но тут один за другим стали подходить артиллеристы, и я переходила с рук на руки. Постояв еще немного, Скобелев любезно пожелал нам веселиться, сопровождаемый целой толпой, почтительно следовавшей за ним, и пошел в зал, по гостиным. Натанцевавшись до устали, мы решили пойти в маленькую голубую гостиную отдохнуть и освежиться мороженым, весело болтая, смеясь и вспоминая все только что пережитое. Время шло незаметно. Опять молодежь пристала ко мне с просьбой просить Скобелева о разрешении спектакля. Желая прекратить этот неприятный для меня разговор, взяв под руку одну из подруг, я вышла в соседнюю комнату, библиотеку. Там не было дверей, и только портьеры спускались, закрывали вход в одну из крайних гостиных, в то время пустую. Я подошла к этой портьере и машинально взялась за нее рукой, слегка раздвинув. Было тихо, пусто. Вслед за мной в библиотеку последовали все, то есть вся наша компания, от которой я только что ушла. И опять заговорили, и опять стали убеждать, уверяя, что Скобелев не откажет мне. Во мгновение ока не успела я опомниться, как легким толчком чьим-то сзади, за талию, вытолкнули в пустовавшую гостиную, при этом кто-то тут же воскликнул: «Скобелев!». Я едва удержалась на ногах на скользком паркете, только благодаря силе и ловкости своей молодости не упала. Ужас, испуг схватил меня, в особенности, когда я увидела, что почти налетела на Скобелева, входившего из средней гостиной в пустую, где была я. Скобелев стоял передо мной. За ним, на некотором расстоянии, остановилась и следовавшая за ним публика. В вопросительном, спокойном взгляде Скобелева я прочла укор. Недоумение мое, смущение увеличилось еще, и я была совсем, совсем уничтожена. И вдруг его взгляд поднялся, прищурив глаза, он смотрел через мою голову. Бог знает, что он увидел там, но сразу лицо его прояснилось, и добрая, выразительная улыбка появилась на его губах. В руках его была фуражка, в ней его перчатки, а также лежало несколько конфет, украшенные точно свадебные амурчиками, цветочками. Там же была прекрасная пунцовая камелия и одна сигара. О, эта сигара! Долго хранилась у меня, всего лет 8 как исчезла. Она и выручила меня. Скобелев сразу догадался, что меня в эту комнату выкинула не моя нескромность, а какая-то недобрая шутка, и что я смущена до отчаяния. Слезы, блестевшие на моих глазах, подтверждали ему его догадку, и великолепный, как все сильные, он сразу вывел меня из моего мучительного положения. Протянув мне свою фуражку со всеми пустяками там находившимися, своим красивым, грудным, грассирующим говорком, он сказал мне: «А вот эти вещи прошу вас взять. Я думаю, некоторые понравятся вам». Мне не во что было взять все это,
Я протянула руку, думая взять одну конфету,

Но Скобелев весело настаивал, чтобы я взяла все. Тогда я сложила обе руки горстью и протянула их Скобелеву. Он высыпал мне из фуражки все содержимое, сигара очутилась в числе прочего, и это заставило меня невольно улыбнуться. Скобелев смеялся, забавляясь моей радостью. Тут же я окончательно пришла в себя и просила его взять сигару обратно, но он наставил: «Все, все вам. Чем же сигара хуже конфет?» Так я стояла с полными пригоршнями, и оба мы весело шутили и смеялись. Я опять была я, забыла свое огорчение. Вдруг Скобелев спросил: «Ну, а теперь прошу вас, скажите мне, что случилось? Каким образом вы так быстро вошли в эту гостиную?» Мы уже не стояли, а мерно ходили по гостиной, и я решилась ему сказать: «Потому что я должна вас просить». «Меня просить? О чем же?» Я высказала ему просьбу офицеров. На минуту Скобелев задумался, брови его сдвинулись, он что-то вспомнил. «Да, это запрещено, играть за деньги офицерам, да. Но нет, в данном случае цель оправдывает средства. Я согласен, да, согласен. Пусть устраивают и не забудут пригласить и меня». Я не верила своим ушам. Пытливо взглянув в глаза Скобелеву, еще не решалась благодарить, но он уже сам, протянув мне руку, помог сложить мои конфеты, сигару и остальное в батистовый платочек, бывший за моим кушаком. Весело, приветливо, пожав мою руку на прощание, сказал: «Итак, до свидания. Надеюсь, вы участвуете в спектакле? Кого же вы будете изображать? Не красное ли солнышко?» Я сразу поняла, что Скобелев вспомнил Преосвященного, давшего мне это название, и, весело засмеявшись, ответила, что никогда не решалась еще играть на сцене, да, верно, и не решусь. Не могу сделать ничего заученного и всегда способна действовать экспромтом по вдохновению. Скобелев не переставал улыбаться и, протянув мне еще раз руку, попрощался. «Все-таки пусть артиллеристы не забудут меня позвать. Я хочу быть на этом спектакле. Надеюсь, вы довольны?» Реверанс мой, наверное, удовлетворил бы самого строгого балетмейстера. До того я постаралась быть грациозной. Вот и все. Скобелев уехал, и бал, хотя и продолжался, но танцы на этот раз уже мало развлекали меня. Сообщив радостную новость так дерзко поступившим со мной, так и не узнала того коварного артиллериста, который меня вытолкнул. Тем не менее, я не очень сердилась. Эта выходка, так смутившая меня, привела все, благодаря моему исключительному счастью, к такому блестящему результату. Я не только получила к всеобщему удовлетворению согласие на спектакль, но еще у меня в руках имелся полный платок конфет, цветок, большая сигара, подаренная мне самим Скобелевым. В ответ на мои упреки артиллеристы возразили: «Ведь мы знали, что Скобелев вам не откажет. Разве мы были не правы?» Да, они были правы, но я все-таки пережила несколько томительных минут. Все хорошо, что хорошо кончается. Танцевали еще долго, но я не находила уже интереса. Не развлекали и наши постоянные кавалеры, и после мазурки я сама просила маму уехать домой. Это ее удивило, так как обыкновенно мне надо было говорить несколько раз, что пора уезжать. Дня через 3-4 мы опять вернулись в горки и зажили обыкновенной жизнью. Я свято хранила в моем шкафчике мои реликвии, конечно, в том числе и сигару.

0: В Минске все вошло в свою колею. Скобелев опять куда-то уезжает. Артиллеристы, получив разрешение устроить спектакль, спешно, не покладая рук, готовились. Не могу вспомнить, когда именно, но, во всяком случае, до Рождества спектакль был назначен. И мы опять приехали в город. Я совершенно не принимала участия, ограничилась тем, что выпросила разрешение. Ложа была оставлена для нас, и была она справа, рядом с губернаторской, предоставленной Скобелеву. Я не помню и пьесу, которая шла. Помню только, что было много хлопот и забот устроителям, потому что желание Скобелева быть на этом спектакле невольно заставило всех особенно стараться. Войдя в ложу и сев у барьера, я окинула зал и издали кланялась знакомым. Нас было всего трое в ложе — мой отец, мама и я. Но, скоро увидав нас из своего кресла, генерал Свиньин пришел к нам и так остался на весь спектакль, заняв место за моим стулом. Александр Дмитриевич старался развлекать меня рассказами о войне, раскопках в Помпеи и так далее, но, не будучи разговорчив, смущался и кончил тем, что угощал конфетами и по-своему ухаживал. Это, кажется, кинулось в глаза как его офицерам, так и многим мамашам. Я же, вся в ожидании, вся охваченная мыслями о Скобелеве, ровно ничего не заметила. Слушала рассеянно, все время прислушиваясь к соседней ложе. Не я одна, все поджидали Скобелева. Он аккуратно, ровно в назначенное время, тихо появился в ложе и спокойно опустился в кресло, красное, золоченое. Занавес взвился, и спектакль начался. В антракте Скобелев встал, близко подошел к барьеру ложи и, окинув взором весь зал, с уже знакомыми им лицами раскланялся. Когда он увидел нас в ложе, улыбаясь, два раза поклонился и, заметив в нашей ложе генерала Свиньина, в ответ на его поклон сделал ему знак прийти к нему в ложу. Александр Дмитриевич извинился и пошел на зов Скобелева. Там они разговаривали, должно быть, о деловом, серьезном, иногда озабоченно. Когда вернулся к нам Александр Дмитриевич Свиньин, он сказал мне, что Скобелев, между прочим, интересуется, давно ли Александр Дмитриевич знаком с нами и вообще расспрашивал о нас разное. Сказал, что рад, что этот спектакль состоялся, потому что как цель, так и исполнение прекрасны, и поручил передать мне его поклон как виновницы сегодняшнего торжества. Спектакль кончился. Сбор был отличный, и все довольными разъехались по домам. Тут уже не скоро я увидела Скобелева. Он часто уезжал куда-то. Дела ли так складывались? Служба? Или ему было скучновато в глухом губернском городе? Вернее, и то, и другое.
1: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала баркаролла «Соль минор» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1920 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Невидимые храмы Петербурга. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Невидимые храмы Петербурга. Я выросла в самом центре города, недалеко от Никольского собора, и ежедневно слышала колокольный звон, возвещающий об обедне, и из моего эркера был виден купол Исаакиевского собора, и часто я подходила к Казанскому, по дороге на Невский проспект. Я не осознавала, что моя школа стоит на месте, снесенной Вознесенской церкви, что когда я иду на уроки музыки, я прохожу площадью Тургенева, которая раньше называлась Покровской, и где уже не было Покровского храма. Постепенно мой город стал приобретать немножко другие черты, потому что я очень поздно узнала, как выглядела Вознесенская церковь, хотя понимала, что фасад моей школы очень странный. Он срезан на углу, и теперь я понимаю, что это фасад часовни церковной, а бомбоубежище, где нас учили урокам гражданской обороны, это бывший крипт храма. Я прекрасно помню Спасо-Синовскую Успенскую церковь. Напротив нее была остановка трамвая, где мы с бабушкой часто ожидали его, чтобы ехать с рынка домой. Храм стоял близко к проезжей части и абсолютно симметрично гаупвахте. Но теперь я понимаю, что портик гаупвахты выстроили подобным портику под колокольней церкви. Общий рисунок портика был скорее классическим. На нем точно так же, как и общий облик храма, уже не было барочных железных куполов, которые придавали такие романтические очертания ему на гравюрах середины XIX века. Храм взорвали в начале января 1961 года. К нам заранее приходил милиционер и приказал закрыть все форточки. Но взрыв был все равно хорошо слышен. И вот в 11 лет я уже поняла, что старинные здания не вечны, и даже традиция не может их защитить. И осознание того, что Синовская церковь очень старая и очень важная для этой части города, оно было понятно даже тогда, когда церковь была закрыта. Видимо, она уже была пуста. Сейчас я живу в Семенцах, между невидимой Мироневской церковью, уже давно разрушенной. Я ее и не видела, она разрушена еще до войны. Церковь была приходской для егерского полка. Также недалеко от меня Веденский собор Семеновского полка, тоже давно разрушенный. И вот, увидев старинные фотографии этих прекрасных храмов, я осознала, а мне было тогда 30 лет, как много разрушено, как много не сохранилось в нашем городе, в таком, казалось бы, гармоничном и таком сохраненном даже после войны. И вот так, более 30 лет назад, я начала собирать сведения, изображения, исторические рассказы о храмах, которых не видно в панораме нашего города. И это очень его обедняет. Вот мы привыкли, что наш город такой плоский, и только изредка над ним возвышается купол Исаакия или Измайловского Троицкого собора. А ведь это не так. Раньше в панорамах почти каждой улицы просматривалась колокольня или глава, точно так же, как сейчас многие улицы Петроградской стороны все еще ориентированы на Петропавловский собор. Но ведь никто не помнит о том, что были и Веденская, и Матфеевская церковь, и крошечный Троицкий собор. В годы изучения мною литейной части, когда я начала там водить детские группы, оказалось, что только в одном квартале снесены Сергий, Всея Артиллерии собор, церковь Захарии Елизаветы кавалергардского полка, церковь Козьмы и Дамианы саперного батальона. Церкви, которые насчитывали иногда более 200 лет, ну вот Сергиевская и Захарьевская церкви, а также единоверческий храм святого Николая, устроенный при поддержке императора Павла. Понятно, что снимали самые заметные храмы, не отмеченные в истории архитектуры, но даже это не так. Потому что Васильевский с его историческими церквями пострадал все равно меньше, чем Петроградская, где было снесено почти все, или как Коломна, где не осталось просто ничего. Заметно, что уничтоженные храмы стояли вдоль улиц, по которым Сергей Миронович Киров в начале 30-х годов ездил домой или на свои любимые заводы. Именно поэтому уничтожены все храмы центральных кварталов Петроградской стороны, а вот князь Владимирский собор, видный именно с Васильевского, куда, видимо, первый секретарь обкома ездил меньше, вот князь Владимирский сохранился. И вот это привело меня к мысли о том, что кроме видимого Петербурга существует и град невидимый, который, я даже не уверена, что нужно восстанавливать. Вот сейчас идут разговоры о восстановлении Спасо-Сенной церкви. Как можно из нового мерного кирпича создать то, что было построено вручную? Хотя именно от Спасо-Сеновской церкви сохранилось очень много. И множество изображений гравюрных, фотографических. И сохранились детали иконостаса. И в Никольском соборе некоторые киоты очень похожи на резной декор интерьера Спасо-Сеновского собора. Потому что, когда этот храм снимали, было понятно, что это памятник истории и архитектуры. Для очень многих моих современников, моих старших современников, его уничтожение было определенной вехой, и оно показывало, что начальство не постоит за уничтожением известного храма, который знаменит не только своей долгой историей, но и тем, что у него был прочный приход. Он овеян судьбами тех людей, которые в нем молились, а вокруг него жили в богадельнях, учились в школах, обитали в приютах. И утрата Спасо-Сеновской церкви, пожалуй, и перевернула мою жизнь более полувека назад, и воспоминания о ней являются и трагическими, а с другой стороны, я понимаю, что я являюсь носителем уже очень редкого сегодня воспоминания. И вот, когда мы осознаем, сколько в нашем городе было разрушено, мы иначе относимся к архитекторам, которые строили этот город. Ведь сегодня трудно даже громко сказать о том, что Растрелли был великим храмостроителем. Таким же был Ринальди и даже Кваренге. Эти архитекторы остались как светские в памяти петербуржцев. И когда обычно прохожий видит здание Росси, он не задумывается о том, что Росси устроил до десятка домовых храмов. А ведь Петербург славен был именно своими домовыми храмами, а не приходскими, как, например, Москва. А с точки зрения приходских отдельно стоящих сооружений, храмовых сооружений, Петербург, с моей точки зрения, утратил гораздо больше даже, чем Москва. Вот так мы начнем наш небольшой цикл передач об архитекторах-храмостроителей и постараемся немножко повернуть взгляд от обычной, понятной в 21 веке панорамы Петербурга к панораме исторической, к панораме, которую создавали крупнейшие храмостроители нашего города, показать Петербург как город храмов, возведенных известными зодчими.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует Людмила Зотова, ведущая передачи. И сегодня со мной в студии постоянный участник наших передач Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Владимир Кузьмич, доцент архитектурно-строительного университета, профессор Международной академии
1: архитектуры.
0: Ну, член Градсовета.
1: Да, член Градсовета. Да, это так. Достаточно.
0: Заслуженный архитектор России. Вот такие звания. Мы напоминаем тем, кто, может быть, не так часто выходит на волну нашей программы, но постоянные слушатели вас очень хорошо знают и благодарят вас за все передачи, в которых вы принимаете участие. И всегда очень приятно вместе с вами проводить нашу программу.
1: Спасибо.
0: Владимир Кузьмич, вот последняя передача, которая завершила 2024 год, вы в ней не принимали участие, но, тем не менее, там был поднят вопрос, у нас был градозащитник Сергей Васильев, вот нам такое сообщение дал, что «Газпром» планирует строить в Лахте теперь уже еще две новых башни, одна из которых будет выше той, что сейчас действует. И, конечно, мы немножечко огорчились вот таким сообщением. Вы, как член Градсовета, можете ли сказать, вот такие вот решения, кто принимают и учитывают ли мнение архитекторов, те, кто создают облик нашего города?
1: Ну, буду все время употреблять выражение «к сожалению». Начну с конца. К сожалению, мнение Градостроительного совета не спрашивали. Я не знаю, в какой степени учитывалось мнение главного архитектора города, но подозреваю, что его тоже не особо спрашивали. А вопрос решался на уровне губернатора, вице-премьеров правительства, значит, президента «Газпрома» и так далее. И, значит, губернатор наш пообещал еще летом прошлого года, что он одобряет идею строительства еще двух небоскребов. Но тут много аспектов, о которых стоит сказать, хотя бы коротко. Во-первых, ну, чего боялись, то и происходит. Когда обсуждался очень активно вопрос строительства первого небоскреба, сначала на Охте, против чего было очень много протестов, в том числе протесты архитектурной среды, и официально был заявлен протест от Союза архитекторов тогда. Потом, наконец, после череды скандалов общественных, переместили этот небоскреб в Лахту. По пути он немножко вырос. На Ухте предполагалось 300 метров, здесь уже 400. В общем, все это тогда уже сопровождалось предупреждением, что это здание, скорее всего, не будет одиноким. И поэтому те силуэты в исторической части города, которые в основном обсуждались, потому что, конечно, вторжение высотного здания резко меняет исторические ландшафты в центре Петербурга, во всей исторической зоне. Причем полностью, не только там на Дворцовой набережной, это была как бы самая болевая точка, но и во всей среде исторического центра. По моим прикидкам тогда, которые я делал, небоскреб на Охте был бы виден с 90% улиц исторического центра. Не с одного перекрестка, так с другого. Но он бы, так сказать, навязчиво торчал в панораме. Ну и вот тогда мнение профессионалов было, что, конечно, вырастут рядом другие высотные здания, что это будет целый кластер так называемый, то есть район однородный такой по застройке, что-то вроде московского, вот Москва-Сити, такой деловой район, который, ну, по опыту не только Москвы, а, в общем, всех известных городов в мире, этот район очень активно влияет на историческую среду. Ну, вот это сейчас и, по-видимому, произойдет. Если, конечно, у меня лично есть одна надежда, что у «Газпрома» не будет средств на строительство. Ну, по сути дела, это средства не «Газпрома», а это наши средства, это средства налогоплательщиков, но, значит, перераспределенные через прибыль «Газпрома». Но эта прибыль могла бы пойти на другие, более важные, с моей точки зрения, нужды населения, в том числе и Петербурга.
0: Да, Владимир Кузьмич, но вот мнение архитекторов никак не учитывается, и вы не можете вот как-то выразить свое мнение с просьбой не делать этого?
1: Ну, мы можем, как любое, во-первых, любая общественная организация может высказать mm-hmm. свое мнение.
0: Право-то мы имеем.
1: Союз архитекторов, mm-hmm. да, право мы имеем. Мы можем писать, как любой гражданин и житель города, куда угодно, на телевидении, в газеты, в интернете. Я думаю, что будет еще общественная кампания, mm-hmm. но похоже, что более вялая, чем это было ранее. Тем более, что время идет и увеличивается доля жителей, которые считают, что это не очень важный вопрос. Понятно. Ну, может быть, их пока не большинство, а меньшинство, но, тем не менее, мне, по моим наблюдениям, это... пассивность такая в этом вопросе, она присутствует.
0: Да, я вот тоже, когда говорила с людьми, которые вообще занимали раньше активную позицию и очень внимательно относятся к тому, что происходит в городе, говорят, а что здесь делаешь? То есть уже нет сил.
1: Конечно, когда видно, что мнение общественности практически не учитывается, то это вызывает ответную реакцию в виде пассивности.
0: Ну, все-таки будем следить за этой ситуацией в дальнейшем. Вот у нас на ВКонтакт пришло одно уже сообщение от Владимира, который пишет: «Спасибо вам за службу». Спасибо, Владимир. Рада стараться. Еще один момент, прежде чем к основной теме мы перейдем. Открылась станция «Горный институт», третья станция на Васильевском острове. Причем она называется «Горный институт». А наш уже институт стал университетом, по-моему, за время, за эти десятилетия.
1: Ну, это название меняется. Станция «Технологический институт», конечно, тоже сохранит это название.
0: И политехнический.
1: Политехническая называется. Нет слова «институт», более универсально. Да.
0: Ну, и вот пытались отразить в интерьере этой станции как-то связь этой станции с историей города, с горнодобывающей промышленностью. И там сделали три панно о богатстве наших горных месторождений,
1: да,
0: в Сибири.
1: Из разных пород, там, мрамора, там, и цветных камней.
0: Да, вот
1: камней.
0: Что-то такое там есть.
1: Там два павильона на поверхности, один для входа, другой для выхода. Только в одну сторону выход,
0: да. Да. Ну и напомним, что станция метро «Театральная» мы проезжаем, значит, сквозняком, остановки там нет, хотя вот уже оформление этой станции можно просмотреть. Оно более веселое, чем станция «Горный институт», но в течение трех ближайших лет эту станцию не откроют.
1: Там какая-то странная история, с моей точки зрения, потому что препятствием стали просто какие-то личные отношения между городским правительством, Мариинским театром в лице Гергиева, и это очень сильно затянуло решение вопроса о втором вестибюле, ну или вообще хотя бы о первом каком-то вестибюле,
0: о каком-то выходе
1: на поверхность. Причем то, что можно было бы сделать выход не обязательно прямо на Театральную площадь, против чего театр возражает, а, скажем, вот на углу Лермонтовского проспекта и проспекта Декабристов, это было известно очень давно. То есть вот эти потенциальные места для новых станций, они обсуждаются за 10, 20, там, за 50 лет до того, как дело дойдет до строительства. Поэтому вот то, что там на углу расположен дом быта, построенный уже в послевоенный период, ну, здание довольно характерное для того времени, но не представляющее какой-то большой ценности, и что на его месте, его снеся, можно построить станцию, об этом был разговор на моей памяти вот действительно лет 30-40 назад. Почему в ожидании, может быть, вот как-то вот эти переговоры и перепалки, они задержали просто принципиальное решение вопроса, потому что этот дом быта тоже же надо было заранее как-то расселить, переместить, людей куда-то девать, mm-hmm. там, значит, финансовые вопросы все решить. Но вот это не было вовремя сделано, и, по-моему, только вот из-за этого. Может быть, на самом деле есть какие-то технические причины, но о них не говорят широкой публике.
0: Широкой публике пока говорят, что три года вам
1: Вот в результате, значит, выхода не будет.
0: Да.
1: Что очень жалко, потому что эта станция очень важна для целого исторического района, который, значит, вот давно ждет, так сказать, активизации транспорта, и это бы реконструкцию подстегнуло, деньги бы какие-то частные пошли в этот район.
0: И очень много слушателей концертов Мариинского театра.
1: Да.
0: Сколько людей приезжает туда, ведь залы переполнены.
1: Да,
0: все
1: там
0: сцены.
1: Три сцены Мариинского театра рядом.
0: Почти аншлаг.
1: Там есть еще концертный зал в Яне Кирик в эстонской церкви. И, в общем, вообще район густонаселенный очень.
0: Да.
1: Там, пожалуй, активность населения по использованию станции была бы больше, чем Горный институт.
0: Это точно, да.
1: Потому что в районе Горного института тоже, конечно, есть жилье вокруг, но в основном там вот сам Горный институт, там много студентов. Но вот мне представляется, что для Коломны станция была бы остро необходима.
0: Ну, а теперь перейдем к теме нашей сегодняшней передачи «Радиопутешествием по району, который называется Пески». Мы прошли очень интересные места в Песках, но осталось еще впереди у нас не менее интересные такие объекты, о которых мы сегодня продолжим разговор. И вот теперь опять же от Невского проспекта начнем идти в сторону Мытнинской улицы, так? И, наверное, первый вопрос в связи с этим, Владимир Кузьмич, такое название интересное, Мытнинское, причем я не знаю, сейчас есть или нет, Мытнинские бани.
1: Это как-то... были, во всяком случае.
0: Да, вот не знаю.
1: Я ими пользовался многие годы в детстве. Вот. Мы ходили с отцом в эти Мытнинские бани, потому что жили в коммунальной квартире, у нас не было полноценной ванны, то есть она была, но запущенная очень. Мы ходили в баню,
0: да.
1: В Мытнинскую.
0: Я думаю, что вы не один.
1: Поэтому
0: можете
1: вы понимаете,
0: это вспомнить.
1: Что так же, как многие в моем восприятии, это название, безусловно, связано со словом «мыться».
0: Вот.
1: А на самом деле все совсем не так.
0: Вот давайте развеем этот миф.
1: Ну, я напомню, что этот район, в него можно попасть так вот из остального города проще всего либо со стороны Старого Невского,
0: да.
1: Ну, скажем, по проспекту Бакунина, и потом дойти до Мытнинской улицы, либо со стороны Суворовского проспекта, о котором мы говорили. Ну, вот мы тогда говорили, что Суворовский – это своего рода такой хребет района Пески, и поперек него на большом участке идут параллельные улицы с небольшим интервалом, которые назывались Рождественские по названию церкви Рождества, слава богу, восстановленные сейчас, а сейчас они по-прежнему называются Советские, по-советски. И этих советских улиц там, по-моему, 10. Ну, 9, во всяком случае, точно выходит на Суворовский, а 10-я где-то там, по-моему, еще сбоку существует. Но если идти с этой стороны от Суворовского к Мытному двору и к Мытнинской улице, то проще всего до самого конца идти по 3-й, 4-й, 5-й советским. От Суворовского. И вот когда мы идем по этим параллельным улицам, то мы доходим до места, которое явно отличается от всего окружения, потому что там улицы идут под углом к советским. И вот сам проспект Бакунина, как многие, может быть, помнят, он тоже не под прямым углом идет от Невского проспекта. Mm-hmm. А вот на этой карте это очень хорошо видно, что там улицы в другом направлении как-то идут. Между ними расстояния другие, два больших сада мы видим на карте сразу, это бросается в глаза. То есть мы чувствуем, что здесь что-то такое происходило исторически, что отражено в планировке города. И действительно, здесь происходило очень много замечательных событий разных, о которых можем вот сегодня и поговорить, сколько успеем. Прежде всего, значит, что же такое все-таки Мытнинская или Мытный двор?
0: Угу.
1: Мытный двор, собственно, это здание, от которого и названия пошли. И означает оно, конечно, вовсе не мыться, а означает оно собирать пошлину или налоги. Значит, мытари, вот, между прочим, довольно распространенное слово, евангельское такое, фарисеи и мытари.
0: Мытари
1: вот
0: и фарисеи,
1: это, да.
0: Да,
1: это часто очень используется в Евангелиях. Это сборщики налогов. И поэтому вот тот двор, который здесь существовал, и от которого часть сохранилась, это как раз мытный двор, где расположены были склады, и где собирали налоги с торговцев, которые пользовались этими складами.
0: То есть мытный двор – это склады все-таки, там прошла торговля,
1: в основном,
0: или просто хранение
1: товара? В основном хранение. То есть это не был рынок в таком в классическом виде. Хотя само здание очень похоже на рыночное. Да. Это вот такие аркады по периметру, такие двухэтажные, невысокое, длинное, с внутренним двором большим. Но использовалось оно прежде всего для складов, и вот для там находились конторы, весы, что занимает довольно много места, потому что там взвешивали, там, скажем, тонны, мешки там с зерном. Вообще это место очень связано было с зерновой торговлей. Нева находится неподалеку, а Нева была основным маршрутом провоза товаров, в том числе зерна, и поэтому там были зерновые пристани на Неве. И вот с пристани грузчики перевозили это все дело на склады, там это все взвешивалось, описывалось. Здесь могла быть и торговля, но оптовая. Это не рыночная торговля. Но кроме самого вот этого двора мытного, здесь находилась еще открытая площадка, на которой производилась зимняя торговля лошадьми. То есть здесь был большой конный рынок, но без зданий, а просто на открытом месте.
0: И только зимой.
1: И только зимой, потому что вот я нашел в литературе упоминание, что только зимой, а летом торговля лошадьми была в других местах, в нескольких местах в городе. А вот зимой почему-то здесь. Может быть, как-то вот мытный двор использовался, там он помогал. Может, там был большой внутренний двор, мы сейчас увидим это. И вот, как я уже сказал, на месте вот этой пустоты какой-то исторически, значит, к XIX веку, ко второй половине XIX века образовались скверы, зеленые насаждения. Один из этих скверов, очень известный сейчас в городе, называется Овсянниковский сквер. Известен он тем, что совсем недавно жители отстаивали его от возможной застройки. В общем, большие были протесты, митинги и так далее. Овсянниковский сквер как раз по имени купца Овсянникова, который потратил деньги на его устройство, и который был один из крупнейших в России торговцев зерном. То есть это место вот очень сильно связано с такой торговлей. И с причалами на Неве. Кроме причалов, мельницы еще были тут и так далее.
0: Угу.
1: То есть мололи из зерна муку и так далее. А, вот. И вот этот Овсянниковский сквер, это довольно хорошо заросшее за 100 с лишним лет существования такая зеленая зона с большими деревьями, с красивой оградой. В таком классическом духе, вот как раз вот фотография.
0: Ограда сохранилась?
1: Вот она прямо как летнего сада, там классическая ограда XIX века. Вот, ну, частично, может быть, восстановили, вот это я не знаю сейчас. Вот, и есть второй сквер около больницы, на территории больницы, о которой поговорим тоже отдельно. Это тоже замечательный, очень интересный объект. Сейчас там расположено госпиталь ветеранов войн называется. Угу. Сначала войны было, а теперь угу. просто войн. Вот, тоже замечательная достопримечательность этого места. Ну и между этими двумя скверами мы как раз имеем вот этот самый мытный двор, от которого остался только небольшой кусочек. И вот история, связанная с постройками этого мытного двора, довольно сложная, и сейчас она продолжает развиваться, и это довольно интересно. Значит, строился он этот... Ну, все-таки пару слов о сквере еще, об Овсянниковском саде. Мало того, что там хорошие деревья, крупные, значит, разбили его в 1866 году. То есть это вторая половина, ну, середина, вторая половина уже XIX века. Ликвидировали этот конный рынок. И сначала он был личной собственностью купца Овсянникова. И в самом конце XIX века его передали городу, он его передал городу, в связи с тем, что сам он пошел под суд с очень громким судебным делом. Он был такой представитель старой формации купечества, не брезговал бандитскими наездами на конкурентов. За ним числился поджог огромный мельницы, принадлежавшей его конкуренту, и, значит, много лет он откупался, давал деньги полиции, но в конце концов, уже в конце XIX века его все-таки арестовали, посадили и выслали в Сибирь куда-то. Ну и вплоть до 1920 года сад несколько раз перепланировался, а в 1920 году, то есть уже в советское время, после революции, перепланировку проектировал очень известный в Ленинграде, ну, тогда еще в Петрограде, архитектор Ильин, который был потом и главным архитектором города, автором одного из вариантов, одного из первых советских генеральных планов города, и погиб, к сожалению, во время блокады. Так что сам сад является очень интересным местом. Там были фонтаны, сейчас они не сохранились.
0: Сейчас у нас фонтаны просто... восстанавливаются по городу, возможно,
1: и там сейчас, возможно, восстановят. Там было два больших фонтана. Так что очень такое крупное и заметное явление в историческом городе. Сам Овсянников, поскольку он был миллионщик, как тогда говорили, у него было 15 миллионов, по-моему, капитала, по тем временам колоссальные деньги, он построил еще и доходный дом рядом с садом, где сам и проживал. Вот этот доходный дом четырехэтажный, обычный, значит, как в то время, в конце XIX века строили, ничем не примечательный по фасаду своему, но квартира Овсянникова выходила окнами на сад, так что он постарался себе жилище сделать максимально комфортное. Правда, семья его жутко страдала, он был еще деспот какой-то, убил своих детей, жену и так далее. Ну, у этого дома при этом довольно сохранились неплохие, довольно неплохо сохранились какие-то элементы внутреннего убранства. Ну, например, вот такая красивая лестница, светлая очень, в классическом духе.
0: То есть в доходном доме вот такие лестницы
1: все-таки? Да, парадная лестница была очень комфортной, очень удобной, пологая, с каменными ступенями.
0: Необычная
1: В общем, такая вполне симпатичная жилая среда. Но дом этот был построен в 1862 году уже.
0: Ну, примерно,
1: то есть,
0: как
1: примерно
0: и сад.
1: Одновременно с садом.
0: Да.
1: Да. А в 1866 году разбили этот самый сад. Архитектор очень известный в Петербурге, Гребенко по фамилии. Такая украинская фамилия Гребенко, который много построил доходных домов в эту эпоху. И он же был автором планировки Овсянниковского сада. Так что вот уже даже по этим историям, связанным с Овсянниковским садом, и с его владельцем, и с владельцем этого доходного дома, у которого были собственные пристани на Неве, личные, вот частные, вот уже да, это место памятное и очень особенное такое в истории Петербурга.
0: Угу. Ну, наверное, после революции, как всегда это было принято, квартиры уплотнялись,
1: конечно,
0: превратились
1: конечно,
0: в коммунальные, сам Овсянников да. с семьей.
1: Нет, его уже не было в живых, а семья была, да, они жили, они не эмигрировали, о сыновьях есть кое-какие сведения, но они были еще после его смерти, до революции, они унаследовали его дело, их было несколько сыновей, но они были неудачные бизнесмены, видимо, он их слишком много бил в детстве, вот, и они быстро разорились, так что все его имущество к концу этой эпохи уже ликвидировалось.
0: Не собирая свое богатство на земле, неизвестно, в чьи руки оно попадет. Но, тем не менее, вот несмотря на все его такие особенности его характера, имя его сохранилось, и мы вот сейчас даже знаем, что этот сад Овсянниковский.
1: Ну, это, в общем, по заслугам, потому что он действительно вложил деньги и в сад, и в строительство дома, и так далее. Все остальное уже на его совести. Ну, если перейдем к Мытному двору, то тут история очень длинная и очень сложная. Значит, в настоящее время, как я уже сказал, от Мытного двора остался один кусок. Это угловое двухэтажное здание, и все остальное пространство – это пустырь, огороженный большим забором, который стоит тут уже много лет, и этот пустырь ничем не заполняется. Ну, надо сказать, что то, что было снесено, это не те же самые постройки, которые сохранились. Сохранившийся кусок, он охраняется государством, значит, ГИОП объявил его вновь выявленным объектом культурного наследия, и поэтому он неприкосновенный, так сказать, его никто сносить не может. А вот все, что было снесено уже частным застройщиком, который еще в 10-е годы хотел там что-то построить, там находились одноэтажные или двухэтажные постройки другого времени, более поздние, и они действительно никакой ценности не представляли.
0: Но тоже дореволюционные.
1: Ну, конечно, да. Там даже были фрагменты 18 века. То есть это все происходило, поскольку еще в 10-е где-то годы, то тогда не было такого законодательства, как сейчас. Угу. В современном законодательстве любое историческое здание, построенное до революции, оно должно быть сохранено. Ну, кроме того, случая, когда оно в аварийном состоянии, его приходится сносить, но тогда его нужно полностью восстановить в том же виде, внешне, если внутри нету никаких ценных интерьеров. Ну, значит, находится весь этот участок на перекрестке между улицами Бакунина, Старорусской, Евгеньевской и Овсянниковским садом. То есть участок прямо примыкает к саду, и находится он сейчас в частной собственности. А история его тянется с 1785 года, то есть действительно 18 век. Конец, правда, но история очень почтенная. Его строили, перестраивали десятки раз. Сначала по проекту архитектора Порто. Вот это под вопросом. Не точно, что Порто. В 1812 году знаменитый архитектор Стасов, значит, создал новый проект полной перестройки всего комплекса. Но кроме проекта, вот его авторство в постройках больше никак не подтверждается. Причем проект сам тоже не сохранился, о нем упоминание есть, и есть очень подробное описание проекта, который сам Стасов сделал. Так что, в общем, сплошные вопросы с авторством. Его перестраивали, этот весь комплекс, и в конце XIX века, И даже в 1905 году еще перестройка была. И в советское время там разместили масложировой завод.
0: А до этого так склады и сохранялись? Там,
1: да, да, это все были в основном склады, склады, склады. Да, такая была функция основная.
0: А потом сделали завод.
1: А потом вот в советское время сделали масложировой завод, причем уже после войны, в 1965 году.
0: А до войны что там было?
1: До войны все склад, как склады,
0: да,
1: использовали.
0: Так и было, в советское время.
1: Да, да, да.
0: Так, значит, 60-е годы завод.
1: Да. И вот в таком, значит, полуразрушенном виде, потому что приспособление под завод – это тоже разрушение здания, а он, значит, вот дожил до наших дней, и частично менее ценная часть его была снесена, этого мытного двора. Но зато остался все-таки какой-то ценный кусок, и осталась вот эта длинная история. И вот тут мы можем перейти к современным проблемам. Это очень интересно, мне кажется, для всех. Как действует город, городские власти, охрана памятников, частный застройщик, архитекторы, как они все действуют в этой ситуации? Значит, дошла очередь, наконец, до реального проектирования. Сначала было проектирование 2010-х годов. Оно было признано неудачным, мы не утвердили его в Комитете по градостроительству. Там были многоэтажные жилые дома, как грибы, понастроены, и никак

0: Это как раз объект культурного наследия. То есть вот это вот в неприкосновенном виде должно быть отреставрировано. То есть здесь нельзя при внутреннем использовании не возводить новые стены, не перегородки, а только, значит, вот отреставрировать фасады, внутренние помещения тоже, потому что там зальные помещения, и приспособить их под какие-то новые нужды, ну, скорее всего, общественные. Может быть, торговля, может быть, какие-то офисные помещения или выставочные залы, что-то вот такое. Судьба этого, этой части неизвестна, потому что частный застройщик, который приобрел сейчас этот участок, сначала один, потом другой, они все не должны в это здание никак вмешиваться. Вот так постановили у нас в правительстве.
1: А зачем им тогда это здание, если они...
0: Но зато вся остальная часть может ими застраиваться. Но на эту застройку остальной части наложены очень строгие ограничения. Было решено в комитете по охране, что нужно полностью восстановить весь прямоугольник. Причем восстановить так, как это было не перед сносом, а так, как это было еще в начале XIX века. То есть была выбрана, это очень сложная задача, выбрать период, на который нужно восстанавливать здание. Раз у него такая бурная история была, столько раз перестраивали. Значит, было решено, надо сделать, как было в начале XIX века, примерно по проекту Стасова, то есть восстановить полностью этот прямоугольник, двухэтажное здание с арочным фасадом. А вот внутренний двор, который был пустой, его можно застроить даже современными новыми домами, но высотой не выше 4 этажей. И даже там 3-4 этажа в разных местах. Чтобы эти новые дома вообще из-за периметра не были видны. То есть, таким образом, мы бы получили действительно восстановленный фрагмент исторической застройки, мытный двор. Причем вот те части, которые были бы восстановлены, можно было сохранить только их внешний вид. А внутри можно сделать любую планировку, в том числе даже и жилье, что застройщика очень и устраивает. В первом этаже магазины, а, скажем, второй этаж и под крышей еще мансардные – это квартиры. Ну и внутри уже можно до 4 этажей строить дома. И вот такой проект был разработан. Это был как раз проект XIX века. А вот эта вот новая схема – это вот новый проект, который был разработан, обсужден на градостроительном совете. Организация «Студия 44», очень известное архитектурное бюро, и утвержден главным архитектором города. Вот такой эскиз. Мы на этой картинке видим еще, что есть церковь. Это тоже очень памятное такое место. Слева она расположена от комплекса, с шатровой колокольней, многокупольная такая.
1: То есть это будет новая церковь?
0: Нет,
1: да?
0: Это уже существующая церковь, которая вообще историческая.
1: Да, вот она.
0: Она была очень сильно разрушена и переделана тоже в советское время. И полностью восстановлена. И это тоже очень интересная история, потому что это церковь с очень необычной даже, я бы сказал, историей. Шестаковской иконы Божьей Матери.
1: Это грузинская церковь.
0: Да, там сейчас грузинская община, но она там поселилась только в 20 веке, а построили ее еще в 19 веке. Так что со строительством мытного двора, при восстановленной церкви, значит, с двумя скверами по бокам этого комплекса, мы бы получили, может быть, и получим в ближайшее время, очень хорошо восстановленный, значит, и в хорошем состоянии фрагмент исторического города.
1: А когда планируется приступить вот к работам,
0: ну,
1: в этом
0: вот
1: проекту?
0: Ну, вот это, думаю, что в ближайшие годы это действительно может быть реализовано. Но на этом проекте история не закончилась, к сожалению. И это тоже очень типично для нынешних времен, когда возникает вот желание что-то новое

0: построить в историческом городе. Застройщик, который заказывал проект, не потянул, так сказать, по деньгам и продал свой участок вместе с проектом другой компании. И теперь застройщик другой. Это произошло буквально в прошлом году, в 24-м. Новый хозяин этой территории, ну, мы видим здесь фрагмент еще вот того проекта 23-го года. Новый застройщик остался проектом недоволен, который был чужой ему, и заказал проект новый. Ну, по каким причинам, бывает много таких разных обстоятельств. Значит, отчасти по тому, насколько я знаю, что сами планировки квартир в новых частях этого мытного двора его не устроили. Они ему показались непродажными, такими, значит, не очень рыночными и так далее. Ну, во всяком случае, да, и стиль самих зданий ему тоже не понравился. А вот, значит, в 24-м году был разработан новый проект уже для нового заказчика другими архитекторами. Ну, иногда бывают обиды среди архитекторов, как будто, значит, там перехватили работу. В данном случае обид не было. Я специально выяснял у студии 44. Они сказали, ну, бывает такая ситуация. Действительно, эта ситуация довольно часто повторяется, когда застройщик оказывается несостоятельным, он продает территорию, возникает другой заказ и так далее. И теперь вот мы видим, значит, новый проект, мастерская Герасимова.
1: Угу. Ну вот, Владимир Кузьмич,
0: на этом мы месте вами, мы можем остановиться. Да.
1: Вы считаете этот проект более удачным, чем предыдущий?
0: Вы знаете, у него есть, и у первого проекта, у второго есть свои недостатки и свои достоинства. Да. Поэтому сложно сказать, лучше или хуже. Да. Во всяком случае, неплохо.
1: Ну, хорошо. Дорогие друзья, наша передача на сегодня на этом закончится, но по пескам и вот по этим улицам мы пройдем в следующих наших встречах. Там очень интересные улицы с очень интересными названиями и зданиями, и также поговорим об их владельцах. Владимир Кузьмич, я вас благодарю за эту встречу. Хочу последнее. Вот Наталья нам задала один вопрос в предыдущей передаче. Мы обязательно на него ответим в следующей нашей программе по поводу Лесотехнической академии. А сегодня прощаемся. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: прозвучала третья часть второй симфонии Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Марина Лобанова. Мой собеседник по телефону из Москвы Наталья Владимировна Инина, христианский психолог и психотерапевт, руководитель направления прикладной психологии Научно-практического института психологии личности при Московской школе христианской психологии, сотрудник факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова.
1: Эпоха репрессий в нашей стране. Что происходит с психикой отдельного человека или, может быть, в каком-то даже массовом смотрении, это возможно определить. Вот вы размышляли на эту тему, может быть, занимались, сталкивались с работами других психотерапевтов, сами работаете с людьми, которые в этой стране родились и живут. Есть ли у вас концепция, вот, связанная с психологией периода репрессий? А потом я спрошу, как это влияет на нас сегодня.
2: Ну, вопрос глобальнейший, потому что он, с одной стороны, корнями уходит в историю нашей страны, нашего народа и отдельных семей, и целого, так сказать, нашего культурного сообщества. И в то же время он абсолютно точно, я вижу это в практике, касается жизни сегодняшнего человека, когда я вот практикую, ко мне обращаются люди с проблемами. Очень нередко, к сожалению, и это вполне закономерно и логично, что мы выходим к некой истории конкретной семьи, в которой либо были репрессированы прабабушки, прадедушки, или бабушки, дедушки оказывались детьми репрессированных родителей. Либо это другая сторона, сторона, страшно говорить, сторона палачей, да, тех, кто были теми, кто репрессировал, да, теми, кто сажал, расстреливал и так далее. Вот был такой у меня случай, меня поразивший. Просто ко мне обратились за помощью родители взрослого, достаточно ребенка, молодого человека, у которого было такое нарушение психологическое, точнее, патология характера была врожденная, так называемая психопатическая патология характера. То есть это очень большая проблема для жизни конкретного человека, потому что ему очень трудно устраивать какие-то связи, он эгоцентричен, он требователен, с ним никто не может ужиться и так далее и тому подобное. Дело не в этом, а в том, что когда я стала копать его историю его семьи, я выяснила, что его прадед как раз был одним из тех, кто расстреливал осужденных. Это были страшные такие массовые расстрелы в определенное время, в 30-е годы. На Лубянке там кровь текла рекой. В общем-то, сотнями, а то и тысячами людей расстреливали ночами в этих казематах на Лубянке. Он был одним из этих расстреливающих. И когда об этом рассказывала бабушка вот этого молодого человека, я ужаснулась ее историей, которые в ней живы до сих пор, а ей порядка 70 лет. Можно не сомневаться, что история ее детства, когда папа приходил в невменяемом состоянии, совершенно с безумными глазами, фактически хватающийся все время за наган, это был страшный отец, да, которого очень боялся эта маленькая девочка. И если в ней это живо до сих пор и так учит ее, то, конечно, это повлияло на ее дочь и на ее внука. В какой-то степени. Я не хочу говорить, что это прямая связь, но то, что это колоссальный компонент, который влияет на всю историю семьи, это безусловно. Так что мы имеем как бы последствия огромные вот этого тяжелого периода. А что, собственно говоря, был за период? Ну вот документы, которые мне довелось посмотреть, они меня очень выбили и затронули, потому что их очень тяжело и страшно читать. Вот эти письма, эти доносы, эта интонация, и эти словосочетания говорят очень о многом, если, так сказать, попытаться представить себе психологию того человека того времени. Такой разлитый ужас, желание быть таким угождающим власти, которая, так сказать, безжалостна и бесчеловечна. Вот это абсолютная слепота, глухота к боли другого человека. Да? Непонимание того, что те, о ком вот написан данный донос, вообще-то живые люди, у них есть дети, родственники. То есть это такой океан психологических, душевных, духовных проблем, который выплескивается на тебя из этих документов, вроде бы таких формальных, простые буквы на пожелтевшем листе, но их невыносимо читать, потому что ты как бы погружаешься в эту эпоху. А эпоха, сказать страшно, это мало сказать, потому что наверняка те, кто хоть как-то занимается этой темой, хоть как-то к ней оборачиваются, наверняка знают эти чудовищные цифры погибших. Достаточно поехать на Бутовский полигон, вот который под Москвой находится, посмотреть на лица расстрелянных людей, послушать тех, кто как бы рассказывает об этом, в частности, это священники, это храм, где эти фотографии на входе в храм с таким коридором представлены, ты как бы входишь не в храм, а ты входишь некий такой в коридор, и слева и справа тебя окружают эти лица. Невероятная сила, тяжелейшее переживание. В общем, лица прекрасные, обреченные, лица девочек, мальчиков, прекрасных молодых женщин, мужчин, пожилых. Это люди, которые были расстреляны, уничтожены за абсолютный пустяк, за какую-то провинность, которую даже провинностью невозможно назвать. То есть это миллионы безвинно погибших людей, это миллионы людей, которые погибли на этих стройках, в лагерях, естественно, в этих тюрьмах и так далее и тому подобное. Что, собственно говоря, происходило, я не буду говорить исторически, я не буду говорить как бы культурно, исторически. Вот давайте подумаем, что происходило психологически. Значит, есть такое понятие, как группоцентрическая ориентация личности. То есть, иными словами, это совершенно плановый как бы, этап патогенезии, когда развивается ребенок. Сначала он, так сказать, проходит этап эгоцентрический, то есть он представляет собой некую такую тотальность, я и все остальное, и мир, как бы и я, мы на равных. Да, такое маленькое всемогущество психологическое, в смысле детского самоощущения. Постепенно это сменяется на так называемую группоцентрическую ориентацию. Это классификация профессора Братуся Бориса Сергеевича, вот такого христианского психолога номер один, такого замечательного общего психолога, клинического психолога, многие годы заведующего кафедры общей психологии на психологическом факультете в МГУ. И вот дальше этот ребенок эгоцентрический взрослеет, он попадает в социум, он строит отношения, и у него начинается группоцентрический этап развития «мы и они», «свои и чужие». Конечно, это про то, что происходит в подростковом возрасте. Это поиск идентичности. Какой я? И для того, чтобы как бы понять себя, в подростковом возрасте нужна обязательно группа. Некое сообщество, по отношению к которому я себя как-то определяю. Потому что там как бы это «я» растворяется. Я уже не маленький, но еще небольшой. Поэтому «я» как бы нет, а есть то самое «мы». Конечно, совершенно очевидно, что идеология, которую транслировала власть, она была сугубо группоцентрической. Свои, чужие. Наши и не наши. Мы и они. Мы, естественно, положительные, достойные и так далее. А они, конечно, ужасные, враждебные, подозрительные, опасные, и их надо уничтожить. Почему люди попадали вот в это немыслимое «мы»? Почему они теряли вот это «я», как сказать, без которого взрослый-то человек, в принципе, не может, в принципе, быть как бы собой, не может стоять на ногах, он не может принимать решения, нести ответственность. Собственно, это была такая идеологическая пропагандистская работа, специальная, вполне осознанная, потому что, конечно, человек такой не нужен был системе, которая принимает собственные решения. Такой системе тоталитарной нужен был винтик. Нужна была какая-то функция, некий такой член коллектива. Да, это ведь такие словосочетания абсолютно типичные для того времени. Член партии, член коллектива, общественное выше личного и так далее, и так далее. То есть нужно было разбить, уничтожить. Это «я», чтобы человек был, так сказать, беспомощен и управляем. И тогда его психика, она как бы рассыпалась в этой некой личностном плане. И тогда с ней можно было делать все, что угодно. И вот эти чудовищные метаморфозы, которые довольно трудно вообразить, происходящие тогда с огромным количеством людей, которые писали доносы, кляузы на соседей, на родственников, там, на ближних родственников, это можно понять только в одном ключе. Что, во-первых, конечно, это люди, лишенные «я», люди как бы такой вот группоцентрической психологической ориентации, в которой нет «я», есть только «мы», соответственно, они, те, которые вот являются так врагами, очевидно. И за всем за этим лежит чудовищный градус ужаса, потому что все-таки такая античеловечная власть, которая абсолютно не жалела, вообще говоря, людей, такой был, ну, я не могу сказать, там, геноцид, но, в общем, так, в принципе, с точки зрения миллионов погибших можно вполне употребить такое слово. Конечно, делала эту часть истории нашей страны жизнью вне человечества, вне культурных основ и условий. И, конечно, эта власть попирала наработанные веками законы общечеловеческого общежития, человеческих взаимоотношений. Если посмотреть на историю, как строились судебные процессы, они вообще не были судебными процессами. Суд руководствовался сугубо классовым самосознанием. Приговор выносился по принципу «наш, не наш», но это не юриспруденция. То есть, иными словами, законы были отменены, они работали идеологически, логикой классового какого-то понимания, вот того самого группоцентрического. И тогда получалось, что человек, как личность, как персональность, как индивидуальная некая единица, Он был малюсенькой песчинкой перед грандиозной гигантской машиной. Машиной идеологической, машиной властной, а машиной без закона. Конечно, это порождало немыслимый ужас, который, строго говоря, побуждал человека, в общем, ну как-то выживать. Другой вопрос, что не все теряли личность. Ну, конечно, были такие удивительные люди, которые выстаивали, но они погибали. Надежда Мандельштам писала о том, что если ты дышишь воздухом террора, даже если ты жив, ты все равно умер. Как бы, да, физически ты жив, но в личностном плане ты не можешь это выдерживать. То есть ты умираешь. Так что, в общем, мне представляется, что, конечно, когда мы говорим о таком колоссальном социальном явлении, да, как террор 30-х годов, который накрыл страну собой, то говорить о том, что психика человека развивалась в нормальных условиях, да, как бы в условиях, в которых может в принципе развиваться нормальным образом психика индивидуального человека, об этом говорить было бессмысленно, потому что эта индивидуальность была уничтожена, и личность была уничтожена. И тогда мы имели дело с инстинктами. Получалось, что работает только инстинктивный уровень, то есть уровень выживания. И тогда происходила адаптация под те условия, которые навязывала власть. Они были определенными, да, ты должен был доносить, ты должен был бдительным, ты должен был включиться вот в эту массовую истерию по поиску врагов, если ты хотел выжить. А дальше все это как бы всех упаковывает в вполне себе, так сказать, оправдательные какие-то формы, потому что мы все хотим о себе думать хорошо, что бы мы при этом ни делали. Но когда это происходит иногда, в частном случае, это проблема, с которой надо идти к психологу, когда это происходит в размерах страны, то это, конечно, катастрофа.
1: Нечувствие к чужой боли, да, вот оно появляется,
2: да,
1: как, да, результат желания выжить. Но да, на самом деле это очень страшно. Понятно, что человек выбирает либо выжить и стать нечувствительным к чужой боли, то есть, может быть, даже стать, да, доносителем, либо сохранить, да, себе человеческое и умереть. Получается так.
2: Да.
1: Вот это, да, очень страшный так выбор такой. Я-то задала вопрос про психологию эпохи репрессий, а вы сразу немножко, да, меня скорректировали и сказали, мы можем говорить о психологии семьи. А если у нас семьи, да, в своей истории жили в эпоху репрессий, то это просто мое, да, психологическое наследство. И могли бы вы нам пояснить, как в поколениях транслируется психологическое наследство?
2: Да, большое спасибо, очень ценный и важный вопрос. Я всегда очень люблю начинать с примеров, потому что такая некая иллюстрация, наглядность, она позволяет просто почувствовать как бы вот этот феномен, потом про него проще говорить. Я работала с одной семьей, где было двое детей, ну, достаточно взрослых, и мы как раз работали с ними, потому что у обоих были такие невротические проблемы и такие личностные проблемы, заниженная самооценка, социофобия, у кого-то, так сказать, там из двух, там, панические атаки и так далее, и так далее. И когда, так сказать, работаешь вот с такой, как бы, некоторой запутанной реальностью, актуальной, то всегда пытаешься найти, как бы, корневую систему, которая запускает и порождает вот эти, условно, как бы, сорняки, да, в эмоциональной сфере, в поведенческой какой-то ситуации. И мы там откопали такую бабушку, которая, в общем, очень много тратила сил и времени на их воспитание, этих своих замечательных внуков. Потому что, естественно, понятно, мама с папой работали, и забота о маленьких детях ложится обычно, так сказать, на плечи бабушек. И вот практически самое главное послание, так сказать, от бабушки, это тихо-тихо, никому ничего не говорите. То есть это был такой рефрен воспитания. Когда там, например, ребенок начинал там громко смеяться или громко о чем-то говорить, так сказать, ребенок вообще существо крайне экспрессивное, может быть, эмоциональное, в общем, совершенно не думает о том, как он выглядит. Но при этом бабушка тут же их одергивала, закрывала дверь и тихо на пониженных таких тонах пыталась их как-то урезонить. Причем они потом вспоминали, рассказывали о том, что они совершенно не понимали, с чем связана такая их бабушкина странная реакция. Почему тихо? Почему не громко? Почему надо закрывать дверь? А стало все понятно, когда мы узнали, что бабушка была дочерью репрессированных родителей. И папа сначала пропал, потом вышло, что его расстреляли, маму потом посадили, и она, так сказать, воспитывалась вообще там родственников в интернате, как-то болталась между небом и землей. И совершенно ясно, что уровень страха, вот этого ужаса, я бы сказала, перед вообще внешним миром для ребенка, родители которого исчезли, это, ну, как бы, какой должен быть мир? Он должен быть ужасный, опасный, угрожающий, страшный, и с ним желательно лучше дела не иметь. И вот так бабушка прожила вот в этом тихо-тихо, при закрытой двери всю жизнь, как фактически последующую. И она ведь не просто жила в этом страхе сама, она заразила этим страхом своих внуков. Понятно, что это не единственная была проблема, но она была очень существенной. И когда мы действительно, то есть, говорили об этом времени, пытались как-то отнестись к этому времени, вывести это на уровень сознания, вот эти все подсознательные, рациональные страхи и какие-то хичкоковские кошмары, да, вот за той черной дверью что-то такое страшное, пугающее, я даже не знаю, как оно выглядит. И от того еще более страшно. Когда мы взглянули и увидели, что это просто история их бабушки, история страшной, история страны, то мы вышли к тому, чтобы они просто попытались отнестись к этому, ко всему сознательно, проявить какой-то некий внутренний личностный, некий выбор тот самый, о котором вы сказали, да, либо ты это принимаешь как бы оправдываешь, либо ты принимаешь это как трагедию, да, и понимаешь, что, не дай бог, конечно, к чему-то такому иметь отношение, но вот что ты будешь делать? Ты будешь писать донос, или ты, так сказать, все-таки лучше выберешь исчезновение, да, из этого мира, нежели участие в этом мире. Ведь было и так, и сяк, да, и в этом плане можно вспомнить про ту самую личность, которая выбирает между добром и злом. Это ее главный критерий, ее главная работа. Об этом говорили философы и Бердяев, и Соловьев, и многие другие. То, что личность вообще в нас, это та часть нашей внутренней структуры, вот психической структуры, которая глобальная структура, которая фактически про нравственность в нас, про выбор между добром и злом. Я выбираю зло, потом начинаю его оправдывать, себя оправдывать. Но, понимаете, не бывает безнаказанных злодеяний. Я видела фотографии тех людей, которые расстреливали вот этих бедных и невинных, как правило, часто людей. Их лица выглядели страшно. Если мы исходим из, все-таки, так сказать, какой-то христианской антропологии, то мы понимаем, что человек как бы находится между двумя мирами, да, миром добра и миром зла, миром божественным, миром демоническим. И, строго говоря, может развернуться к небу, может развернуться в эту преисподнюю. Это, строго говоря, его выбор.
1: Советы – плохое слово, я понимаю. Но все-таки какие-то, вот, может быть, признаки, когда человек может сам за собой замечать, может быть, в какой-то момент он где-то наследует какой-то психологической травме или какому-то психологическому вот такому знакомому уже ходу, который он повторяет за родителями, за бабушками, за дедушками, за прадедами своими, неосознанно. Как человек, способен ли он сегодня себя поймать и сказать: «Ой, а я же здесь повторяю вот эту психологическую матрицу. Как бы мне остановиться и развернуться?» Есть ли вот такие признаки или, может быть,
2: критерии,
1: что человеку сделать, чтобы начать это понимать, различать, вдруг не видит?
2: Да, большое спасибо, Марина, очень хороший вопрос, очень такой насущный. Строго говоря, конечно, на него можно вполне внятно ответить. Дело в том, что... И вы очень, кстати, правильно этот вопрос формулируете. На входе. Вот как это ухватить на входе? Потому что если я уже вошел, я уже этого могу не увидеть. Если мы чувствуем, что мы становимся нетерпимы, нас раздражают другие люди, мы хотим их все время переделать. Мы, как в любой ситуации, пытаемся объяснить какие-то проколы этой ситуации, обвиняя других. Не пытаясь понять, в чем, так сказать, моя собственная неправота или мой собственный прокол, где я-то здесь действовал, так сказать, не лучшим образом. Да, попытка сразу же перебросить как бы туда вот мостик, да, обвинительный или мостик претензий, туда, на сторону другого человека. Вот это первые звоночки. И вообще говоря, природа фанатизма в том числе. И это всегда про незрелость личности, это всегда про какой-то достаточно большой пласт вытесненных проблем, с которыми я не разбираюсь, то есть я не разбираюсь с собой. Я в личностном плане не расту, не развиваюсь. И мне проще адаптироваться, обвиняя других. Есть такое понятие, как самооценка, или еще такое более сложное слово, аутосимпатия, то есть как бы некоторое хорошее к себе отношение. Вот есть, условно говоря, два пути. Когда мы видим себе нетерпимость к другим людям, да, или огромное количество претензий, да, и как бы попытку объяснить те или иные ситуации через обвинение другого человека. То есть вот такая некая склонность к самооправданию, грубо говоря, некому решению за счет другого той или иной ситуации. Это те самые критерии, которые, вообще говоря, являются такими сильными звоночками тому, чтобы посмотреть внутрь себя. Дело не в том, что мы должны увидеть эти матрицы прошлого. Они в нас и так живут, понимаете, не только от бабушек и дедушек, не только от прабабушек и прадедушек. Не уход от жизни, да, это не уход от ответственности. это некая здравость внутренняя, понимание того, что я вообще, так сказать, не ходячее совершенство. Я нормальный человек, мне свойственны плюсы и минусы. Вот мои минусы. И я могу их видеть и с ними что-то делать. Тогда мы говорим об исповеди, тогда мы говорим о просьбе помощи, обращенной к Богу, да, в этой борьбе. А когда мы видим картинку, когда человек приходит и говорит, вы знаете, я грешна, я ничего не могу. Вот мои дети, так сказать, болеют, мой муж там отдалился. Но я ничего не могу, потому что вот я никакой, не такой. Вот я все, что могу, я смиряюсь. Но это не про смирение, это про инфантильность, это самоуничижение, которое паче гордости. То есть это не личностная, не зрелая позиция. Но в этом плане самооправдание в логике, ну, условно говоря, так сказать, в частности, репрессии, хотя там, конечно, совершенно другой, как бы, специфический такой формат самооправдания, да, потому что человек творит злодеяние, и ему при этом надо жить. Значит, он оправдывает это идеологией, борьбой с врагами, свое отвратительное доносительство тем, что мы, так сказать, наращиваем бдительность, и мы, так сказать, это делаем для партии, для чистоты ее рядов и так далее. То есть это, конечно, чистой воды самооправдание. Потому что он же должен как-то, этот человек, ходить по земле, дышать, есть, пить, спать, чтобы совесть его не мучила. И он как бы заглушает эту совесть, голосы его раненой души, который, в общем, так сказать, трепещет перед вечностью. Он заглушает все это вот этим бормотанием самооправдания, в котором, конечно, какие-то клише, которые предложены тогда были властью идеологии. А сейчас сам человек прекрасно себе находит эти формы самооправдания, когда он идет против внутренней совести, против голоса этой, в общем, голоса Бога внутри нас, да, что это, скрыла на совесть. Это именно это. Тоже мы в данном случае имеем дело с незрелой личностью, такой инфантильностью, как бы взрослого человека. Это вообще огромная проблема, которая тоже требует какого-то отдельного разговора. Мы живем в мире инфантильных людей. Мы живем в мире невзрослых людей. Потому что взрослое поведение – это определенный тип поведения. Это человек, выдерживающий неопределенность. Это человек, способный на какой-то свободный и ответственный какой-то поступок. Человек, который выбирает все-таки добро, а не зло. И может это аргументировать. И за это заплатить какую-то серьезную цену. Человек, который не плывет по течению, не идет за стадом, когда стадо неправо, да, в смысле какого-то уничижительного, оскорбительного слова стада, а некого коллектива, сообщества, да, с некого множества людей. И в состоянии выдерживать этот натиск и давление вот этой массы, которая говорит, дело не так, а дело сяк. И личность говорит, нет, вы знаете, я выбираю вот делать вот так, потому что я по-другому просто не могу, иначе меня не будет. Вот на это, конечно, люди современные очень мало способны, потому что, естественно, проще быть адаптивным, играть по общим правилам, которые нам задают. Не надо думать, не надо нести ответственность. Мне сказали, я сделал. И сейчас это проблема по индивидуальности, личностный уровень проблемы. Поэтому люди идут к психологу, собственно, часто приходят с таким запросом, я потерял себя, и где же мне теперь найти себя? Я плохо себя чувствую, потому что у меня нет. А тогда, если мы вернемся в эти страшные годы, идеология была сознательно направлена на подавление вот этого личностного начала, инфантилизацию людей и как бы раскручивание и питание тех инстинктивных, примитивных таких потребностей. И поэтому страх, ужас, террор были необходимы, потому что перед лицом террора человек просто теряет всякую способность принимать решения, быть человеком. Во все времена Бог нас призывает быть людьми. И в этом плане, когда уж тем более мы говорим о христианстве, о христианине, да, который, собственно, призван к тому, чтобы дойти до своей личности, чтобы встать перед лицом Бога, это просто жизненно важная задача. Поэтому все, что нам мешает, на этом пути надо видеть, иметь мужество преодолевать. И Господь дает помощь всегда для этого преодоления. Людей посылает, ситуации посылает. Это общая такая метачеловеческая задача вообще быть собой, быть человеком. И она тогда была поругана, но все равно были люди. И вот в одном из документов я прочитала фразу «Меня все, я знаю, меня расстреляют, но я не могу молчать». Да, вот человек говорит какие-то вещи, потому что в нем кричит правда. Он должен этой правдой с кем-то поделиться. Он понимает, что он говорит то, за что, вообще говоря, его просто расстреляют без вопросов, без долгих прояснений. И он, тем не менее, это делает. Это, конечно, героическое такое поведение, которое вызывает, конечно, просто восхищение. И ясно совершенно, что таких людей, как правило, немного. Их, в принципе, всегда не очень много. Но они есть, и это некоторый такой камертон.
1: Но все-таки действительно одни люди смогли сопротивляться внутренне и сохраниться как человеческая личность, а другие нет. А вот какие были предпосылки у тех, кто смог противостоять вот этому коллективу и все-таки сохранить человеческое достоинство и поступить по совести? Может быть, тоже из семьи это шло? Почему один смог, другой нет?
2: Предпосылки, да. Конечно. Понимаете, вот тоже начну с примера. Вот такой академик Воробьев, гематолог знаменитый. У него вообще была очень такая тяжелая судьба, непростая. Он пережил войну, будучи маленьким мальчиком. И репрессированы у него были родители, жестко. И отца расстреляли, мать сидела. Он был в интернате в результате. У него я нашла удивительную фразу. «С детством, наполненным любовью, я выдержал всю эту жизнь». Вот у меня было детство, до 7 лет, пишет он. В абсолютной любви, в абсолютном понимании. Мы были абсолютно счастливой семьей. И вот и когда мне было очень плохо, пишет он, я всегда вспоминала эти первые мои годы жизни. И они давали мне силы все это пережить. Можно вспомнить Виктора Франкла, грандиозного совершенно психолога, который прошел 7 концлагерей смерти, будучи венским евреем. И вы понимаете, что это чудо, что он остался жив. Автор такого удивительного и высокого направления психологии, как логотерапия, терапия смыслом. Он писал о том, что только если у тебя есть смысл жизни, будущего, ты это можешь выдержать. То есть тебе нужно все время держать перед взором твоей души вот этот смысл, который светит тебе оттуда, откуда-то с небес, из-за горизонта. У него была очень хорошая семья и очень хорошее детство. У него были очень теплые, дружественные отношения с отцом и с матерью. И это как бы витальное здоровье. Такая базовая витальная сила, которую эти люди обретали благодаря хорошим семейным вот этим отношениям, счастливым родителям, любящим друг друга, и детям, растущим в этой родительской любви. Я думаю, что это очень большой ресурс. Ну и, конечно, абсолютно не меньше, а может быть, часто и больше ресурс. Вот тот самый смысл, о котором говорил Виктор Франкл, описывая в своей книге «Сказать жизни да», собственно, описывая свои наблюдения в концлагере, он писал о том, что выдерживали только те, у кого был смысл жизни, у кого была вот эта путеводная звезда, которая им светила из будущего, до которого они должны были добраться. И они вели себя достойнее, и у них были силы, и они как-то могли преодолевать чудовищные испытания, которые легли на плечи вот этим жертвам чудовищным концлагерей немецких, садизма, издевательств, унижения чудовищного, просто истребления человеческого в человеке. Конечно, вот этот смысл, который держит человека, он порой, как писал Франкл, единственное, что у меня было, единственное. Потому что все остальное было поругано и попрано. Но он не покидал меня почти никогда. Поэтому мне кажется, что вот это тоже такой очень важный момент. И я вижу это в опыте практической своей работы. Люди приходят в состояние депрессии и с поникшими плечами и руками, когда у них теряется смысл в жизни. Они не могут выдерживать эту жизнь, потому что нет смысла. И когда происходит вот это обретение смысла, тогда уходит депрессия, даже не надо фармакологически часто лечить, понять, что мы сейчас говорим не о клинической депрессии, а такой, скорее, психологической. Ну, а вот такая, конечно, депрессия уходит. И в этом плане человек обретает какие-то силы, энергию, творчество, радость. То есть, иными словами, человек может выживать, он удивительно к выживанию приспособлена система. Но для этого должен быть этот метафизический план.
1: Те документы, которые, в частности, мы в программе читаем, они показывают еще и то, что люди находили смысл как раз в поиске врагов, в постоянном их разоблачении. Да. Даже там вот есть документы, когда люди перед тем, как они полностью теряли смысл, или от страха, что их разоблачат сейчас, а сами до этого кого-то разоблачая, то есть они не могут это противоречие пережить. Там есть такие документы, когда человек перед тем, как покончить с собой, он еще пишет донос на кого-то. То есть как будто люди смысл жизни находят в доносительстве. То есть вот ложный смысл жизни, когда человек находит. С этим как быть?
2: Мне кажется, что здесь немножко такая как бы игра понятий, потому что мне представляется все-таки, ну, в свете того, что вообще Франкл пишет о смысле, а он в этом, в этой теме такой большой специалист. Это все-таки не смысл, а цель, понимаете, как бы, условно говоря, цель доносительства. Доносительство не может быть смыслом. То, что смысл – это экзистенциальное такое открывание в себе чего-то очень подлинного и очень сущностного. Доносительство не может быть для человека сущностной потребностью. Это цель, групповая идентичность какая-то для того, чтобы как-то себя защитить, да, выстраиваться через доносительство, которое является некой целью или способом, или средством. Такая, понимаете, конечно, подмена абсолютно. Потому что, если говорить о смысле для этих людей, это был смысл выжить.
1: Да, но они же перед самоубийством доносят. Вот в чем проблема-то.
2: Да, совершенно. Я к этому и кланю. Понимаете, одно дело выжить, а другое дело жить. То есть, возможно, здесь как раз ситуация, что на сознательном уровне человек играет по правилам, навязанным ему этой идеологии, и как бы согласившись с этой чудовищной игрой, а подсознательно он уже больше не может выживать, он хочет уже прекратить этот ужас и уходит из жизни, потому что смысл выживать закончен, а жить он не может в этом аду.
1: Психологическая характеристика, что такое вот донос? Это какая-то психологическая проблема, так у человека выражается? Или это просто решение каких-то, ну, бывает, конечно, там, за квартиру или еще за что-то, за месть или там страх, но когда просто ты ничего не получишь, ни квартиры, ни отомстить ты никому не хочешь, ни из страха, ты, в общем, особо ничего не боишься. Но почему люди пишут доносы? Ведь и сегодня тоже мы встречаем очень похожие по стилю, по слогу, по психологическим характеристикам тексты.
2: Понимаете, когда мы находимся как бы не в согласии с самим собой, вот, грубо говоря, когда мы не открываем все подлинные смыслы, когда мы не созидаем добро, когда наша личность инфантильна и не развита, мы не можем внутренне себя чувствовать хорошо. Чудес таких не бывает. Понимаете, нельзя творить зло и чувствовать при этом себя счастливым человеком. Можно пытаться выглядеть счастливым человеком, можно пытаться себя убеждать в том, что у тебя все хорошо, но глубинно так не бывает. Природу душевную, психологическую, внутреннюю не перекроишь, не обманешь. Это всегда внутреннее, глубинное какое-то неудовлетворение. Одно дело, когда человек осознает проблему, развивает себя и борется с этим через какое-то саморазвитие и самостановление. А другое дело, когда он компенсирует вот эту свою неудовлетворенность и внутреннюю агрессию, подавленную злость какую-то, обиду на жизнь. Вот я бы сказала ключевое слово – обида на жизнь. За счет того, что ухудшает жизнь других. Раз мне плохо, ну чего им хорошо? Пусть им тоже будет плохо. Все это припудривается к какой-то такой идеологической конструкции, в которой я совершаю правильное, полезное дело. Что я, собственно, делаю, если я пишу донос? Я квитаюсь с другим человеком. Я пытаюсь испортить ему жизнь. Я творю зло. Но если я внутри переполнен этим злом, я же не могу творить добро. Мне не из чего его творить. Свет светит наружу, когда он есть внутри. Если внутри чернота, то она выплескивается с неизбежностью, так или иначе. Можно не писать доносы, можно уничтожать жизнь собственных детей, понимаете? Вариантов миллион. Суть остается одной. Если внутри меня какая-то трещина, неблагополучие душевное, то я пытаюсь подтвердить себя, если я не выбираю рост, а выбираю наличность, я остаюсь в этой наличности. Я пытаюсь как бы себя подтвердить. А как себя подтвердить? Вот этот плохой, и этот плохой, и тут еще хуже. Я об этом заявляю, указываю, и таким образом себя возвеличиваю за счет другого человека. Мне кажется, что в огромной степени вот именно это какой-то внутренний, бессознательный, на самом деле, конечно, мотив, питает вот такие довольно жуткие вещи. Но для того, чтобы не входить в это, как бы, вот в объятие этого зла, нужно все-таки видеть реальность. Быть, в общем, развитым и мыслящим человеком, чтобы понять, что все-таки черное – это черное, а белое – это белое. Мы начинаем называть белое черным, черное – белым, пытаемся все это как-то оправдать, и путается мир, и путаемся мы. И для того, чтобы этой путаницы все-таки не было, мы должны начинать себя и должны понимать, что нам надо как-то оптику внутреннюю и зрение наше душевное, психологическое, как-то долаживать, чтобы мы видели реальность.
1: Есть много достаточно наших современников, которые говорят, что нежелательно для них и для общества в целом узнавать страшные страницы истории. Это психологическая проблема?
2: Да, это чисто психологическая проблема коллективного такого психологического феномена вытеснения. Понимаете, когда это все абсолютно одинаково работает на индивидуальном и коллективном уровне. И ровно этим мы занимаемся в терапии, в консультировании. Если мы вытесняем какие-то ошибки, промахи, проблемы, неудачи, мы их не вытесняем за окно, мы не скидываем их в мусорный бак, мы скидываем их в душу нашу. Как бы нам некуда больше вытеснять. То есть мы вытесняем это в память и закрываем туда дверь. Но скелет в шкафу есть, и он все время будет громыхать и напоминать о себе. А мы будем делать громче музыку или разговоры, чтобы не слышать этого грохота скелета, который в нашем шкафу. Значительно разумнее и здоровее открыть этот шкаф и как бы разобраться с этим скелетом. Психология показывает, что если скелет есть, и мы делаем вид, что его нет, то мы находимся, в общем, в неврозе. То есть мы перестаем видеть реальное положение дел. Начинаем подменять понятия, подменять реальность мнимостью некоторой. И это такое болезненное состояние сознания, психологическое болезненное состояние. И у этого есть свои такие неприятные последствия в виде разлитой тревоги, страха или агрессии подавленной, которые выплескиваются, как мы видим, то там, то сям. То есть это ситуация крайне патологическая, и она требует оздоровления. Оздоровление всегда идет через осознание, выработку некого отношения и, в общем, принятие этой истории, понимание того, что это было. Это было, и что нам сделать, чтобы этого не допустить впредь? Как нам жить, чтобы мы опять не ввалились в какие-то опасные состояния? Человечество показывает это бесконечно, циклично, что, ну, есть некоторые такие возвраты и опасности коллективного, бессознательного. Для того, чтобы понимать, с чем мы имеем дело, мы должны хоть немножко понимать себя. В этом плане индивидуальная психология, ну, не очень сильно отличается от коллективной такой психологии. Там законы одни и те же. Вытеснение всегда болезненный процесс.
1: Вы практикующий психолог, да, и психотерапевт. К вам приходят сегодня наши современники, которые все являются, да, чьими-то потомками. И часто, да, это потомки жертв и потомки палачей, и их психологические, да, травмы связаны с этим. Это разные психологические проблемы у потомков жертв и у потомков палачей. Как вы из вашей практики, как практикующего психолога и психотерапевта видите?
2: Все-таки как человеку, который пытается, ну, лечить, помогать, очень не хочется говорить в каком-то плане вот слово «палач», потому что, ну, мало людей, которые сознательно идут на злодеяние, на причинение другому боли. В этом плане, конечно, мы говорим о том, что, в общем-то, это все жертвы. Только в одном случае это жертва человека другого какого-то, да, жертва палача конкретного. А палач является жертвой всегда системы, жертвой какой-то идеологии, жертвой много к чему, что привело его в это страшное состояние. И поэтому, когда ко мне приходят потомки, то они все страдающие люди. В каком-то плане работа одна и та же. Поэтому здесь один и тот же ход – создавать условия к становлению личности, открывать человеку способность к тому, чтобы он видел реальное положение дел, не боялся в него смотреть и вырабатывал определенное личностное отношение ко всему, что он начинает видеть. Это дает, понимаете, такое внутреннее мужество, свободу и ответственность за собственную жизнь. В каком-то плане мы, конечно, являемся отчасти носителями как бы родовой какой-то истории, но мы не обречены на нее. Но для того, чтобы не быть как раз обреченным на эту историю, нам нужно в нее посмотреть. И сказать, что мой прадед, конечно, несчастный человек, но вообще, так сказать, то, что он делал, это ужасно. Если, например, он был палачом. И я это вижу, и я это не принимаю. И в этом плане мы можем сострадать этому ужасу, в котором там жил палач, так сказать, если он у нас в роду был. Но не принимать его поступки сознательно, как бы понять, что это было ужасно. Тогда мы освобождаемся от этого родового, как бы, если можно сказать, проклятия, да, и как бы потому что мы как личность выбираем добро, а не зло, да, мы как личность принимаем это решение. Если мы говорим о психологии потомков жертв, то понятно, что там всегда очень много боли и очень много такого родового страха. И здесь, конечно, тоже нужно укреплять человека в личностном плане, раскрывать его какие-то внутренние очи, да, какой-то реальности. И это тоже укрепит его, и он перестанет быть в этом море тревоги и страха, который был разлит в его родовой истории. Поэтому, по большому счету, я бы не стала где-то особенно здесь проводить вот эту межу, вот это вот слева, а то справа. Просто, понимаете, мы несем этот груз, но мы не обречены. У нас есть все шансы как-то эту рану исцелить, на себе остановить эту такую дисфункциональность родовую. И это, конечно, наша огромная ответственность. У вас замечательные вопросы, очень четкие, очень точные. Прям я большое удовольствие получила разговор с вами.
0: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучала запись беседы с психологом Натальей Ининой. Запись сделана по телефону. Мы говорили о том, как период террора, репрессий, массовых доносов повлиял на будущее поколение. Чем нам это угрожает сегодня и что мы с этим можем сделать? Психолог говорит о том, что не в человеческой природе быть счастливым через зло. Человеческая природа так устроена Богом, что счастье будет только через добро. Причиняйте добро и будете счастливыми сами, а причиняя зло, сами становимся несчастными. Однако, повторю ту мысль, которая уже прозвучала в передаче, к сожалению, очень сильный стрессовый опыт получил наш народ в эпоху террора, когда выживали наихудшие, а умирали лучшие. Этот опыт тоже становится опытом человеческого выживания, который передается будущим поколениям. Это очень сильное знание,
3: которое в нас заложено, сильный инстинкт. Как его остановить? Не может решить каждый сам для себя. Мы должны решать это все вместе.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь поговорим о русской музыке, и на этот раз послушаем не слишком часто исполняемое произведение Александра Константиновича Глазунова, фрагмент его симфонической картины «Кремль». Это произведение было написано в 1890 году, в период расцвета творчества Глазунова, который подарил слушателям большую часть его лучших сочинений. Надо сказать, что в 1890 году композитору исполнилось всего 25 лет, однако его талант и композиторская техника получили признание как публики, так и профессионалов. И это неудивительно, ведь свою первую симфонию композитор написал уже в 16 лет – после всего лишь полутора лет частных занятий композицией. Правда, учитель у него был замечательный – Николай Андреевич Римский-Корсаков. Именно Римский-Корсаков настоял на том, чтобы симфония была представлена широкой публике. И уже через год в Петербургском дворянском собрании первое значительное произведение юного композитора было восторженно принято. Слушатели едва верили своим глазам, когда при вызове автора на сцену вышел 16-летний подросток в форме реального училища, где тогда учился Глазунов. Надо сказать, что композитор так и не получил систематического музыкального образования. Много лет спустя он стал директором Петербургской консерватории, сам ни года не проучившись в этом заведении. После окончания реального училища Глазунов учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Однако с гораздо большим удовольствием играл в университетском оркестре, где музицировал на виолончели, кларнете, валторне и тромбоне. Вскоре Глазунов вошел в так называемый «Беляевский кружок», созданный меценатом и просвещенным любителем музыки Митрофаном Петровичем Беляевым и ставший своего рода продолжателем традиции знаменитой «Могучей кучки», традиции развития русской музыкальной культуры. В

партитуру целой симфонии. В результате совместных трудов оба произведения были восстановлены и оркестрованы в стиле Бородина. Это был настоящий творческий подвиг и подвиг настоящей дружбы. А для Глазунова эти труды стали своего рода продолжением занятий у Римского-Корсакова. Он увидел, как на практике работает этот выдающийся мастер оркестровки, как воплощаются в партитурах красочные и величественные образы бородинской музыки. Не будет преувеличением сказать, что это погружение в музыкальный мир своих замечательных предшественников Римского-Корсакова и Бородина стало для Глазунова источником многих его произведений, среди которых в первую очередь нужно назвать симфоническую картину «Кремль», созданную вскоре после завершения работ над партитурами Бородина. Даже название трех частей картины сразу адресует нас к музыкально-эпическим образам кучкистов – «Народное празднество», «У монастыря», «Встреча и въезд князя». Эти красочные картины из прошлых веков были для Глазунова обращением к идеалу Древней Руси, недостижимому, но такому притягательному для многих русских художников и мыслителей. В этой музыке, конечно, мы найдем множество отсылок к творчеству предшественников Глазунова, вплоть до замечательного колокольного эпизода, вызывающего в памяти целый ряд подобного рода музыкальных картин русских композиторов. Можно даже сказать, что симфоническая картина «Кремль» — это своего рода обобщение образов и художественных приемов участников «Могучей кучки». Но нельзя не отметить и особенности, присущих именно музыке Глазунова. Прежде всего, непременную ее лирическую составляющую, придающую светлый и гармоничный колорит большинству произведений композитора. И, кроме того, особую глазуновскую манеру оркестровки. Вы услышите, какое важное место в этой партитуре занимают любимые композитором духовые инструменты. А также, как мастерски смешивая тембровые краски, Глазунов создает насыщенное и одновременно мягкое звучание оркестра. И вот уже перед нами удивительный музыкальный пейзаж, заставляющий вспомнить многие знаменитые картины русских художников. «У монастыря» — так называется вторая часть симфонической картины «Кремль» Александра Константиновича Глазунова, которая и прозвучит сегодня в нашем маленьком концерте.

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучала вторая часть «У монастыря» симфонической картины «Кремль» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели! Обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

В ряду апологетических трудов Тертуллиана по своему значению и важности первое место занимает апологетик. Он адресован ко всем наместникам римских провинций вообще и африканских в частности. Поводом к его написанию послужили оскорбления и преследования христиан со стороны языческой черни, в которых принимали участие и римские правители. Известно, что в 188 году жрицы богини Целесты возбудили ярость языческой черни против христиан и с помощью иудеев оскверняли их кладбище и производили нападения на церковные собрания. Христиане были оскорбляемы грубыми карикатурами и подвергались гнусным клеветам. В Карфагене в 180 году были избиты сцилитанские мученики, а в 198 году казнью Намфана и мучеников в Мадавре начались новые кровопролития. При таких обстоятельствах Тертуллиан поспешил изданием своего апологетика. «Если вам, власти Римской империи, — говорит Тертуллиан в апологетике, — не угодно допускать христиан к защите их дела перед судом, то да позволено будет истине дойти до вашего слуха, по крайней мере, скрытным путем, при помощи безмолвных букв. Она не просит милости, так как знает, что она странница на земле, что ее происхождение, ее место, ее надежды, ее покровительство и слава на небе. Что потеряют законы, господствующие в империи, если будет выслушана защита истины? Не выслушивая ее, вы заставляете думать, что не хотите выслушать защиты, потому что раз вы ее выслушаете, то уж не будете в состоянии.